0: И град Петров.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

Послание к Диогнету. Это послание представляет собой апологию христианства, написанную для высокопоставленного язычника Диогнета. Он обратился к своему другу-христианину, желая ознакомиться с религией христиан и узнать, на какого Бога они уповают, и как почитание Его дает им всем силу пренебрегать миром, презирать смерть и не считать богами богов, признаваемых греками, и не разделять суеверия иудеев. Чем объясняется сильная любовь, которую они питают друг к другу, и почему этот новый род людей или новый образ жизни появился теперь, а не раньше? Автор послания неизвестен. По мнению некоторых историков церкви, оно принадлежит перу Ипполита Римского. Другие склонны считать его автором Квадрата, создателя недошедшей до нас апологии, о которой упоминает Евсевий. Во всяком случае, апологет христианства, писавший Диогнету, проявляет в этом произведении свое превосходное знание греческого языка. Он знаком с правилами риторики, но не злоупотребляет ею. Стиль произведения легкий и ясный. Оно отличается гармоническим построением фраз. С благородной простотой автор отвергает все обвинения, выдвигаемые язычниками против христиан. Перед нами человек живой глубокой веры и широкой культуры, ревностный последователь Христа, вдохновляющийся Его учением и стремящийся претворить Его в жизнь.

Послание к Диогнету. Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретение людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы, имеют участие во всем как граждане и все терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не бросают их. Они имеют трапезу общую, но не простую. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть – граждане небесные. Повинуется постановленным законам, но своей жизнью превосходит самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают, умерщвляют их, но они животворятся. Они бедны, но многих обогащают, всего лишены и во всем изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются, клевещут на них, и они оказываются праведны, злословят, и они благословляют, их оскорбляют, и они воздают почтением, они делают добро, но их наказывают, как злодеев, будучи наказываемы, радуются, как будто им давали жизнь. Иудеи вооружаются против них, как против иноплеменников, и эллины преследуют их, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят. Словом сказать, что в теле душа, то в мире христиане. Душа распространена по всем членам тела, и христиане по всем городам мира. Душа, хотя обитает в теле, но не телесно, и христиане живут в мире, но не суть от мира. Душа, будучи невидима, помещается в видимом теле, так и христиане, находясь в мире, видимы, но богопочтение их остается невидимо. Плоть ненавидит душу и воюет против нее, ничем не будучи обижена, потому что душа запрещает ей предаваться удовольствиям. Так и мир ненавидит христиан, от которых он не терпит никакой обиды, за то, что они вооружаются против его удовольствий. Душа любит плоть свою и члены, несмотря на то, что они ненавидят ее, и христиане любят тех, которые их ненавидят. Душа заключена в теле, но сама содержит тело. Так и христиане, заключенные в мире, как бы в темнице, сами сохраняют мир. Бессмертная душа обитает в смертном жилище, так и христиане обитают, как пришельцы, в тленном мире, ожидая нетления на небесах. Душа, претерпевая голод и жажду, становится лучшею, и христиане, будучи наказываемы, каждый день более умножаются. Так славно их положение, в которое Бог определил их и от которого им
отказаться нельзя. Ибо неземное, как я сказал, изобретение предано им, не вымысел какого-либо из смертных, они так тщательно стараются сохранить, и не распоряжение человеческими тайнами им верено, но сам поистине вседержители Творец всего, невидимый Бог, сам вселил в людей и напечатлел в сердцах их небесную истину и святое и непостижимое Слово Свое. Он не послал к людям, как мог бы кто предположить, кого-либо из слуг Своих, или ангела, или князя, правящего земным, или того, кому верено управление небесным, нет, но самого художника и создателя всего, которым Он сотворил небеса, которым заключил море в Своих пределах, которого тайны верно сохраняют все небесные тела, от которого солнце получило определенные меры дневных течений своих, повелению которого повинуется луна, освещая ночью, которому повинуются звезды, следуя течению луны, которым все устроено, распределено и которому все покорено, небеса и все, что на небесах, земля и все, что на земле, море и все, что в море, огонь, воздух, бездна, все, что в высоте и в глубине и в середине. Вот кого послал Он к людям. Уже ли для того подумает кто-нибудь, чтобы показать им свою власть, привести их в страх и ужас? Никак. Но Он послал его с благостью и кротостью. Он послал, как царь, посылающий царя сына. Послал, как Бога, послал к человекам, послал, как спасающий, как убеждающий, а не принуждающий, ибо Богу не свойственно принуждение. Послал, как призывающий, а не преследующий. Послал, как любящий, а не судящий. Пошлет некогда его, как судью, и кто стерпит его пришествие? Не видишь ли, что христиане бросаются на съедение зверям для того, чтобы они отверглись Господа, и они остаются непобедимы? Не видишь ли, что чем большее число их подвергается казням, тем более увеличивается число других? Это не дело человеческое. Это есть сила Божия, это доказательство Его.

кто из людей знал, что такое Бог прежде пришествия Его самого? Или ты одобришь пустые вздорные изречения тех мнимо достоверных философов, из которых одни называли Богом огонь, что захотят они, то и называют Богом, другие — воду, иные — другое что-нибудь из стихий, сотворенных Богом. Но если какое-либо из этих мнений достойно одобрения, то и всякая другая из сотворенных вещей подобным образом могла бы назваться Богом. Но все это есть ложь и обольщение обманщиков. Из людей никто и не видел, и не показал Бога. Он сам себя явил. Он явил себя через веру, которой одной даровано видеть Бога. Ибо Господь и Создатель всего — Бог, который все сотворил и устроил в порядке, показал людям не только любовь свою, но и долготерпение. Он таков всегда был, есть и будет, милостив, благ, незлобив, истинен, и Он один только благ. Он принял великое неизреченное намерение, которое сообщил одному сыну своему. Доколе он держал и сохранял в тайне премудрый совет свой, казалось, что он оставил нас и не имел о нас попечения. Но после того, как он открыл через возлюбленного сына своего и объявил то, что было от века уготовано, даровал нам вместе все и быть участниками его благодеяний, и видеть его, и действовать. Кто когда-либо из нас ожидал этого? Итак, все это он сам ведал вместе с сыном по своему домостроительству. Впрочем, если он попустил нам в прежнее время следовать по собственному нашему произволу, беспорядочным страстям, увлекаться удовольствиями и похотями, то не потому, что он увеселялся нашими грехами. Он только терпел это и не благоволил о том неправедном времени, но приготовлял настоящее время праведности, дабы, убедившись в прежнее время из собственных наших дел, что мы недостойны жизни, ныне удостоились ее по благости Божией, и показавши, что сами собою не можем войти в Царствие Божие, получили эту возможность от силы Божией. Когда же исполнилась мера нашей неправды и совершенно обнаружилось, что в воздаянии за нее следует ожидать наказания и смерти, когда пришло время, в которое Бог по беспредельному человеколюбию и по единой любви своей предположил явить, наконец, свою благость и силу, тогда Он не возненавидел нас, не отверг, не вспомнил нашего зла, но с долготерпением снес его и сам принял на себя грехи наши. Он предал Сына Своего в искупление за нас, святого за беззаконных, невинного за виновных, праведного за неправедных, бессмертного за смертных. Ибо что другое могло прикрыть грехи наши, как не Его праведность? Через кого мы, беззаконные и нечестивые, могли оправдаться, кроме Сына Божия? О, сладостное изменение! О, непостижимое строительство! О, неожиданное благодеяние! Беззаконие многих покрывается одним праведником, и праведность одного оправдывает многих беззаконников. Итак, обнаружив прежде бессилие нашего естества к получению жизни, а ныне явив нам Спасителя
тем и другим Бог хотел расположить нас к тому, чтобы мы веровали в Его благость, почитали Его питателем, отцом, учителем, наставником, врачом, мудростью, светом, честью, славою, жизнью, не заботясь об одежде и пище. Если и ты пожелаешь этой веры, то получишь тотчас познание об Отце. Бог возлюбил человеков, для которых Он сотворил мир, которым покорил все на земле, дал им ум и разумение, им только одним позволил обращать взор к себе, их создал по собственному своему образу, к ним послал единородного Сына Своего, им обещал Царство Небесное и даст возлюбившим Его. О, какой радости ты исполнишься, когда познаешь Отца! Как ты возлюбишь того, кто столько наперед возлюбил тебя! Когда же возлюбишь, то сделаешься подражателем Его благости. Не удивляйся, что человек может быть подражателем Божиим. Может, если он захочет, ибо не в том состоит блаженство, чтоб иметь власть над другими, или быть сильнее слабейших, или быть богатым и притеснять низших. Таким образом, никто не может подражать Богу. Это недостойно Его величия. Но тот, кто принимает на себя бремя ближнего, кто, имея в чем-либо превосходство, благодетельствует другому низшему себя, кто полученный им от Бога дары раздает нуждающимся и делается, так сказать, Богом для получающих от руки Его, тот есть подражатель Богу. Тогда ты, находясь на земле, увидишь, что есть Бог, живущий на небесах, тогда начнешь ведать тайны Божии, тогда возлюбишь ты и подивишься тем, которые терпят мучения за то, что не хотят отречься от Бога, тогда ты познаешь обольщение и заблуждение мира, когда на самом деле научишься жить на небе, когда будешь презирать здешнюю мнимую смерть и бояться смерти действительной, уготовляемой для имеющих быть осужденными на вечный огонь, который будет навсегда мучить вверженных в него, тогда ты удивишься тем, которые за правду терпят огонь временный, и почтешь их блаженными, когда узнаешь тот огонь. Я не новое сказываю, и не напрасно ищу убедить других, но, бывший учеником апостольским, и я сделался учителем язычников. То, что мне предано, стараюсь сообщить ученикам, достойным истины, ибо кто, будучи правильно научен и рожден от возлюбленного слова, не постарается тщательно изучить то, что слово ясно преподало ученикам своим. Им само слово, явившееся, открывало и свободно говорило то, что было непонятно неверующим, и что оно объясняло ученикам, и те, которых оно нашло верными, познали таинство Отца. Для сего самого Он и послал слово, чтоб явилось оно миру, и отвергнутое народом иудейским, оно было проповедано апостолами, и в него уверовали язычники. Оно было искони, но явилось в последнее время, оказалось древним и всегда снова рождается в сердцах святых. Вечно сущий ныне признан Сыном, через Него обогащается Церковь, и благодать, распространяясь, множится во святых, дарует разум, открывает тайны, возвещает времена, радуется о верных, даруется ищущим тем, которые не нарушают пределов веры,
и не приступают предания отцов. Таким образом, и страх закона восхваляется, и благодать, данная пророком, познается, и вера Евангелия утверждается, и предание апостольское соблюдается, и благодать Церкви торжествует. Не оскорбляя этой благодати, ты познаешь то, о чем говорит Слово, через кого и когда ему угодно, ибо все то, к чему возбуждает нас Божественное Слово, мы сообщаем вам из любви к истинам, нам открытым. Внимая этому и слушая с прилежанием, вы уразумеете все, что Бог дарует истинно любящим Его. Сделаетесь раем утешений, плодовитым зеленеющим древом, возрастая внутрь себя самих и украшаясь различными плодами. Ибо здесь, в раю, было насаждено древо познания и древо жизни. Но не древо познания губит, а прислушание. Ибо ясно то, что написано, то есть, что Бог изначало насадил посреди рая древо жизни, указывая на познание, как путь к жизни. Но первые люди нечисто воспользовались им и обнажились его коварством змия. Ибо ни жизнь без познания, ни познание без истинной жизни непрочно. Поэтому-то и другое дерево было насаждено друг подле друга. Апостол усмотрел силу этого соединения и потому укоряет ведение, обращаемое в жизнь без истинной заповеди, говоря: «Знание надмевает, любовь назидает». Кто думает знать что-либо без истинного ведения, не засвидетельственного жизнью, тот ничего не знает, тот обольщается змием, потому что не возлюбил жизни. Но кто получил ведение со страхом и ищет жизни, тот с надеждою насаждает, ожидая плода. Да будет ведение сердцем твоим, жизнью же истинное слово – тобою приемлемое. Насадив это древо и принося плод, ты всегда будешь получать от Бога то, чего желаешь, к чему ни змей не касается, ни обольщение не проникает. Тогда и Ева не растлевается, но остается девою, и спасение является, и апостолы исполняются разумение. Пасха Господня совершается, и лики сходятся и установляются в стройном чине. Слово поучает святых и торжествует, и Отец через Него прославляется. Слава Ему во веки. Аминь.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Апологию «Послание к Диогнету» читал протоиерей Константин Смирнов.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы продолжаем разговор, начатый в предыдущих передачах. Мы говорим сегодня о молитве Господней, о молитве «Отче наш». «Отче наш, иже и си на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Таков славянский вариант молитвы Господней. Русский текст молитвы читается почти точно так же. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Сегодня мы поговорим о фразе «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Смысл этого выражения понятен. Мы просим Бога простить нам наши грехи, как и мы прощаем тех, кто должен нам. Слово «должником», «должник» по-гречески звучит как «офилетис», прежде всего означает человека, который должен кому-то уплатить долг, например, чужие деньги. Но в более обширном смысле означает того, кто вообще должен кому-то какой-то долг, вину, грех, обиду или прочее. Долг есть образ греха, как пишет уже Тертуллиан в третьем столетии. Безусловно, Бог простит нам, если мы будем милосердны, если простим нашим должникам и обидчикам. Но прощаем ли мы? И вот тут как раз есть время подумать, что чаще всего не прощаем, но гневаемся, сердимся, копим злость. Иоанн Кассиан Римлянин сообщает, что в его время молящиеся, боясь обмануть Бога, совсем не произносили фразу «как и мы прощаем должником нашим», но смиренно умолкали. Эти люди, монахи, отшельники, считали недостойными просить Бога об оставлении им грехов, если они сами не могут от всего сердца простить своим должникам. Современные комментаторы считают, что фразу следует несколько смягчить и слово «афилетос» переводить не «как и мы простили», да, а «подобно тому, как и мы простили». «Подобно тому, как мы простили, прости нам долги наши». Здесь, как пишет православный экзегет священник Михаил Фивейский, подразумевается сравнение двух действий по роду, а не по степени. Всю фразу таким образом можно перевести так: «И прости нам долги наши, подобно тому, как и мы прощаем должникам нашим». Однако не стоит все же утешать себя мягким истолкованием евангельской фразы. Ее смысл все же остается довольно требовательным к нам. И следует вспомнить слова Спасителя в 15 стихе той же главы: «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Как пишет святитель Иоанн Златоуст, «Спаситель тебя самого, виновного, делает судьей над самим собою, и как бы так говорит: какой ты сам произнесешь о себе суд, такой же суд и я произнесу о тебе. Если простишь своему собрату, то и от меня получишь то же благодеяние, хотя это последнее на самом деле гораздо важнее первого». Так пишет святой Иоанн Златоуст в толковании на разбираемые нами слова. В этой связи уместно вспомнить характерный случай из жития святого Иоанна Милостивого. В Александрии жил один вельможа, который, несмотря на все увещевания святителя Иоанна, не хотел примириться со своим врагом. Однажды святитель привел этого вельможу в свою домовую церковь на литургию. Церковь была пуста, сам святитель Иоанн служил, на клиросе был лишь один певец, которому вельможа и стал помогать в пении. Когда они начали петь молитву Господню, запел ее и святитель, но на словах «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» святой Иоанн Милостивый вдруг замолчал и дал знак замолчать певцу. Вельможа один пропел: «И остави нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Тут святитель обратился к непримиримому вельможе и с кротким упреком сказал: «Смотри, сын мой, в какой страшный час во время божественной литургии, и что говоришь ты Богу? Остави мне, как и я оставляю. Правду ли говоришь?» Эти слова так поразили вельможу, что он весь в слезах бросился к ногам архипастыря и воскликнул: «Все, что не повелишь, владыка, все исполнит раб твой». И в этот же день вельможа помирился с обидчиком и от всего сердца простил ему все обиды.
Нам важно в этом прошении, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим, выделить тот аспект, что сам Господь в кротости и в любви, отдавший себя за наши грехи и даром простивший нам, хочет и людей своих, и детей своих, то есть всех нас, видеть такими же милостивыми и великодушными. Сам Спаситель Петра, трижды отрекшегося от него, простил, а умирая, помните, молился за распинателей: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Следуя примеру Господа, и архидиакон Стефан, один из первомучеников, молился за своих убийц. «Господи!» — воскликнул он, умирая, — «не вмени им греха сего». Книга Деяний, 7 глава, 60 стих. И все дело не в пассивной по отношению к злу проповеди Евангелия. Просто с момента пришествия в мир Христа миру принесены новые отношения, отношения любви. И не злом следует побеждать зло, но любовью. Всякое зло порождает цепную реакцию зла. Современный поэт Александр Тимофеевский так выразил это. «Число нейтронов разрастается, процесс становится лавинным, подобно камнепаду с гор, где камень два других сшибает, а эти двое четырех, и, колотясь о скулы скал вниз по известнякам белесым, четыре, делая обвал, уже влекут с собою восемь и падают на перевал в долину гор со страшным гулом и превращают вдруг привал уставших путников в могилу. Ядро урана разрывается, и он кричит от раны воя, когда нейтрон в него врезается, дробя нутро его урановое. Существовать уже не чающий, к убийствам новым будет мысль стремить. Сам пулю получающий он дважды успевает выстрелить. И два другие будут корчиться, свои подбрасывая ввысь тела. Им четырех убить захочется, и каждый сделает два выстрела. Ковбой убитый к кольту тянется, и смерть переиграть надеется, и пуля мертвого достанется кишкам веселого индейца. Число нейтронов разрастается, процесс становится лавинным. Степан убьет Петра, а Петр убьет Ивана. Все от того, от расщепленного урана. Тот самый первый залп, бесчетно умножаем, раздавшийся у Альп, гремит по Гималаям. А где же тот живет, кто убивать не любит? Удар, схватив в живот, в других стрелять не будет. В цепи, сломав звено, спасет меня от пули, прикрыв собою, но его уже распнули. Суставы раздробя, гвоздями прокололи того, кто на себя хотел взять наши боли. Кривясь и юля, пришли над ним глумиться, в лицо ему плюя, одевши багряницу. И он стоит гоним под туч переполохом, и молнии куст над ним цветет чертополохом, но в горние краи, скорбящий взор уставя, он шепчет: «Элои, зачем меня оставил?»

Побеждать зло, как пишет апостол Павел. Побеждай зло добром. Послание к Римлянам, 12 глава, 21 стих. И тогда наступит конец распространению зла. Конец злу. Это прошение молитвы Господней. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Дивное увещевание нам, как следует жить и как поступать в отношениях с ближними. Прошение «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» имеет неприходящее педагогическое значение для всех нас. Очень часто мы подходим к этой молитве механически. Считаем, что если эту молитву предписано читать, то следует ее читать таковой, какова она есть. Исполняя, как нам кажется, положение церкви, повеление церкви, мы упускаем из вида нечто очень важное. Мы в молитве лукавим, обманываем Бога. Слова, которые мы произносим от всего сердца, как мы себе внушаем, на самом деле говорят об опыте чуждом нам. Причем мы даже над собой не делаем усилия, чтобы этот опыт стал нашим. Это особенно отчетливо видно из того, что мы каждый день произносим «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», но тем не менее не собираемся прощать своим закоренелым обидчикам. Отзываемся о некоторых людях, как о наших врагах. Мы даже не замечаем, как часто осуждаем кого-то или злимся. Но на окружающих наши слова и действия производят удручающее и отталкивающее действие. Мы не просто не производим впечатление христианина, мы производим впечатление мелочного, глупого и узкого человека, который в своей гордыне видит только себя и никого более, жалеет только себя, носится только с собой. Тем не менее, если мы хотим быть настоящими последователями Христа, нам необходимо научиться честно произносить слова Господней молитвы. Наш современник, митрополит Антоний Блюм, рассказывает о своем опыте постижения слов Господней молитвы. «Когда я был подростком, у меня, как у всякого мальчика бывает, оказался смертельный враг, мальчик, которого я никак не мог простить, мальчик, который казался мне истинно врагом. Вместе с тем я уже знал эту молитву Господню. Я обратился тогда к своему духовнику, и я рассказал об этом. Духовник был человек умный, прямой, и не без резкости, и он мне сказал очень просто: когда будешь молиться и дойдешь до этого места, скажи: и ты, Господи, не прощай мне моих грехов так же, как я отказываюсь простить Кириллу. Я сказал: отец Афанасий, но я же не могу так сделать. Отец Афанасий ответил: а иначе невозможно, ты должен быть честен. Вечером, когда я дошел до этого места, пишет митрополит Антоний, у меня язык не повернулся это сказать, навлечь на себя гнев Божий. Сказать, что я прошу его меня отвергнуть от своего сердца, так же, как я отвергаю Кирилла? Нет, не могу. Я снова пошел к отцу Афанасию. Не можешь, сказал духовник, ну тогда перескочи через эти слова. Я попробовал, тоже не вышло. Это было нечестно. Я не мог всю молитву сказать и только эти слова оставить в стороне. Это было недобросовестно, это была ложь перед Богом, это был обман. Я снова пошел за советом. А ты, может быть, говорит отец Афанасий, можешь сказать: Господи, хоть я простить и не могу, но мне бы очень хотелось быть способным простить. Так может быть? Ты меня простишь за мое желание простить? Это было бы лучше, я пробовал. Мне не очень хотелось простить Кирилла, и вместе с тем где-то шевелилось чувство, что да, пожалуй, надо бы простить. Повторив несколько вечеров молитву вот в этой последней форме, напомню: Господи, хоть я простить и не могу, но очень бы мне хотелось быть способным простить. Так, может быть, ты меня простишь за мое желание простить. Так вот, повторив молитву несколько вечеров сряду в этой форме, я почувствовал, что мое сердце уже не такое окаменелое, и что во мне не так уже кипит ярость, ненависть, что я успокаиваюсь, и в какой-то момент я смог сказать: прости, я его сейчас вот тут прощаю. Если мы с вами молимся, дорогие радиослушатели, о прощении наших собственных грехов, не будем медлить с прощением всем тем, кто нас обижает и оскорбляет. Будем помнить, что если мы будем жестокими и непримиримыми, Господь также будет судить строго и нас. Каким судом вы судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Евангелие от Матфея, 7 глава, 2 стих. Если мы, молясь этой молитвой, не простим всем нам согрешившим, то, произнося неискренне ложные слова, как и мы прощаем,
навлечем на себя осуждение Божие. Как пишет святой Иоанн Кассиан Римлянин,

«Кто от всего сердца не отпустит согрешившему против него брату своему, тот сею молитвой будет испрашивать себе не помилование от Господа, а осуждение». Опыт святых отцов церкви говорит нам о том, что ненависть к другому и неприятие другого возможно и даже необходимо преодолеть. Возможно и необходимо, но только если трудиться в этом направлении, если этого хотеть. Преподобный Максим Исповедник дает ряд замечательных советов, как подчинить свои чувства благодатному контролю Бога просвещенного разума, как победить агрессию и злость. Представляется необходимым привести некоторые из его рекомендаций. «Приключилось с тобой искушение от брата, и скорбь привела к тебя к ненависти. Не будь побежден ненавистью, но победи ненависть любовью. Победить же ты сможешь следующим образом, искренне молясь об этом брате Богу, принимая его извинения или сам, становясь его защитником, считая себя самого за причину искушения, запасшись долготерпением, пока не пройдет облако. Не суди вследствие ненависти, возникшей в тебе от навета лукавого, как дурного и злого, брата, которого вчера считал за духовного и добродетельного. Но через долготерпение, даруемое любовью, отвергни сегодняшнюю ненависть, помышляя о вчерашнем благе. Не поноси ныне вследствие своего перехода от любви к ненависти, как дурного и злого того, кого вчера восхвалял как доброго и превозносил как добродетельного. Но даже если тебя одолела печаль, продолжай свои восхваления, брата, и легко возвратишься к спасительной любви. Но даже если брат, впавший в искушение, не перестает злословить тебя, не попускай лукавому бесу вывести тебя из состояния любви и возмутить твою мысль. Этого не произойдет, если ты поносимый будешь благословлять, подвергаемый злословию будешь молчать, наветуемый будешь благоволить. Таков путь любомудрия ко Христу. Тот, кто не шествует этим путем, не совотворится с Господом в Царстве Небесном.

0: Не считай благомыслящими тех, кто придает тебе слова, внушающие обиду и ненависть к брату, даже если они кажутся правдивыми. Наоборот, отвращайся от таковых людей, как от смертоносных змей, чтобы их и злословие пресечь, и свою душу избавить от лукавства. Любящий Христа, я повторяю, что мы цитируем слова преподобного Максима Исповедника, любящий Христа, естественно, и подражает ему. Например, Христос не переставал благотворить людям. Встречая неблагодарность и поносимы, он долго терпел, подвергаемый ударам и убиваемый ими. Он все сносил, совсем не мысля зла ни о ком. И эти три примера – суть дела любви к ближнему, без которых говорящий, что любит Христа или что получил царствие его, лишь обманывает себя. Ибо Господь говорит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но лишь исполняющий волю Отца моего». И еще: «Кто любит меня и заповеди мои соблюдет». Вся цель заповедей Спасителя состоит в том, пишет преподобный Максим Исповедник, чтобы освободить ум от невоздержанности и ненависти и возвести его до любви к самому Спасителю и к ближнему. От этой любви и рождается сияние святого ведения во всей его осуществленности. Однако часто желанию простить в нас противится мысль, не будет ли наше прощение потаканием злу и греху. И Спаситель, обличая торгующих в храме, изгнал их гневно и грозно, опрокинув столы миновщиков денег, скамьи торговцев жертвенными животными. Действительно, следует помнить, что христианство не учит сентиментальному соглашательству со злом, тем более если мы являемся свидетелями этого зла. Наш долг – пресечь зло, остановить согрешающего. Однако, как бы здесь не перейти с уровня праведного гнева, которым умели гневаться святые, на уровень потакания той злости, обидчивости, злобности, которая присуща всем нам, грешным и непреображенным. Как отмечали святые отцы, если психологической причиной истинной ревности по Богу является забота о том, чтобы в мире осуществлялась воля Божия и Его Царство, то психологической причиной появления гнева или недовольства является самолюбие. Названное состояние самолюбия вызывается в человеке всякими внешними препятствиями, которые встречаются ему на пути осуществления его личных целей, стремлений, когда его воля приходит в столкновение с другой волей, не желающей ей подчиняться, когда человек встречает со стороны других людей действительно или мнимо несправедливое к себе отношение и то подобное, пишет известный православный мыслитель Сергей Зарин, автор труда «Аскетизм по православно-христианскому учению». Именно поэтому святые отцы, вглядываясь в свое сердце и видя, что к гневу часто примешивается эгоизм, чувство мщения и злости, избегали вообще гневаться, чтобы не согрешить. Но все вышесказанное, касающееся справедливого гнева на грех, имеет отношение к грехам, в действительности попирающих правду и волю Божию. С такими грехами, например, когда происходит предательство, измена, убийство, попрание законов человеколюбия, мы встречаемся нечасто. Чаще то, что вызывает в нас возмущение, никак не затрагивает ни правду Божию, ни Его волю. Это скорее затрагивает либо нас, либо определенные культурные или религиозные обычаи. Но вот здесь важно понять, что оскорбить и обидеть человека, сделав ему замечание, гораздо опаснее, чем, может быть, сделать вид, что ты не замечаешь, как он ошибся. Священное предание формулирует потрясающую мысль. Человек, который сегодня ошибся, согрешил, завтра может через покаяние удостоиться высочайшей награды, а мы его считаем грешником, богохульником. Но мы не знаем, что, может быть, в сердце этого человека уже произошло покаяние, и Господь это покаяние принял. Как страшно осуждать того, кто перед Богом свят, гневаться на того, кого сам Бог простил, принимает и прощает. В одном из недавно открытых папирусов содержатся примечательные слова Христова: «И молитесь за ваших врагов, ибо тот, кто не против вас, тот за вас. Тот, кто в отдалении сегодня, будет завтра близок к вам». Если первые фразы напоминают нам евангельские тексты, помните, да? «Молитесь за врагов ваших, ибо кто не против вас, тот за вас», то последние слова: «Тот, кто в отдалении сегодня, будет близок завтра к вам», Последние слова ставят нас перед совершенно новым в Евангелиях свидетельством. Тот, кто сегодня враг вере, завтра же уже может стать христианином. Может, если мы не помешаем, не оттолкнем своим хамством и грубостью. Об этом же позже пишет святой Иоанн Лествичник. «Станешь остерегаться осуждать согрешающих, если всегда будешь помнить, что Иуда был в соборе учеников Христовых, а разбойник в числе убийц, но что в одно мгновение произошла с ними великая перемена». Перемена. Один стал святым, то есть разбойник, а Иуда, апостол Христов, стал предателем. Это то, о чем писал наш великий современник. Есть расстояние не времени и пространства, а духа и свободы. Ни в чем так не проявляется и ничем так не доказывается духовная сущность человека, как его свободой мгновенно преодолевать расстояние духа, правый разбойник, входящий в рай. Давид, пишущий 50-й псалом, это молнии от смерти в жизнь, пишет архиепископ Иоанн Шаховской. Итак, как пишет святой Августин, «Бог благоволит вступить с нами в уговор. Сие глаголит тебе Господь Бог твой. Отпусти, и я отпущу тебе. Не отпустил ты, сам против себя идешь, а не я. Итак, отпускайте все, что имеет кто в сердце своем против другого. Отпусти от сердца. Будь уверен, что вместе с тем прощаются и тебе все грехи твои, словом, делом и помышлением совершенные». В следующей нашей передаче мы закончим толкование молитвы Господней и молитвы «Отче наш». У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни вас Господь!
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении хора храма Воскресения Христова в Москве прозвучали ирмасы пасхального канона композитора Бориса Литковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
3: О Генри, «Коловращение жизни».

Мировой судья Бина Джоуидеп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Кэмберлендский горный кряж, голубовато-серый, в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив полнеба. Рябая, чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно квахча. На дороге послышался скрип колес, заклубилось облачко пыли и показалась запряженная быком двуколка, а в ней Рэнси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Рэнси Билбро состоял преимущественно из дубленой коричневой кожи, увенчанной на высоте 6 футов копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающей, что она уже прошла. Мировой судья сунул ноги в башмаки из уважения к своему званию и поднялся, чтобы пропустить супругов.

0: «Вот», — сказала женщина, и голос ее прозвучал, как гудение ветра в ветвях сосен. «Хотим развестись». Она взглянула на мужа. Не усмотрел ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости, пристрастия или стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела?
1: «Развестись», — повторил Рэнси, подкрепляя свои слова торжественным кивком. «Мы вот не можем ужиться, хоть ты тресни. В горах-то у нас глушь, одиноко, стало быть, жить-то. Ну, когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки, еще куда ни шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит, нахохлившись, что твоя сова, человеку-то мочи нет жить с ней вместе.
2: Да когда он бездельник и чумовой, без особенного жара, — сказала женщина, — валандается с разными поганцами, самогонщиками, а после дрыхнет день-деньской, налакавшись виски. Да еще целая напасть с его собаками, корми их.
1: Да когда она швыряется крышками от кастрюль, — в тон ей забубнил Рэнси, — да еще окатила кипятком лучшего охотничьего пса на весь Кэмберлен. А чтоб мужу похлебку сварить, так нет ее. А уж ночь-то всю, как есть, глаз сомкнуть не даст. Все пилит и пилит за всякую пустяковину.
2: Да когда он на податных чиновников с кулаками лезет и на все горы ославился, как самый, что ни на есть, никудышный пропойца, тут нечто уснешь.
1: Мировой судья, не спеша, приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу. «В законе и его уложении, — начал судья, — ничего не говорится насчет развода, в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но с точки зрения справедливости, Конституции и Священного Писания всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-нибудь пару узами брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение в силе».
3: Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол пятидолларовую бумажку. «Продал медвежью шкуру и трех лисиц, — сказал он. — Вот все наши денежки. Больше нету.
1: Установленная судом плата за развод, — сказал судья, — равняется $5. С подчеркнуто равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканого жилета. Затем с заметным физическим и умственным напряжением нацарапал на четвертушке листа постановление о разводе, переписал его на другую четвертушку и прочел вслух. Рэнси Билбро и его супруга выслушали приговор о своем полном и обоюдном раскабалении.
4: «С
3: Сим доводится до всеобщего сведения, что Рэнси Билбро и его жена Эриэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня передо мной и дали обещание отныне и впредь не любить и не почитать друг друга, и ни в чем друг другу не повиноваться, ни в радости, ни в горе, после чего и были привлечены к суду для расторжения брака в интересах соблюдения общественного спокойствия и достоинства штата. От слова не отступать, и да поможет вам Бог. Бинаджа Уидеп, мировой судья округа Пьедмонта. В округе Пьедмонте, штат Теннесси.
2: Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси, но голос Эриэлы приостановил вручение документа.
3: Оба мужчины уставились на нее.
2: В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то непредвиденным.
4: «Судья, ты погоди-ка давать ему эту бумагу. Так не все ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело? Сам получил развод, а жена что? Живи, как знаешь. А я вот надумала отправиться к братцу Эду на свиной хребет. Так мне нужно пару башмаков купить и табаку, да еще то да сё. Коли Рэнси смог заплатить разводные, так пусть и мне платит пансион».
2: Рэнси Билбро онемел от этого удара. Ни о каком пансионе прежде у них разговору не было. Но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы. Мировой судья Бинаджа Уиде понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранил и на сей счет гробовое молчание. Однако ноги женщины были босы, а тропа на свиной хребет крута и камениста.
3: «Эриэла Билбро!» — вопросил Бинаджа Уидеп судейским голосом. «Какой пансион, полагаете вы, достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту слушается в суде?»
4: «Я полагаю», — отвечала женщина, — «на башмаки и на все про все стало быть $5. Это не бог весть какой пансион, но добраться Эда, может, и доберусь».
3: «Названная сумма, — сказал судья, — не представляется суду непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить истице $5, дабы постановление о разводе могло войти в силу».
5: «А где их взять-то?» С тяжелым вздохом отвечал Рэнси. «Я вам выложил все, что у меня было».
3: «В противном случае, — изрек судья, свирепо воззрившись на Рэнси поверх очков, — вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду».
2: «Кабы вы обождали денек, — с мольбой сказал Рэнси, — может, я бы и наскреб где. Кто ж его знал, что она потребует пансион?»
3: «Слушание дела откладывается», — объявил судья. «Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда, после чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе».
2: Бинаджа Уидеп уселся на крыльце и начал расшнуровывать башмаки.
3: «Что ж, к дядюшке Зайе поедем, что ли?» — сказал Рэнси. «Переночуем у него».
2: Он влез в двуколку, Эриэла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожжи, не торопясь, описал полукруг и потащился, куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затарахтела по дороге. Судья Бинадж Уидеп выкурил свою бузиновую трубку. Потом достал еженедельную газету и принялся за чтение. Он читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина. Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма у сухого тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь в лавровых зарослях. Темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья. Низко надвинутая шляпа и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя. «Давай деньги», — сказала фигура. «Да помалкивай! Я зол, как черт, и палец, вишь, так и пляшет на спуске».
6: $5! Все, что у меня есть!» — пробормотал судья, доставая бумажку из жилетного кармана.
5: «Сверни ее!» — последовал приказ. «И засунь в ствол ружья!»
2: Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожащим от страха неуклюжим пальцем нетрудно было свернуть ее трубочкой и, что потребовало больших усилий, засунуть в ствол ружья.
5: «Ну ладно, ступай теперь», — сказал грабитель.
2: Судья не стал мешкать.

0: На другой день маленький рыжий бычок приволок двуколку к крыльцу суда. Судья Бинадж Уидеп с утра сидел обутый, так как поджидал посетителей. В его присутствии Рэнси Билбро вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно была не так давно свернута трубочкой и засунута в ствол ружья. Но Бинадж Уидеп воздержался от замечаний. Мало ли чего, никакой бумажке не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Эриэл бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа.
1: «Ты, стал быть, домой теперь, на двуколке? Хлеб в шкафу, в жестяной коробке. Сало я положила в котелок, от собак подальше. Не позабудь часы-то завести на ночь».
2: «А ты, значит, к братцу Эду?» — с тонко разыгранным безразличием спросил Рэнси.
1: «Да вот до ночи надо бы добраться. Не больно-то там, они обрадуются, когда меня увидят. Да куда уж, больше пойдешь. А путь-то туда, знаешь, какой. Пойду уж, стало быть. Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси. Да ведь ты, может, и не захочешь. Прощаться-то...
2: Может, я, конечно, собака, — голосом мученика проговорил Рэнси. Не захочу.
1: Видишь ты, прощаться... Оно, конечно, когда кому не втерпёшь уйти, так тому, может, и не до прощанья.
0: Эриэла молчала. Она тщательно сложила пятидолларовую бумажку и свидетельство о разводе и сунула их за пазуху.
2: Бинадж Уидеп скорбным взглядом проводил исчезнувшую банкноту.
0: Мысли его текли своим путем. И последующие его слова показали, что он, может быть, принадлежал либо к довольно распространенной категории чутких душ, либо к значительно более редкой разновидности, к финансовым гениям.
1: «Одиноко тебе будет нынче в старой-то хижине, а, Рэнси?» — сказала Эриэла.
0: Рэнси Билбро глядел в сторону, на Кэмберлендский кряж, светло-синий сейчас, в лучах солнца. Он не смотрел на Эриэлу.
3: «А то нет, что ли?» — сказал он. «Так ведь когда кто начнет с ума сходить да кричать насчет развода, так разве ж того силком удержишь?»
1: «Так когда ж кто другой сам хотел развода?» — сказала Эриэла, адресуясь к табуретке. «Видать, кто-то не больно уж хочет, чтобы кто-то остался.
3: Да когда б кто сказал, что не хочет?
1: Да когда б кто сказал, что хочет? Пойду-ка я к братцу Эду. Пора уж.
3: Видать, теперь никто уж не заведет наших часов.
1: Может, мне поехать с тобой, Рэнси, на двуколке, завести тебе часы?»
2: На лице горца не отразилось никаких чувств. Но он протянул огромную ручищу, и худая, коричневая от загара рука жены исчезла в ней.
0: На мгновение жесткие черты Эриэлы просветлели, словно озаренные изнутри.
2: «Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя», — сказал Рэнси. «Скотина я был, как есть скотина. Ты уж заведи часы, Эриэла».
1: «Сердце-то у меня там осталось, Рэнси, в нашей хижине», — шепнула Эриэл. «Где ты, там и оно. Я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Рэнси. Может, еще поспеем засветло».
0: Забыв о присутствии судьи, они направились было к двери, но Бина Джоуидеп окликнул их.
3: «Именем штата Теннесси», — сказал он, — «запрещаю вам нарушать его порядки и установления. Суду чрезвычайно отрадно, и не скажу, как радостно видеть, что развеялись тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец. Тем не менее, суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты штата, и он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам, и, стало быть, больше ни муж и ни жена, и, как не таковые, лишаетесь права пользоваться благами, кое составляют исключительную привилегию матримониального состояния».
1: Эриэла схватила мужа за руку. «Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок».
0: «Однако, — продолжал судья, — суд готов снять с вас неправомочие, налагаемые фактом брака-развода, и может хоть сейчас приступить к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место, и тяжущиеся стороны могли повергнуть себя вновь в благородное и возвышенное матримониальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, $5.
1: В последних словах судьи Эриэла уловила для себя слабый проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху и оттуда, выпущенной на свободу, голубкой выпорхнула $5 бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэлы зарделись, когда она, стоя рука об руку с Рэнси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз. Рэнси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они все так же, рука с рукой, покатили к себе в горы.
0: Мировой судья Бина Джоуидеп уселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунутую в жилетный карман $5 бумажку. Закурил бузиновую трубку. Рябая, чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно квахча.

0: Прозвучала пятая часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискаче и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником «Радио Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектуром и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Сегодняшняя наша передача посвящена истории Марсового поля. Марсово поле, окруженное архитектурными памятниками, зелеными массивами Михайловского и Летнего сада, является одним из красивейших ансамблей нашего города. В начале XVIII века на этом месте была болотистая роща. Ее осушили и превратили в место для воинских учений и стали называть Большой Луг. Здесь проходили гуляния и праздники в честь военных побед. Тут праздновали и победу в Северной войне. Устраивали фейерверки, или, как тогда говорили, потешные огни. Поэтому и поле стали называть потешным. После смерти Петра I назначение площади изменилось. Рядом с потешным полем был построен, не сохранившийся до наших времен, дворец для Екатерины I, и поле стали называть Царицыным лугом. Были проложены дорожки, аллеи, расставлены большие клетки с певчими птицами и устроен сад с названием «Променад» для прогулок и отдыха знати. Простой народ туда не пускали. С конца XVIII века на Царицыном лугу стали проводить военные учения и парады, и в начале XIX Царицын луг стал называться Марсовым полем. Так в Древнем Риме называли поле на берегу Тибра, где устраивали военные соревнования и праздники. И в конце XVIII века Марсовые поля появились в Париже и в других городах Европы. Не отставал от Европы и Санкт-Петербург. Архитектурный ансамбль Марсового поля сложился в начале XIX столетия. С постройкой казарм лейб-гвардии Павловского полка окончательно закрепилось назначение поля как военного плацпарада. В этих казармах сейчас находится организация под названием «Ленэнерго», а раньше на центральном фасаде была другая надпись «Казармы лейб-гвардии Павловского полка». На втором этаже была полковая церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского. Полк был назван Павловским в память императора Павла I, который был шефом этого полка. В память о нем в этот полк набирали солдат и внешне похожих на Павла, невысоких курносых блондинов. Главный фасад полковых казарм, построенный в стиле классицизма, служил фоном для военной жизни столицы. Это красивое здание опровергает представление о том, что казарма — это всегда нечто унылое, серое, однообразное. Марсово поле ограничено Садовой и Миллионными улицами, набережной реки Мойки и Лебяжьей канавкой. Вокруг поля прекрасные дворцы — Мраморный, последним владельцем которого был великий князь Константин Константинович, и дворец принцев Ольденбургских, в котором сейчас находится университет культуры. Рядом на берегу Фонтанки — Инженерный, бывший Михайловский замок. После победы в Отечественной войне 1812 года слава русской армии достигла своего апогея. Служить в армии, а особенно в гвардии, было почетно. Санкт-Петербург называли военной столицей, так как гвардейские полки располагались в столице и ее окрестностях. Важнейшие события русской истории отмечались военными парадами. 6 октября 1831 года, после подавления польского восстания, на Марсовом поле проходил парад, в котором участвовало 19 тысяч солдат и офицеров. Император Николай I повелел художнику Григорию Чернецову запечатлеть этот парад на картине. 6 лет трудился художник, написал множество портретов участников и гостей парада. На картине размером 3,5 на 2 метра запечатлены многие известные люди того времени – Пушкин, Крылов, Жуковский, Венецианов, принц Ольденбургский и другие. Александр Сергеевич Пушкин очень любил посещать военные парады. Среди его друзей было немало офицеров. В поэме «Медный всадник» он так описал парад на Марсовом поле.
1: «Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость». В их стройно-зыблемом строю лоскутье сих знамен победных, сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою.
0: Ну, самыми впечатляющими и интересными были ежегодные парады в мае месяце перед уходом Санкт-Петербургского военного гарнизона в летние лагеря в Красном селе. Туда перемещался центр военной жизни. Кавалерия уходила на травы. Традиция майских парадов сложилась в царствование Павла I. Церемония проведения парадов осталась почти неизменной до начала XX века. Парады на Марсовом поле проходили в присутствии императорской семьи и собирали большое количество зрителей. Многие смотрели парад с балконов и из окон соседних зданий, которых украшали флагами. Принц Петр Георгиевич Альденбургский и его супруга принцесса Терезия специально приглашали в свой дворец воспитанниц выпускных классов женских институтов, чтобы они могли смотреть парады из окон их дворца. К параду готовились заранее, устанавливали царскую ложу для императорской семьи. Для зрителей были платные открытые трибуны с билетами и местами. Толпы простого народа собирались с вечера накануне парада, занимая бесплатные места вокруг поля со своими стульями, скамейками, запасами провизии. Нередко ночевали тут. В день парада с раннего утра масса народа стекались к Марсовому полю в экипажах и пешком. Под музыку своих полковых оркестров приходили гвардейские полки в парадной форме. На Марсовом поле устраивалась пехота и артиллерия. Кавалерия располагалась вдоль Дворцовой набережной. К 10 часам утра все парадирующие части были на своих местах. Главнокомандующий войсками гвардии из Санкт-Петербургского военного округа объезжал войска, проверяя их готовность к параду. Во время царствования Николая II главнокомандующим был великий князь Владимир Александрович. После объезда войск он направлялся на Дворцовую площадь. Из дворца выходил император с императрицей. И главнокомандующий докладывал о готовности войск к параду. Начинался высочайший объезд войск. В экипаж, запряженном цугом, ехали императрица Александра Федоровна и супруга главнокомандующего, великая княгиня Мария Павловна. Император на коне ехал рядом. Далее следовала блестящая свита. Великие князья, генералы, министры, дипломаты. Начав объезд войск с Дворцовой площади, царь отдельно здоровался с каждой воинской частью. Знамена склонялись, и дружно «Здравия желаем, ваше императорское величество!» далеко неслось, приближаясь все ближе и ближе к Марсовому полю. Когда кортеж въезжал на Марсовое поле, раздавался бой барабанов. Высочайший объезд войск продолжался и на Марсовом поле. После этого императрица и супруга главнокомандующего входили в царскую палатку, где находились уже великие княгини. По обе стороны этой палатки стояли на конях генералы и офицеры, не участвующие в параде. Великие князья занимали свои места в строю. С раннего утра приходили на Марсово поле под музыку своих оркестров гвардейские полки в парадной форме. Они выстраивались вокруг поля, император на коне принимал парад. Звуки труб извещали о начале парада.

открывал парад собственный его императорское величество конвой. Затем проходил сводный батальон военных учебных заведений – кадеты, юнкера, пажи. Впереди шел пажеский корпус. Затем шли пехотные и гвардейские полки под музыку своих полковых маршей. Полки шли в порядке их основания. Сначала Преображенский и Семеновский, основанные Петром I, потом Измайловский, Егерский, Московский, Павловский и Финляндский. Мы сейчас прослушаем марш лейб-гвардии Преображенского полка. Этот марш был главным военным маршем Российской империи. Четкость ритма и скорость 120 шагов в минуту делали его незаменимым в военных походах и на парадах.

бригада, стрелковая артиллерийская бригада, бригада конной артиллерии и тяжелый артиллерийский дивизион. Послушаем сейчас марш лейб-гвардии пешей артиллерии.

Но самым красивым и впечатляющим было прохождение кавалерии. В кавалерию входили кавалергардские, конногвардейские, гусарские, уланские, драгунские, кирасирские, казачьи и атаманские полки. Перед прохождением кавалерии у царской ложи на серых конях устраивались музыканты кавалергардского полка. И под марш этого полка начиналось прохождение конницы, которая появлялась со стороны инженерного замка.

стройными рядами проходили кавалергарды на гнедых конях, конногвардейцы на могучих вороных, кирасиры на караковых, уланы на светло-рыжих. Сначала шли шагом, после приветствия императора переходили на рысь, а потом в галоп.

свадебный марш Мендельсона. Во время русско-турецкой войны император Александр II увидел, как казаки идут в атаку, и сказал, что они идут в бой, как на свадьбу, и повелел полку отныне иметь в качестве полкового марша свадебный марш Мендельсона.

Полковые марши прозвучали в исполнении Адмиралтейского оркестра под управлением капитана первого ранга Алексея Карабанова. В завершении парада на Марсовом поле происходила кавалерийская атака на зрительские трибуны. Кавалерия выстраивалась по краям Марсового поля. На середину на коне выезжал генерал-инспектор кавалерии. Во времена царствования Николая II им был великий князь Николай Николаевич. Он был двухметрового роста, красивой наружности и верхом на коне имел вид былинного богатыря. Он высоко поднимал саблю в воздух. Все на мгновение затихало. Сабля опускалась, и по этому сигналу земля начала дрожать под копытами пятитысячной конницы. Особым шиком считалось остановиться в нескольких метрах от зрительских трибун. Не у всех дам выдерживали нервы, когда на них галопом неслось несколько тысяч всадников.

0: Майские парады считались апофеозом военного великолепия. Это яркое красочное зрелище собирало огромную массу зрителей и было праздником для Санкт-Петербурга. Ими заканчивался зимний военный сезон, который осенью открывался балом в морском кадетском корпусе. А в то время, когда парадов не было, на Марсовом поле устраивали по праздникам народные гуляния. На Масленицу тут вырастал целый городок из балаганов, качелей, каруселей и катальных гор.
1: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

0: После революции 1905 года майские парады на Марсовом поле больше не устраивали. Зимой здесь заливали каток, а летом проводили спортивные мероприятия. Последний гвардейский парад прошел летом 1914 года в Красном селе. Во время Первой мировой войны на Марсовом поле разместили большой дровяной склад. В марте 1917 года на Марсовом поле похоронили людей, погибших во время февральской революции при столкновении с полицией. Среди них было немало и полицейских. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов постановил избрать местом их захоронения Дворцовую площадь, как символ крушения дома Романовых. Но эта идея, к счастью, не осуществилась. Похороны состоялись на Марсовом поле 23 марта 1917 года. В этот день в четырех общих могилах похоронили 184 человека, многие из которых не были опознаны. Вот так описал это событие писатель Иван Бунин.
1: «Я видел Марсово поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон, будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гробы почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых. Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив прах никому неведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и стоптали великолепную площадь».
0: После этого Марсово поле стало местом для проведения шествий, митингов и демонстраций, которые сменяли друг друга. После Октябрьской революции здесь стали хоронить известных большевиков. С Марсово поля стало местом почетных захоронений, как Кремлевская стена в Москве. В 1918 году на Марсовом поле был похоронен известный своей жестокостью чекист Моисей Соломонович Урицкий. По его приказу были расстреляны многие люди. Он стал основателем метода массового уничтожения людей. Он дал указание затопить в Финском заливе баржи с арестованными офицерами. В 1918 году его застрелили, и в ответ на убийство Урицкого был объявлен в стране красный террор. Только в Петрограде было расстреляно несколько сотен человек из непролетарских слоев населения. После его смерти Дворцовая площадь стала называться площадью Урицкого, а также Владимирский проспект, поселок Лигово, Дом культуры и больница Кауфманской общины сестер Милосердия на набережной реки Фонтанки. В 1918 году на Марсовом поле похоронили большевистского агитатора Володарского, настоящая фамилия его Гольштейн, застреленного по дороге на митинг. В честь него переименовали станцию Сергиева у Троицы Сергиевой Приморской пустыни, назвали его имени улицу, переулок, больницу, мост, трамвайный парк, дом культур, швейную фабрику и типографию. Марсово поле в 1918 году переименовали в площадь жертв революции. Здесь похоронили несколько латышских стрелков во главе с комиссаром Нахимсоном, и на карте города появилась больница имени Нахимсона и улица латышских стрелков. Их считали героями, но на самом деле латышские стрелки — это наемники революции. Их использовали часто для подавления антисоветских выступлений, как говорилось в учебниках истории. Они очень жестоко расправлялись с русскими людьми, восставшими против грабежей и насилия большевиков. В 1919 году на Марсовом поле был сооружен гранитный мемориал борцам революции. Автором надписи на стенах мемориала стал первый нарком просвещения Луначарский. До 1933 года Марсово поле было местом почетного захоронения революционеров и коммунистов. Здесь были также похоронены Толмачев, Раков, Котляков, Газа, Восков. Их именами тоже назвали улицы нашего города. Во время блокады на Марсовом поле были огороды, на которых выращивали овощи для жителей осажденного города. К 40-летию Октябрьской революции в 1957 году на Марсовом поле зажгли вечный огонь. Появилась такая традиция советского времени. В день свадьбы молодожены приезжали на Марсово поле возложить цветы на могилы жертв и героев революции. Только знали ли они о подлинных делах революционеров, которых с детства привыкли считать героями. Такова история одного из красивейших мест нашего города, отразившего в себе историю страны.

0: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3. В Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А. В Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
2: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым, и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала вторая часть «У монастыря» симфонической картины «Кремль» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наш сегодняшний разговор не о глубокой седой древности, не о тех запрятанных в едва ли не наглухо непроницаемую дремучую толщу временах, в которых мифы и история сплавлены друг с другом столь тесно, столь органично, что реальность кажется вымыслом, а вымысел реальностью. Подлинное и фантастическое неотчленимо. Наш разговор не о легендарных, с неотчетливыми из-за тьмы веков характерами и лицами, словно бы упакованными в тайну каких-то славянских вождях, нормандских конунгах, хазарских каганах, арабских халифах. Наш разговор не о каролингах или рюриковичах, не об аббасидах или омейядах, не об исаврийцах или омареях и не о ком-либо ином. Потому что сегодня, 9 мая, в День Победы, в самой страшной войне, самой страшной, какая когда-либо была в человеческой истории, в день первого мирного дня после этой невиданной в веках и тысячелетиях кровавой мясорубки, неверно и странно было бы нам говорить о чем-то ином, вспоминать что-то иное, не относящийся к самой великой в истории России войне, явившейся самой великой ее трагедией и самым великим ее триумфом, память о которых будет сказываться всегда. Всегда, хотим мы того или нет, и захотят ли этого, или не захотят этого наши потомки, независимо от того, российская история, да и история всех народов Великой Евразии, от Балтики до Тихого океана, от океана Ледовитого до предгорий Арарата или Памира, уже до последнего дня всех времен определена жертвой миллионов павших в роковые почти 4 года Великой войны. И если России суждено истаять под мертвящим солнцем цивилизации 21 века, и если России, наоборот, суждено воспрянуть и возродиться в невиданной нам пока красоте, величии и блеске, все это в равной степени определено будет также и годами невероятной славы и невероятной воли и силы духа, и невероятной боли, и не укладывающихся в человеческом сознании утрат Отечественной войны 1941-1945 годов. Определено будет тем метафизическим механизмом, который запущен был жертвенным подвигом всех без исключения жителей многострадального нашего Отечества, внешние пределы которого пусть и были несколько больше, но душа, как и ныне, она была испытуема Создателем, и как и ныне она то окостеневала под бременем животного страха, то металась в неутолимости своей жажды. И вот подобно тому, как в истории XIX века единственным событием, в положительно восторженной оценке которого сходятся все без исключения, является победа в Отечественной войне 1812 года, вот так же и во всей истории века XX победа в 1945 году есть то единственное, что не вызывает сомнения в своем величии и отношение к чему без преувеличения и совершенно справедливо священно. Случайно ли, что первой военной премьерой Вот тех лет стала пьеса Гладкова «Питомцы славы». И теперь она более известна как «Гусарская баллада». И в 1812 году, и спустя 129 лет, равно речь шла о спасении России, ее государства, ее народа, ее прошлого, настоящего и будущего. Но так ли просто и так ли мгновенно озарением явилось осознание этого в 1941 году? Столь ли единодушен и искренне сердечен был порыв в начале Великой Отечественной? Все было далеко не просто в России, середины XX века. Россия расколота революцией и гражданской войной. В России, казалось бы, сломанной, застывшей в столбнике великого страха внутри царства террора. В России, где раскрепостилось нечто дико зверинное, мрачно-экстатическое, самоубийственно-антихристианское. Сколько сломанных судеб, сколько невыносимой боли, пронзающей целые семьи, целые поколения, целые сословия, сколько мертвящего страха, парализующего всякую волю, даже естественный инстинкт самосохранения, являла собою советская Россия перед началом великого подвига. Задумаемся же и поразимся же, сколько сил потребовалось, чтобы вернуться к жизни, чтобы сделать выбор, чтобы начать действовать и действовать самозабвенно, героически, так, что померкли легендарные подвиги эпических героев всемирной истории. Сколько сил потребовалось тогда, в 1941 году, когда враг перешел границу, когда он подошел к стенам Москвы, когда он взял в блокаду город Святого Петра, когда он рвался к Кавказу и Волге, когда рухнули перед натиском врага стены древних святынь Руси, Киева, Смоленска, Полоцка, Пскова, Новгорода. После репрессий эпохи военного коммунизма и большой чистки сталинского террора, то есть нескончаемого и неослабеваемого насилия в протяжении почти 23 лет после беспрецедентного осквернения национальных святынь большевиками, сделать выбор, отделить понятие государства от понятия родина и отечества, и в выборе этом не раскаяться и быть ему верным во все последующие годы четырехлетней битвы, это есть уже потрясающий подвиг. Причем первый в ряду всех последующих, и более того, это есть подвиг решающий, определяющий всю дальнейшую бесконечную цепь героических свершений. Прошло время. Огромный срок в пределах человеческой жизни. Огромный в пределах быстро развивающейся и быстро все забывающей современной цивилизации. Оглядываясь, мы видим, что, в общем-то, все лучшее, что сделано было нашей страной за эти годы, оно так или иначе, оно связано с Великой Отечественной войной. Оно освещено пронзительностью, глубиной, масштабностью ее трагедии, возвышенностью связанного с нею действия. Лучшие фильмы, лучшие картины, лучшие спектакли, лучшие памятники, лучшие произведения музыкальные, лучшие произведения в литературе, в поэзии. Наши самые благородные чувства, самые высокие и искренние переживания озаряли нас опять-таки при соприкосновении со все тем же, вечной темой войны, темой подвига, темой победы. Поразительно, как мертвящее дыхание войны обернулось тем дыханием жизни, которое примиряло всех нас, одушевляло нас, оправдывало и нашу жизнь, и нашу не слишком-то радостную историю, и цементировало страну. И вот по мере того, как слабело это дыхание победы 1945 года, слабела страна. По мере того, как редели ряды ветеранов, как старились, слабели физически выжившие, все яснее ощущались роковые призывы к распаду. Пробуждались какие-то, казалось бы, навек уснувшие вековые страхи, подозрения, презрения, страсти. И болезненно острое отношение старшего поколения к молодежи, которое, как казалось, без должного трепета относилось к Великой войне и Великой победе, оно объяснялось не просто обидой. Нет. А неким внутренним подсознательным чувством, неким инстинктом самосохранения единства страны, единства, которое держалось вот на этом кровном единстве в боях. Прошло время. Огромные державы Советского Союза более нет. Казалось бы, совершилось невероятное. Союз ушел, словно бы истаял, потому что число его охранителей-ветеранов истаяло, ушло в прошлое. Союз держался, как оказалось, инерцией войны, инерцией победы. Оказалось, что у него, этого огромного и внешне грозного и монолитного государства, не было иной подлинной, нелукавой идеи, кроме святости подвига. Ему нечего было помнить святого, кроме войны и победы. И осталась Россия, все еще огромная, но измученная, разочаровавшаяся в идеологиях, в реформах и контрреформах, в лидерах и партиях, в демократиях и автократиях, разочаровавшаяся, во всем разочаровавшаяся страна с уставшим и приблизившимся к отчаянию народом. И, глядя на поредевшие до предела ряды ветеранов, сердце сжимается от скорби. Не только от несправедливости к ним судьбы, от понимания того, как подло и как последовательно предавала их власть, любая власть из года в год, из десятилетия в десятилетие, предавала, обрекая их на унизительное прозябание в нищете. Сердце сжимается и от того, что кажется, и сейчас, по большому счету, ничто не объединяет страну, кроме звона орденов и медалей несуществующей уже державы. Заслуженные в войне, что вот эти нищие и гордые, величественные в своем поистине в веках немеркнущем подвиге старики и есть та старая гвардия, что объединяет нацию в нынешнюю эпоху смутного времени, что они-то вот это тот фундамент, на котором все еще, как и прежде, как и в героико-романтические сороковые годы, как в жутковатые поначалу и оттепельные под конец 50-е годы, как в иллюзорно-сентиментальные сначала и окаменевшие к концу 60-е годы, как в застойные 70-е годы, как стремительно перестроечный, доходящий до абсурда 80-е годы, и в шоковые, исполненные надежды горьких разочарований, драматические и, в общем-то, трагические 90-е годы. И вот теперь, как и тогда, в первом десятилетии 21 века, все еще на них стоит государство. И у этого государства в этом первом десятилетии 21 века государство с более чем тысячелетней историей сейчас нет, да? Все еще нет иной объединяющей всех идеи, кроме победы 1945 года. И у этой страны, в этой холодной цивилизации нет сейчас иного оправдания, кроме все той же победы, кроме все тех же беспрецедентных жертв и все того же беспрецедентного подвига. Понимают ли это сегодняшние отцы нации? Ну, очевидно, что да, понимают. Иначе как объяснить масштаб празднования даты? В общем-то, не круглый. Понимает ли это население нашей страны? Надеемся, что понимает. Но с уверенностью, к сожалению, с уверенностью, об этом можно сказать лишь о старшем, ну и, наверное, среднем поколении. А молодежь, увы, подчас реагирует на всякое упоминание о войне раздраженно. И для такой, именно для такой реакции сделано было за последние 20 лет эгоистической политэлитой очень много. Нынешний юбилей, он без преувеличения особый. Почему? Ну, скажем честно и с печалью, до следующего юбилея, до 70-летия, из ветеранов-победителей доживут, видимо, даже не сотни или десятки, а единицы. Старая гвардия нации уйдет вслед за Союзом. Уйдет в прошлое, и мы более никогда не услышим кого-то трогающих до слез, вызывающих чувство гордости, а кого-то и раздражающего звона боевых наград. И мы не увидим изможденных лиц с гордыми взглядами победителей. Стране придется обойтись без них. Власти, наверное, вздохнут свободно от необходимости платить малопонятные с ее меркантильной точки зрения ветеранские. А потом, и ох, как скоро, потом придет осознание, что никакой бюрократической вертикалью нельзя построить нацию. И нельзя уж ее тем более одушевить, объяснить само ее существование. У страны, у нас с вами, есть только один шанс сохраниться. Сохранить наше Отечество в истории для будущего – это осмыслить, осознать то, что произошло тогда в 40-е годы, теперь уже прошлого века, последнего века второго тысячелетия, понять со всей возможной, со всей безжалостной отчетливостью, во всей диалектической полноте, что привело к этой трагедии, и что, сподвигнув народы на подвиг, обернуло трагедию беспримерной победой, но не только. Также и то, почему победа была утрачена, почему она вновь привела к трагедии. И следующий юбилей, мы в это верим, будет. И он, как и нынешний, мы в это тоже верим, будет особенным. В нем придет время отвечать на те вопросы, которые нам оставила война, на вопросы, которые не принято было задавать. А если какие-то из них задавались, то ответы на них следовали, так сказать, политически тенденциозные, то есть исходящие из специфики. По сути, исходящие из подлости ситуации. Давались ответы уклончивые, хитрые. Но у страны, которая не усваивает уроков прошлого, нет и не может быть будущего. Не светлого будущего, а будущего вообще. Ради того, чтобы вслед за Советским Союзом и вслед за ветеранами-победителями не ушли в историю так же и мы, не ушла в историю Россия, чтобы она не стала ушедшей натурой, ради этого следует взглянуть в прошлое прямо, широко открытыми глазами, не пугаясь того, что вдруг может быть увидено, вдруг может быть услышано, что вздыбит, что возмутит сознание, что потребует колоссальных душевных сил для осмысления. И только тогда уроки истории спасительны. Только тогда, когда принимаются нами с достойным смирением. За что нашей стране все это? Почему народу нашему выпали такие испытания? Вот такой вопрос приходилось слышать раньше. Приходится слышать, и не реже, сейчас. Надо полагать, задавать его будут и впредь. И обычно добавляется, если есть Бог, как мог Он допустить такую бездну страданий? Когда слушаешь рассказы тех, кто прошел через сражения, через Ленинградскую блокаду, через концлагеря, когда смотришь документальные кадры военных лет, запечатлевших ужасы войны, сердце сжимается от скорби, и разум не в состоянии вместить в себя безмерность страдания. Кажется, эта война действительно превосходит человеческое понимание. И вспоминается Лев Толстой, написавший в «Войне и мире» так: «Началась война, то есть свершилось то, что противно всему существу человеческой природы». Но следует дополнить Толстого. «Противно всему существу божественной природы человека, но не его природы земной, тварной». Вот что касается ее, то война как раз является тем, что более всего отвечает ее низменной природе, и что сопровождает историю человеческой цивилизации, и в ее пределах насчитывается уже свыше 15 тысяч крупных и средних военных конфликтов, оборонительных и наступательных, завоевательных, грабительских, религиозных, гражданских, и все они велись на уничтожение, и никто и никогда не соблюдал пресловутых правил и традиций войны. В войнах человечество черпало источник вдохновения и идейного, и технического. Оно находило на полях кровавых битв своих героев. Оно вдохновлялось воспоминаниями об этих битвах. Считало, что именно в них совершается животворящая поступь истории. Скажем со всей откровенностью, человечество никогда не мыслило своей жизни, своего исторического времени, ну, то есть того, что мы привычно называем цивилизацией, без войн. За что это нам такое испытание? Этот вопрос можно было бы услышать во всякие века, во всякий исторический период. И после каждой войны. За что? За что?
0: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
1: Но прежде всего за желание войны. Да, именно так. За желание войны. Всякий сеющий ветер пожинает бурю. Ну, а кто сеет бурю? Что пожинает он? Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, писал Маяковский. И слова эти весело повторяли те, кто окропит своей кровью родную землю в Великой Отечественной войне. Разве это поколение не мечтало о мировой революции? Разве оно, это поколение, после 1917 года, после вакханалии гражданской войны, после красного террора не понимало, что такое революция, да еще мировая? Каковы ее глобальные последствия? Какие гекатомбы смертей и разрушений она принесет? И не надо говорить о том, что распевали песни, декламировали пролетарские вирши, мечтали, так сказать, понарошку, то есть не всерьез. Не хотели задумываться о последствиях, возможно. Омертвели сознанием и чувствами под тоталитарным гипнозом, возможно. Но в реальность этого мирового пожарища не сомневались. Более того, были уверены, что бить врага будут на его территории. Литература, стихи, песни, фильмы, спектакли тех лет. Все они слишком откровенно свидетельствуют о том, что как минимум все 30-е годы вся огромная страна буквально и сознательно готовилась к войне, причем к войне не оборонительной, наступательной. Наступательной войне. Страна превращалась в военный лагерь, ради монолитности которого проводились и репрессии, и чистки в командном составе партийной, военной, государственной элитах. Ради этого население напрягалось в подвиге первых пятилеток. В оправдание мы услышим, но ведь страна была окружена кольцом врагов, и это чистая правда. Да, это правда. Но как не быть этому кольцу, если им, этим соседям, огромная, порвавшая со всеми традициями страна, на глазах превращающаяся в военный лагерь, откровенно, декларативно грозит мировой революцией? Как не быть этому кольцу после опыта революционных экспансий в Германии, Венгрии, Монголии, Китае? Невозможно представить, чтобы выковавшийся советский меч оставался в ножнах, чтобы его использовали лишь для обороны. Иная была психология, агрессивно-наступательная. Вот поэтому-то в 1941 году и не было линии обороны. Это было бы естественно, линия обороны. И неизбежно линия обороны. Готовься Советский Союз и его население к оборонительной войне. «Лучшая оборона — это наступление», — изрек Сталин очередную банальность с трибуны на знаменитом так называемом съезде победителей. Как этот принцип реализуется в действии? Во внутренней политике вождь всех времен и народов показал почти тотчас. Надо думать, этот принцип он практиковал не только во внутренней политике. И не надо лукавить. Войну ждали. К войне готовились. И технически, и психологически. И стоит ли так уж скрупулезно подсчитывать, когда советская армия собиралась двинуться на Запад? В июле 41-го года? Или месяцем-двумя позднее? Или позднее годом? Или полутора годами? Или двумя годами? Важно понять одно. Она, эта советская армия, собиралась это сделать. И не будь 22 июня 1941 года, сделала бы это. И последствия этого шага были бы чудовищны, катастрофичны для наших соседей, но еще более чудовищны, еще более катастрофичны они явились бы для нашей страны. По сию пору нам приходится расплачиваться за пресловутый пакт Молотова-Риббентропа, за оккупацию и репрессии в трех малых государствах Прибалтики, за удар в спину войска польского в сентябре 1939

Тихонский сговор многого стоит. Под стать ему и позорная странная война осени 39-го года, когда союзники последовательно предавали Польшу, Чехословакию, Югославию, Грецию. Но если бы мы перешли в наступление через западные наши границы, чем оправдывались бы мы тогда? Да и было бы кому оправдываться. Господь охранил нас от этой смертоубийственной ошибки, но и заставил оплатить все счета по нашему заблуждению. Всякая война — это наказание. И нет наказания без вины. Вина советского народа, ни русского, ни украинского, ни белорусского, ни башкирского, ни какого-либо иного по отдельности, а вот именно так, в совокупности, советского, в том, что он хотел войны. Но когда эта война пришла на его землю, когда запылал и был готов к обрушению его общий дом, когда ради спасения его, ради спасения самой жизни пришлось совершить невозможное, вот в эти годы непомерной тяжести, которую удалось вынести, советский народ забыл о своих заблуждениях. Война как бы списала все по счетам. Подвигом искупались все вины, все заблуждения, все предрассудки, все ли. И не в этом ли лежит корень причин того, что плоды Великой Победы оказались со временем утрачены, и что триумф обернулся спустя менее чем полвека трагедией? За что, спрашиваем мы, вглядываясь в документальную хронику Великой Отечественной войны, листая справочники с пугающими своей величиной цифрами безвозвратных потерь? А может быть, стоит вглядеться в кадры иных хроник, полистать страницы иных справочников? В современной Европе принято объединять две мировые войны, первую и вторую. У них это считается огромная, одна великая война, первая часть которой отделяется от второй сравнительно коротким, менее чем 20-летним перемирием. И Россия, ее народ несут всю полноту ответственности за то, что Первая мировая завершилась, так сказать, неотчетливо. Более того, что потенциальный агрессор вновь встал на ноги. В годы первых пятилеток Советский Союз ковал боевой щит Родины. Но правда и в том, что на тех же заводах, на нашей территории, свой боевой щит и, как оказалось, также и меч ковала Германия. Сначала гинденбурговская, потом и фашистская. На наших полигонах отрабатывали свою тактику и стратегию танкисты Гудериан и Гот. В нашем небе отрабатывали элементы высшего пилотажа и осваивали новую технику ас и люфтваффе под наблюдением будущего рейхсмаршала Геринга. В наших высших военных училищах постигали азбуку и высшую математику военного искусства будущие гитлеровские генералы и полковники. Кто-то должен за это ответить. Ну, наверное, политическое руководство страны. Ну, за то, что происходило в те годы в стране, тоже должен нести ответственность лишь руководитель. Беспощадный массовый террор имел, как ни печально, как ни страшно это признавать, массовую же поддержку в населении. Нация пожирала саму себя, давая пример людоедства тем, кого после Великой Победы посадят на скамью Международного трибунала в Нюрнберге. Но ни Гитлер, ни Гиммлер, ни Геринг, ни Геббельс и ни Гесс придумали концлагеря для собственного населения. Их придумали

и впервые испробовали, в массовом же порядке испробовали, в стране победившего социализма в разгар гражданской войны. Встрепенулась ли страна, когда цвет нации из года в год клался под нож красной гильотины? Встрепенулась ли интеллигенция, когда стали разорять университеты и институты, когда начался погром науки? Поднялась ли на дыбы в праведном гневе Русь, ее хвалимый народ, богоносец, когда власть взрывала храмы и оскверняла святыни, отправляла на мученическую смерть духовных пастырей? А когда под пули чекистов в лагерную мясорубку уходили, так сказать, классово близкие собственные товарищи? По бригаде, по мастерской, по заводу? А когда под гибель подвели сознательно, расчетливо, через массовый голод, через коварное стравливание односельчан русскую деревню? Вопросы можно множить еще долго, а стоит ли? Потому что на всех них будет только один ответ. Нет, не вздрогнули. Нет, не поднялись на дыбы. Страх сковал, парализовал волю народа. Страх намертво сковал разум и все чувства, кроме одного — инстинкта самосохранения. Страх умертвил души и окаменил сердца. И в страхе, как во всей богооткровенной ясности свидетельствует святой Иоанн Богослов, в страхе нет любви. А раз нет любви, то нет и Бога. Ни в каждом человеке в отдельности, ни в народе, ни в стране в целом. Безбожной, духовно мертвой пустыней простирался великий, могучий Советский Союз от моря и до моря. А всякому же страху предшествует предательство. Великому страху — великое же предательство. В 1917 году, когда победа в Первой мировой войне была уже близка, когда в той войне совершен был коренной перелом, русский народ соблазнился легким путем, в безумии позволил увлечь себя сатанинской идеей тотального грабежа собственной же страны. Безумие искушение охватило всю страну, все сословия, и нет такого, кто остался бы незапятнанным позором либо разрушения, либо потакания, либо преступного безволия. В Брокенском пожаре сразу двух революций за один год на дым была пущена великая империя, беспощадно была сожжена вся тысячелетняя история Руси и России, разрушено все, что великим трудом, подвигом созидалось праведниками и боговдохновенными вождями, и многими поколениями наших достославных предков, и еще неизвестно, не сгорело ли в этом революционном пожарище и наше будущее. Кто должен нести ответственность за предательство, за богоотступничество народа? Сам народ. Кто должен преодолевать страх в этом народе и как? Страх преодолевается через подвиг, понимаемый как искупление. Всякой болезни соответствует свое лекарство. Всякий грех избывается своим послушанием. Нет лекарства без болезни, нет послушания без греха и нет наказания без преступления. И по мере наказания, по мере его, мы можем судить о мере преступления. Какой долгой и какой страшной была эта война, и скольких людей она искалечила, и сколько без меры унесла жизни. И сколько горьких слез пролито за ее годы и за еще более долгие годы после ее окончания. И все же неудивительно ли, неудивительно, что, вспоминая о той войне, ее участники, как правило, светлеют лицом. В них
Во всем их облике, в взгляде обнаруживается поражающая, вызывающая зависть и, в общем-то, неведомая нам гордость и высокое достоинство. Потому что они победители. Победители не только Германии, не только фашизма. Они победители собственного страха. Часто раньше приходилось удивляться тому, что когда ветераны вспоминали о войне, создавалось впечатление, что они вспоминают о каких-то самых счастливых годах своей жизни. Война и счастье казались несовместимы, более того, абсолютно противоположны. А вот теперь приходит понимание того, что это не так. Война позволила людям сбросить мертвечину тоталитарного обряда действия, освободиться из оков паралича воли, высвободить свои чувства, раскрыться в лучших, наиболее возвышенных из них. Война позволила стать им свободными людьми перед реальностью смерти, позволила им возвыситься над обстоятельствами, над суетностью жизни, возвыситься до героизма и всепобеждающей любви. Именно этой свободы, обретенной на войне, смертельно испугалась тоталитарная власть, обрушив в послевоенные годы на народ новую волну террора. И этот террор был не менее жесток и не менее масштабен, чем в предвоенные 30-е годы, но он уже не мог достичь своей цели. Надо тогда было пускать под нож весь народ, но ни одна, даже самая человеконенавистническая, самая безжалостная, до безумия, до патологии безжалостная власть не в состоянии этого сделать. Мы уверены, что эскалация террора оказалась бы смертельной для людоедской власти большевиков. Сталин умер, кстати, и вовремя. А сам ли или нет, это вряд ли имеет значение. Важно то, что власть обречена была на отступление ради сохранения себя самой, но отступление, даже понимая, что тоталитарный строй может существовать только в изначальной, так сказать, классической конструкции, было опасно. Всякое отступление, всякая, даже малейшая трансформация тоталитаризма для него означает в перспективе гибель, и мы можем не лукавя, со всей определенностью сказать, что именно тогда началось разрушение того, что выстроено было в 1917 году. Началась агония большевистско-тоталитарного антисоциализма. В конечном счете он побежден был тоже на полях Великой Отечественной войны. Мы смотрим на ветеранов той войны с восхищением, благоговением и благодарностью, ибо им в той войне пришлось преодолевать не только расчетливый и холодный профессионализм жестокого врага, не только компенсировать своим героизмом бессилие воюющих неумением, но числом большинства своих незадачливых, но спесиво крикливых и равнодушных к людям полководцев, не только превозмогать бесовский морок и врожденное бессердечие советско-партийной большевистской власти, вождей собственной страны, но прежде всего побеждать, превозмогая самих себя, свою омертвелость, свою опустошенность после 20 лет каннибализма народа, свой страх они совершили в невозможных условиях великий прорыв сквозь трупную мерзость и мертвость системы, сквозь космический холод и броню обстоятельств, сквозь внешне оправданные соблазны к вершинам человеческого духа и многими миллионами своих смертей попрали смерть, уготованную России. Мы смотрим на наших ветеранов, мы вспоминаем героические годы 60-летней давности, того, что было
одновременно и давно, как будто бы вчера, вспоминаем, и мы не знаем, как повели бы себя мы, нынешние, в тех обстоятельствах. И все же, это великое, одновременно трагическое и героическое поколение, уходящее в вечность с гордо поднятой головой, показало своей жизнью пример того, как при одушевлении можно преодолеть любые обстоятельства, когда не благодаря, а вопреки всему, именно последние становятся первыми. Всем участникам Великой Отечественной войны наша коленопреклоненная благодарность и наши о них молитвы. Они спасли Россию для жизни, для истории, для будущего. Спасли от поглощения мертвечиной внешней. Спасли и от мертвечины, идущей откуда-то из внутренней бездны. И в этом величие их подвига. И являя пример подражания, герои уходят в историю, уступая свое место новым героям, в которых наше Отечество вновь нуждается, в тех героях, которые вновь преодолеют обстоятельства, вновь преодолеют опустошенность и страх. Такова уж великая и горькая, страшная и восхитительная судьба России. Она все время нуждается в жертвенном подвиге своего народа. Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер один «Ре минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие друзья! 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником «Радио Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектурой и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». У микрофона Соня Ванесова, Маша Соловьева и Сережа Зайцев. В гостях у нас редактор музыкальных программ радиостанции «Град Петров» Ольга Николаевна Суровикин. Нам не хватило прошлой передачи, чтобы обсудить все наши музыкальные проблемы, и мы решили продолжить эти самые темы в второй передаче.
4: Спасибо. Я очень рада новой встрече с вами, дорогие музыканты. Мы в прошлый раз говорили, что музыка вообще это очень сильно действующая такая вещь. Может усыплять, может наоборот нас как-то воодушевлять, может успокаивать, может какую-то нам добавить радости, может наоборот грусти, наше грустное настроение.
5: Вместо кофе.
4: Вместо кофе, да. Разные есть сравнения музыки с разными всякими веществами. Вот. Но в любом случае музыка на нас действует довольно сильно. И вот сегодня хотелось бы поговорить о том, почему так происходит. Как вы думаете? Вот хочу вам задать этот вопрос. Почему музыка на нас такое имеет действие? Может, даже сильнее, чем все остальное, чем живопись, чем архитектура, чем книги. Хотя это тоже вещи очень сильные.
6: Наверное, потому что композитор, когда сочиняет музыку, он вкладывает в нее свои чувства. А когда человек сочиняет музыку, он сочиняет ее в такой момент, когда они у него накаляются. Что-то накопилось, какие-то мысли, чувства, проблемы. И он все, что накопилось за какое-то время, вкладывает в музыку, ну, в произведение. И, наверное, когда мы слышим или играем это произведение, то мы ощущаем этот сильный заряд этих эмоций, чувств. Наверное, именно в музыке только можно так сделать. Потому что картина и литература — это тоже способ передать свои чувства, эмоции, но, наверное, не такой сильный, как музыка.
4: И не так, может быть, непосредственно, да?
6: Да.
4: Что, Соня, скажешь по этому?
3: Я согласна с Машей, но мне кажется, еще есть такой момент, что, например, художник рисует картину или писатель пишет какое-то произведение, у него какая-то, ну, определенная тема есть, его стихотворение, например, или картины. А когда ты слушаешь какое-нибудь произведение, у которого даже нет действительно определенного какого-то названия, то каждый человек, слушая это произведение, представляет у себя в голове что-то особенное, что-то свое. Каждый воспримет это по-разному. Ну, а если обсуждать какое-нибудь литературное произведение, то как его не обсудишь, все равно темы одни и те же. А в музыкальном произведении с каждой стороны можно найти разные какие-то подходы и разные темы развития ее.
4: То есть у каждого человека музыка одна и та же может вызывать разный какой-то отклик, да, исходя из его состояния, там, опыта и жизненных каких-то обстоятельств и прочего-прочего, да? Мне всегда казалось самым интересным разобраться, почему, собственно говоря, разная музыка на нас так по-разному действует, как вообще она устроена. Вот можно ли, как вы думаете, разбирать таким образом музыку? Имеет ли смысл? Не потеряем ли что-то мы при этом? Помните, как Сальери говорил? «Музыку я разъел, как труп, поверил алгебру и гармонию». Стоит ли это делать? Не потеряем ли мы настоящую душу музыки? Или все-таки имеет смысл?
3: Я думаю, имеет смысл.
6: Наверное, все-таки имеет смысл. Mm-hmm. Если взять ту же ситуацию, что Сальери с Моцартом, то, наверное, Сальери действительно сильно так разбирал музыку и пытался ее подчинить каким-то законам. Mm-hmm. А Моцарт, наверное, все-таки не разбирал. То есть он играл просто как он хотел. Но, мне кажется, это может себе позволить человек, который действительно очень сильно талантлив. Так талантлив, что ему не нужно действительно разбирать, подчинять законам и что-то решать, ну как,
4: ну,
6: математику.
4: Да. Ну, есть разные теории композиторского искусства. Некоторые говорят вообще, что это что-то они слышат из другого совсем мира, из нашего потерянного рая, и вот эти мелодии они нам приносят и, так сказать, радуют нас. Есть и такое мнение. Есть и такое, что музыка — это мастерство, даже, может, ремесло. Если ты хорошо изучишь его законы, ты можешь создать очень красивое и такое добротное произведение. Да, Соня?
3: Ну вот, например, недавно я увлеклась очень биографией Римского-Корсакова. Он, в принципе, не очень знал интервалы, например, он абсолютно не знал.
4: Совершенно верно. Он же был морской офицер.
3: Да, и даже в его семье относились ко всем занятиям музыки его не очень считали, что это такое, что-то...
4: Хобби,
3: да,
4: в лучшем случае.
3: Да, но когда уже он сказал, что без музыки он жить не может, то уже все поняли, что да. А сам он говорил, что его назначили профессором в консерваторию, он пришел, сказал, что он сам сел за парту, начал изучать интервалы, аккорды, на всю нотную грамоту сам. Ему там что-то пришло.
4: Да, вот, это замечательная история. Меня тоже она в свое время поразила. Человек уже не просто уважаемый, а всероссийская знаменитость, и даже не только всероссийская. Вот он садится за парту, чтобы изучать вместе со всеми буквально нотную азбуку. Вот интервалы, контрапункт и прочее-прочее. Пишет со всеми там скучнейшие всякие упражнения. Именно потому, что он все-таки понял, что нужно не просто по наитию, так сказать, все это изображать. А у музыки есть свои законы, так же, как в любом деле, да, и в любом виде искусства. Но раз мы заговорили о Римском-Корсакове, давайте вот послушаем сейчас маленький кусочек, потому что все-таки мне хочется поговорить о том, как устроена музыка и почему она так на нас действует. Мне всегда казалось, когда я училась в консерватории, что это самый интересный предмет. Он назывался так скучно «Анализ музыкальных форм и средства выразительности музыкальной». На самом деле это было самое интересное, потому что можно было проникнуть, хоть немножечко подглядеть, как это композитор все делает. Мы просто слушаем какую-то звуковую картину, она нас поражает, там, восхищает, радует, печалит, все что угодно, а все это все равно каким-то образом устроено. Вот давайте послушаем того же Римского-Корсакова.

0: Но вы, наверное, все-таки узнали, да, что это такое? Не помните? Ну, по крайней мере, что у вас возникло в вашем воображении?
1: Может быть, начало оперы?
0: Начало оперы, да. И какая картина? Да, Сережа.
2: Гроза, дождь, буря.
0: Море, я бы сказала, в первую очередь, да?
2: Да,
0: море.
2: Он был моряк.
0: Да, он был моряк, совершенно верно. И я не стала специально вам давать уж совсем хрестоматийные фрагменты Шахерезады, которые вы все знаете. Замечательная, прекрасная совершенно музыка, сказочная, действительно. А это начало оперы «Садко». И начинается эта опера с музыкальной картины «Океан, море синее», да? Вы все-таки слышали вот эти перекаты, да? Та-та-та-та-та-та, да? Такие большие волны мерные идут. И вот здесь хочу поддержать то, о чем говорила Соня. Проявилось невероятное мастерство Римского-Курского уже как музыканта-профессионала. Потому что смотрите, что он делает. Он берет этот маленький мотив. Та-та-там. Это получается у нас соль, ми, бемоль, ре. Это у нас большие волны. Как бы они накатывают в одну сторону. А все остальные подголоски он строит из того же мотива, только взятого во вращение. Ре, ми, соль, ре, ми, соль, ре, ми, соль. Слышали такое, да? Представляете, как это здорово? Мы просто видим с вами картину волны, а если мы начнем вглядываться в нотки, мы увидим, что это еще невероятное мастерство Римского-Курского контрапунктиста. Знаете уже такое слово «контрапункт», да, когда у нас поставлены точки против точки, и нотки как-то в соответствии друг с другом расставлены, да, если говорить совсем просто. И вот даже вот в этом маленьком примере, совсем маленьком, там меньше минутки, мы видим, как можно конструировать как бы музыку, но при этом создавать вот такой невероятно живой совершенно образ, да. Вот, еще вам хотела пример такой один привести. Вот, посмотрите. Наверное, вы знаете. Особенно Маша, я думаю, должна знать.

0: Ну, вот такая музыка. Маша, Дебюсси, может быть, скажешь? Снежинки. Да, Дебюсси, да. «Снежинки». Ну, она называется, если точнее, «Снег танцует». Вот как вы думаете, вы как музыкант, как пианисты, чем создает Дебюсси вот эту картину танцующего снега? Для француза это удивительная картина, там снег очень редко выпадает. Это поражающее воображение. Мы привыкли к такому. А для него это что-то чудо.
1: Монотонность.
0: Как?
1: Монотонность нот. Ну, берется мотив, который повторяется очень много раз, и это создает монотонность белых снежинок, которые одинаковые, они падают и падают и падают.
0: И кружатся.
1: Да.
0: По кругу, да, все у нас идет. А что еще? Что создает такой образ музыкальный? Какие средства музыкальной выразительности? Какие мы знаем средства?
2: Падают большие
0: и маленькие.
2: Да, и маленькие снежинки.
0: Такой хоровод получается, да. Разные снежинки.
2: Форте, а тут пьяно.
0: Правильно, да, замечательно. Соня, что ты скажешь? Какие здесь еще использованы средства?
3: Мне кажется, снежинки, они же такие маленькие, такие утонченные, хрупкие, и нотки тоже, они у него почти все высокие, и нет низких нот, то есть музыка тоже такая же, как и снежинки, утонченная, высокая, нежная.
0: Вы представьте себе, как пианисты, как бы это все играли, каким штрихом?
1: Наверное, нон-легат. Вряд ли.
0: Да, я думаю, что да, даже что-то близкое к стаккато. Да. Что в переводе значит для наших слушателей, переведем?
3: Отрывистые
0: нотки, да, отрывистые нотки. Получается какая-то картина невероятная. С одной стороны, такой хоровод, кружающийся, да, легких таких снежинок, но при этом каждая из них совершенно сама по себе. Они не сливаются в какую-то там вьюгу, пургу, именно снег танцует. Вот такая сложная и очень тонкая картина нарисована.
2: Их не очень много, но...
0: Но во Франции не бывает много снежинок. Ровно столько, чтобы Дебюсси написал свою пьесу. Давайте еще послушаем, очень интересно, по-моему, рассуждается, потому что мы слушаем музыку, потом начинаем разбираться, почему она нас так действует. Вот такая замечательная музыка есть.

0: И дальше идет второй раздел. Узнали эту музыку, наверное,
1: Шопен?
0: Да?
1: Шопен.
0: Шопен, да, прелюдия ми минор. Но сначала давайте опять-таки скажем, какое впечатление нас производит, какое настроение создает.
2: Настроение не очень радостное, такое серьезное.
0: Угу.
1: Мне кажется, оно очень грустное и даже пронзительно грустное. То есть эти вот перекаты музыки, когда фраза идет от нижних нот к верхним, говорит о каком-то накале чувств. Шопен вложил какие-то свои грустные мысли.
0: Да, Соня.
3: Мне кажется, он о чем-то задумался, он о чем-то размышлял в этом произведении. Оно не веселое, это и так понятно. Но оно такое, не то чтобы грустное, он явно размышлял о этом произведении. Он не писал его прямо, что у него все плохо, он сейчас вообще тут с ума сойдет. Нет, он какое-то такое идет размышление о чем-то, может быть, вечном. Важным.
0: Очень вы правильно все точно сказали. Давайте теперь подумаем, с помощью чего такое впечатление создается. Что у нас здесь, собственно, фактура, да, вот если говорить пианистически.
3: Повторяющиеся аккорды.
0: Повторяющиеся аккорды, которые создают такое определенное состояние. Да, совершенно верно. Что человек не может из этого какого-то круга своих мыслей, мрачных или каких-то серьезных, важных выйти. А с другой стороны, противопоставленная ему мелодия, очень выразительная, да? Очень выразительно, как Маша правильно сказала, с такими вот перекатами, да, переходами из нижнего регистра в верхний, и вот с этими интонациями вздоха, та-та-та-та-та-та-та. То есть, действительно, человек как-то переживает, мучается, пытается что-то решить, но ему не вырваться из этого круга, да, вот этих мыслей, и поэтому впечатление общее остается все-таки такого вот углубленного какого-то печального размышления, да?
2: Когда вот он вздыхает, тут не легато. Нельзя сказать отрывисто и не легато.
0: Ну, то есть там должна быть очень выразительная мелодия, сыграна именно пианистически, да? Подчеркнуть именно эту мелодию, потому что она противопоставлена вот этим мерным движениям аккордов, которые не дают человеку вырваться из этого размышления. Давайте для контраста послушаем еще одну музыку. Совсем другую. Может быть, мне скажете, что это такое?

0: остановимся, потому что мало времени остается. Вы, наверное, услышали возгласы «Санктус». Mm-hmm. Вы у нас здесь люди не только музыкальные, но и церковные. Представляете себе, что «Санктус» – это одна из частей мессы, то, что соответствует православной литургии, моменту евхаристического канона. «Свят, свят, свят, осанна вышних», да, самый такой праздничный, ликующий момент. И здесь тоже звучит в мессе Иоганна Себастьяна Баха. Что вы мне скажете об этой музыке?
1: Торжественно-радостная. Угу. Ее никак нельзя назвать ни грустной, ни унылой. Жизнерадостная.
2: Угу. Эту музыку можно поставить на такой, как свадьба, как...
0: Ну, какое-то праздничное,
2: как
0: торжество, да?
2: Какая-то... Как в прошлом рождение наследника.
0: Угу. Какое-то грандиозное торжество. Да. Да, Соня.
3: Я согласна, да, такая, да, ликующая, радостная, веселая.
0: Ну, вы представляете себе, что означают эти слова в литургии, да? Свят, свят, свят. Это поет нас хор ангельский, прославляющий Бога Творца. То есть, на самом деле, конечно, в нашей литургии это занимает совсем немножко, да, вот там сколько-то минуточек хор поет. А у Баха это целая огромная часть произведения. Это просто открытые небеса. Вот мы просто видим, как это происходит на небе. И тоже можно порассуждать, какими средствами все это создается. Во-первых, полнозвучный хор, огромный хор. Это происходит неизгладимое впечатление. Кроме того, вот эти вот звонкие, тоненькие мальчишеские голоса. Слышали там наверху такие? Просто как колокольчики звучат. Вот Сережа тоже именно для этого участвует в исполнении, чтобы создавать вот такую невероятную картину. Басы и очень высокие мальчишеские голоса. Это просто вот хоры огромные, ангельские, и весь оркестр, и вот эти замечательные волны такие, да, как будто летают, летают на крыльях, поют и прославляют.
2: Если поет ангельский хор, как по-настоящему летают ангелы.
0: Но мы же не знаем, как они. Вот Бах пытался нам представить, как он это увидел, да? И мне кажется, вполне убедительно. Замечательное произведение. Обязательно вы послушайте, когда будет у вас время. И еще я вам хотела показать вот такой кусочек. Наверняка вы все его знаете. Вот мы сейчас с вами поговорили о том, как композитор использует средства выразительности, да, разные, и мелодию, и гармонию, и мажор-минор, да, какие-то штрихи, там, стаккато, легато, что-то еще, регистры, да, высокие, низкие, полнозвучный хор, или наоборот, какие-то вот камерные звучания. А вот здесь такой пример, который нам показывает, как, собственно говоря, композитор с помощью самой формы нам раскрывает какие-то очень важные вещи. Вот давайте послушаем сначала, потом об этом немножко поговорим. Я думаю, что вы знаете эту музыку.

0: Узнали вы эту музыку? Это «Ромео и Джульетта», поэма Чайковского, да? Знаменитая его. И вот здесь, посмотрите, в начале, помните, какая была тема? Да. Страшная, невероятная, просто с лязганием оружия. Услышали вы это, да? И вдруг возникает вот эта невероятно прекрасная тема, ну, ее называют темой любви, да, тема «Ромео и Джульетты». Здесь действительно сама форма нам раскрывает то, что хотел выразить Чайковский в этой музыке, то, что он хотел передать какие-то свои впечатления от пьесы Шекспира, да, и вообще от этого всего сюжета. Сюжет, наверное, знаком, не нужно пересказывать. Сережа, знаешь «Ромео и Джульетта» сюжет, да? И действительно, здесь совершенно потрясающая картина вот этого страшного, мрачного средневековья, этого города, полного вражды, полного злобы, полного кровопролития. Помните, как там все это происходит? Постоянные какие-то схватки, постоянная месть друг другу, абсолютное непрощение, нежелание услышать, да, другую сторону.
1: И внезапно все утихает.
0: И вдруг из всего этого рождается совершенно невероятно. Будете чуточку постарше, увидите, как это все сделано с помощью гармонии. Как рождается совершенно неожиданно, даже вот в условиях этого произведения, в условиях главной тональности, эта тема, она звучит совершенно в другой тональности, она совершенно из другого мира. И это действительно чудо, как могло в этом страшном, жутком городе, в этой злобе вдруг родиться, да, в этой войне бесконечно вдруг родиться такое невероятно просто небесное, чистое, светлое чувство. Это, конечно, потрясающее произведение Чайковского, и потрясающее, но еще потому, что мы здесь, на этом примере, можем посмотреть, как развивается музыкальная форма, как развивается музыкальная мысль композитора. Домой придете, или, может быть, там чуточку попозже, послушайте его целиком, потому что перед нами в течение этих нескольких минут проходит вся трагедия Шекспира. Мы видим, как это все развивается, как эти темы начинают вступать в какую-то борьбу, из которой тема любви выходит побежденной. Собственно, как и происходит в трагедии шекспировской. Мы слышим эту тему, но она уже неузнаваема. Она уже превратилась в какую-то тень, потому что герои погибают. Этот способ проведения тем, разных тем, и их какие-то трансформации, преображения, какие-то изменения, это очень часто используют композиторы. Вы наверняка знаете, вы играли сонаты, и есть там такой раздел, который называется реприза. Конечно, после всех перипетий, которые проходят с темами в разработке, к репризе, к повторению, эти темы приходят совсем иногда в другом качестве, в другом виде. И хочу вам тоже привести потрясающий пример, который меня всегда просто поражает. Вы знаете, конечно, что есть такая симфония ленинградская Дмитрия Шостаковича, посвященная она блокаде. И вот в одной из частей там тоже проводится очень красивая тема, замечательная совершенно красоты, лирическая тема. И мы ее слышим, потом идет такой довольно страшный эпизод, и возникает реприза, и эта тема снова перед нами предстает, но в совершенно измененном виде. Я помню, как нам рассказывали, вам хочу передать тоже свое это впечатление на занятиях по анализу музыкальных форм, что действительно это просто картина человека, которого изменила блокада. Вот мы знаем прекрасную женщину, например, знаем очень хорошо, много раз видели, и вдруг мы ее встречаем там через несколько месяцев блокадной жизни в совершенно страшном облике. Мы узнаем, что это она, но вот эта музыка удивительно передает ее и, с одной стороны, красоту, которая, конечно, не осталась, но при этом совершенно искаженный облик. Вот послушайте, когда будет время, 7-ю симфонию Шостаковича, это невероятное впечатление. И это именно сделано средствами музыкальными, никакими другими. Ну и закончить передачу я хочу очень вам известной музыкой, которую мы с вами сейчас маленький кусочек послушаем, и послушаем ее с партитурой. Что такое партитура? Вот мы не можем показать нашим слушателям, но вы, наверное, знаете. Вот Сережа точно, поскольку он поет в хоре, вы тоже, наверное, знаете, да? Партитура — это сведение всех партий воедино. Все инструменты представлены здесь, каждый на своей строчке. И вот давайте мы с вами, вот вы будете смотреть, а мы будем слушать все вместе, и будете переворачивать листочки, и мы недолго послушаем, 2 минутки. И потом тоже об этой музыке поговорим.

0: Что это за музыка? Вы знаете, конечно, расскажите.
1: «Утро Грига».
0: «Утро Грига», да, всем прекрасно известная пьеса. Играет ее и на пианино, фортепиано,
2: и на других инструментах.
0: Но написано, конечно, для оркестра, да. Григом, да? И вот мы с вами сейчас увидели, как это все сделано. Какое впечатление производит эта музыка? Расскажите мне.
1: Ну, радостная.
3: Жизнерадостная, солнечная.
2: Ну, новый день, новая радость.
0: Прекрасно.
2: Но он хотел это...
0: Передать, да. Совершенно верно. Да. Это начало всей его большой сюиты. И, конечно, начало замечательное, радостное. Но, тем не менее, есть в нем и какие-то особенные тонкости. Вы знаете, если кто-нибудь встречал рассвет когда-нибудь, что перед рассветом очень холодно.
2: Да.
0: Очень холодно и совершенно другой воздух. Совершенно другой воздух, и слышно очень далеко. И вот посмотрите, вначале можно открыть первую страничку партитуры, какие там инструменты играют замечательную мелодию.
1: Флейта.
0: А у флейта такой холодноватый такой тембр. Очень высокий, очень холодный, как будто издалека. И в этом прозрачном холодном воздухе очень далеко слышно эту флейту. С другой стороны, это как будто перекличка пастухов. Вот они играют свои такие простые норвежские наигрыши на свирелях своих пастушеских. Там где-то далеко на одной горе играет флейта, а подхватывает кто там, знаете, партитуру, знаете, как обозначаются инструменты? Не буду вас мучить, там написано «гобой».
2: Да, «гобой».
0: У «гобой» совершенно особый тембр, такой немножечко гнусавый, и он как будто немножко народный такой тембр, тоже изображает такой пастушеский рожок. Получается перекличка, получается, что мы сразу с вами чувствуем, ощущаем этот холодный, прозрачный воздух перед восходом солнца, и видим целое огромное пространство, вот перекликаются эти пастухи на разных горах, и сразу создается какая-то огромная картина перед восходом солнца. Солнце постепенно начинает подниматься. Вот мы с вами слышали, как это все начало происходит. И вот начинают играть скрипки. Мощный такой целый оркестр. Видите, как сразу меняется партитура. Она вся заполняется нотами. Начало было такое очень прозрачное, и только вот эти
2: и
0: отдельные фразочки.
2: Духовые.
0: И духовые. Играет весь оркестр.
2: Флейта,
0: да,
2: гобой и кларнет.
0: Да. И вот я вам очень советую, вы уже знаете прекраснотную грамоту. Сейчас все можно найти в интернете. И если вы пойдете на какой-нибудь симфонический концерт, возьмите себе, перепечатайте эти нотки, посидите с ними, посмотрите, как это все устроено. Это очень интересно. Очень интересно, как композитор создает вот эту ткань музыкальную из разных инструментов. Вот на этом я хотела бы сегодня с вами разговор закончить. Может быть, мы еще продолжим, потому что мне кажется, что это очень интересно. Не знаю, как вам, мне очень интересно.
2: Мне очень понравилось.
0: Спасибо. Спасибо, дорогие ребята. Сегодня с нами были Сережа, Маша и Соня. И я, Ольга Суровикина, музыкальный редактор радио «Град Петров».
2: До свидания.
0: Доброго.
2: Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.

Михаил Пришвин, «Кладовая солнца». Передача вторая. Лет 200 тому назад ветер-сеятель принес два семечка в блудово болото — семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня. С тех пор уже лет, может быть, 200, эти ели сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород

зрели. Болотная земля была вся в ознобе, мелкие лужицы покрылись белым литком. Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что Тетерев-косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике и крикнул: «Чувши!» По-тетеревинному «чув» скорее всего значило «солнце», а «ши» вероятно было у них наше «здравствуй». В ответ на это первое чувыканье косача-таковика далеко по всему болоту раздалось такое же чувыканье с хлопанием крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи лежащего камня десятки больших птиц, как две капли воды, похожих на косача. Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой. Одна хорошая плотная тропа вела направо, другая слабенькая — прямо. Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая на слабую тропу, сказал: «Нам надо по этой, на север». «Это не тропа», — ответила Настя. «Вот еще», — рассердился Митраша. «Люди шли, значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше». Насте было обидно подчиниться младшему Митраше. «Смотри», — сказала она, — «какая плотная моя тропа! Тут все люди ходят. Неужели мы умнее всех?» «Пусть ходят все люди», — решительно ответил упрямый мужичок в мешочке. «Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к Палестинке». «Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами», — сказала Настя. «И, наверное, на севере вовсе и нет никакой Палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти. Как раз не на Палестинку, а в самую слепую лань угодим». «Ну ладно», — резко повернул Митраша. «Я с тобой больше спорить не буду. Ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой. Я же пойду сам по себе, по своей тропе, на север». И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище. Насте надо бы напомнить ему об этом, но она так сама рассердилась, что вся красная, как кумач, отвернулась и пошла за клюквой по общей тропе.

Серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце со всеми его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул, сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все блудово болото зарычали, завыли, застонали. Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле старушки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же в тон деревьям жалобно завыла. Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям? Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок. Вот этот плач и не могла выносить Травка, и, заслышав его, вылезала.

встал из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака. Деревья животному напоминали о его собственном горе. Уже целых 2 года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни травки. Умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч. Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет. Все жил и жил в своей лесной старушке, и, казалось, он никогда не умрет. И вот умер Антипыч. Вскоре началась Великая Отечественная война, другого сторожа на место Антипыча не назначили, и старушку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В 1 год высокая трава иван-чай проросла через бревнушки, и от всей избушки остался на лесной полянке холмик, покрытый красными цветами. А травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь. Только очень трудно было привыкать травке к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и часто, вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя. Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу, и тут иногда, услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, выла. К этому вою давно уже прислушивался волк, серый помещик.

Старушка Антипыча была вовсе не так далеко от сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем. Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице по кругу в 3 километра развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит. И особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами. Сколько у нас было стрелков, столько мы и сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждых ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок. Так перебили мы всех волков. Но Серый не раз бывал в таких переделках и, услыхав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было запущено 2 заряда. Один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста. Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. 5 раз мы пытались его зафлажить, и 5 раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же, наконец, придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух. В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завыли деревья возле лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он встал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половинку хвоста и завыл. Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь, и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости. Воет не собака, вернейший друг человека, это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей послужить. Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет — дерево, собака, друг человека или волк, злейший враг его, лишь бы выл. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки — и Серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным, единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле старушки Антипыча, прямо с холма пустился в том направлении. К счастью для травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Травка воем своим как бы призывала к себе Антипыча. И волк, услышав эту ненавистную ему собачью молитву о человеке, пошел туда. Повой она еще каких-нибудь 5 минут, и серый волк схватил бы ее. Но, помолившись Антипычу, она почувствовала сильный голод. Она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след. Это было в то время года, когда ночное животное заяц не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись,
и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед прямо к месту страшной для человека слепой елани. Он еще хорошенько не выленил и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерстку на кустарниках и на старой прошлогодней высокой траве. С тех пор, как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзиной, пахнувшей хлебом и вареной картошкой. Так вот и стала перед травкой задача трудная — решить, идти ли ей по следу русака на слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход слепой елани. Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб. Куда же идти? В какую сторону? Можно лишь догадываться, как она думала. Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лёжку. Он где-нибудь тут же, недалеко, возле слепой елани, и лег на весь день, и никуда не уйдет. А вот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение? Трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его самому, или же получить кусочек хлеба и ласку от руки человека, и, может быть, даже найти в нем Антипыча. Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на слепую лань, травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей лань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверяясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

Рассказ Михаила Пришвина «Кладовая солнца» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала вторая часть симфонии 41 до мажор «Юпитер» Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская. Творчество Эдварда Грига.
4: Рассказывая о своей биографии, о том, как я пришла к своей профессии, я упоминала, что первая моя книжка, собственно, сама нашла меня. Просто главный редактор издательства «Музыка» встретил меня в коридоре консерватории, тогда еще студентка, и предложил написать детскую книжку о Григе. Тогда я больше ничего об этом не рассказала, потому что речь шла о том, какова была моя жизнь, моя судьба, как выстраивалась, собственно, та линия, которая привела меня, в конце концов, и в союз композиторов, и в мою профессию. А сейчас мне хочется подробнее остановиться на этой совершенно уникальной фигуре, потому что, на мой взгляд, Григ – это не только один из самых симпатичных композиторов XIX века, но, может быть, и одна из самых симпатичных личностей. И тем более мне хочется о нем поговорить, что ровно спустя 40 лет, в 1998 году, безо всякой моей инициативы, в Москве было выпущено очередное издание этой книги. Итак, Григ. И по сию пору единственный и самый яркий представитель музыкального искусства Норвегии. Норвегия – страна удивительная. Посмотрите на карту, и вы увидите, как длинной полосой через тысячи километров проходит она от Северного Ледовитого океана до южных берегов Северного моря. И какие-то удивительные должны быть пейзажи, даже просто если смотреть на физическую карту этой страны, которые все испещрены горными пиками, ущельями, и вместе с тем там нет ровных берегов. Вся страна изрезана узкими, извилистыми, длинными фьордами, такими своеобразными заливами, которых нигде нет больше в мире, которые непосредственно с высоких скал обрываются в море. И вот в этой удивительной стране живут и удивительные люди. Жизнь ведет здесь вечную борьбу со скалами и побеждает. На горных скалах возникают постройки и держатся, как выносливые горные сосны, которые вросли корнями в трещину скалы и растут, питаясь Бог весть чем. Кто любит жизнь и иногда боится мысли, что смерть победит ее, пусть приходит сюда. И среди этих камней он увидит, что значит жажда жизни. Так писал о своей родине норвежский поэт Арне Гарборг. Мы все слышали о норвежцах буквально с первых, наверное, своих школьных лет. Потому что ведь норвежцы на более общем, скажем, общеевропейском наречии, северные мужчины, норманны, это были те, кто покорил в свое время большую часть Франции. К норманнам принадлежал один из самых знаменитых королей Англии, Ричард Львиное Сердце. Норманны ходили в дальние путешествия по морям, и не только до Исландии и Гренландии, но даже и до Америки, в которой они побывали, как теперь уже известно, за много столетий до Колумба. И даже почти на нашем веку, на рубеже 19 и 20 веков, мы знаем имена самых знаменитых полярных путешественников. Это норвежцы Фритьоф Нансен и Руал Амундсен. А в 20 веке легендарные путешествия с научными целями совершил еще один норвежец Тур Хейердал. И не случайно Норвегия вырастила таких людей. Ее народное поэтическое творчество, многочисленные легенды, созданные еще в очень далекие времена, раскрывают сказочный, совершенно своеобразный мир, населенный великанами, троллями, гномами. У этих волшебных существ смелые люди подслушивают удивительные, красивые напевы, учатся чудесным инструментальным наигрышам, которые составляют отличительную особенность норвежского народного искусства. И получается, что прекрасная и своеобразная музыка Норвегии рождает о себе сказки и сама рождается из них. Очень долгое время эти огромные сокровища народного творчества были неизвестны. Собственно, до середины, вернее, даже второй половины XIX века, когда в Норвегии появился знаменитый скрипач Ули Буль, которого называли «Северным Паганини», и не менее удивительный композитор Эдвард Грик. Корни Грига, как это ни странно, вовсе не в Норвегии, а в Шотландии. Еще в 18 веке шотландский купец Александр Грейг поселился в Норвегии, в Бергене. Здесь его фамилия изменилась и стала звучать как Григ. Он женился на норвежке, дети его выросли в Норвегии. И его внук, английский консул Бергене, уже был настоящим норвежцем. Он знал и историю этой страны, и любил ее природу, и людей, знал их быт и обычаи. Играл на рояле и скрипке, и жена его пела, писала стихи, играла на рояле. Все занимались домашним музицированием, но никому не приходило в голову, что один из членов их семьи, а именно самый младший из сыновей, прославит Норвегию именно как великий композитор. Мальчик с самого раннего детства чувствовал влечение к музыке. Как только у него была возможность, он подходил к роялю и начинал подбирать какие-то созвучия, вслушиваться в них. Он даже пытался что-то писать, но, к сожалению, в школе, когда узнали о том, что у него есть такие пристрастия, отнеслись очень строго и велели ему лучше привести в порядок свой словарь и заниматься лучше математикой, чем отдавать время какой-то чепухе. И неизвестно, как сложилась бы его жизнь, если бы, когда ему было всего 14 лет, в дом их не приехал в гости знаменитый Улюбуль. К тому времени он уже был прославлен по всему миру. Он концертировал и в Европе, и в Америке, и играл собственные обработки норвежских народных песен и танцев. Собственно, вот с тех самых пор люди и узнали об особенностях этой музыки. Буль с детства мечтал учиться у Паганини, и мечта его сбылась. И он всегда в своей программе, что бы он ни играл, какую бы он музыку ни исполнял, он всегда включал обработки народных мелодий Норвегии и говорил, что его поле – норвежская музыка. Вот именно он, будучи, собственно, случайно в гостях у Грига, узнал, что сын их, младший мальчик Эдвард, очень любит музыку и даже пробует сочинять. Скрипач немедленно усадил мальчика за рояль, и когда выслушал его, сказал: «Ты должен ехать в Лейпциг и стать музыкантом». «Почему Лейпциг?» В Скандинавии тогда не было консерваторий. И в Лейпциге, собственно, была консерватория, открыта совсем недавно. Она была ровесницей Грига. И открыл ее замечательный музыкант, просветитель Феликс Мендельсон, который пригласил туда лучших профессионалов, которых только мог найти. И именно там, в городе Баха, напомню, что Бах работал в Лейпциге больше 25 лет, и его школа как композиторская, так и певческая прославилась, хотя на какое-то время была забыта и возродилась тоже благодаря Мендельсону. Именно там был центр музыкальной Германии. А для мальчика из Скандинавии было естественно поехать именно в Германию, потому что все скандинавы владели именно немецким языком. И по духу, по характеру культуры именно Германия была им ближе, чем какие-то другие страны. Воспоминания о занятиях в консерватории остались очень разноречивыми. Что-то ему нравилось, что-то не очень. К тому времени, как он приехал, Мендельсон уже умер. И кое-какие педагоги уже не поддерживали того высокого уровня, который был при Мендельсоне. Так что мне, например, кажется, что, может быть, именно от недостатка обучения его крупной форме Грик, собственно, почти к ней не обращался. Он сам рассказывал не без юмора, что педагог без всякого объяснения, без каких бы то ни было предварительных упражнений, сказал, что он должен к следующему уроку написать квартет. Растерянный мальчик взял ноты какого-то квартета и старательно, не то чтобы скопировал их, естественно, он писал свою музыку, но вот по той схеме, которую он увидел в чужом квартете. После этого педагог точно так же предложил ему написать увертюру. Но тут уже совсем ничего не получилось, потому что увертюру скопировать было совсем не так легко. Тем не менее, в Лейпциге Грик получил чрезвычайно много, потому что сама атмосфера этого высококультурного города дала возможности, ну, совершенно иные по сравнению с, в общем-то, провинциальным Бергеном, в котором он провел первые годы своей жизни. Юный музыкант так много работал, старался приобрести как можно больше знаний, что буквально едва находил время для еды. И вот эти занятия оказались для него непосильными. Весной 1860 года, то есть всего-то в 16 лет, он тяжело заболел, вспыхнул тяжелый плеврит. Пришлось вернуться на родину, в Берген, где внимательный уход, заботливое лечение. Подняли его на ноги, но последствия болезни остались настолько, что у Грига на всю жизнь остался туберкулез. И в последние годы он дышал только частью одного лишь легкого. Еле поправившись, он вернулся в Лейпциг и в 1862 году закончил консерваторию. На выпускном экзамене он играл свои миниатюры. Его пьесы очень понравились и публике, и профессуре, и ему дали диплом как композитора, так и пианиста. И отметили, что он отличается огромным музыкальным талантом, причем, судя по тому, как дальше складывалась его жизнь, талантом именно художника-миниатюриста.

После окончания консерватории Грик не вернулся в Бердин. Дело в том, что по сравнению с тем бурным кипением жизни, которое он увидел в Лейпциге, Бердин был маленьким провинциальным городом, в котором культурной жизни почти никакой не было. И поэтому он поехал в, так сказать, общую столицу Скандинавии, а именно в Копенгаген. Это была столица Дании, но не забудем, что ведь некоторое время эти три скандинавские страны представляли собой единое государство. И даже когда Дания уже перестала быть центром Скандинавии, тем не менее Норвегия и Швеция еще объединяла уния. Так что столица Норвегии, Кристиания, была гораздо менее интенсивна по своей культурной жизни. Поэтому Грик отправился именно в Копенгаген, тем более, что там жил один из крупных скандинавских композиторов, Нильс Гаде. Ему он и решил показывать свое новое произведение. И хотя Гаде одобрял то, что Грик писал, тем не менее он предлагал ему писать музыку немножко менее норвежскую. Потому что ему казалось, что вот эти типичные норвежские обороты, то, что так привлекало Грига в его народной музыке, как раз казалось Гаде излишним. Но здесь Григ нашел своего совершенного единомышленника и соучастника даже своей жизни в Уле Булле. Они снова встретились летом 64-го года, и тогда они начали путешествие по Норвегии. Они просто каждый день отправляются из Бергена куда-нибудь в горы. И при этом не только природа открывает перед ними свои красоты, но и музыка все время звучит, потому что слышно, в свежем, прозрачном, горном воздухе слышно, как пастухи перекликаются буквально с одной вершины горы на другую, как звучат их свирельные наигрыши. А в деревнях очень часто они попадают на вечеринки, где слушают песни, пляски и скрипачи, которые играют на особенных скрипках, таких, которых больше в мире нигде нет. Эти так называемые харденские скрипки отличаются тем, что они имеют не 4 струны, как все обычные скрипки в мире, а 8. Причем играют все равно только на 4, а остальные 4 дают совершенно специфический отзвук, резонанс, который придает звучание, не имеющееся больше ни у какого инструмента. И вот, услышав такие звуки скрипок или услышав где-то веселую плясовую, Грик садится где-нибудь в сторонке и принимается записывать, стараясь запечатлеть исполнение деревенских виртуозов и ритм их совершенно особый, и терпкие народные гармонии, и в частности именно таким образом, вспоминая через много лет свои путешествия, Грик написал в частности фортепианную пьесу «День свадьбы в Тральхаугене», которая буквально описывала то, что слышал Грик.

Привлекала Грига, конечно, не только народная музыка, но его очень влекло вообще все норвежское и шире все скандинавское. И в частности, он очень любил стихи. Он написал множество романсов. Некоторые из них написаны на стихи норвежского писателя, одного из крупнейших писателей того времени, Бьёрнсона. Но, пожалуй, самый лучший романс Грига был написан им в 1864 году на стихи знаменитого поэта, писателя, сказочника Ханса Кристиана Андерсена. «Ты думай, дум моих отныне стала, ты солнце луч, ты яркий светоч мой, любви безмерность сердце вдруг познала, люблю тебя и буду век с тобой. Лишь о тебе мои мечты и мысли, лишь для тебя жгу в сердце пламень мой. Какие б грозы в небе ни нависли, люблю тебя и буду век с тобой». Это действительно один из лучших романсов, может быть, не только Грига, но и во всей мировой романсной литературе, был посвящен им своей кузине Нине Хагероп. Она жила в Копенгагене с матерью, унаследовала от матери сценическое дарование. У нее был чудесный голос, она великолепно исполняла романсы Грига, и, конечно же, Григ страстно полюбил ее. К сожалению, их судьба складывалась не очень просто. Григ писал: «Моим гением была любовь. Я полюбил молодую девушку с чудесным голосом и столь же чудесным исполнительским талантом. Она стала для меня, скажу всю правду, единственной настоящей исполнительницей моих песен». Молодые люди любили друг друга, но мать Нины не хотела и слышать о браке. Она желала для своей дочери более солидного мужа, чем никому неизвестный композитор. У него ничего нет, и он пишет музыку, которую никто не хочет слушать, жаловалась она своей приятельнице. Но, к сожалению, мы знаем, что это не единственный случай в истории музыки, когда несчастная любовь оказывалась таковой именно потому, что композиторов не принимали всерьез. Ведь мы же знаем историю первой любви Рахманинова, тоже к своей кузине Вере Скалон, которая была генеральской дочерью. И когда ее родители поняли, что Рахманинов влюблен в ее тетю, то ему просто отказали от дома. К счастью, история Грига сложилась гораздо более благополучно. Сопротивление матери было сломлено, потому что многие музыканты, оценившие Грига, объясняли матери, что его ждет блестящее будущее, что он, несомненно, станет прославленным композитором. И молодые люди получили, наконец, согласие на свадьбу, которую отпраздновали в 1867 году.

Именно после свадьбы началась самая светлая, самая радостная пора в жизни Грига. И именно к этому времени относится и самое крупное его произведение. Причем самое крупное произведение, пожалуй, не только этого периода, но и вообще в его творчестве. Это концерт для фортепиано с оркестром. Удивительно, что написал он его летом, а уже в декабре того же года получил письмо от Листа. Ференц Лист в то время был признанным главой музыкальной Европы. Еще недавно он восхищал весь мир и своим творчеством, и своим исполнительским искусством непревзойденным. Теперь же он оставил концертную деятельность, жил уединенно, почти не выезжал из Веймара, но очень внимательно следил за музыкальной жизнью всех стран и знакомился со множеством новых произведений. Он всегда горячо приветствовал новое, молодое, талантливое. В частности, он восторженно отзывался о произведениях Бородина и Мусоргского, с которыми он тоже познакомился. В свое время он поддержал и основоположника классической чешской музыки Бердзиха Сметану. Многие композиторы присылали Листу свои сочинения и с трепетом ждали строгой, но всегда беспристрастной оценки великого музыканта. Грик не посылал Листу свои ноты, тем более глубоко взволновало и тронуло его письмо. Григу Лист писал: «Милостивый государь, я счастлив выразить вам ту глубокую и искреннюю радость, которая доставила мне знакомство с музыкой. Сочинение свидетельствует о сильном, вдумчивом, богатом фантазии и мыслью композиторском таланте. Вы должны только следовать своим естественным путем, и тогда, безусловно, достигнете высокой степени в искусстве. Мне хочется думать, что на вашей родине вам сопутствует успех, которого вы заслуживаете. В других странах вы тоже не будете иметь в нем недостатка».

Грик пишет много и в разных жанрах, но преимущественно это миниатюры. Это романсы, это фортепианные пьесы. И даже когда ему заказывают музыку для каких-то спектаклей, то и эта музыка, собственно, представляет собой цикл миниатюр. Например, самое известное из всех сочинений Грига, которое очень часто исполняется и по сию пору на концертной эстраде, это его сюита из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». Казалось бы, музыку к драме можно было развернуть как большое, единое, цельное произведение. Однако он создал именно цикл миниатюр, из которых потом, естественно, создались две сюиты. К сожалению, не вся музыка смогла войти в эти сюиты. Кое-что осталось, кроме этого, и не исполняется, но, тем не менее, две сюиты по четыре номера в каждой – это самое известное из всего, что мы знаем из музыки Грига. В первой сюите четыре номера – это «Утро», «Смерть осы», «Танец Анитры» и «В пещере горного короля». Во вторую сюиту, которую Грик составил через несколько лет после первой, вошли «Жалоба Ингрид», «Арабский танец», «Возвращение Пера Гюнта» и чудесная, нежная и трогательная песня «Сольвейк».

Лучше всего себя Грик чувствовал все-таки в окружении родной природы. Поэтому, как ни тянули его временами культурные центры с их оживленной жизнью, тем не менее для постоянного места жительства он выбрал местечко неподалеку от Бергена. Сначала он поселился в Луфтхюсе. Это живописное местечко на берегу Хардангерфьорда. Он просто там снял дом у крестьян. И поскольку сочинять мог только в полном одиночестве, решил построить себе неподалеку от этого крестьянского дома так называемый рабочий домик. Этот рабочий домик больше был похож на деревянный ящик. В нем помещались только рояль, печка и сам хозяин, но композитор считал, что ничего другого ему и не нужно. Хотя оказалось, что хорошо там бывало только летом, а зимой этот дом заносили метели. Поэтому через несколько лет Грик перебрался в другое место, которое называлось Трольхауген. Вот в этом доме, где также был построен для него крошечный домик для работы на берегу фьорда, в этом доме он прожил все последние годы жизни. И сейчас в нем существует музей Грига. И поскольку съездить в Норвегию сейчас особого труда не предоставляет, и даже, наверное, не так уж безумно дорого, я очень советую тем, кто любит музыку и кто хочет посмотреть на это удивительное место, съездить в музей Грига и посмотреть на то место, где он творил свои замечательные произведения. Надо сказать, что, как и в случае с Малером, который совершенно по-особому относился к России, так и у Грига возникло особое отношение и к России, и к русской музыке, и в частности к Чайковскому. Они познакомились в 1888 году, когда Чайковский ездил за рубеж. И по словам Чайковского, его знакомство с Григом оказалось не просто мимолетным столкновением, а началом искренней дружбы, основа которой есть несомненное внутреннее родство двух музыкальных натур. Очень точно отзывался Чайковский о музыке Грига. В его музыке, проникнутой чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты норвежской природы, то величаво широкой и грандиозной, то серенькой, скромной и убогой, но для души северянина всегда несказанно чарующей, есть что-то нам близкое, родное, немедленно находящее в нашем сердце горячий сочувственный отклик. Неудивительно, что Грига все любят, что он везде популярен, и что как в Германии, Скандинавии, так и в Париже, Лондоне, Москве и повсюду его имя встречается беспрестанно на всех концертных программах. Конец цитаты. И Грик тоже очень любил Чайковского и восхищался всеми его произведениями, он знал их действительно все. И они мечтали о новых встречах, однако же встречи эти не получились, хотя была одна заочная. В 1890 году Грик получил по почте пакет. Это были ноты. Они раскрылись где-то в середине, Грик увидел страницу партитуры незнакомой ему музыки. Тогда он посмотрел на обложку. Там стояло «Посвящается Эдварду Григу, Чайковский». Увертюра симфонии «Гамлет». И сейчас в библиотеке города Бергена хранятся несколько партитур Чайковского, и все они трогательно надписаны Григу. К сожалению, встретиться им больше не удалось. Такой удивительный факт: в 1893 году Кембриджский университет одновременно избрал и Чайковского, и Грига почетными докторами музыки. Ожидалась торжественная церемония, казалось, что они встретятся
непременно. Но Грик заболел и не смог поехать в Англию. А в октябре 1893-го Чайковский умер, так что при жизни им встретиться больше не удалось. С каждым годом Григу становится все сложнее, собственно, существовать. 1903 год. Он празднует всего-то свое 60-летие. Казалось, еще много лет жизни впереди. Он получил многочисленные горячие пожелания и здоровья, и счастья, и долгих лет жизни. Но, тем не менее, старая болезнь легких, несмотря на, казалось бы, благоприятный для него климат, горный и морской, болезнь не оставляет его, ему приходится все труднее и труднее. Он даже не может больше совершать свои любимые длинные прогулки, но концертной деятельности пытается еще не бросать. У него в 1906 году проходят большие турне в Праге, Лондоне, Амстердаме. Весной 1907 года это Берлин, Киль, Мюнхен. Но это уже последнее его выступление. В мае он возвращается в Тральхауген. Начинаются страшные страдания. И 4 сентября 1907 года Грик уходит из жизни. Его похороны состоялись в Тральхаугене. В том самом месте, которое он так любил, на берегу фьорда. Там, в глубокой нише, в отвесной скале над озером появилась могила, и на скале простая надпись «Эдвард Грик». А через некоторое время надпись изменилась. К ней прибавилось еще одно имя – Эдвард и Нина Грик. Так они, 40 лет прожившие вместе, вместе и покоятся там, на берегу норвежского фьорда.

0: закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская, посвященная творчеству Эдварда Грига. В передаче прозвучали фрагменты следующих произведений: вальс-экспромт из четвертой лирической тетради, пьеса «Свадебный день» в Трольдхаугене, романс «Люблю тебя» на слова Ганса Христиана Андерсена, первая часть концерта для фортепиано с оркестром, песня «Сольвик» из сюиты к драме «Пергюнд» и вторая часть сонаты для скрипки и фортепиано Эдварда Грига.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.

Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучатися всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропише мя и сопом и очищуся, омыше мя и паче снега убелюся, слуху моему дасе радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.
Твоей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Божий сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же
же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистены от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очи са и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси». Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей, бо в мя рекл еси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верою спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя,
стада покажет мя причастника славы Твоей овечная, да неуба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты боися, Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработати тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых освободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.

Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 34-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 14 главы.
1: В те дни Павел и Варнава удалились в ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги во образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося пред их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой».
0: Послушайте 26-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 7 главы.
2: При половине Пятидесятницы вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Сегодняшнее евангельское чтение повествует нам о том, как Христос пришел в храм Иерусалимский на праздник Кущей, но не как один из паломников, явно, а, как написано, как бы тайно, потому что в это время тучи уже вокруг него сгущались, и враждебно настроенные по отношению к нему иудейские религиозные власти задумались схватить его и даже убить. Но время его еще не настало, еще многое предстояло сделать. И тем не менее, он все-таки идет в храм и, как всегда, обращается к народу. Не так давно Христос совершил еще одно чудо. Он исцелил расслабленного и сделал это в субботу. Мы знаем, как иудеи относились к субботе, как они почитали этот день покоя. И всякое нарушение строго преследовалось и порой жестоко каралось. Христос совершил в субботу такое чудо, которое никто не мог бы совершить. И вот трудно иудеям пройти мимо этого человека и того, что он делает. Он им мешает. Он не дает им покоя, и не только своим учением, и не столько своим учением со властью, сколько этими чудесными знамениями, которые явно удостоверяют, что он и есть Мессия. Но им не нужен такой Мессия. Они ждут другого. И вот они всячески подыскиваются, чтобы дискредитировать его в глазах простого народа, схватить и уничтожить. Но Христос знает, что далеко не все так настроены по отношению к Нему, что есть и простые, искренние, нелицемерные, нелукавые сердца, которые ждут Его слова, ждут Его исцелений. И Он не устает стучаться даже в эти ожесточившиеся сердца, тех, кто настроен к Нему враждебно. И вот Он говорит им о том, как узнать, кто Он и чье учение с собой принес. Самое главное, Христос говорит, это любить Бога и почитать Его, искать Бога. И кто хочет творить волю Божию, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. Потому что кто хочет творить волю Божию, тот ее творит. Кто любит Бога, тот соблюдает Его заповеди и безошибочно всегда узнает, от Бога ли тот или иной человек, от Бога ли то или иное знамение, то или иное учение. И вот в связи с субботой Христос им говорит то же самое главное. Дело ведь не в субботе. Что есть почитание субботы? Это есть уважение к заповеди Божией, то есть к Богу, то есть свидетельство нашей любви к Богу. Но если страдает человек и 38 лет лежит в расслаблении, и наступает такой момент, когда можно его исцелить, то не тем ли более стоит это сделать именно в субботу, в Божий день, и тем самым почтить этот день и чудесным знамением, и избавлением человека от многолетних страданий. Да, нам проще бывает жить по расписанию, по указанию, по закону, по предписаниям. Поэтому Христос и говорит: «Моисей дал вам закон, но никто из вас не поступает по закону». А вот когда я, говорит Христос, исцелил человека в субботу, вы негодуете на меня, потому что судите по наружности. Вот так и у нас, дорогие мои, часто получается, что мы не смотрим в глубину того или иного явления, той или иной проблемы, а судим поспешно и по наружности, по каким-то готовым нашим рецептам, по предрассудкам, потому что почитание субботы у иудеев тоже превратилось в предрассудок, в формальное почитание, в формальное исполнение заповеди. Почему это произошло? Причина очень проста и ответ очень прост. Потому что они не любили Бога, и Христос об этом им прямо говорил. И на ропот иудеев, что они не знают, откуда Христос, Он отвечает: «И знаете Меня, и знаете, откуда Я, и Я не пришел не Сам от Себя, но истинно пославший Меня, которого вы не знаете». И вот они, конечно, поняли, о чем и о ком он говорит, и искали схватить его. Правда и истина ожесточают еще сильнее ожесточившиеся сердца. Нам невыносим свет истины в состоянии озлобления. Он нас раздражает еще больше. И поэтому не будем цепляться за наши человеческие предрассудки, за наши человеческие представления о Боге, какими бы они высокими ни были. Потому что так часто эти наши схемы, эти наши представления мешают нам увидеть этого самого Бога, увидеть Его в человеке и помочь Ему, несмотря на все формальные предписания. Вот поэтому блаженный Августин как-то сказал в ответ на вопрос: «А как же поступать? Что же делать?» Он сказал: «Люби, и любовь всегда тебя научит, как поступать и что нужно делать». Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Шестое мая, 23 апреля по старому стилю, традиционно один из самых торжественных дней в церковном году и один из самых любимых праздников русского народа – память великомученика Георгия Победоносца. Также сегодня прославляются пострадавшие с ним мученица царица Александра и мученики Анатолии и Протолеон. Сегодня совершается память новомученика Иоанна Ансерова, рязанского священника, после долгих лет заключения погибшего в Карлаге в Казахстане в 1940 году. Наш церковный календарь посвящен сегодня великомученику Георгию Победоносцу. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой великомученик Георгий Победоносец родом из Каппадокии, это область в Малой Азии, вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии. Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу со званием комита, одного из старших военачальников. Император-язычник в последние годы своего правления особенно усилил гонения на христиан. На совете сената в Никомедии Диоклетиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемирную помощь. Святой Георгий, узнав решение императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедовал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа. Тогда, по приказу разгневанного императора, оруженосцы стали копьями выталкивать святого Георгия из зала собрания, чтобы увести в темницу. Но сама смертоносная сталь становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не причиняла ему боли. В темнице мученику забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На другой день, на допросе, обессиленный, но твердый духом, святой Георгий отвечал императору: «Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда Диоклетиан повелел подвергнуть Георгия самым изощренным пыткам. В это время вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: «Не бойся, Георгий, я с тобою». Затем воссиял дивный свет, и появился ангел Господень в образе светоносного юноши. Едва возложил он руку на мученика, сказав ему: «Радуйся», как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим. Он был уверен, что мученик умер во время пыток. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в животворящего Бога христиан. Два знатных сановника, святые Анатолий и Протолеон, тайные христиане, тотчас открыто исповедовали Христа. Их тут же, без суда, по приказу императора, усекли мечом. Познала истину и царица Александра, супруга Диоклетиана, находившаяся в капище. Она тоже порывалась прославить Христа, но ее удержал один из слуг императора и увел во дворец. Император еще более ожесточился. Не теряя надежды сломить святого Георгия, он предавал его на новые страшные пытки. Сбросив глубокий ров, святого мученика засыпали негашеной известью. Через 3 дня его откопали, но нашли радостным и невредимым. Святого обули в железные сапоги с раскаленными гвоздями и с побоями погнали до темницы. Утром же, когда его привели на допрос, бодрого, со здоровыми ногами, он сказал императору, что ему понравились сапоги. Решив, что волшебство помогает святому, император призвал волхва Афанасия, чтобы тот сумел лишить святого чудодейственной силы или отравил его. Волхв преподнес святому Георгию 2 чаши со снадобьями, одно из которых должно было сделать его покорным, а другое — умертвить. Но и зелья не действовали. Святой по-прежнему обличал языческие суеверия и славил истинного Бога. На вопрос императора, какая же сила помогает мученику, святой Георгий отвечал: «Не думай, что не вредят мне муки благодаря человеческому усилию. Я спасаюсь только призванием Христа и его силою». Диоклетиан спросил, каковы же дела Христовы. «Слепых просвещать, прокаженных очищать, подавать хромым хождение, глухим слух, изгонять бесов, воскрешать умерших», — отвечал мученик. Зная, что еще никогда ни волхование, неведомые ему боги не могли воскресить мертвого, император велел святому совершить это чудо. На это святой сказал: «Ты искушаешь меня, но ради спасения народа, который увидит дело Христово, Бог мой сотворит это знамение». И когда святого Георгия подвели к гробнице, он воззвал: «Господи, покажи предстоящим, что ты Бог единый во всей земле, да познают тебя всесильного Господа». И потряслась земля, гробница отверзлась, мертвец ожил и вышел из нее. Воочию увидев явление всемогущей силы Христовой, народ рыдал и прославлял истинного Бога. Волхв Афанасий, припав к ногам святого Георгия, исповедовал Христа всесильным Богом и просил прощения за грехи, совершенные в неведении. Однако закоснелый в нечестии император не вразумился. Он в ярости приказал обезглавить уверовавшего Афанасия, а также воскрешенного человека, а святого Георгия опять заточил в темницу. Люди, обремененные недугами, разными способами стали проникать в темницу и там получали от святого исцеления и помощь. Обратился к нему в скорби и некий земледелец Гликерий, у которого умер вол. Святой с улыбкой утешил его и заверил, что Бог возвратит вола к жизни. Увидев дома ожившего вола, земледелец по всему городу стал прославлять Бога христианского. По приказу императора святой Гликерий был схвачен и обезглавлен. Подвиги и чудеса великомученика Георгия умножили число христиан, поэтому Диоклетиан решил сделать последнюю попытку заставить святого принести жертву идолам. начали готовить судилище при капище Аполлона. Последнюю ночь святой мученик усердно молился, а когда задремал, увидел самого Господа, который поднял его своей рукой, обнял и поцеловал. Спаситель возложил на главу великомученика венец и сказал: «Не бойся, но дерзай, и сподобишься царствовать со мною». Наутро в судилище император предложил святому Георгию новое испытание. Он предлагал ему стать своим соправителем. Святой мученик с мнимой готовностью ответил, что императору с самого начала следовало бы не мучить его, а оказать подобную милость, и при этом выразил желание немедленно идти в капище Аполлона. Диоклетиан решил, что мученик принимает его предложение, и последовал с ним в капище в сопровождении свиты и народа. Все ждали, что святой Георгий принесет жертву богам. Он же, подойдя к истукану, сотворил крестное знамение и обратился к нему как к живому. «Ты ли хочешь принять от меня жертву как бог?» Бес, обитавший в идоле, закричал: «Я не бог, и никто из подобных мне не бог. Един бог только тот, которого ты проповедуешь. Как же дерзаете вы быть здесь, когда сюда пришел я, служитель истинного бога?» — спросил святой. Послышался шум и плач, идолы пали и сокрушились. Поднялось всеобщее смятение. На святого мученика в неистовстве накинулись жрецы и многие из толпы, связали его, стали бить и требовать немедленной казни. На шум и крики поспешила святая царица Александра. Пробираясь через толпу, она кричала: «Бог Георгиев, помоги мне, как ты един всесилен!» У ног великомученика

Его путь окончился достойно. На месте казни святой в горячей молитве просил Господа, чтобы он простил мучителей, не ведавших, что творят, и привел их к познанию истины. Спокойно и мужественно святой великомученик Георгий преклонил свою главу под меч. Это было 23 апреля по старому стилю 303 года. Из многих чудес, совершенных святым великомучеником Георгием, наиболее известное запечатлено в иконографии. На родине святого, в городе Бейруте, было много идолопоклонников. Около города, близ Ливанских гор, находилось большое озеро, в котором жил громадный змей. Выходя из озера, он пожирал людей, и жители ничего не могли поделать, так как от одного его дыхания заражался воздух. По научению бесов, живших в идолах, царь принял такое решение. Каждый день жители должны были по жребию отдавать в пищу змею своих детей, и когда очередь дойдет до него, он обещал отдать свою единственную дочь. Прошло время, и царь, нарядив ее в лучшие одежды, отправил к озеру. Горько плакала девушка, ожидая смертного часа. Неожиданно к ней подъехал на коне великомученик Георгий с копьем в руке. Девушка упрашивала его не оставаться с ней, чтобы не погибнуть. Но святой, увидев змея, осенил себя крестным знамением и со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» устремился на него. Великомученик Георгий пронзил гортань змея копьем и попрал его конем. Затем он велел девушке связать змея своим поясом и, как пса, вести в город. Жители в страхе разбегались, но святой остановил их словами: «Не бойтесь, но уповайте на Господа Иисуса Христа и веруйте в Него, ибо это Он послал меня к вам, чтобы спасти вас». Затем святой убил змея мечом, а жители сожгли его за городом. 25 тысяч человек, не считая женщин и детей, крестились тогда, и была построена церковь во имя Пресвятой Богородицы и великомученика Георгия. Святой Георгий мог стать талантливым полководцем и удивить мир воинскими подвигами. Он скончался, когда ему не было и 30 лет. Спеша соединиться с воинством небесным, он вошел в историю церкви как победоносец. С этим именем прославился он с самого начала христианства и на Святой Руси. Святой Георгий Победоносец был покровителем нескольких великих строителей русской государственности и русской военной мощи. Сын святого, равноапостольного Владимира Ярослав Мудрый, во святом крещении Георгий, много способствовал почитанию святого в русской церкви. Он построил город Юрьев, основал Юрьевский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Георгия Победоносца в Киеве. День освящения Киевского Георгиевского храма, совершенного 26 ноября по старому стилю 1051 года Илларионом, митрополитом Киевским, вошел в литургическую сокровищницу церкви как особый церковный праздник Юрьев день, любимый русским народом осенний Георгий. Имя святого Георгия носил основатель Москвы Юрий Долгорукий, создатель многих георгиевских храмов, строитель города Юрьево-Польского. Святой Георгий Победоносец, всадник, поражающий змея, стал гербом Москвы и эмблемой русского государства. Это еще глубже укрепило связи христианских народов России с единоверной Иверией, Грузией, страной святого Георгия.

0: завершит церковный календарь рассказ о мученице царице Александре. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая мученица царица Александра.

Сандра была той самой женой императора Диоклетиана, которая веровала во Христа, видя страдания святого мученика Георгия Победоносца. Обезумевший от гнева Диоклетиан приказал казнить его вместе со святым Георгием. В мученических актах святого Георгия Победоносца есть сведения о том, что святая царица Александра предала душу Господу по дороге на казнь. Однако кончина мученицы оказалась мнимой. Господь чудесным образом избавил ее от смерти, чтобы она еще послужила ему вместе с дочерью, святой мученицей Валерией. Император Максимиан, будучи язычником, домогался руки рано овдовевшей Валерии, но, получив отказ, сослал мать и дочь в Сирию. Лишь в 313 году, после его смерти, они прибыли в Никомедию, надеясь на милость императора Ликиния. Однако император-язычник не пощадил их. Они были обезглавлены, а тела их брошены в море. Так завершилась земная жизнь святой царицы Александры, удостоенной от Господа венца мученичества.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Прихожане храмов Василеостровского Благочиния посетили Старую Ладогу. Состоялся вечер памяти протоиерея Игоря Мазура. Об этих и других событиях более подробно. Вечер памяти протоиерея Игоря Мазура, организованный епархиальным миссионерским отделом, прошел 30 апреля в десятилетнюю годовщину его кончины. Панихиду у могилы пастыря на Никольском кладбище Александра Невской лавры совершил председатель отдела иерей Николай Свяченко. В бирюзовом зале епархиального управления прихожане, духовные чада, а также родственники отца Игоря поделились своими воспоминаниями. Выступавшие отметили, что духовное формирование будущего священника пришлось на непростые советские годы. Он нес послушание иподиакона у архиепископа Луки Воина Ясенецкого в последние годы его жизни, получая живой опыт церковного служения. Большую роль в его становлении также сыграл митрополит Никодим Ротов. Отец Игорь получил духовное образование в Ленинградской духовной академии, с которой была связана вся его дальнейшая жизнь. Он преподавал здесь на протяжении многих лет. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, а также епископа Тихвинского и Ладейно-Польского Мстислава, в период с 30 июня по 9 июля будет проходить крестный ход «Путь Богородицы». Участники крестного хода пройдут по Тихвинским землям к местам явления чудотворной иконы от первого места ее явления – деревни Сторожно Волховского района Ленинградской области и до последнего – седьмого места. Место явления иконы в городе Тихвине. Крестный ход «Путь Богородицы» является собой возрождение православной традиции шествия крестных ходов в России и приурочен к ежегодному празднованию Тихвинской иконы Божией Матери. Тихвинская епархия выступает организатором крестного хода, ставшего уже традиционным. Шествие организовано во взаимодействии с Санкт-Петербургской митрополией и администрациями муниципальных районов Ленинградской области. Крестный ход начнется 30 июня с божественной литургии в храме Тихвинской иконы Божией Матери в селе Путилово Кировского района Ленинградской области. Крестный ход завершится в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля служением божественной литургии в Успенском Богородичном мужском монастыре города Тихвина. Подробная информация о проведении крестного хода, а также его программа размещены в группе Тихвинской епархии в социальной сети ВКонтакте. 2 мая прихожане храмов Василеостровского Благочиния посетили Староладожский Успенский монастырь, один из старейших в Северо-Западной Руси, который в нынешнем году отмечает свое 910-летие. Группу сопровождали клирик храма Смоленской иконы Божией Матери иерей Сергий Ладанов и помощник благочинного по социальной работе Евгения Шестакова. По пути отец Сергий провел викторину по Священному Писанию и основам православного вероучения. В Успенском монастыре паломники молились за божественной литургией, а также приняли участие в крестном ходе. Гостей приветствовала настоятельница игуменья Ефросиния Берлизова. Следующим пунктом маршрута стал храм святого Иоанна Предтечи на Малышевой горе с источником великомученицы Параскевы Пятницы. Храм приписан к Староладожскому Никольскому монастырю, который в этом году отмечает 785 лет с момента основания. Председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии иерей Николай Свяченко принял участие в конференции «Духовно-познавательные маршруты как инструмент сохранения культурного суверенитета». В рамках мероприятия отец Николай выступил с докладом на тему «Принципы духовной безопасности в современном туризме». В своем выступлении отец Николай подчеркнул важность ответственного подхода к формированию туристических маршрутов, отметил, что экскурсоводы не должны становиться проводниками оккультных или неоязыческих идей. Также были представлены миссионерские инициативы отдела. В частности, реализуется программа экскурсии для учащихся третьих классов в сотрудничестве с Невским благочинием, которая проходит в течение всего года. Волонтеры миссионерского отдела организуют поездки с детьми из приютов по достопримечательностям Ленинградской области. Также осуществляется взаимодействие отдела с молодежными религиозными организациями, которые устраивают поездки на Валаам и в Каневецкий монастырь. В день отдания праздника Пасхи 20 мая пройдут памятные мероприятия, приуроченные к первой годовщине кончины протоиерея Владимира Сорокина. В 9:30 в Князь-Владимирском соборе состоится божественная литургия, которую совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 14:00 будет отслужена панихида на могиле отца Владимира на Никольском кладбище Александра Невской лавры. В 15:00 в просветительском центре при Федоровском соборе будет организован вечер памяти отца Владимира. Приглашаются все желающие. На ограде храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Ухте в рамках проекта «Блокада всегда со мной» разместили планшетную выставку. Экспозиция подготовлена специалистом в области истории блокады Викторией Баженовой. На тематических стендах рассказано о ключевых событиях тех лет, о судьбах жителей и духовной жизни блокадного города. Также представлены уникальные архивные данные, собранные автором проекта, а также редкие документы и фотографии. Часть экспозиции посвящена священникам, продолжавшим свое служение в годы блокады. 6 мая в 12:00 у стен Князь-Владимирского собора состоится торжественное открытие выставки «Война и служение». Экспозиция посвящена подвигу православного духовенства в годы испытаний от Великой Отечественной войны до наших дней. Это истории священников, которые были рядом с людьми не только в храмах, но и на передовой. Особое внимание будет уделено теме блокады Ленинграда и служению духовенства в эти годы, а также современному пасторскому присутствию в зоне боевых действий. События приурочены ко дню памяти Георгия Победоносца, небесного покровителя воинства. Открытие выставки украсят пение соборного хора и праздничный колокольный звон. 13 мая в просветительском центре при Федоровском соборе состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующий отделением переливания крови Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства России Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции каждый желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке фонда президентских грантов. Адрес просветительского центра Федоровского собора, улица Миргородская, Городская, дом 1. Начало встречи в 19:00. Вход свободный. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: У войны не женское лицо. И все же женщины в самые трагические для страны годы вставали на защиту Отечества наравне с мужчинами. Они шли добровольно и по призыву, служили на линии фронта медиками, снайперами, связистами, топографами, репортерами, разведчицами. Героиня нашего рассказа, Наталья Малышева, всю войну прослужила разведчицей в штабе маршала Рокоссовского. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 в рубрике «Непридуманное» страницы книги Анны Даниловой «Монахини из разведки». Читает Ольга Волынкина.
2: 6 мая – день памяти историка, многолетнего сотрудника радио «Град Петров» Нины Наумовны Жерве. В 10:25 в нашем эфире прозвучит интервью с Ниной Наумовной, записанное на нашем радио в 2010 году, в год десятилетия нашей радиостанции. Передачу ведет Людмила Зотова.
3: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В декабре, когда почти весь месяц проходит Дни Эрмитажа, в разных залах музея открывается много выставок, больших и маленьких, посвященных какой-то одной теме или целой эпохе, только из экспонатов Эрмитажного собрания или многосоставных, привозимых из крупнейших музеев мира. Сегодня мы поговорим о двух таких выставках, в которых представлены редкие, уникальные памятники из византийской коллекции Эрмитажа. О выставке Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджия» мы рассказывали в наших передачах. Но эта выставка состоит из двух частей. Ранней работы флорентийского мастера из галереи Уффици, написанные по византийскому типу умиления, и, собственно, греческая икона Богоматери Леуса, то есть умиления, из собрания Эрмитажа. Сегодня мы беседуем с хранителем византийской коллекции Государственного Эрмитажа, старшим научным сотрудником отдела Востока Юрием Александровичем Пятницким. В Эрмитаже такая выставка, ну, уже, наверное, когда передача выйдет, она будет проходить. Две иконы будут представлены. Как я поняла, взамен, ну, или что ли, вот, так сказать, заполнить отсутствующие две иконы из Эрмитажного собрания, которые уехали на экспозицию. Будет представлена одна из, даже не могу сказать икон, да, живописное изображение Мадонны с младенцем, приписываемое кисти Боттичелли. И параллельно из Эрмитажного собрания тоже икона... Вот какая? И почему?
1: Ну, на самом деле, именно икону, совместить вот итальянское искусство и византийскую древнерусскую традицию, это давняя была идея нашего директора Михаила Борисовича Петровского, который все вот хотел соединить, чтобы была видна и разница, и схожесть, чем же это и объединяет, и в чем они расходятся друг с другом. Вот. Поэтому, когда случилась такая ситуация, что два полотна Леонардо да Винчи из Эрмитажа одновременно какое-то время будут отсутствовать, то вместо Мадонны Бенуа это место будет занято Богоматерью с младенцем, которую считают работы Боттичелли из Флоренции. К нам она уже приедет после того, как экспонировалась во Владивостоке. А вот для второй витрины мы довольно долго подыскивали разные варианты, разные вещи, и остановились именно на вот греческой иконе второй половины XV века «Богоматерь с младенцем в типе умиления». Это классическая, традиционная византийская иконография, известная по чудотворным иконам, особенно распространенная с XI века, особенно XII век. Самые яркие примеры – это, конечно, Богоматерь Владимирская, которая была привезена на Русь и стала палладиумом, святым покровителем России. Есть замечательная икона на Мальте, которая принадлежит родосским рыцарям. Они ее вывезли с Родоса. Она где-то 1,50 м на 1,50 м, почти квадрат, тоже XII века. И имеет очень интересное название «Богоматерь Дамаскинос». То есть дамасская Богоматерь, то есть связь, что она вот византийская из Сирии, как-то связанная с Сирией. И третья, приблизительно того же времени, может быть, самого начала там, 13 века, это мозаичная икона, большая крупная мозаичная икона Богоматери Эпискепсис, та, которая у нас в Эрмитаже на выставке. И сейчас она хранится в Византийском музее в Афинах. Это как раз вот такие наиболее крупные и важные иконографические параллели, которые, конечно, оказали большое влияние на развитие темы умиления в итальянском искусстве.
0: Я, можно, перебью. Это она была в центре зала, да, такая,
1: да,
0: вот
1: она была в центре
0: сторону
1: зала,
0: в сторону аванзала, если
1: с другой стороны от Эль Греко.
0: Да.
1: Поскольку Мы попытались сравнить, показать, как будут выглядеть, например, Боттичелли вместе с Богоматерью Владимирской 17 века, Стругновской школы. Ну, конечно, это несовместимые вещи вот по культуре, по эстетике. И несколько перепробовали разных икон из нашего хранения, связанных с Византией и Критом, и Грецией. И вот так случайно получилось, что в реставрации Михаил Борисович углядел вот как раз ту икону, которая будет представлена. И действительно, она сохранила в себе вот истинный дух вот этой византийской иконографии. Ее нельзя назвать вот критской школой, хотя по времени она уже относится к поствизантийскому как бы искусству, и огромное влияние, вот это уже повторное влияние Италии на греческую живопись. Но именно в этой иконе и сохраняется вот эта классическая византийская основа. И это очень интересно сравнить и показать, насколько тонкое, насколько вот это личное письмо разработанное, какие-то стандартные приемы, которые продолжают жить. И, конечно, они разнятся от того, что представил Боттичелли или итальянские художники представляли. Конечно, в них, в греческих иконах нет вот такой натурализма, элементов натуры, какого-нибудь пейзажа, лоджии, вот всего, красивых одеяний. Все более стандартно в греческой иконописи. Но, как ни странно, вот отсутствие такого повышенного интереса к деталям, оно привело к усилению эмоционально-психологического момента. И с точки зрения эмоциональности, воздействия эмоционального, духовности, вот этой скрытой духовности, когда вы понимаете, что перед вами действительно вот образ Богоматери, а не такая сценка, снятая с натуры, общение Марии, женщины и...
0: Женщины с младенцем.
1: Да, женщины с ребенком. Ну вот нам интересно посмотреть, как это будет выглядеть, насколько это будет воспринято публикой, насколько поймут. У нас две экспликации обширные. Ну, конечно, в какой-то степени это эксперимент, и тем более это такой рискованный эксперимент, потому что мы помещаем вещи не шедевра, не уровня шедевра, а на место Леонардо да Винчи. И это, наверное, вызовет какое-то вот невосприятие, может, у какой-то части публики. Но, с другой стороны, надо понимать, что очень много вещей достойны того, чтобы быть экспонированными. И как раз вот икона, которая у нас выставлена, она никогда не экспонировалась, никогда не участвовала ни в каких выставках. Ну, там по разным совершенно обстоятельствам, в том числе из-за своего состояния сохранности. Почему она и попала в реставрационную мастерскую, где вот Михаил Борисович глаз его и выхватил, и как-то вот он загорелся, что она очень хорошо может пойти. Вот, ну, поскольку климатические витрины, и потом мы никуда не везем, мы оставляем здесь у нас, только в другом зале, в другом помещении. Будет интересно посмотреть и реакцию публики, и, да и самим, честно говоря, взглянуть, вот как среди итальянской живописи, ренессансной живописи будет выглядеть вот включение греческих икон.
0: Юрий Александрович, а вот после выставки предполагается, что вот эта икона эрмитажная будет где-то дальше продолжать на постоянной экспозиции или там временно выставляться?
1: Нет, возможно. Я уже говорил, что состояние сохранности такое, что, к сожалению, она опять вернется в реставрационную мастерскую. Нет, она не может находиться пока что в хранении из-за состояния самой доски.
0: Понятно, понятно. То есть просто это сейчас к выставке ее вот подготовят, и дальше потом с ней будут продолжать после выставки работать, да?
1: Продолжать будут работать, да. Там есть не то, чтобы специально с ней что-то делать, но там есть определенные моменты, которые требуют так называемой называемые превентивные реставрации, то есть опасные участки, за которыми надо постоянно наблюдение, и уже не хранительское, а именно реставрационное глаз, потому что в любой момент могут идти подвижки досок, и живопись может просто рвануть или либо разорвать дерево и разрушить живопись. То есть вот такая опасность бывает. И вообще, конечно, хранение живописи на дереве – это одно из самых сложных в музее. Почему обычно это не исчисляется тысячами, многими тысячами, там, как в нумизматике или в археологии? Потому что эти вещи требуют постоянного надзора, постоянной проверки, постоянного реставрации, постоянного внимания. И, ну, это занимает, вот такая хранительская работа, она на самом деле занимает 2/3 нашего времени. И когда раздаются упреки, там, что вот не создают каталог, не публикуют, не делают, то люди, ну, обычно это идут такие критические замечания со стороны университетской или институтской публики, у которых больше свободного времени, которые более свободны, да и не связаны с памятниками, собственно говоря. И, конечно, им хочется иметь постоянно приток нового материала, который можно использовать. Но для того, чтобы этот материал был введен в научный оборот, требуется очень большая кропотливая работа. Не только исследовательская, но и хранительская, и реставрационная. И часто требуется раскрытие вещей. Часто мы не раскрываем вещи, не реставрируем по разным причинам. В том числе и мы в Эрмитаже, по крайней мере, мы строго придерживаемся принципа, что специалист должен видеть и понимать, где записи, а где оригинальная живопись. А для посетителя, который просто пришел в музей, или для православного посетителя, для него важно сохранить образ и сознательно убирать записи там, или реставрации для того, чтобы превратить голову Иисуса Христа в некую руину, оставив только глаз, но мол, вот он подлинный. Но это не тот путь. Когда приходит икона уже в разрушенном состоянии, да, мы можем и не восполнять утраты, мы оставить, законсервировать ее вот в таком фрагментарном состоянии. Но когда это уже реставрации, тонировки, некая такая реконструкция сюжета были сделаны в разное время, может быть, и в 16-м, и в 17-м, и в 19 веке, то мы каждый раз решаем индивидуально, стоит ли разрушать это, для чего это нужно. Потому что заниматься экспериментами с памятниками ради праздного любопытства – это не музейный подход.
0: Ну да, тем более, что сейчас все компьютерные технологии позволяют это, так сказать, виртуально сделать, да, допустим, если нужно, ну, увидеть, как это, допустим, было без последующих добавлений, то, ну, мне кажется, это вполне возможно реконструировать и, ну, что-то
1: возможно,
0: увидеть.
1: Возможно, что-то нет, но надо понимать, что каждое произведение, оно живет, у нее есть вот период ее жизни, и он продолжается, и невозможно сохранить вот как бы в первоначальное, или вернуть в первоначальное состояние. Ну, по разным причинам это невозможно. В том числе там идут изменения красочного слоя. Все слои и краски, и лаков, и все пигменты, они взаимодействуют друг с другом в течение времени. На них оказывают какое-то влияние внешние факторы. И это вот такое вот, это жизнь памятника. И часто, когда не продумано, мы начинаем вмешиваться в эту жизнь, это кончается большими проблемами.

0: Экспонирование памятников – это и правда очень большая проблема. С одной стороны, то наследие, которое мы имеем, все-таки хотелось бы видеть. С другой стороны, огромная ответственность лежит на хранителях, чтобы наследие это все-таки не было потеряно из-за действия внешних факторов. Но это отдельная тема, и мы еще к ней вернемся в наших беседах с Юрием Александровичем. А сейчас перейдем в другой зал Эрмитажа, где в настоящий момент можно увидеть другие уникальные иконы. В Георгиевском зале Зимнего дворца открылась выставка «За службу и храбрость. 250 лет со дня учреждения Ордена Святого Георгия». О самой выставке мы поговорим в другой передаче, а сегодня Юрий Александрович рассказывает о двух иконах, непосредственным образом связанных с этим славным российским орденом.
1: Ну, вот это очень редкое изображение в византийском искусстве. Святой Георгий, его еще называют Святой Георгий на параде. То есть нетрадиционно, когда Георгий поражает змея, и такая борьба очень такая активная, энергичная изображена. А здесь наоборот, здесь присутствует змей под ногами у коня, принцесса, которая ведет змея на своем пояске от своего платья. И святой Георгий, он сидит на коне, икон такой марширует, как на параде, таким размеренным шагом. Это особый такой вот императорский репрезентативный тип. Восходит он к той самой знаменитой конной статуе императора Юстиниана, которая стояла на колонне около входа в храм Святой Софии в Константинополе. Но конкретно мастер середины 15 века, а эта икона приписывается такому поздневизантийскому, раннекритскому мастеру Ангелосу Катантосу, так вот, этот мастер скопировал коня, его позу, пропорции с знаменитых лисиповых коней, которые были венецианцами вывезены из Константинополя и сейчас украшают собор святого Марка в Венеции перед входом собора святого Марка. Вот оттуда, из этих античности с лисиповых коней, скопировал иконописец и позу, и положение, и пропорции коня под святым Георгием. Это очень замечательная, редкая вещь, которую мы показываем вот только на выставках. Она находится в процессе реставрации. Об этом свидетельствуют вот начатые расчистки. Ну, первоначальная расчистка была еще в 60-е годы сделана пробная. Но мы сейчас постепенно расширяем ее. И, возможно, она вернется опять для полной реставрации. Это замечательный такой, очень редкий памятник.
0: То есть на постоянной экспозиции ее нет? И нет, вот только выставки, то есть, в общем, опять нет, же, прийти она, посмотреть и да, долго не увидеть.
1: Да, но, к сожалению, ее не увидим не именно из-за того, что она будет подвергнута реставрации. Здесь довольно сложная реставрация, потому что видна такая пятнистость. Это и поздние записи, и просевший лак, и тонировки. И с этим надо как бы очень длительно работать под микроскопом.
0: Юрий Александрович, а только святого Георгия вот могли изображать вот в таком как бы парадном, да, виде? Или, в принципе, же были другие войны?
1: Почему очень именно вот редко есть несколько изображений, когда также парадно изображается святой Димитрий, но он изображается на фоне стен Фессалоник. То есть там совсем местный как бы сюжет. Но святой Георгий именно как покровитель императорской фамилии.
0: И еще икона, про которую вы рассказывали в одной из наших бесед, но я не очень поняла. Вы говорили, что оклад сняли. Здесь оклад как бы представлен отдельно, на копии или как?
1: Да, это вот очень такой интересный эксперимент, который мы провели. Специально готовили вещи для данной выставки. Это икона Богоматери Портаитиса Иверская с двумя избранными святыми. она написана в 1765 году, как следует из даты на живописи. Но уже в 18 веке, чуть-чуть, наверное, попозже, после создания живописи, икона была закрыта замечательным серебряным окладом, который тоже имеет надпись о том, что оклад был сделан хранителем собора Паисием Иверитом. То есть это икона из Иверского монастыря на Афоне. Но, к сожалению, оклад был прибит прямо на живопись гвоздиком и прямо по живописи. И от времени доска стала выгибаться чуть-чуть. Живопись прикасалась к вырезам под лики и стала разрушаться. Поэтому она попала в реставрацию. Вот когда мы все демонтировали, то оказалась очень интересная техника. Под оклад, под поля подложен был шелк специально для того, чтобы металл не соприкасался с самой живописью. Но, к сожалению, гвоздики были пробиты, вот и шелк, и прямо живопись. Мы реставрировали этот шелк, и сейчас он сдублирован на новый. Но сделано так, что мы как бы обернули икону, и та часть, которая соприкасалась в свое время с окладом, она вновь соприкасается, старый шелк, и он закрыт вот этим окладом. Но обычно набивают, когда оклад снимают, то серебряную пластину, ну, набивают либо на реставрационную доску, либо на черный бархат, и вместо ликов видны черные такие пятна или пустые белые пятна. Но мы решили провести эксперимент. Наши реставраторы сделали копию, причем не только ликов, они повторили всю композицию. Единственное, ну, не все разделки, не все орнаменты, они вот такую уже мелочную работу не выполняли, но лики сделаны полностью, как бы так, как полагается. И на этот, получается, список уже,
2: да,
1: вот по церковным канонам мы сделали список с иконы, и на этот список перенесли оклад. То есть повторили так, как это делали в древнерусской и византийской традиции. Ну, мы знаем, вот знаменитая Богоматерь Владимирского Успенского собора, она несколько раз, оклад переносился на другую икону, которую специально писали под оклад. Вот точно так же мы сделали здесь. Ну и сейчас ленточка, которую император Николай I перевязал эту икону, а икону ему подарили во время падения Варны, когда город Варна сдалась, пришла делегация, и греческий митрополит благословил императора русского вот иконой Богоматери Иверской и попросил его взять ее себе в личное пользование. И вот император в этот момент, значит, как бы в знак уважения, что и святой Георгий помог победить русскому воинству, и Богоматерь Иверская, которую всегда брали русские цари с собой в военные походы, помогла победе русского оружия, он обвязал икону, перевязал ее георгиевской ленточкой. Потому что позднее, после этой церемонии, он отправился на смотр войск, и там наиболее отличившимся полкам или подразделениям он повязывал на знамена георгиевскую ленточку с георгиевским крестом, что означало, что уже, ну, саперный батальон, например, они стали гвардейским, то есть получили новый статус. Но уже позднее, через какой-то там месяц-два, присылалась и грамота, и гвардейское знамя. Но вот это был такой вот очень естественный момент, очень личный, когда император сам повязывал. Ну вот как он повязывал на знамена русских войск, также он обвязал и икону Богоматери. Ну потом она хранилась в Гатчине, в Гатчинской церкви, перешла в Гатчинский дворец-музей, пережила эвакуацию, вернулась. Ну и в 56 году попала в Эрмитаж. И вот, наконец, она впервые и была раскрыта вот оклада, ее живопись, определена дата, и сделана копия, и оклад вычищенный, и такой великолепный блестит. Ну и вся эта история, она стала известна, и могут все с ней ознакомиться и прочитать ее в каталоге. Ну, конечно, вещи посмотреть на выставке.
2: Да. Ну, оклад ведь, наверное, немножко защитил икону, потому что она так вот выглядит,
1: да,
2: в общем, она достаточно ярко.
1: Живопись хорошо. Достаточно хорошо сохранилась. Там есть небольшие, конечно, реставрационные тонировки 19 века, но в целом, конечно, это замечательная живопись, афонская живопись. Как бы очень важно для нас, мы имеем образец афонской живописи, точно датированный. То есть это как эталонное произведение, с которым мы можем сравнивать неподписные, недатированные иконы и правильно их атрибутировать.
2: Понятно. Спасибо, Юрий Александрович. И ее тоже можно только на выставке увидеть. Ну и, наверное,
1: к сожалению,
2: на сайте Эрмитажа.
1: На выставке, да, можно будет увидеть, а после выставки ленточка вернется к окладу, они будут соединены опять вместе, как и положено, и оклад серебряный мы планируем экспонировать у нас в особой кладовой, потому что там условия такие, что оклад можно экспонировать, а вот живопись нежелательно. Но в данном случае это сделано для того, чтобы можно было увеличить как бы нашу кладовую более интересными памятниками с историей.
2: А икона будет в хранении?
1: А икона пока будет, да, в хранении.
2: Ладно, ну на сайте посмотрим, если что, слушатели могут.
1: Ну, на сайте, в каталоге, ну,
2: да,
1: да, она будет.
2: Спасибо большое, Юрий Александрович.
1: Ну и еще бы я хотел сказать одну замечательную вещь, что и копию под оклад, и расчистку сделал наш замечательный реставратор. Вот он очень скромный, я поэтому не буду называть его фамилию, но это действительно была вот замечательная работа, которую он делал и с душой, и с религиозным чувством, поскольку сам он происходит из семьи потомственных иконописцев и реставраторов. Это список с иконы, которую он сделал. Он ее расчищал, он с ней работал, и он же сделал в мастерской с нее список. То есть он повторил, как бы, и практически по церковным канонам, если осветить этот новый список с окладом, он приобретает всю святость оригинала.
2: Угу. Спасибо большое, Юрий Александрович.
0: Зачем в музее временные выставки? Ну, кроме как показать какой-нибудь шедевр из-за рубежа или другого российского музея. Ведь есть постоянная экспозиция, да и вообще все можно выставить и показывать. Но как раз временные выставки, помимо других задач, в некоторой степени решают проблему доступности хрупких, нежных, легко поддающихся разрушительному воздействию внешних факторов экспонатов. Есть материалы, которые не выносят воздействия дневного света более 2-3 месяцев. Мы их просто потеряем навсегда. А вот временные выставки позволяют на короткое время в специальных сложных витринах явить миру все богатство человеческого творчества. Так что не упустите момент, посмотрите византийские иконы, которые, может быть, еще многие десятилетия не будут доступны для широкого обозрения, но зато сохранятся для потомков. Итак, икона Божией Матери Люса будет представлена в зале Леонардо да Винчи до 16 февраля 2020 года. А икона Святой Георгий и афонская икона Божией Матери Иверская в Георгиевском зале до 3 марта 2020 года. О редких и уникальных иконах из собрания Государственного Эрмитажа рассказывал хранитель византийской коллекции, старший научный сотрудник отдела Востока Юрий Александрович Пятницкий. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В прошлой передаче мы говорили, что проповедь Господа в Галилее привлекала к Нему большие толпы народа. Но книжники и фарисеи не хотели и не были способны принять проповедь Христа, так как, по их мнению, Он нарушал предписания закона. Христос же в Своей проповеди не отменял ветхозаветного закона, однако, объясняя истинный смысл Писания, Он становился выше буквы закона, отрицая тем самым всякий формализм в подходе к вере. В Евангелии упоминаются еще другие случаи, вызывающие обвинение Господа в том, что Он Сам и Его ученики нарушают субботу, то есть занимаются в субботу неподобающим трудом. В то время, повествует евангелист Матфей, проходил Иисус в субботу за сеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве Вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невинных, ибо Сын Человеческий есть Господь и субботы».
1: Этими словами Господь приводит фарисеям на память пример весьма почитаемого всеми иудеями царя и пророка Давида. В скорбные дни бегства Давида от преследовавшего его Саула сам первосвященник предложил Давиду подкрепиться священными хлебами, несмотря на то, что эти хлебы могли есть только одни священники. Правда, Давид не нарушил в этом случае субботы, но его поступок был более важен, чем нарушение субботы. Если же Давид, этот великий царь и пророк, не был осужден так, как сделал он это ради великой нужды, то и фарисеям не следовало осуждать учеников Христовых, сорвавших в субботу несколько колосьев для того, чтобы утолить голод. А упоминая далее, что священники в храме также нарушают субботний покой, хотя никто их за это не осуждает, Господь хотел показать фарисеям, что нельзя буквально понимать закон. Если в поступке Давида можно еще видеть невольное нарушение буквы закона, которое потому и заслуживает снисхождения и прощения, то в действии священников, которые сознательно нарушают субботу, если никто не видит греха, то это потому, что они исполняют повеления Божии. А если это так, то не могут быть виновными и ученики Христовы, потому что если слуги храма, нарушая субботу, невиновны, то тем более невиновны слуги того, кто больше храма, то есть слуги самого Господа. Господь обращает внимание фарисеев на то, что они сосредоточили свое внимание на букве закона, а не на его внутреннем смысле, который остался для них сокрытым, отчего и происходит их бессердечность по отношению к ближним. Противопоставляя букве закона нравственные ценности, Христос облекает свое суждение в слова ветхозаветного пророка Осии и говорит: «Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных». Господь прямо говорит фарисеям, что «суббота для человека, а не человек для субботы». Этим самым Христос подчеркивает, что духовная свобода предоставлена каждому человеку, свобода, для которой не существует непроходимых границ закона, кроме велений собственной совести.
0: В следующую субботу Господь вошел в синагогу, где был человек, имеющий сухую руку, и наблюдали за Христом, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Книжники и фарисеи искали новый повод, чтобы обвинить его в нарушении закона о субботе. По мнению фарисеев и книжников, лечение болезней в субботу допускалось только тогда, когда промедление грозило смертельным исходом. Сухая же рука смертью не грозила, следовательно, исцелять Сухорукова в субботу не следовало. И спросили Иисуса, можно ли исцелять в субботу? По словам евангелиста Марка, Христос ответил им, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. А евангелист Матфей вспоминает при этом еще притчу, с помощью которой Спаситель хочет показать фарисеям наглядным образом, что следует понимать под словом «добро». «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро». Тогда говорит человеку тому «протяни руку твою», и он протянул, и стала она здорова, как другая. Исцеление Сухорукова привело фарисеев в такую ярость, что они, вышедшие из синагоги, немедленно составили с иродианами совещание против Спасителя, как бы погубить его. Наименование этих иродиан, которые упоминаются здесь, происходит от имени четверовластника Галилеи Ирода Антипы. Они, очевидно, были людьми правительственного круга. Ирод Антипа вошел в историю как виновник смерти Иоанна Крестителя, и поэтому трудно думать, чтобы он относился к Иисусу Христу благожелательно.
1: Конфликт Господа с фарисеями не прекращался и в дальнейшем. Евангелисты Матфей и Марк рассказывают, что пришедшие из Иерусалима фарисеи и книжники снова укоряли Христа в том, что он нарушает предание. В этом случае они имели в виду то, что Христос позволяет своим ученикам есть хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками. Христос, укоряя их за лицемерие и заблуждение, объясняет им, что ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Этим Христос дает понять, что оскверняет человека не та или иная пища, будь то чистая или нечистая, а побуждение сердца, рождающее грех. Но фарисеи-книжники не могут преодолеть себя и не хотят признаться в своей неправоте. Наоборот, их враждебное отношение к Господу все время нарастает и представляет все большую и большую опасность для Спасителя. Господь же продолжает свое служение, противопоставляя костному ритуализму закон любви и духовную свободу. Галилейский период евангельской истории приходит к своему логическому завершению, когда ученики устами апостола Петра исповедуют в лице своего учителя, обетованного и издавна ожидаемого Мессию. В общественном служении Христовом это исповедание имеет значение переломной точки. Однако это признание наступило не сразу. Два раза отмечается в Евангелии растерянность учеников и непонимание того, кто же, собственно, их учитель. Первый раз это случилось тогда, когда апостолы увидели Спасителя, шествовавшего по водам, и вместо того, чтобы принять и уверовать, испугались. Второй случай произошел совсем незадолго до исповедания учениками Иисуса Мессии. В разговоре с учениками Господь почти прямо указывает им на свое божественное происхождение, но они по-прежнему не способны понять это. По словам евангелиста Марка, это произошло следующим образом.
0: Фарисеи начали с Иисусом спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и ничего с собой не имели в лодке, кроме одного хлеба. А он заповедовал им, говоря, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И ученики говорили, рассуждая между собой, это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Явное и поразительное двукратное насыщение 1000 людей несколькими хлебами не дошло еще до сознания учеников, и поэтому они не могли понять слова Господа о закваске. Они подумали о закваске хлебной, необходимой для утоления голода. А Господь говорил о закваске духовной, необходимой для вступления в Царство Небесное. Но пришел час, и очи учеников открылись. Перелом совершился у Кесарии Филипповой. Название этого места упущено у евангелиста Луки, но упомянуто у евангелистов Матфея и Марка. Кесария Филиппова лежала на север от Галилеи, вне иудейских поселений. Главным побуждением, заставлявшим Господа уходить в языческие области и уединяться вместе с учениками, было их воспитание. Евангелист Лука, вообще уделявший большое внимание молитвенной жизни Господа, отмечает, что перед этим ответственным моментом Господь долго молился. Вопрос, с которым Господь обратился затем к ученикам, имеет у всех 3 синоптиков одно и то же содержание. «За кого почитают меня люди?» Ученики сказали, что одни люди принимают Господа за воскресшего из мертвых Иоанна Крестителя, другие – за сошедшего с небес.

Этому он выражает не только свое, но и общее убеждение всех апостолов. У евангелиста Иоанна это ясно выражено. «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Мессианство Иисуса Христа, исповеданное уверовавшими в Него учениками, есть божественное основание Церкви Христовой, как пути в Царство Небесное. Тогда, пишет евангелист Матфей, Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Слово «Христос» – «Мессия» совпадал в те времена с представлением царя Мессии, который должен освободить Израиль от порабощения римлянам и объединить народы вокруг Иерусалима. И чтобы не быть уподобленным воинствующему Мессию, Христос продолжает в Кесарии Филипповой именовать себя в своих беседах с учениками сыном человеческим.

Исповедание веры Петра в мессианское достоинство Христа – важный этап в отношениях Спасителя с его учениками. «С того времени, – пишет евангелист Матфей, – Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Мысль о страданиях Мессии, хотя и предсказанная ранее пророком Исаией, находилась в полном противоречии с ходячим в те времена представлением о Мессии как о земном царе. Оттого слова Господа невыносимы для Петра, который начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Господь в словах Петра вспомнил как бы эхо слов Искусителя в пустыне, который предлагал ему все царства земли, если только он поклонится ему. И, обратившись к Петру, сказал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Еще два раза до торжественного входа в Иерусалим Христос возобновит предсказание о своих страданиях, смерти и воскресении. Господь объясняет ученикам, что путь Мессии есть путь страданий, и Он поощряет учеников следовать за Ним, и не только учеников, а вообще всех христиан. «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Образ креста был взят прямо из жизни, так как распятие на кресте было в те времена обычной позорной казнью. Осужденный на смерть нес крест на своих плечах. Только впоследствии, под влиянием неизгладимого впечатления страстей Господних, образ этот приобрел особое значение – страдание Бога ради, страдание правды ради. Путь такого страдания приводит к славе. В словах Христовых есть не только предупреждение о предстоящих страданиях, но и обещание будущего воскресения. Страдальческий путь учеников получит свое славное завершение, когда Сын Человеческий придет в славе Отца Своего с ангелами Своими и воздаст каждому по делам Его. Стяжание славы в жизни будущего века, то есть после смерти, предвосхищается уже для некоторых и на земле. Господь кончает свое обращение к апостолам следующими словами: «Истинно

0: Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Некоторые богословы сопоставляют это толкование со словами Господа о том, что Царство Божие внутри нас, и что все те, которые Христа ради оставят все уже в земной жизни, предвосхитят Царство Божие в Церкви Христовой. Другие толкователи, как в древности, так и в наше время, относят эти слова к явлению Христа ученикам во славе во время преображения. Повествование о преображении Господнем следует непосредственно за мессианским исповеданием апостолов. По времени преображение относится к тому же историческому моменту и имело место через 6-8 дней после того, как Петр признал во Христе Мессию.
1: Вот как в Евангелии от Марка это событие рассказано. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Причем Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три шатра, тебе один, Моисею один и один Илии», ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака шел голос, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого больше с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». Только Петр, Иаков и Иоанн восходят на гору с Христом. Впечатление такое, что они были самыми близкими учениками Христа. Только они окружали Его при воскрешении дочери Иаира. Только они во время преображения и при агонии в Гефсиманском саду. Место преображения в Евангелии не указывается. Мы знаем только, что оно совершилось на горе. В церкви утвердилось мнение, что эта гора была Фавор. В настоящее время это мнение вызывает возражения со стороны ученых. Фавор представляет собой небольшую возвышенность, находящуюся в Южной Галилее. В новозаветную эпоху на вершине Фавора находилась крепость, что делало это место неблагоприятным для уединения. Это одна из причин, почему многие современные ученые склоняются к мнению, что преображение произошло на горе Ермон. Расположенный к северу от Галилеи, Ермон значительно выше Фавора и создает более благоприятные условия для полного уединения. Область Кесарии Филипповой, где ученики исповедовали Иисуса Мессией, лежит как раз у подножия Ермона. Совокупность этих данных обеспечивает новому толкованию несомненные преимущества перед традиционным пониманием. Преображение, как явление Мессии, было явление Господа во славе. Светоносная слава была видима в блистании света, в белых ризах, в осенянии облаком, указывающем на то, что преображение было явлением славы Божией. И в этом божественном свете было для учеников, хотя прикровенно еще, откровение троичного Бога, голос Отца, видение преображенного Сына и облако, которое по толкованию святых отцов есть присутствие Святого Духа. Но ударение в преображении лежит не только на славе, а и на предстоящих страстях. Учение Спасителя перед преображением было учением о Мессии страждущем. И во время преображения, по словам евангелиста Луки, Моисей и Илия беседовали с Господом и говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. А спускаясь с горы, Господь связал свидетелей Своего преображения молчанием до времени Своего воскресения из мертвых. Покуда они спускались с горы, ученики спросили Иисуса: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» И сказал Иисус в ответ, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе.

Спустившись с горы и придя к остальным ученикам, Иисус увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Не могли они по недостатку веры. Какой представляет контраст с сиянием славы Божией на Фаворе вид этого мальчика в схватке с нечистым духом? По просьбе Иисуса привели отрока к нему. Отец его просил Господа сжалиться над ними, и Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И повелел Господь духу немому и глухому выйти из одержимого и впредь не входить в него. И дух, сильно вскрикнув, вышел. На вопрос учеников, почему они не могли изгнать его, Иисус ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Иисус еще остается некоторое время в Галилее. Евангелист Марк запечатлел некоторые поучения его: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Кто примет одно из детей сих во имя мое, принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Кто не против нас, тот за нас. Кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Иисус угрожает тем, кто соблазнит одного из малых сих: «Лучше отсечь руку или ногу, или вырвать глаз, если могут они быть причиной соблазна». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели этих слов, а спросить его боялись. Это уже второй раз, как Иисус говорил ученикам о предстоящих страстях и о своем воскресении.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы будем следовать за Господом по пути в Иерусалим. Апостолы исповедовали Иисуса Христом, то есть Мессией, видели Его явление в славе при преображении, но им надо еще понять и принять божественную истину, что слава не в превозношении и господстве, а в уничижении и страдании. Говорит голос православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Монахиня из разведки. История жизни ветерана Великой Отечественной войны, монахини Адрианы Малышевой.
1: Холодной осенью фронт приблизился к Москве. Все наши родственники уехали, эвакуировалась и семья бабушкиных, а моя мама осталась из-за Ольги, которая ждала ребенка. Только моего 14-летнего брата отправили к отцу, который со своим институтом находился во Фрунзе, в Киргизии. Там отец и умер в 1942 году. Москва перешла на режим затемнения и стала совершенно черной. Ни щелочки нельзя было оставить в окнах. По улицам, главным образом на восток, в эвакуацию, тянулись вереницы машин. Люди уезжали даже на велосипедах. Самое жуткое воспоминание тех дней – по улицам летают обрывки бумаги, клочки документов, которые учреждения, покидая Москву, пачками выбрасывали из окон на мокрую мостовую. Билетов в транспорте не продавали, магазины открыли свои кладовые и выдавали все по всем карточкам. Лучше вам, чем немцам. Каждый день ровно в 22 часа объявляли – граждане, воздушная тревога. Именно в это время немцы всегда совершали налеты. Кругом были развешаны лозунги «Ляжем костьми, но Москву не отдадим». Было ощущение конца. В начале октября положение на фронтах стало критическим, сводки были все безнадежнее. Шли бои на ближних подступах к столице. Здесь решалась судьба Родины. Когда был брошен клич «Все на защиту Москвы», все, у кого сердце болело за свою страну и свой народ, откликнулись на этот трагический призыв. Около 35 тысяч добровольцев за два дня, от 16 до 60 лет. Профессора и студенты, больные и раненые на финской войне. За несколько дней были сформированы три дивизии народного ополчения – которым предстояло принять на себя удар врага, уже уверенного в своей быстрой победе. До прибытия подкрепления из Сибири нужно было не только выстоять, но и остановить немцев на последних рубежах. В такой момент у меня в руках оказалось направление в одно из этих войсковых соединений. В последний раз мы говорили с Мишей по телефону. Он отговаривал меня идти на фронт. «Не надо тебе туда». Я ответила, что иначе все равно не смогу. «Я за тебя боюсь», — сказал он. Я ушла на фронт 16 октября. Его последний вылет состоялся 9 дней спустя, 25 октября. Я узнала об этом только через 2 года. Сомнений не было, хотя я отчетливо представляла, на что иду. Словно какая-то сила руководила мной. Я знала, что должна поступить именно так. Домой зашла, чтобы забрать необходимые вещи. Я и раньше уходила на ночные дежурства в госпиталь, так что мама ни о чем не догадалась. Она как раз пекла коржики из муки в большом количестве, выданной накануне. Магазины спешили распродать населению все запасы, и потому делали это сверх всякой нормы. Над Москвой нависла реальная угроза, и при плохом исходе ничего не должно было достаться врагу. Мама только сказала: «Ты иди поскорее, пока не начался налет», и вдруг стала рассовывать кожики по моим карманам. Комок подступил к моему горлу, еле сдерживая слезы, я поблагодарила ее и ушла, не прощаясь. Явилась по указанному в направлении адресу, доложила командиру и показала бумаги о моих военных достижениях. Мне ответили, что медиков у них уже много, больше не нужно». «В разведку пойдешь?» — спросили меня. «Ой, хочу!» — выпалила я с готовностью и добавила, что очень хорошо владею немецким языком. Командир засмеялся. «Что, в школе учили?» «А мы язык учили дома. Мой отец хорошо знал немецкий и занимался с нами». На следующий день я пришла домой уже в военной форме, чтобы оставить там гражданскую одежду. Сразу все поняв, мама расплакалась. Но я не стала ее успокаивать, а только сказала: «Так нужно, это лучше для всех нас. увиделись мы с ней не скоро. Располагалась военная часть в школе, недалеко от станции метро «Аэропорт». Командир привел меня в комнату, где было еще 7 девушек, и сказал: «Вот, Наташа, теперь это будет твоя семья до самой победы. Каждая из вас должна запомнить главное – никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлять товарища в беде. Закон фронтовой жизни не приложен. Сам погибни, но друга спаси». Суровые эти слова потрясли меня и нашли горячий отклик в сердце. Время первого моего испытания пришло очень скоро. Командир ушел, начался обед. Девушки сели и стали есть из одного котелка. Такого у нас дома никогда не было. Даже ложкой второй раз не пользовались, а тут предстояло хлебать суп из общей миски. Но надо было выдержать, и я переломила себя, села есть вместе со всеми. В тот момент я поняла, что готова к службе. Командиром нашим был Николай Михайлович Берендеев, герой Советского Союза с Финской войны. Этот простой русский человек терпеливо объяснял и неукоснительно требовал от нас соблюдения нравственных норм, благородства, уважения друг к другу, скромности. Теперь я убеждена, что в глубине души он был истинно верующим, православным человеком, а звание героя получил за подвиг, совершенный с огромным риском для жизни. Он подорвал минное поле для прохода наших танков, не зная схемы расположения снарядов и не имея времени на вызов саперов для разминирования. Берендеев понимал, что сам мог находиться в центре минного поля, но, спасая полк, подорвал гранатой обнаруженный снаряд, и это вызвало цепную детонацию остальных. Он был тогда тяжело ранен, после госпиталя комиссован и уволен из армии как непригодный к службе. Однако в октябре 1941 года Берендеев добровольно явился в военкомат Москвы и был направлен в нашу дивизию. Для нас командир стал настоящим отцом, хотя было ему всего 27 лет. Мы искренне почитали его и беспрекословно ему подчинялись. Многие из нас обязаны ему жизнью. Он оберегал нас от ненужного риска, учил тонкостям военного искусства, а в необходимых случаях – самоотверженности и разумной смелости. Особенно бережно относился командир к нам, девушкам, и каждый раз, посылая нас на опасное задание, он всем сердцем тревожился за нашу судьбу. С первых же дней армейской жизни мы осознали, что одного горячего порыва для выполнения солдатского долга недостаточно. Необходимо было в кратчайшие сроки пройти курс обучения. Режим был суровым. В 6 утра подъем, зарядка на свежем воздухе, 5 минут на умывание, затем завтрак и с 7 часов занятия. Изучали уставы, основы фронтовой разведки, упражнялись в стрельбе и приемах ближнего боя. После обеда и короткого отдыха снова занятия до 22 часов. Затем отбой и сон на полу в верхней одежде, но без ботинок и ремня. Мы многому научились. В первую очередь товариществу, чувству локтя, научились надеяться на того, кто рядом. Я намучилась с одеждой. Ни обмундирование, ни обувь мне не подходили. Все было велико. Брюки галифе доставали до подмышек. На ноги приходилось наматывать 2 пары портянок. Зато сколько радости было, когда нам выдали ватные штаны и телогрейки. Теперь моя тонкая фигура была надежно спрятана под толстым покровом, и я больше походила на мальчишку. Часто, когда мы строем шли через деревни, выходящие нам навстречу женщины со слезами причитали, глядя на меня: «Господи, какой молоденький солдатик, совсем еще мальчик», и крестили, провожая нас. 6 ноября 1941 года мы принимали присягу на верность родине и народу. До сих пор помню, какое высокое и сильное чувство владело каждым. Теперь мы уже не принадлежали себе, на нас сложилась вся ответственность солдатского долга. Уходили романтические представления о военной службе. Самое трудное на войне — это нескончаемые бытовые тяготы — Ведь служба на передовой — это жизнь без крыши над головой практически в любое время года. Прибытие банного поезда — редкое счастье. Походная кухня тоже появлялась не каждый день. В таких условиях заслужить уважение и любовь товарищей можно было только заставив себя не роптать, не жаловаться, являть пример выдержки. Я никогда не считала себя выносливым человеком и не знаю, откуда у меня брались силы все это преодолеть. Дома я часто простужалась, а тут меня будто подменили. Хочу подробнее рассказать о нашей не совсем обычной дивизии. Состояла она только из добровольцев, которые по разным причинам не подлежали мобилизации. Как я уже говорила, возраст от 16 до 60 лет, от студентов до профессоров вузов. Приходили даже семьями, были и дети репрессированных, но разные по возрасту, социальному положению, образованию. Все мы чувствовали себя единой семьей, зная, что каждого привела сюда одна общая цель — желание спасти Родину и Москву. В ноябре наша дивизия была направлена на боевые рубежи на Ленинградском и Волоколамском направлениях. Там ожидалось наступление врага, и мы должны были сдержать его до прибытия сибирских частей. Рейды наших разведчиков за линию фронта участились. Но вот наступил момент, который навсегда запечатлелся в моей памяти. В ночь с 5 на 6 декабря нас подняли по тревоге, построили. В наступившей тревожной тишине слышны были только шаги обходившего замерший строй командира. Мы впились в него глазами. Остановившись около нашего взвода, он стал говорить, как будто нам одним. «Немцы готовят прорыв на Волоколамском направлении. Получен приказ провести разведку. Командиром группы назначается Фирского. С ним пойдут 6 человек. Добровольцы есть?» Вперед шагнули все 33. Подойдя ко мне, он, чуть улыбнувшись, сказал: «Ну, ты-то уж вне конкурса». И, назвав еще 5, поторопил: «Быстро одевайтесь, машина ждет». Через несколько минут, в полной боевой готовности, прихватив медицинскую сумку, я влезла в кузов грузовичка. Ехали медленно, без фар, со слабой подсветкой для встречных машин. Спать не хотелось, разговаривать тоже. Машина довезла нас до кромки леса. Остановилась на берегу замерзшей реки, за деревьями, и мы стали выпрыгивать на землю. Светало. Было очень холодно, снег лежал плотным слоем. Дальше пошли пешком по маршруту, известному только командиру. На нас были зеленые бушлаты, и на белом снегу мы были хорошо заметны. 2 ребят получили от командира группы задание перейти реку и скрытно провести наблюдение в зоне полотна железной дороги. Нужно было узнать расположение немецких сил в этом районе. Я смотрела, как они пробираются на другой берег, и чувствовала беспокойство. Как плохо, что не нашлось маскировочных халатов. Фигурки уходящих бойцов были видны даже сквозь пелену пошедшего снега. Мне кажется, я до сих пор ощущаю то тревожное волнение, которое мы испытывали с первых минут начала операции. Внезапно послышалась стрельба. Потом все стихло. Неожиданно сквозь метель мы разглядели прихрамывающего бойца. К нам шел Саша, один из двоих, ушедших в разведку. Вид у него был ужасный, без шапки, с искаженным от боли лицом. Он рассказал, что они натолкнулись на немцев, и Юру, второго разведчика, тяжело ранили в ногу. Хотя Саша отделался легче, он все равно не мог вынести товарища. Перетащив его в укрытое место, он с трудом доковылял до нас. Мы оцепенели. Как спасти Юру? Ведь добираться до него надо было по снегу без всякой маскировки. У меня в сознании сразу всплыли слова командира: «Не оставлять товарища в беде». Сама не знаю, как случилось, но я быстро сняла с себя верхнюю одежду, оставшись только в белом теплом белье, схватила сумку, в которой был комплект экстренной медицинской помощи, сунула за пазуху гранату, чтобы избежать плена, перетянула с ремнем и бросилась по оставленному Сашей на снегу следу. Остановить меня не успели, хотя и пытались. «Он ведь ждет помощи, нельзя его оставить там», — бросила я на ходу, подчиняясь властному внутреннему приказу, хотя страх сжимал сердце. Когда я нашла Юру, он открыл глаза и прошептал: «Ой, пришла! А я думал, что вы меня бросили». И так он на меня посмотрел, что я поняла, если нечто подобное случится опять, пойду еще и еще раз, только бы вновь увидеть такую искреннюю благодарность и счастье в глазах товарища. Нам надо было проползти через место, которое простреливали немцы. Одна я преодолела его быстро, а как быть вдвоем? У раненого была покалечена одна нога, руки целы. Я перетянула его ногу жгутом, соединила наши ремни, попросила помогать мне руками. Мы двинулись в обратный путь. И вдруг неожиданно повалил густой, как по заказу, снег, словно в театре. Снежинки склеились, падали лапками, и под этим снежным покровом мы проползли самое опасное место. На полпути нам навстречу бросились ребята, взяли на руки Юру, да и меня тоже пришлось тащить. Мои силы оказались на исходе. Даже одевшись, я долго не могла согреться и ничего не отвечала, кажется, только расплакалась. Добрались до какой-то деревушки, где расположилась другая дивизия наших войск. Мы сдали раненых в медсамбат, а сами решили передохнуть в пустой избе, прежде чем идти к нашей машине. Только здесь и обрушилось на меня все пережитое. Это стало моим боевым крещением». В тот момент, может быть, впервые в жизни мне пришлось преодолеть в себе чувство страха. Прошло около часа, и вдруг снаружи резко прозвучал сигнал боевой тревоги. В избу вбежали солдаты и крикнули: «Всем на построение!». Попытки нашего командира объяснить, что мы из другой части, остались без внимания. А мне казалось, что я не смогу даже подняться. Но встали все, и я с ними. На плацу уже выстроились буквой «П» солдаты. Мы заняли место в самом конце построения. Я еле стояла на ногах. Вдруг все замерли, повернув голову в сторону обходившей строй группы командиров. Один из них, генерал Белобородов, сказал, обращаясь к солдатам, что предстоит принять бой с фашистами. «Нам некуда отступать, ребята. Соседи наши уже бьются с танковой части врага». Он направился к нашему флангу, подошел ближе и удивленно спросил меня: «Девушка?» Я молча кивнула. «Санитарка?» «Я доброволец», — ответила я не впопад, но гордо. Генерал Белобородов улыбнулся, положил руку мне на плечо. «Спасибо тебе, доченька». Он повел меня в центр построения. Где-то близко шел жестокий бой, непрерывно слышались разрывы снарядов. Руководил операцией Панфилов. Обращаясь к солдатам, Белобородов сказал: «Вот эта девушка, ребята, примет с нами все, что выпадет на нашу долю, а мы должны выстоять или умереть. Другого не дано. За нами Москва». Окопы заняли сразу же за деревней. Послышался гул, и появились немецкие танки, отходившие от соседних рубежей. Шли на ходу, стреляя из пушек, и нам казалось, что сейчас они свернут в нашу сторону. Жуткий момент. Если на тебя надвигается танк, это словно идет ревущий, страшный дом. Нас учили, что когда танки приближаются, надо спрятаться на дне окопа, а потом, когда они пройдут, кидать им вдогонку бутылки с зажигательной смесью. Сначала немцы попадались на наши уловки, но потом поняли, что к чему. И теперь, когда тяжелые боевые машины подходили к нашим окопам, они останавливались и словно начинали танцевать, утрамбовывая землю своими гусеницами, раздавливая тех, кто в окопе. Я твердо решила, что прятаться не буду. Бутылку с зажигательной смесью брошу, а потом пусть давят меня, как хотят. Но, видно, нас хранил Господь. Танки, развернувшись совсем близко от нас, вдруг начали отступать на север. В эти тяжелые дни обороны и Жуков, командовавший Западным фронтом, и Рокоссовский, руководивший действиями 16-й армии, понимали, что у них не хватит людей. На свой страх и риск Жуков снял войска с более южного направления. Если бы немцы об этом узнали, они бы заняли Москву в считанные часы. Но они устремились навстречу получившим подкрепление нашим частям, которые держали оборону. Через несколько дней подошли наши дивизии из Сибири, и силами свежих полков началось наступление. Это было начало разгрома немцев под Москвой, первое их серьезное поражение. Господь дал почувствовать людям большую беду, а потом спас их, не пустил немцев в Москву. Настроение у нас было приподнятое, друг другу на каждом углу мы кричали: «Все, остановили немцев!» Вроде бы ничего не изменилось, такой же тяжелый режим, такие же трудные дни, но ликование было не скрыть. С начала войны мы только и слышали: оставили город такой-то, оставили город такой-то. И вдруг впервые перешли в наступление. Битва на Волоколамском направлении вошла в историю как образец военного искусства и героизма русского воинства.
0: «Монахиня из разведки», читала Ольга Волынкина. Продолжение следует.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 10 часов утра. Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие друзья! 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником радио «Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектурой и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Шестого мая — День памяти Нины Наумовны

0: Радио «Град Петров». 10 лет в эфире. Истории в лицах. Сотрудники, авторы, исполнители.
1: Нина Наумовна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли на радио «Град Петров», ваш путь? И вот в связи с этим, так как это радио православное, ваш путь православия, как эти ветки пересеклись в вашей жизни?
2: Ну, наверное, надо сказать вначале про православие, а потом уже о том, как я пришла сюда. Начать какой-то отсчет моего прихода в православие очень трудно. Я бы его начала с того самого младенческого возраста, когда, пригласив священника из Князь-Владимирского собора домой, пока папа, военный моряк, был в командировке, в отъезде, бабушка и мама меня покрестили. Я об этом знала всегда по рассказам и бабушки, и мамы. Рассказывали, что я вела себя достаточно смирно, но в самый ответственный момент ухватила батюшку за бороду и не хотела отпускать его. Мне было тогда 6 месяцев. Мама сохранила все: и крестильную рубашку, и крестик, и свечечку даже, и дату, которая была написана на маленькой свернутой бумажке, и значилось 9 марта 1949 года. То есть я даже знаю дату своего крещения, не просто рождения и именин. Я жила здесь же, на Петроградской, где, собственно, родилась и выросла, на улице Блохиной. Поэтому Князь-Владимирский собор был рядом. У нас в доме, ну, как бы так выражено, никогда не отмечалось православных праздников. Но так как бабушка, ее сестра и вот все семейство по маминой линии было коренным петербургским семейством, и как потом... Случайно так, вскользь, как бы мне удалось узнать у мамы, что ее бабушка, моя прабабушка, была дочкой священника, то понятно, что какие-то такие хорошие православные традиции в семье всегда существовали. Я всегда помню крашеные яйца и куличи, которые пекла бабушка. Яички красили все, я разрисовывала их, очень любила это делать с детства. И еще очень хорошо помню, что в нашем доме дни рождения не отмечалось. Отмечались только именины. Это вот как бы такой характерный момент для людей, наверное, просто глубоко верующих, потому что я не знала до получения документов уже после смерти бабушки и ее сестры, которая с нами жила, каковы были их дни рождения, потому что мы отмечали Лидию 5 апреля, Наталью 8 сентября, Валентину, маму 23 февраля и меня 27 января. Это был особый день, потому что все в семье были блокадниками, и двойной праздник снятия блокады и мой день ангела, он отмечался всегда очень торжественно, гораздо более, пожалуй, торжественно, чем день рождения. Мне в этом плане делались исключения. Мой день рождения все-таки отмечался. У меня было 2 праздника. 7 октября день рождения и вот 27 января день именин. Еще я очень хорошо помню с детства эту икону в круге Николая Чудотворца в Князь-Владимирском соборе. Почему-то только эту икону помню. Помню, как мама поднимала меня и подносила к этой иконе. Вот мы не ходили на исповеди, на причастие, нет у меня таких воспоминаний. Но в условиях нашего атеистического государства мама, которая работала до моего рождения, я родилась вскоре после войны, мама была уже почти 40-летней. В таком возрасте в то время редко рожали раньше, конечно, гораздо. И в связи с этим мама очень трепетно относилась ко мне, единственному так счастливо появившемуся на свет ребенку. И мама не работала, пока я была дошкольницей, меня в детский сад не водили. Потом, когда я пошла в школу, мама пошла работать, ей нужно было дорабатывать стаж, она была экономистом-бухгалтером по специальности. Но, опять же, долго поработать ей не удалось, потому что в 3-м классе я заболела полиомиелитом. Это была первая страшная эпидемия, которая пришла в Россию. И мама потом рассказывала, как меня увезли в больницу парализованную. И мама рассказывала, как она жила этот месяц, пока я лежала в больнице, между храмом и домом, и больницей. То есть дома она находилась минимальное количество времени, либо в больнице, куда ее не пускали, как теперь ко всем пускают. Она сидела вот там в вестибюле, пыталась поговорить с врачами. Может быть, надеялась как-то внутренне переговорить со мной, очевидно. И после этого бежала в храм и молилась там за меня. То есть она всегда говорила, что она меня отмолила. Это то, что запомнилось с юности. Запомнилось, как отпевали бабушку в храме перед тем, как хоронили на Серафимовском кладбище. Тоже такое воспоминание сильное. Ну, мне было тогда 11 лет. почти что. Не могу сказать, что я сильно как-то очень ярко запомнила бабушку, только какие-то отдельные эпизоды. Бабушкина сестра жила с нами до смерти, дожила она очень до преклонного возраста. Это был удивительно интересный культурный человек, коренная петербурженка по всему. И, как теперь я понимаю, тоже человек глубоко верующий, хотя это никогда не афишировалось и никогда вслух не высказывалось. Да, они были дочери священника. Я даже не знаю, мама потом говорила, может, и не священник был у бабы Лизы, отец, а диакон. Она не знала этого. Знала, что он служил где-то в Полюстрове, в каком-то храме. И вот баба Лиза была удивительной кротости и человек душевной теплоты, доброты, как все они отзывались. Она была прихожанкой Матвеевской церкви, очень активной прихожанкой. Об этом тоже я позже узнала от мамы уже. Понятно, в те времена не принято было говорить ни о происхождении, если оно не пролетарское, ни о принадлежности к вере. Но мама никогда в партию не вступала, бабушка, ее сестры были очень далеки от партийной жизни, поэтому высоких постов никто никогда не занимал, на высоких должностях не работал. Папа по своей службе был военным моряком, он был, конечно, партийным человеком, но, как всегда мама говорила, дай бог всем быть такими коммунистами, как наш папа. Это был тоже человек невероятной доброты, отзывчивости, внимания. Он всю свою жизнь отдавал людям. И не только своей семье, но вообще людям. В каких-то моментах мама даже немножко побаивалась, она была более строгой и критичной очень. А папа был очень таким открытым, душа нараспашку, и меня к папе даже больше тянуло всегда. Но надо сказать, что пойти вот по этой общественной стезе у меня большого желания не было, хотя папин пример был как бы передо мной. То, что потом происходило в моей жизни, все равно было опосредованно связано, конечно, с Богом, это однозначно. И чего-то я не понимала в то время, поняла уже потом, как меня хранил Господь, как Он меня направлял. И когда я стала уже учиться на истфаке, а потом после окончания преподавать, я, став сама мамой, пыталась объединить своих студентов и воспитывать своего ребенка не только вот в обстановке семейной, не очень благополучной, просто потому что сложные были отношения со свекровью, а я прожила 20 лет в доме свекрови. И при том, что она была тоже из хорошей верующей семьи и семейными иконами в доме, вот тем не менее она была просто человеком очень такого жесткого характера, что меня подчас приводило к очень сложным ситуациям. И я не хотела, чтобы лишний раз ребенок это видел. Поэтому мы стали ездить много. Я возила своих студентов. Это было 80-е годы, когда никто даже не произносил слов паломничества. Это были учебные экскурсии, как я их называла. Это были поездки по всем тем святыням, по которым теперь ездят с большим пиететом наши паломники. За благодатью. Мы ехали, наверное, не за благодатью, но за той духовной силой, которую эти места в себе таят. И я очень рада, что главным итогом наших многолетних поездок стало то, что практически все участники этих поездок, представители того поколения, которое не крещённое, достигало совершеннолетия в основном, потому что не принято было крестить детей, боялись очень многие проблем на работе, родители и так далее. Кто как, надо было уезжать куда-то из города для того, чтобы крестить ребенка. У кого были родственники в деревне, так, как правило, это и делали. А у кого их не было, чаще всего не крестили детей. И вот все эти девочки, которые ездили со мной с первого курса, иногда еще до поступления на истфак, потому что я вела занятия на подготовительных курсах университета и как бы присматривала наиболее любознательных и интересующихся этими вещами абитуриентов, чтобы потом их как бы включить в уже сформировавшуюся группу. Вот они все, кто не был крещен, крестились. У четверых я крестная мама. У еще одной я крестная ее дочери уже. Ну, то есть у нас такая своя семья образовалась, которая фактически вот вместе со мной совершала это сложное, может быть, и очень для того времени раннее еще восхождение к Богу, потому что все обратились к вере уже в 90-е годы, а у нас это происходило в 80-е в нашем коллективе. Что касается такого прямого воцерковления, то оно, наверное, началось с конца 80-х годов для меня, когда я встретилась с отцом Анатолием Малининым в Новгороде. Встреча произошла неожиданно, потому что я очень хотела восстановить место захоронения Василия Степановича Передольского, очень интересного новгородца, краеведа, историка, археолога, основателя музея новгородских древностей, незаслуженно забытого новгородцами, и, в общем-то, имя которого я постаралась реабилитировать и из небытия вернуть в Новгороде. Ну вот, и мне хотелось не просто вернуть имя, но и место захоронения этого человека. Он был похоронен в ограде церкви Филиппа Апостола. Нужно было решать этот вопрос на соответствующем заседании райкома. И на этом заседании два человека из присутствующих оказались явными сторонниками установления на могиле Передольского креста. Это были отец Анатолий Маленин и Нина Наумовна Жерве. Вот тогда мы напрямую познакомились с батюшкой. Знакомство переросло в такую очень сильную духовную дружбу, я бы сказала. Отец Анатолий направлял меня по тому пути, который для меня, может быть, был еще не знаком. Я очень хорошо помню, как он дал мне одну из первых книг, которую я прочитала запоем на одном дыхании, Луку Воина Ясенецкого «Дух, душа и тело». Я, наоборот, рассказывала ему о том, что он не знал, он с огромным интересом слушал, даже для себя что-то записывал, при этом присутствовал нередко его младший сын Матвей, который тоже теперь священник. Ну, вот эти встречи происходили чаще всего в церковном доме, вот церкви Филиппа Апостола, когда я приезжала на свой отпуск, обычно я ехала работать в Новгород, в библиотеку, в архив, в то время как сын, допустим, работал в экспедиции археологической в Новгороде. Эти встречи, они подвигли меня к тому, что первые, кого крестил отец Анатолий, были мои ребята. Вот я их привозила туда, потому что это был конец 80-х, еще здесь боялись креститься. Некоторые ехали с удовольствием туда. Ну, собственно, там же произошло крещение моего сына. Это вот такой был момент, непонятный мне даже до конца сегодня, почему я не настояла в том, чтобы в младенческом возрасте куда-то уехать в пригород, где-то найти батюшку, покрестить его. Было понятно, что в городе нельзя, потому что мы просто с мужем лишились работы в университете. Это все очень жестко тогда фиксировалось. Но вот Алеша уже крестился в сознательном возрасте, ему было 13 или 12 лет. Я поняла то, что я упустила, когда он был гораздо младше, но в то же время поняла, что теперь уже упущенное время будет работать на меня только в том случае, если он сознательно придет к вере и примет христианство не просто потому, что мама так хотела, а потому что он понимает необходимость этого. Ну вот в 12 или в 13 лет он крестился. Его крестным отцом стал отец Анатолий Маленин. Он же впоследствии Алексея и Марию венчал в Софийском соборе, потому что мы решили, что, конечно, венчание должно быть в Новгороде, потому что именно Новгород является для нас духовной такой родиной. И как мое воцерковление и настоящая церковная жизнь началась отца Анатолия, так мне хотелось, чтобы и Алёшина семейная жизнь начиналась тоже с венчания в Софийском соборе. Ну вот, а как раз в начале 90-х годов новгородская епархия образовалась самостоятельно, и как-то возникла такая идея создать новгородское издание собственное, епархиальное. И отец Анатолий, собственно, и благословил меня на участие в этом издании, познакомил меня с теми людьми, которые организовали тогда газету «София». Я стала членом редколлегии, а через 5 лет «София» превратилась в журнал, и отец Анатолий был нашим самым постоянным и самым удивительным сотрудником. Потому что, когда я приезжала в Новгород, а ездила я регулярно и причащалась, исповедовалась обычно у него в Софийском соборе, когда я после исповеди брала у него благословение, он обычно спрашивал громким шепотом: «А статью для журнала когда надо сдать?» Ну, это, конечно, было совершенно невероятно, уникально. Это был человек, который никогда не опаздывал сдать свой материал, в отличие от многих других. Никаких проблем по срокам получения материала, в общем-то, не было. Ну и он меня благословил на очень многие дела, которые в Новгороде тогда, в 90-е годы, совершались при моем непосредственном участии. Вот он меня благословил тогда преподавать в Центре повышения квалификации учителей. Мне предложили это мои друзья новгородские, надеясь, что это приведет к ослаблению прежнего партийного направления в этом институте. Я очень боялась, я не хотела, но когда я пришла к отцу Анатолию, рассказала ему о предложении, он очень воодушевился, сказал, надо, обязательно надо. Я сказала, я боюсь, у меня не получится, это же учителя, они студенты, с ними по-другому. Он сказал, ничего, я буду за вас молиться, я вам помогу во всем, чем смогу. Потом, когда я первый год там читала лекции, после лекции прибегала в свою комнатку в общежитии, где находилась наша редакция газеты «София», и рыдая, просто вот переживала все то, что приходилось испытывать, когда перед тобой сидят 40 неверующих людей, смотрят на тебя, ну, если не злобно, то не очень добро, и не очень воспринимают то, что ты им говоришь, а назвать то, что ты говоришь, катехизацией, вообще невозможно, потому что ни один шаг в сторону какого-либо пропаганды веры не воспринимался, он мог вызвать только отторжение, поэтому все надо было делать опосредованно. И, конечно, через историю русской духовной культуры мы пришли действительно к глубокому и серьезному пониманию и христианства, и к вере, в общем-то, потому что те же самые учителя, которые в первый год, я помню, на выездной экскурсии в Вижичском монастыре не знали даже, как лоб перекрестить. И прежде чем их выпустить на территорию монастыря, я проводила 10-минутную катехизацию, объясняя, что делают в монастыре, как себя ведут, как пишут записки, для чего они и так далее. И вот уже через год, когда мы поехали в Леохново, в старорусские земли, то те же самые учителя, я с радостью увидела, уже несколько человек подходили правильно под благословение батюшки, прикладывались к мощам преподобного Антония Леохновского. То есть вот первый урок такой, первое путешествие было большим толчком для очень многих из последующих моих слушателей к их воцерковлению, к приходу к вере. И в свое время владыка Лев тогда очень просил меня, чтобы я ни в коем случае не отказывалась от этой работы, хотя она была трудной, мне приходилось постоянно приезжать в Новгород для того, чтобы читать там по несколько дней такими сессиями эти лекции. Но он говорил, вы понимаете, что мы не можем отправить священника к учителям, они не готовы еще к этому. Вот вы наш тот самый посредник, после которого можно уже и священнику свое дело делать и как-то уже окормлять эту паству очень сложную, очень, конечно, проблемную своим словом. Что касается Града Петрова, то встреча с Олей Суровегиной произошла гораздо раньше, когда она еще издавала газету «Город Золотой». И мне передали эту газету, даже просили какого-то моего совета, оценки. Мы с Олечкой разговаривали по телефону, лично не были знакомы. Потом мой сын Алёша участвовал в записях программ для «Голоса православия». Они вместе с Ольгой читали христианские произведения. И я слушала Алёшин голос по радио, это было очень интересно. Но о том, чтобы это я пришла... Это на «Радио Россия» было, да. И, ну, я в это время, когда образовалась, у нас появилась христианская «Радио Мария», оказалась участником этих программ, потому что, опять же, отец Анатолий меня благословил туда идти. Когда я ему сказала, что вот мне предлагают записать несколько передач для христианского радио, но радио это католиками содержится, он сказал, ну и что? Слово православие на христианском радио должно быть достойным. И я вас благословляю это делать. Ну, я понимала всю ответственность, которую я на себя беру. Но там на радио был потрясающий руководитель, отец Евгений Мацео, о котором я до сих пор вспоминаю с чувством огромной благодарности, потому что такое количество православных передач, какое звучало на Марии в те годы, ну, никому и не снилось. Было понимание. Россия, конечно, православная страна, и голос христианской радиостанции без мощного православного ключа не может существовать. Тогда я очень много записала не только отдельных передач, но целых циклов, на которые мне подвигал отец Евгений, а молился за меня отец Анатолий в Новгороде.

0: через год, по-моему, после образования Града Петрова.
1: То есть вы около 9 лет?
0: Ну, может быть, 8 где-то лет. Во всяком случае, это было в первые годы существования. Ну, наверное, где-то 2002-2003, мне кажется, так.
1: С каких передач вы начали?
0: Я начала с очень сложного цикла. Я попыталась записать цикл лекций по истории Русской Православной Церкви. Тот период, вначале досинодальный, потом синодальный. Но на самом деле вот на этих записях я могла бы сломаться, потому что для меня жанр лекций был обязательным с присутствием людей. И когда мне пришлось здесь у микрофона читать лекции, я чувствовала себя очень плохо, неуютно. Потому что передачи на Марии у меня были немножко иными, они были популяризированы. А здесь я попыталась вот такой более серьезный как бы настрой, который присутствовал на лекциях. А я их читала к тому времени уже не первый год в религиозно-философской школе. Ну, мне самой не очень нравится то, что я записала тогда. Я бы сейчас, наверное, совсем по-другому записала этот цикл. Но это была первая проба, а потом вот появились отдельные передачи из цикла «Календарь памятных дат». Вначале церковные, а потом и просто по русской истории, культуре, мировой культуре и истории. И как-то я так втянулась в это дело, и передач стало очень много. Они меня очень увлекали, хотя иногда было очень тяжело записывать разные совершенно по стилю, по содержанию передачи одним заходом. В календаре находилось очень много памятных дат. Подчас вот за одну запись 3, а то и 4 передачи на разные темы. Это вот просто, что называется, на износ. Кроме того, когда я стала записывать цикл о истории Русской Православной Церкви синодального периода, у меня возникло желание как бы сделать большой цикл по истории православного миссионерства. На Марии я нечто подобное писала, но это был, по сравнению с тем, что здесь, на Граде Петровом, я делала очень небольшой такой пробный цикл, состоявший из отдельных бесед по истории миссионерства, по разным направлениям, которым осуществлялось это миссионерство. Здесь же у меня возникла идея сделать это совсем иначе. Я привела своего ученика Андрюшу Изотова, хорошего православного молодого человека, прихода Иоанновского монастыря, который у меня учился еще будучи школьником, потом абитуриентом. Мы с ним очень дружны, со всем семейством его дружны. Он, по моей просьбе, читал отрывки из дневников, записок, отчетов миссионеров, а я уже делала канву передач, и вот в таком виде они, как мне кажется, получились более живыми, интересными и глубокими. Вот этот цикл мы закончили, недавно записали последний блок из этого цикла, посвященный русской православной миссии в Иерусалиме.
1: Нина Умовна, когда вы пришли после «Радио Мария» на «Радио Град Петров», слышали ли вы передачи «Радио Град Петров», знали ли вы, что это за радиостанция?
0: Да, конечно, естественно, я слышала передачи, я понимала, что вот по духу это очень близкое мне радио, потому что здесь очень высокоинтеллектуальный такой настрой, и это обстоятельство меня особенно привлекало на эту радиостанцию.
1: Вы продолжаете работать в журнале «София».
0: Когда перечисляю незнакомым людям, чем я занимаюсь, люди смотрят на меня изумленными глазами, не понимая, кто перед ними. Ну да, действительно, я продолжаю оставаться теперь выпускающим редактором журнала «София». Преподаю, правда, сейчас не в университете, а только в Институте высшей религиозно-философской школы. Я читаю лекции публичные по истории русской культуры, по истории Петербурга, усадеб и всего, что мне дорого и интересно. Моя основная работа в университете. Я зав. Отделом Музея истории Санкт-Петербургского государственного университета. Я перешла 1.5 года на эту работу, когда закрыт был мой отдел научной библиотеки университета, где я проработала более 30 лет. Ну вот новая работа, она более интересна, хотя требует больших сил, наверное, большего времени. Кроме того, постоянно приходится что-то писать еще, выступать на конференциях, работать в архивах. Я понимаю, что только с Божьей помощью все это может происходить. И когда меня спрашивают, как ты все это успеваешь, я именно так и отвечаю: с Божьей помощью. Когда Господь посчитает ненужным ту или иную стезю мою, Он сам у меня уберет это дело. А мне говорят: ну ты откажись, ну вот откажись от записей, там, откажись от редакторства. А я говорю: меня на это благословил отец Анатолий, которого уже 5 лет нет на свете, но он все равно со мной все время. Я понимаю, что это благословение накладывает на меня особые обязательства. Хотя сейчас я прихожанка Самсоневского собора, там, где служит его старший сын, отец Иоанн Малинин. Для меня все равно отец Анатолий всегда остается таким совершенно особым авторитетом. И в самые трудные моменты я прошу помощи и у Господа, и у Божьей Матери, у своего ангела, святой равноапостольной Нины.

0: Нины, стезя, которая тоже во многом, как я понимаю, решила мою судьбу и направление моей деятельности. Ну и всегда еще прошу Божьей помощи у отца Анатолия, понимая, что вот такой человек, как он, такой праведной жизни и такого духовного накала, он, конечно, за всех нас, своих духовных чад, молится. И его помощь я тоже постоянно ощущаю.
1: Нина Наумовна, журнал «София» и радио «Град Петров» — это два разных средства массовой информации. От какого рода деятельности вы чувствуете большую отдачу в своей работе? Через какое средство ваше слово доходит быстрее до тех, кому оно адресовано?
0: Большую отдачу, наверное, от «Града Петрова», потому что я по натуре, конечно, лектор. Я люблю говорить с людьми гораздо больше, чем писать. Пишу, может быть, и неплохо, но это заставляет мне больше трудностей, больше времени от меня требует, чем разговор. Поэтому с большим удовольствием, с большей легкостью я готовлю передачи для радио. Также с большой радостью вот теперь уже почти 2 года пытаюсь вместе с Юлечкой Осинской сделать эту программу «Путешествие к нашим истокам». Поездки интеллектуального паломничества по новгородским землям, главным образом, для того, чтобы приблизить наших слушателей к тем местам, о которых мы неоднократно говорим в наших передачах на радио «Град Петров». Ну, что касается журнала, он иногда доставляет и огорчение, и я понимаю, что журналистика в таком виде, конечно, не совсем мое дело, но я тоже не могу это все бросить, потому что батюшка благословил, как я могу оставить журнал «София», если владыка скажет, что все закончили, значит, закончится. Мы двое женщин, которые выпускают этот журнал, продолжаем работать во славу Божью. То есть за свою работу мы ничего в журнале не получаем. Журнал держится именно за счет того, что епархия выделяет средства только на непосредственное осуществление печатания. Работа, конечно, не всегда такая, которая действительно приносит радость. Иногда и сложности, особенно когда сталкиваешься с некоторыми авторами, которые предлагают что-то не очень потребное, но очень активно и настырно. Самое главное, конечно, у меня печаль — это то, что журнал просто мало востребован в Новгороде. Его продают в Софийском соборе как-то так, на заднем плане. И люди, приезжающие в Новгород, подчас его просто не видят. Они бы, наверное, купили. И когда мне говорят, допустим, что там лежат пачками ваши журналы, они никому не нужны. Вы знаете, это нож острый в сердце. Хочется, конечно, плакать и кричать, зачем тогда мы эту работу делаем. С другой стороны, множество людей, которые говорят спасибо, интересно, и мы все читаем, но как-то так получается, что больше читают его учителя, люди просвещенные, образованные. Мне когда-то говорили, что журнал слишком умный. Но я извинилась, сказала, простите, глупо выпускать не могу и не буду. Все-таки уровень журнала, тем более выпускают его двое петербурженок, я считаю, должен быть приличный. Марку Петербурга мы не имеем права портить.
1: Нина Наумовна, при всей вашей занятости, удается ли вам когда-нибудь быть слушателем радио «Град Петров»? И есть ли у вас любимые передачи? Вообще, ваше мнение о радио «Град Петров»?
0: Слушаю, к сожалению, достаточно редко. Мой приемник в доме на этих коротких волнах не берет. Я могу слушать только через интернет. Что я иногда делаю? Когда были средние волны, я слушала чаще, но звучание было подчас очень плохое. Но из передач мне очень нравятся передачи, посвященные Петербургу, разного рода. Мне очень нравятся все передачи Марины Михайловой. Они каждая талантлива по-своему и просто с блеском передачи сделаны. Мне вот очень нравятся ваши передачи такие, которые обращены и к родителям, и к трудным вопросам воспитания детей. Это очень интересно, очень нужно и очень важно. Жаль, что я их не слышала, когда воспитывала своего ребенка. Пытаюсь теперь на внуках это как-то воплотить. Очень понравились мне детские передачи, подготовленные Олей Антиповой. Но Олечка Антипова год училась у меня на подготовительных курсах вместе со своим будущим мужем. Она, Оля Дмитриева, была тогда. Вот эту семью я знаю очень хорошо и очень рада, что вот произошло такое хорошее воцерковление этого семейства, и что Оля так талантливо и ярко работает на «Граде Петровом». Очень нравится мне, когда повторяют передачи «Голоса православия». Люблю, когда читает Крупинин Саша. Просто голос его очень люблю слышать, даже другой раз все равно, что читает. Любое, по-моему, за что он берется, хорошо звучит. Ну, вообще, то, что касается таких передач со чтением разных произведений, я еще в свое время очень любила театр Комиссаржевской, и Корольчука помню по этому театру. Краскова Аню помню по этому театру. Поэтому, когда теперь в эфире звучит их голос, тоже с радостью слушаю.
1: Считаете ли вы, что наше радио занимает какое-то особое место среди радиостанций других в Петербурге? И в чем уникальность радио «Град Петров»?
0: Безоговорочно, да. Это радио занимает тот промежуток, который необходимо было занять между вот сугубо православными радиостанциями, такие как «Православный Петербург», куда меня тоже в свое время приглашали, при этом сразу сообщили, сколько я должна сама платить за выход в эфир. Я изумилась, я готова была, как всегда, так, во славу Божью поработать, там, если нужно одну или две передачи записать. А мне сказали, нет, вы нас не понимаете, нам надо платить за эфир. Ну вот передача, которая авторов, готовящих передачу, еще берет и за эфир, мне кажется, что это не радиостанция православная, а нечто непонятное. Тем более те передачи, которые там звучат, ну, мне не нравится по своему настрою, мне не нравится определенная политизированность. Это не христианское радио в моем понимании. Ну, может быть, то же самое я бы сказала и о радио «Радонеж», которое иногда приходится слушать. Все они куда-то развернуты в сторону политики. Все время они пытаются привлечь слушателей каким-то живцом таким политическим. Мне кажется, что это для христианского радио неприлично и неправильно. В то же время у нас есть хорошие радиостанции, наши первая и третья программы, да, которые идут по общей трансляции, где очень много хороших передач, но им не хватает того интеллектуального уровня, который есть у нас на «Граде Петровом». Наше радио, как мне кажется, занимает такую совершенно особую нишу в эфире Петербурга. Жаль, что вот эфир этот только ограничен Петербургом. Понятно, что можно слушать по интернету, но кто же это может? Не все могут слушать по интернету. Конечно, те, кто не могут, мне их очень жаль. Вот я когда новгородцам рассказываю, они просто изнывают, говорят, ну, нам тоже хочется слушать. Вот и учителям бы, я представляю, как здорово было, и таким образованным людям, прихожанам там разных храмов, как бы это понравилось. Конечно, не всем, но большинству из тех, кто интересуется русской культурой, европейской культурой, кто понимает, что христианство – это все культурное богатство в первую очередь. Вот они бы, конечно, с огромной радостью все слушали. Жаль, что мы вещаем только на Петербург, и даже в пригороде, вот когда я выезжаю на дачу под Сосново, уже не слышно.
1: Спасибо большое, Нина Новна. Последнее. Ваше пожелание радиослушателям.
0: Дорогие радиослушатели, мне очень хочется, чтобы вы не просто слушали радио, но чтобы вы и как-то помогали сотрудникам не только материальными взносами, но и советом, какими-то духовными своими словами, мнением, высказывающимся в эфир. Ведь можно всегда направить пожелания, по телефону позвонить и в письменном виде отправить. Приятно очень получать письма от вас, вот обращенные к авторам передач. Мне кажется, что такого рода общение еще больше радости принесло и вам, как слушателям, и нам, как работникам радио «Град Петров». И мы могли бы, может быть, и какие-то новые передачи поставить, понимая, что вас больше всего волнует и интересует. И, может быть, внести какой-то новый аспект в уже существующие передачи для того, чтобы они ложились вам на сердце. Чтобы вот эта связь между слушателем и автором постоянно ощущалась.
1: Спасибо большое.
2: Передачу для вас подготовила Людмила Зотова.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «До-мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас замечательные гости, музыканты. Это Ирина Петровна Пименова, заслуженный работник культуры, преподаватель средней специальной музыкальной школы при консерватории. Здравствуйте. И еще у нас сегодня в гостях Виктор Павлович Хусу, солист Мариинского театра.
1: Здравствуйте.
0: Я рада, что вы сегодня пришли, и я рада, что мы сегодня имеем возможность поговорить о вашей, прежде всего, Ирина Петровна, профессиональной и просто жизни, потому что 11 апреля в Малом зале филармонии состоялся юбилейный концерт. И я думаю, что многие любители музыки на этом концерте были и имели возможность порадоваться тому, как играют ваши ученики. И поэтому вот сегодня я бы хотела вас расспросить о том, каково это быть учителем музыки.
2: Добрый вечер. Я с удовольствием согласилась участвовать в этой программе и немножко рассказать о своих учениках, о себе, о нашей замечательной школе, которая этому миру подарила очень много серьезных музыкантов с мировыми именами. Но сейчас я расскажу, наверное, о себе, о своих учениках, как того требует программа.
0: Ну, первый мой вопрос, наверное, это где вы учились, кто был вашими учителями, и как вы выбрали флейту, между прочим? Это же тоже такой момент тонкий. Встретиться с инструментом?
2: Я не из семьи музыкантов, поэтому мы с моей подружкой, когда нам было по 11 лет, мы просто решили, что мы хотим учиться в музыкальной школе.
0: Сами
2: а так
0: решили.
2: Как мы жили на Васильевском острове, мы пошли в эту музыкальную школу. И там встретили директора Софью Дмитриевну, которая сказала: приходите на экзамен. Ну, понятно, что нам уже было по 11 лет, поэтому ни фортепиано, ни скрипка, какие-то духовые инструменты. Ну, вот мы пришли, нам сказали на выбор, пожалуйста, флейта, гобой. Я понятия не имела ни что такое флейта, ни что такое гобой. На всякий случай у своего одноклассника, который играл там на баяне, я спросила: слушай, а что такое гобой? Он сказал: да знаешь, говорит, такой, говорит, инструмент, он все время крякает, как утка. Я подумала, мне это не подходит. Вот таким образом я выбрала флейту, которая потом стала просто неотъемлемой частью моей жизни. И без музыки, и без флейты я не представляю себя. Я всегда говорю своим ученикам, когда я заканчивала школу и выбрала профессию музыку, мне мой первый педагог Иван Иванович сказал: ты знаешь, ты очень серьезно подумай, это очень сложный и тернистый путь. Очень сложно. И всем своим ученикам я говорю то же самое. Когда ты выбираешь эту профессию, ты это должен быть настолько этому предан и так это любить, что ты без этого не можешь жить. По-другому я это не воспринимаю. Вот если ты не можешь жить без этого, да, путь тяжелый, но путь очень интересный. И жизнь, конечно, творческая, она очень интересная. И работа с учениками, и концерты, и конкурсы. Сколько вот мы с Виктором Павловичем в течение последних, там, я не знаю, наверное, 16 лет были на всех этих международных конкурсах в разных странах. Ну, помимо того, что Виктор Павлович у нас ездил с сольными концертами, даже включая Соединенные Штаты, а мне довелось в Соединенных Штатах вести мастер-курсы, например. Так что жизнь, конечно, да, она сложная. Сложная, требует много нервной системы, и, в общем, всякое бывает, и хорошее, и плохое. Это естественно. Но мы не можем без этого жить. И дети у нас тоже стали музыкантами, и внуки продолжают уже традицию в третьем поколении.
0: Сколько у вас музыкантов в семье?
2: Вот старшая дочка Мария, Илона Мария Хусу, она взяла фамилию папы. Она солистка заслуженного коллектива республики и взяла ее туда по конкурсу Юрий Хатуевич Тимирканов, довольно молодую, уже туда попала. Вторая дочка у нас, она флейтистка, она закончила, у меня она закончила специальную музыкальную школу, консерваторию она закончила Александры Михайловны Вавилиной Мравинской. И теперь она работает в музыкальной школе. Очень довольна. Ей это нравится. Ей нравится работа с учениками. Она с удовольствием этим занимается. Теперь внуки. Один из них заканчивает как скрипач среднюю специальную музыкальную школу, консерваторию, а внучка Зина учится у меня на флейте.
0: Тяжело вот. Учить своих детей и внуков?
2: Тяжело.
0: Тяжело, проще...
2: Детей особенно. Да? Детей, да. Внуков как-то все-таки это внуки, все-таки у них есть родители. А вот когда тебя это касается напрямую, это, конечно, серьезное испытание для обеих сторон, я бы сказала так. Ну, всякое бывало.
0: Вы сразу стали преподавать или сначала работали в оркестрах?
2: Ситуация у меня сложилась так. Я поступила в Московскую консерваторию при советской власти. Это было очень престижное учебное заведение. Еще тогда был жив Давид Федорович Ойстрах, Коган. Можно продолжать вереницу великих людей. Ростропович еще не уехал. Кого там только не было. И так получилось, я поучилась, причем училась тоже у человека очень серьезного. У Юлия Григорьевича Ягудина, который был в прошлом солист Большого театра. Вот, но потом в силу сложившихся обстоятельств я вернулась в Ленинград. И в этот момент такой неприятный для всех умер Иван Иванович, доценко, у которого я начала
0: учиться,
2: да, в Василеостровской школе. И меня вообще без всякого педагогического опыта, без всего, Аркадий Николаевич Борзенков взял на эту работу. Это, конечно, было испытание для меня. Ну, так он меня настроил, сказал, что, знаешь, ты должна продолжать это дело, ты училась в этой школе, традиции соблюдать. Таким образом, я стала заниматься педагогикой. Не предполагая, конечно, мечта была играть в оркестре, но вот жизнь меня повернула совершенно в другую сторону. И хочу сказать, что в училище я училась у замечательного музыканта, который тогда был солистом Мравинского. Это был Дмитрий Михайлович Беда. И потом, видите, так получилось, когда уже Дмитрия Михайловича не было на свете, когда он уже там не работал, а мне дали класс в училище Мусоргского. И получилось так, что я и там продолжила традиции. А прошло еще сколько-то лет, уже не помню. И Глеб Павлович Никитин, у которого я заканчивала Ленинградскую консерваторию, отдал мне свой класс в школе. Я там работаю по сей день. Вот так все это получилось. Ну, наверное, кто-то свыше уже мне все это расписал.
0: Ну и потом, если за столько лет вы не сбежали, не прекратили преподавание, значит, это...
2: Ну, куда я сбегу?
0: Ваша стезя.
2: Нет, конечно. А потом все дело в том, что да, конечно, трудно, но это ведь тоже интересно. И вырастить человека с первой ноты, чтобы он стал солистом Большого театра, как, допустим, Коля Попов, который стал замечательным музыкантом, у которого сейчас столько проектов, который ездит по всей России и еще совмещает работу в Большом театре, это же тоже здорово.
0: Мы можем послушать,
2: конечно,
0: какую-нибудь запись Николая Попова, вашего ученика, солиста Большого театра.
2: Да.

0: Спасибо. А вот что касается жизни человеческой, ведь помимо работы есть еще семья, вы сказали, что у вас есть дети, внуки. Можно я задам следующий вопрос вам, Виктор Павлович, и спрошу у вас такую простую вещь. Что самого прекрасного принесла в вашу жизнь ваша жена?
1: Жизнь принесла.
0: То есть без Ирины Петровны не было бы жизни?
1: Такой, может, какая-то была, но другая.
2: Это трудно сказать, да, была бы другая.
1: Была бы другая жизнь, точно. И неизвестно, я думаю, что было бы хуже значительно. Я такой человек своеобразный.
0: Вы уж давно вместе?
1: Ну, с 81-го года.
0: То есть получается, что вашему браку 45 лет?
1: Да.
2: Ой, не произносите, эту цифру страшно.
0: Да. Ну, это прекрасная цифра, мне кажется, волшебная.
1: Не знаю, я доволен, все нормально.
2: Так сложилось.
0: А скажите мне, вот это сложнее или... легче, когда два музыканта живут вместе?
1: Да, я сложности с точки зрения музыкальной никогда не ощущал. Мы как-то вот вместе на одной волне были всегда. У нас совпадало взгляды на музыку, на композиторов, на исполнителей, поэтому...
2: Это очень важный момент. Да. Потому что когда два музыканта очень амбициозные, то обычно это плохо заканчивается.
1: Плохо, да.
2: Мы в этом плане, мы друзья.
0: Мне очень понравилась ваша история про то, что нет, гобои играть не буду, потому что...
2: Нет, ну, понимаете, гобой настолько специфический инструмент, что я вам хочу сказать, что Виктор Павлович, он обладает совершенно отличным, отличающимся от других гобоистов звуком. Это действительно так. Потому что вообще звук гобоя это очень специфический. Я, например, вот помню свои впечатления. Конечно, я выросла в Ленинградской филармонии, можно сказать. И на всех, конечно, концертах я присутствовала. И я помню все эти гобойные звуки тогда. И я помню, когда я попала на концерт Караяна и услышала совершенно другой гобой, то, в общем, и флейту. Я была потрясена. Но больше гобой. Так вот, Виктор Павлович, вот он обладает, и обладал уже вот даже в молодости другим звуком очень сильно. Я не знаю, если бы он играл как... Нет, не буду на это тянуть, ладно. Но, короче, у него очень красивый звук. Очень красивый звук. Именно, как сказать, он больше певец на этом инструменте. Это очень серьезный момент заставить инструмент петь, потому что вообще, если говорить о музыке вообще... то музыка – это один, наверное, самый сложный вид искусства, который состояние души, эмоции передает не красками, не слова, а вот именно звуками создает этот музыкальный образ. Мне кажется, это очень действительно сложный момент. И я рядом живя с таким музыкантом, как Виктор Павлович, я хочу сказать, что он все время работает над собой, он все время собой недоволен. Все время спрашивает, вот как это звучит, как это. И оцениваем спектакль, как вот сыграл, не сыграл, вот это получилось, не получилось. Поэтому в этом плане у нас проблем нет.

0: Хочу спросить вас, дорогие гости, вот о чем. Когда-то, еще там в юности, мне кажется, что я это прочитала у Ницше, но это, наверное, гораздо более древняя такая история про различие между струнными и духовыми инструментами. Что это две какие-то совершенно разные, ну, я не знаю, разные музыкальные стихии. Струнные инструменты и все, что произошло от дудочки, да, все вот эти духовые. Вот как вы чувствуете или не чувствуете? Ну, наверняка вы что-то про это...
1: Да нет, это элементарно. Сначала же были камерные оркестры, и там были одни струнники, а духовиков туда добавили для тембральной окраски.
0: То есть для богатства, для какой-то сочности больше звука.
1: Композиторы стали писать произведения более масштабные, и, значит, они стали потихоньку вводить. Там две флейты, два гобоя, ударники, потом две валторны, и вот так потихоньку тромбоны, потом туба появилась, а потом уже симфонические произведения писали большие. Поэтому уже до 100 человек сидело и исполняло. Это было привилегия аристократии.
0: Оркестры.
1: Да, камерные оркестры, удовольствие-то дорогое.
0: Ну, вот. Конечно.
1: Вот. Поэтому это могли себе позволить там короли, епископы какие-нибудь высокие, там ранга. Но играли они, это у Тулемана застольная музыка, да? Тафель-музык. Под еду, ели, пили, оркестр играл, так сказать, чтобы улучшилось пищеварение. А произведения-то писали композиторы, представители барочной музыки, но там просто гениальные произведения. Вивальди, Гендель, Бухстехуда, Бах, который тоже вышел из барочного стиля, сыновья его, это гениальные произведения просто.
0: За что вы любите духовые? Флейта, вот гобои, что они вам открыли?
2: Ну, теперь уже трудно сказать, мы уже без них жить не можем.
0: То есть это уже часть просто конечно. Тела,
2: это уже часть, сказать, да? Часть жизни, часть тела, конечно. Мы уже, можно сказать, приросли к ним. Но я при себе говорю. Все равно когда-то придется закончить свой творческий путь. Всему когда-то приходит конец, поэтому я совершенно к этому отношусь спокойно. Вот сейчас я делаю этот концерт класса. Он действительно масштабный. Я очень благодарна филармонии, что они мне дали этот замечательный зал, который я обожаю, с прекрасной акустикой. И там замечательные люди работают. Спасибо им огромное за то, что они мне разрешили провести концерт в этом зале. Я очень счастлива. Ну, конечно, можно сказать, что это своеобразное подведение итогов. Я уже не выращу столько музыкантов, столько поколений. Жизнь, она не бесконечна, даже если я проживу 100 лет.
0: 50 лет, да, преподавательской деятельности? 74-го года. Полвека в строю. Красота.
1: Да.
2: Замечательно. И будем продолжать дальше.
0: Скажите мне, пожалуйста, бывает ли у вас так, Ирина Петровна, что ваши ученики становятся вашими друзьями? Есть такие ученики, с которыми прямо у вас многолетние такие отношения?
2: Да, есть такие. Но их довольно мало.
1: Просто мало.
2: Их просто мало. Но я могу сказать, что это Коля Попов, Маша Осипова. Из более молодых. Но они все хорошие, но они все-таки другие. У них уже другое воспитание. Но я хочу сказать, что то количество людей, которые с радостью согласились принять участие в моем концерте, это дорогого стоит.
0: Конечно.
2: Например, замечательная флейтистка Таня Хватова, которая работает в Мариинском театре. Вот она заканчивала у меня школу, потом она заканчивала консерваторию не у меня. Сейчас она родила второго ребенка. Ребенку 4 месяца. Я позвонила, говорю, Таня, ты будешь участвовать? Сказала, да.
0: Чудесно.
2: Это тоже о многом говорит,
0: конечно.
2: Правильно?
0: Конечно.
2: А так вот, чтобы, ну вот с кем-то, ну у нас другие друзья... Но я считаю многих своих учеников все-таки друзьями. Хотя жизнь складывается по-разному. И все разные люди. С кем ты общаешься, кто тебя помнит. Кто-то тебя не помнит, кого-то я не помню. Это нормально.
0: Абсолютно. Это жизнь, она идет так,
2: жизнь,
0: как
2: да.
0: идет.
2: Но мне радостно то, что много людей, которые все-таки мои друзья. Я уже не говорю о тех людях, которые со мной с детства, с консерватории, с училища, и все-таки я их не растеряла. Иногда они даже живут в других странах. И мы все равно поддерживаем отношения. С кем-то судьба развела в силу всяких обстоятельств, ну, а с кем-то продолжаем дружить. С детства, с молоду, это тоже здорово.
0: А скажите мне, пожалуйста, для чего, такой вопрос дурацкий, но тем не менее, для чего учить детей музыке? Ведь понятно, что далеко не все, кто отправился в музыкальную школу, сделаются профессиональными музыкантами. Да, наверное, столько профессионалов и не надо. А вот для чего получать музыкальное образование, если не делать его своей профессией?
1: Кругозор расширить. Человек на мир будет смотреть по-другому, с другими красками. Он добавляет краски для жизни, эмоции. Он по-другому смотрит на природу, на взаимоотношения людей друг с другом. Несколько по-другому. Богаче, что ли, у него получается мир его внутренний. И он, когда начинает разговаривать с другими людьми, которые музыкой не занимались, мозг как-то, может, их заражает этим. Понимаете? Вот, то есть он сеет вокруг себя разумное, доброе, вечное. Мне кажется так.
2: Мозг развивает, память развивает. Память, да. Вот эта вот бесконечная работа, допустим, над каким-то музыкальным произведением. Но в данном случае я говорю, допустим, о школе консерватории, о школе десятилетки. Например, у меня есть такая ученица Аня Кудрявцева, которая вначале училась на фортепиано, потом у нее что-то случилось с рукой, ее перевели на флейту. И она у меня заканчивала училище. Я тогда, помимо десятилетки, работала в училище. Аня стала очень успешным биологом. Успешным во всех смыслах. И как-то раз я ее спросила: «Аня, а что тебе дала музыка?» Она сказала: «Вы знаете, если бы вот это неумение сосредотачиваться на сцене и доносить то, что нужно зрителю, я бы, наверное, не могла вести все эти свои лекции, тем более на другом языке».
0: Угу.
2: Вот даже так.
0: То есть, помимо всякого прочего, музыка – это еще дисциплина, это да, концентрация.
2: Ну,
0: это...
2: Да, конечно. Ну, я уже не говорю о том, что, конечно, начинается с того для ребенка, чтобы там куда-то не бегал, чем-то не занимался, лучше занимайся музыкой. Правильно? А потом этот человек начинает развиваться, а дальше жизнь, она уже корректирует кого, куда, кому. Ну, во всяком случае, то, что эти люди начинают ходить в филармонию и в музыкальный театр, это уже здорово.
0: Конечно.
2: Это не всем дано.
0: Ну, безусловно. И здесь, мне кажется, еще важно то, что когда у человека есть какая-то культура, какой-то опыт, то ему просто интереснее попасть в ту же самую филармонию, в музыкальный театр.
2: Конечно.
0: Ведь всегда в восприятии искусства важен какой-то наш опыт. Если человек прочитал там несколько сотен книг, он по-другому будет чувствовать текст.
1: Конечно.
2: Да, я думаю, что да. И, конечно, когда человек читает, если у него эмоциональная сфера развита, вот эта вот образность, она, естественно, у него возникает. У каждого человека по-разному. Но я думаю, что это становится неотъемлемой частью. Не просто прочитал и забыл. Конечно, у каждого человека по прочтению возникают разные абсолютно образы. Мой любимый роман «Мастер и Маргарита», но только один человек, Бортко, с ним мне можно согласиться. А ведь много раз пытались.
0: Экранизировать?
2: Да, конечно. Да. Очень много.
0: Но это вообще очень опасный путь, конечно.
2: Конечно, конечно.
1: Дьявола за усы дергать, это дело такое.
0: Дело такое. А вот, кстати, важная тоже тема – это интерпретация. Потому что, ну вот я как-то думаю тоже о том, что за работа музыкант-исполнитель. И мне кажется, что здесь какие-то два полюса. Вот с одной стороны творчество, а с другой стороны, какое-то колоссальное смирение, потому что, ну, все-таки человек, там, Гендель, Телеман, не знаю, Бах, он написал то, что он написал. И если музыкант встает на путь, ну, как сейчас модно говорить, самовыражение, то не может ли войти в конфликт такая яркая личность исполнителя с тем, что есть, что заложено в тексте музыкальном?
1: Нет, ну сначала, поначалу, когда человек в разных стадиях развития музыканта, сначала через ученика играет педагог. Он приобретает опыт исполнительский, он начинает уже делать то, что написано у композитора. А потом, когда наступает определенный возраст, когда он просто обязан привносить ту эстетику, которая существует в данный момент, она меняется потихоньку каждые 25-30 лет. Ну, зависит от жизни, окружающей среды, скорость увеличивается. Раньше играли, предположим, минуту, да? А сейчас играют это то же самое за 50 секунд. И окружающие воспринимают именно не то, что минуты им скучно уже, а за 50 секунд, то, что жизнь быстрее пошла. И вот эти вещи надо учитывать. Обязательно. И потом он находит свое лицо, начинает через композитора что-то свое добавлять. как он ощущает окружающий себя мир.
0: То это... есть ввести вот этот текст музыкальный в какую-то гармонию с тем, что происходит именно сейчас.
1: Да. А сейчас, когда проходит время, начинаешь понимать, что старики-то гениально писали. Красота просто по сравнению с тем, что сейчас иногда такое напишет, что просто...
0: А какую вы музыку любите больше? Старинную или современную?
1: Я старинную люблю. Нет, ну, мне очень нравится Прокофьев, это «Ромео и Джульетта», блестяще написано. Вот. Не все у него, как бы, не то, что не нравится, а то, что я еще, может, не недопонимаю, не дорос до некоторых вещей.
0: Ну, и потом, Шостакович
1: мне нравится, да.
0: Я
1: в свое время начал понимать Шостаковича.
0: Угу.
1: Вот. Потом Стравинский мне очень нравится. Я часто играю «Жар птицу», его балеты, там музыка, великолепная музыка, блестящая. Вообще, он тоже... Я сейчас сказал фамилии тех композиторов, которые определяли направление музыкальное 20 века вообще-то.
2: А я люблю Брамса.
1: И Брамс тоже, да.
2: А я люблю Чайковского.
1: Чайковского, да.
0: Романтика.
2: Да. А я люблю страсти Баха.
0: Ой, они прекрасные, конечно, тоже.
2: Так что...
0: По Матфею, по Иоанну.
1: По Иоанну, да.
2: Я
1: а где вот по Луке? По Луке где?
2: Нет.
1: А он же 4 написал.
2: Там история, такая, что они погибли.
1: Нет, сын сжег один.
0: Да?
1: Да.
2: Во всяком случае, я не знаю, сжег, не сжег, но они утеряны. Остались только по Иоанну и по Матфею.
1: По Матфею, да. А он все дописал.
2: Еще?
1: Кантату он
2: Месса
1: много написал.
2: Семинорная.
0: Да,
1: прекрасная. Да, да.
2: Потрясающая. Так что Бах – это космос.
1: Недаром, что Бах – это в переводе на русский ручей.
2: Вот да, из этого ручья проистекли. Не ручей, море должно быть ему имя.
1: Да. А оттуда красиво. Уже проистекли уже и Бетховены, потом
2: это,
1: Шуберты,
2: кстати,
1: Шуманы.
2: Бетховен сказал.
0: А, кстати, вот. Красиво, что вот ручей, в смысле, исток, а потом из этого прям целый космос такой музыкальный, да,
1: да
0: разворачивается.
1: Да, да. Да, Мендельсону. Бартольду спасибо, который его поднял. Его исполняли Баха, но он был бы как в забвении, а он его поднял до того уровня, на котором он должен
2: Мендельсон
1: быть.
2: Мендельсон открыл.
1: Мендельсон открыл,
2: открыл.
1: Да.
2: Открыл Баха.
0: Заново.
1: Нет. Заново, да. Да. Нет, его исполняли, но он так, не понимали его, потому что он как бы, может, и время... Ведь он, его музыка так действует, что будь здоров. Сейчас современный человек говорит, а надо это, такие вещи исполнять, это же у нас гениальный человек был. Гениальный органист был. Маршан такой был, французский органист в Европе. Он очень ценился. И он приехал как-то посоревноваться с Бахом. И он зашел в Святого Фомы, этот, в кирху где он, и послушал, как тот играет. И сбежал. Он понял, что он проиграет.
2: Я, кстати, была в этой церкви Святого Фомы в Лейпциге. Рядом там стоит Иоганн Себастьян Бах лежит. Захоронен там. Рядом прекрасная... памятник. Меня поразили тогда масштабы. Как бы вот ты смотришь на эту церковь Святого Фомы, ну, не Исаакиевский собор, не собор Святого Петра, но когда ты входишь туда, вот эти 4 огромных органа...
1: Да, там у него 4 органа.
2: Вот так они исполняли музыку Баха. Я даже представить себе не могу. Я помню, меня это настолько поразило. Тут 4 органа огромных.
1: Гендель и Бах, они недалеко друг от друга родились. Тут там один был у английского короля, он же был 2-метрового роста, Гендель. Бах-то пониже, но он такой крепкий мужик был.
0: Ну да.
1: Веселый класс. Был, кстати.
0: Да, и любил жизнь. Детей у него было много.
1: Ну, 20 с чем-то. И он был второй человек в городе по влиянию. Его, так сказать, и побаивались, там магистрат, или как там назывался у них, верхняя власть, верховная власть в городе.
2: Магистр.
1: Его побаивались, он такой мужик был, отстаивал свое. Но у него же договор был, он был, должен был каждую неделю по контракту писать.
0: Да, это вот тоже меня поражает. То,
1: и
0: что
1: он писал,
0: человек,
1: писал.
0: Мы так много рассуждаем о вдохновении, а это такая колоссальная дисциплина. Надо, ну, это... надо и работать.
1: Господь Бог через него писал.
2: Петр Ильич тоже каждый день писал.
1: Да.
2: Обязан был это делать.
1: Обязанность, да, подписал, но за это деньги платили. Он обязан был выполнять. Когда не выполнишь контракт, деньги не получишь. И с соответствующими еще последствиями.
2: А это уже гениальные личности.
1: Он гений, да.
2: Да. Создавали такую музыку.
1: И вот из него потом Моцарт появился. И дальше, дальше, дальше. Моцарт сам, предположим, он писал своим друзьям, как я не помню, кому другу, что Вам кажется, что мне очень легко писать музыку. Вы не представляете, как у меня болит голова, когда я пишу музыку. То есть Господь одно дает, а другое забирает.
0: Ну, он же умер-то там 30 с чем-то лет. Да, он очень молодо не умер. И да. Как-то очень...
1: Похоронили его в общей могиле.
0: Да, да.
1: К сожалению.
0: А вот еще мы хотели послушать вашу ученицу Анну Комарову. Угу. Скажите о ней
2: два слова. Можно я про нее расскажу немножко?
0: Конечно.
2: Анечка приехала ко мне из Абакана.
0: Из Сибири.
1: Хакасия.
2: Да, из Сибири.
1: Хакасия.
2: Хакасия, да. Когда мама произнесла «мы из Абакана», я так немножко задумалась. Она мне сразу сказала: «Ирина Петровна, Саяно-Шушенская ГЭС». Тогда я поняла. Аня приехала ко мне в 8 класс. Я ее учила 4 года. Ну и потом, когда она уже поступила в консерваторию, тоже года 2 или 3 консультировала. Аня очень, конечно, способный человек, очень умный человек. С очень хорошо развитой головой она уже приехала сюда. Она хорошо играла на рояле, на флейте пальцы у нее бегали, но своя умная голова, она сразу поняла, что нужно то, то, то и то. Она много работала, и уже в конце 11 класса она сыграла... Ой, 10-го, я извиняюсь. Она сыграла конкурс «Мариинский театр», и ее взяли. И уже 11 класс она совмещала...
0: С работой в театре.
2: Да, с работой в театре. Вначале она пришла 1 сентября, стала рыдать. Я не пойду в театр, я говорю: «Аня,
1: это было.
2: Я хорошо хочу закончить школу». Я говорю: «Аня, ты пойми, что такое Мариинский театр. Это вообще такой шанс раз в жизни». Вот, ну, потом Аня уже дальше складывала сама свою судьбу. Она ездила на мастер-классы, она очень много приобрела на этих мастер-классах. У нее, если посмотреть, что она пишет, там очень много людей, от которых она впитывала.
1: Все хорошее брала.
2: Да, хорошее.
1: А потом... брать хорошее – это тоже талант должен быть.
2: Да, это умение.
0: Надо уметь различать.
1: Да, да, да, да.
2: А самое главное – должна быть потребность.
1: Потребность.
2: И понимать, да, что ты вот это не можешь, а кто-то тебе вот это может дать. Не потому, что он тебе конкретно... Ты услышал или ты прочитал, ты понял.
1: Да, а потом все это внутри себя переработать, типа через флит, и все это... А потом, собственно, еще свое «я» потом было.
2: Короче, потом Аня поступила, она ушла из Мариинского театра. Как называется этот оркестр?
1: РНМСО, президентский оркестр, как бы молодежный.
2: Российский молодежный оркестр под юрисдикцией президента в Москве.
0: Угу.
2: Она там проработала, не помню уже сколько 3 лет.
1: 3-4 года примерно.
2: А теперь она работает у Курентиса.
1: Курентиса, да.
0: И к этому,
2: да, и к этому времени у нее огромный список престижных конкурсов.
1: Да, каких конкурсов? Будь здоров, как ни у кого.
2: Если учесть, что вообще нынешняя ситуация очень сложная. Ну, Аня за это время, она 2 раза она участвовала в престижном конкурсе в Японии, в КБ.
1: КБ,
2: она
1: да.
2: там 2 же стала лауреатом. Она стала лауреатом конкурса «Оральный Кале» в Китае.
1: В Гуанчжоу,
2: это тоже престижный конкурс. 2 или 3 европейских конкурса у нее.
1: Дюссельдорф, Тампера.
2: АРДН.
1: АРДН, там это суперконкурс считается.
2: Там, и конкурс Чайковского.
1: И конкурс Чайковского.

0: Спасибо. А вот, к сожалению, время наше так течет быстро, что нам уже пора заканчивать. И я бы хотела вот о чем вас спросить. А что вы хотели бы сказать совсем молодым музыкантам? Вот тем, кто учится в школе, там, планирует поступать в музыкальное училище. Вот вы, как люди, которые в музыке, как, не знаю, как дельфин в океане. Что важно для музыканта, когда он начинает свою жизнь?
1: Есть две поговорки в России. Назывался «Груздем, полезай в кузов».
0: Да.
1: И первое, что-то у меня вылетело из головы. Ну, в общем, в принципе, такое. Если хочешь стать профессионалом, заниматься надо всю жизнь. К этому надо быть готовым. Только у спортсменов век, он короткий, в принципе, а у музыкантов вся жизнь. Надо вкалывать каждый день.
0: Сколько вы занимаетесь ежедневно?
1: Ну, я...
0: Деликатный вопрос.
2: Он еще скажет, что
1: час-полтора.
0: Обязательно.
1: Каждый день обязательно.
2: Помимо спектаклей.
1: Да,
0: помимо репетиции, спектаклей.
1: Да, обязательно, обязательно. Потому что находишь что-то новое, что-то там... Я еще трости сам делаю для Гобоя. Поэтому там... Так, вот, не знаю, за что Господь наказал гобоистов, вообще, как тростевые вещи эти, очень много зависит от потерялок, ну, в общем, там много всяких параметров, но если вдруг получается удачная трость, начинаешь получать удовольствие от собственной игры. Не любоваться, как нарциссом, понимаешь ли, а
0: радоваться.
1: Радоваться, да, что получилось, и можешь потом передать это ученикам.
2: Я пожелала бы, в первую очередь, всем удачи, успеха, потому что это действительно трудный путь, и хочется, чтобы эта затраченная энергия была не впустую, чтобы был успех, была радость от исполнения, не только чтобы ты сам эту радость испытывал от своего исполнения, но в первую очередь слушатели, сначала это твои педагоги, потом это какая-то более широкая аудитория. Успеха, счастья, здоровья. Здоровье тоже очень важно в нашем деле.
0: Да, это так.
1: И есть такая маленькая деталь, это уже из исполнительской практики. Когда какой-нибудь концерт играешь, ну, должен играть, думаешь, зачем же я его играю? Это же волнение, мокрый выходишь весь, как рубах, выжимаешь. А когда сыграешь, слава богу, что я отыграл его, правильно сделал. А перед думаешь, а зачем? Тоже это же...
0: То есть радость от результата, от
1: конечно,
0: сделанной
1: да.
0: работы.
1: Да,
2: результат от собственного исполнения. Еще сложнее, когда результат от исполнения своих учеников.
1: Да.
2: Я помню, как покойный мой профессор Глеб Павлович Никитин, когда я стала делать эти концерты класса, я как сказала, говорю, Господи, больше не буду. Он мне сказал, знаешь что? Будешь все время ругаться, переживать, и будешь делать все время. Вот его уже нет на свете 27 лет, а я все продолжаю.
0: Вспоминаете его слова, да?
2: Нет, конечно, конечно, конечно, вспоминаю, как он был прав. Да, это все тяжело, но когда есть результат, это здорово.
0: Спасибо вам за замечательный разговор. Все-таки музыка – это такая метафора жизни. Вот жизнь – это усилие и радость. И эти вещи как-то они друг от друга, наверное, неотделимы, да, в человеческом бытии.
1: Ну, это наивысшее проявление в, как это называется, в искусстве. Колебания воздуха идет от инструмента. Тут можно выражать как угодно все это дело. Это не скульптура, где можно сделать такую скульптуру, что власть придержащая будут тебя ненавидеть или наоборот восхвалять. А тут вроде бы неопределенно, и все понимают.
0: Ну да.
1: Вот как в свое время Верди написал то самое, там же тогда была раздробленность в Италии, и из Набука там хор.
0: Угу.
1: И вот это как революционная песня была.
0: Это вот это «Ты прекрасного родина наша», вот этот?
1: Да. Вот. И это как пели там в Италии, по всей Италии это пели, как революционный гимн.
0: Хотя, казалось
1: а власти
0: бы,
1: ничего
0: да?
1: не... Ничего, ну, ничего. Да. Вот что такое музыка?
0: Да, это такая...
1: А остальное...

0: пронизывает жизнь. Потому что помимо всего остального, музыка, ведь это еще то, что, ну там, ты можешь мыть посуду и петь.
1: Да.
0: Например, да?
1: Конечно.
0: В это время книжку читать затруднительно, и картину рисовать невозможно. А вот петь можно. То есть, мне кажется, что это в природе человека прямо. Вот,
1: так это же не только у аристократов звук. Там было. Для них специально там они покупали вокалистов, платили им, и они, так сказать, пели, они получали удовольствие. А крестьяне, девушки собирались, лучина, пряли и пели.
0: Ну да.
1: Пели.
0: Да. Так и трудовые песни. Да. Там. Крестьяне – это тот, пели. Кто может петь все время. Ну что же, я надеюсь, что наш с вами разговор как-то вдохновит наших прекрасных слушателей на то, чтобы слушать музыку, музицировать в меру своих возможностей. И спасибо вам за ваше такое великолепное служение и в то же время радость, легкость, чувство юмора. Спасибо за то, что нашли время к нам прийти.
2: Да, спасибо большое.
1: Да, спасибо.
2: За приглашение.
0: Дорогие слушатели, у нас сегодня в гостях были замечательные музыканты Ирина Петровна Пименова, флейтистка, педагог, и габаист, солист Мариинского театра Виктор Павлович Хусу. Спасибо.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Маленький концерт.
1: Для Бетховена, гениального пианиста, виртуоза, импровизатора, фортепиано было родной стихией. Свой творческий путь композитор начал именно с фортепианных произведений. И если симфония оказалась сферой, наиболее соответствующей монументальным замыслам композитора, то область фортепиано отвечала потребности в непосредственном высказывании, в отражении многообразных жизненных впечатлений. И именно через фортепиано Бетховен мог свободно делать слышимым все, что его волновало, все, о чем он мыслил и что переживал. Внесение личного элемента смягчает, очеловечивает грандиозную героику его симфоний. Уже в самых ранних фортепианных сонатах отчетливо проявляются черты бетховенского стиля. Новое обнаруживается прежде всего в мелодическом и гармоническом строении темы. Мелодический стиль Бетховена очищается от всякого рода украшений, которые словно кружевом оплетали мелодию. Эти мелодические украшения составляли одну из главных особенностей клавирной музыки предшествующего века. Бетховен же выявляет выразительную сущность самой мелодии. И поэтому любая гамма, любой пассаж, любой форшлаг обретают смысловую значительность. В то же время Бетховен словно раздвигает до крайних пределов диапазон звучания фортепиано, показывая, как богаты и выразительны все регистры. Он сдвигает звучание мелодии в нижний регистр, тем самым уравновешивая мелодическое значение всех регистров, и фортепиано начинает звучать как целый оркестр. Вторая медленная часть знаменитой патетической сонаты — это прекрасный образец, открывающий слушателю мир фортепианной музыки Бетховена. Бальзак однажды назвал стиль классицистской литературы «пламенем, скрытым в кремне». Эта характеристика удивительно подходит к драматизму патетической сонаты Бетховена, где огненно-страстный пафос, еще невидимый предшественником композитора, облачен в величественную строгость выражения. Соната для фортепиано номер 8 до минор, опус 13, патетическая, от греческого слова «пафос», что означает «приподнятое, возвышенное настроение», была написана в 1798-99 годах. Бетховену тогда было 29 лет, и именно в это время он стал замечать первые признаки надвигающейся глухоты. Обычно считается, что это одно из немногих произведений, названное самим композитором. Однако свое название соната получила от издателя, впечатленного ее трагическим звучанием. Впрочем, название вполне соответствовало вкусам самого Бетховена и получило его одобрение. Название

не патетическое, можно отнести ко всем трем частям сонаты, хотя патетичность выражена в каждой части по-разному. В первой же музыкальной рецензии критик отмечал: «Не без оснований присвоено этой сонате наименование патетической. Ее характер поистине страстный». Во второй ее части, адажио, патетика выражена в благородной скорби. В этой музыке равно прекрасны текучая мелодия и гармонические модуляции. Действительно, красота медленных частей бетховенских циклов всегда покоряет. Но адажио кантабили из патетической сонаты — одно из самых прекрасных. Второй части сонаты свойственна особая певучесть всей музыкальной ткани. Это почти оркестровая полнота звучания, воплощенная в фортепианной фактуре. Музыка невероятно богата тембровыми красками. Начальные такты, например, напоминают звучание виолончели. Основная мелодия появляется в среднем регистре, и это придает ей насыщенный тембр низкого струнного инструмента. Второй раз мелодия поется в верхнем регистре, и теперь ее звучание напоминает голоса скрипок. Музыка второй части сонаты, лирико-философского склада, воспринимается как осмысление событий предельно драматической первой части, как необходимый момент углубления, внутренней сосредоточенности. И главную роль в создании этого образа играет мелодия. Одна из незабываемых бетховенских мелодий, которые с первого же знакомства глубоко проникают в душу и навсегда остаются в музыкальной памяти. В этой возвышенной и благородно простой мелодии значителен каждый интонационный поворот. Он воспринимается как целое событие. Тема лишена сентиментальных вздохов и каких бы то ни было украшений. В ней подчеркнута строгая, мужественная простота. Именно такой тип мелодики станет ведущим в медленных частях бетховенских симфоний и сонат зрелого периода. Мелодики, в которой внешняя сдержанность скрывает патетику. Если вернуться к словам Бальзака, как кремень скрывает в себе пламя. «Пафос — пища великих душ», — замечал мыслитель XVIII века. Художники редко способны возвыситься до пафоса. При другом содержании художник может выказать свое остроумие, свой вкус и чувствительно нежное сердце. Но здесь нам является сила его души и величие его чувствований. Конец цитаты. В адажио кантабиле из восьмой сонаты Бетховена перед нами особая сторона патетического, которая ассоциировалась у музыкантов XVIII века прежде всего с церковными жанрами. Рельефно преподносимая мелодия здесь сопровождается спокойной фигурацией в средних голосах и величественными шагами педального баса. Подобная фактура часто встречается в органных хоральных обработках Иоганна Себастьяна Баха и его современников. Однако Бетховен не стилизует тему под хорал. Это скорее музыкальная метафора, и источник этой метафоры лежал очень глубоко. По-видимому, Бетховену требовалось создать ощущение музыки религиозной, но не собственно церковной, то есть более созерцательной, нежели обрядовой. В XVIII веке любили говорить о «религии сердца», присущей неиспорченному человеку, которая осеняла все сущее, стирая границы между личным и всеобщим, между духовным и светским. Нерасторжимое единство небесного и земного, божественного и человеческого, залогом которого и является величие чувствований художника.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть сонаты номер 8, опус 13, патетической, Людвига ван Бетховена в исполнении Владимира Горовица. Архивная запись 1963 года. В передаче были использованы труды историков музыки Веры Галацкой, Юлия Кремлева, Валентины Конан и Ларисы Кирилиной. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Карельском селе осветили храм к 800-летию крещения карелов. В Троице Сергиевой лавре нашли средневековые приспособления для фигурного тиснения книжных переплетов. Об этих и других событиях более подробно. 3 мая состоялось освящение храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла в древнем селе Деревянное Прионежского района Республики Карелия. Храм освятил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, который также возглавил пасхальный крестный ход, сообщает информационный портал Петрозаводской и Карельской епархии. Освящение храма состоялось в рамках подготовки к масштабному юбилею – 800-летию крещения карелов, которое будет праздноваться в следующем году. Главной задачей общины села остается восстановление величественного каменного Сретенского храма 1849 года постройки. На данный момент верующие временно перестроили часовню, действующую с 2014 года, в полноценный деревянный храм. В прошлом году к часовне пристроили алтарную часть, утеплили фундамент, стены и кровлю, полностью заменили инженерные сети, системы электроснабжения и отопления. Также для нового храма приобрели богослужебную утварь. После освящения митрополит Константин подарил приходу свою книгу «Чаша Господня и чаша Бесовская», а также подборку журналов со своими статьями. Село Деревянное – одно из старейших русских поселений Карелии. Оно находится в 25 километрах от столицы региона – города Петрозаводска. Первые упоминания о селе датируются 17 веком. 22 июля 1683 года здесь возвели деревянную Никольскую церковь, которая сгорела в советское время. Каменный Сретенский храм 1849 года, который планируют восстановить, в годы богоборчества был закрыт, разорен и превращен в колхозный клуб. Южный федеральный университет и Донская духовная семинария запустили совместный курс «Православно-ориентированный подход в работе психолога» для специалистов, желающих освоить и применить православный опыт душепопечения в сфере психологической помощи. Автор программы – ректор семинарии, доктор богословия, доцент кафедры социальной педагогики Академии психологии и педагогики Южного федерального университета протоиерей Тимофей Фетисов. Первая лекция состоялась 30 апреля в открытом формате. Курс направлен на формирование целостного представления о специфике духовно-психологической помощи и представляет собой междисциплинарную образовательную программу для магистрантов психологических, педагогических и гуманитарных направлений, а также для практикующих специалистов, которые работают с кризисными, экзистенциальными, семейными и личностными запросами. Цель курса – показать, как православная антропология, библейское понимание личности и современные научные достижения в области психологии могут быть объединены в целостную модель духовно-психологической терапии. По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца. В Троице Сергиевой лавре обнаружили археологические артефакты, ударные штемпели, пуансоны, которые использовались для украшения кожи орнаментами, сообщает сайт лавры. О находках сообщили сотрудники экспедиции Института археологии Российской академии наук, ведущие раскопки. Артефакты были обнаружены на территории обители в культурных слоях XVI-XVII веков. Пуансон представляет собой металлический стержень, на одном его конце рукоять, а на другом рельефный рисунок, который отпечатывается на сырой коже. Троицкая обитель, как и многие монастыри, была одним из центров книжной культуры, где хранили книги и переписывали их. Созданную рукопись сразу обрежали в переплет. Крышки переплета изготавливали из досок и покрывали телячьей кожей. Затем кожаные переплеты украшались орнаментом, сделанным при помощи тиснения горячим способом, при котором иногда применяли позолоту. Работа мастера с такими переплетами была сложной, ведь орнамент на крышке создавался с помощью целого набора специальных штампов, пояснил научный сотрудник экспедиции Алексей Алексеев. По его словам, техникой тиснения по коже владел довольно узкий круг монастырских ремесленников. Помимо книжных переплетов, они также изготавливали ремни, монашеские пояса, а также ладанки и другие кожаные изделия. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
4: Мы слышим эту молитву за каждым богослужением, молимся ей в домашних молитвенных правилах и читаем в сложные минуты нашей жизни. Эта молитва предназначена для общины, для Божьего народа, для семьи христиан. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13 часов 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва Господня».
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания – которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: У Пришвина простая история, основанная на реальных событиях, превращается в натуралистическую мистерию. И все участники этой мистерии, и люди, и звери, оказываются в надлежащее время в надлежащем месте, как будто чья-то незримая рука ведет их, чтобы жестокий и бессмысленный хаос обрел разумный порядок. Ежедневно в 16:40 в нашем эфире звучит рассказ Михаила Пришвина «Кладовая солнца». Читает Ольга Волынкина.
3: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут. Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 34-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 14 главы.
1: В те дни Павел и Варнава удалились в ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги во образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося пред их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой».
0: Послушайте 26-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 7 главы.
2: При половине Пятидесятницы вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Сегодняшнее евангельское чтение повествует нам о том, как Христос пришел в храм Иерусалимский на праздник Кущей, но не как один из паломников, явно, а, как написано, как бы тайно, потому что в это время тучи уже вокруг Него сгущались, и враждебно настроенные по отношению к Нему иудейские религиозные власти задумали схватить Его и даже убить. Но время Его еще не настало, еще многое предстояло сделать. И тем не менее, Он все-таки идет в храм и, как всегда, обращается к народу. Не так давно Христос совершил еще одно чудо. Он исцелил расслабленного и сделал это в субботу. Мы знаем, как иудеи относились к субботе, как они почитали этот день покоя. И всякое нарушение строго преследовалось и порой жестоко каралось. Христос совершил в субботу такое чудо, которое никто не мог бы совершить. И вот трудно иудеям пройти мимо этого человека и того, что он делает. Он им мешает. Он не дает им покоя. И не только своим учением, и не столько своим учением со властью, сколько этими чудесными знамениями, которые явно удостоверяют, что он и есть Мессия. Но им не нужен такой Мессия. Они ждут другого. И вот они всячески подыскиваются, чтобы дискредитировать его в глазах простого народа, схватить и уничтожить. Но Христос знает, что далеко не все так настроены по отношению к Нему, что есть и простые, искренние, нелицемерные, нелукавые сердца, которые ждут Его слова, ждут Его исцелений. И Он не устает стучаться даже в эти ожесточившиеся сердца тех, кто настроен к Нему враждебно. И вот Он говорит им о том, как узнать, кто Он и чье учение с собой принес. Самое главное, Христос говорит, это любить Бога и почитать Его, искать Бога. И кто хочет творить волю Божию, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. Потому что кто хочет творить волю Божию, тот ее творит. Кто любит Бога, тот соблюдает Его заповеди и безошибочно всегда узнает, от Бога ли тот или иной человек, от Бога ли то или иное знамение, то или иное учение. И вот в связи с субботой Христос им говорит то же самое главное. Дело ведь не в субботе. Что есть почитание субботы? Это есть уважение к заповеди Божией, то есть к Богу, то есть свидетельство нашей любви к Богу. Но если страдает человек и 38 лет лежит в расслаблении, и наступает такой момент, когда можно его исцелить, то не тем ли более стоит это сделать именно в субботу, в Божий день, и тем самым почтить этот день и чудесным знамением, и избавлением человека от многолетних страданий? Да, нам проще бывает жить по расписанию, по указанию, по закону, по предписаниям. Поэтому Христос и говорит: «Моисей дал вам закон, но никто из вас не поступает по закону». А вот когда я, говорит Христос, исцелил человека в субботу, вы негодуете на меня, потому что судите по наружности. Вот так и у нас, дорогие мои, часто получается, что мы не смотрим в глубину того или иного явления, той или иной проблемы, а судим поспешно и по наружности, по каким-то готовым нашим рецептам, по предрассудкам, потому что почитание субботы у иудеев тоже превратилось в предрассудок, в формальное почитание, в формальное исполнение заповеди. Почему это произошло? Причина очень проста, и ответ очень прост. Потому что они не любили Бога, и Христос об этом им прямо говорил. И на ропот иудеев, что они не знают, откуда Христос, Он отвечает: «И знаете Меня, и знаете, откуда Я, и Я не пришел не Сам от Себя, но истинно пославший Меня, которого вы не знаете». И вот они, конечно, поняли, о чем и о ком он говорит, и искали схватить его. «Правда и истина ожесточают еще сильнее ожесточившиеся сердца. Нам невыносим свет истины в состоянии озлобления. Он нас раздражает еще больше. И поэтому не будем цепляться за наши человеческие предрассудки, за наши человеческие представления о Боге, какими бы они высокими ни были. Потому что так часто эти наши схемы, эти наши представления мешают нам увидеть этого самого Бога, увидеть Его в человеке и помочь Ему, несмотря на все формальные предписания. Вот поэтому блаженный Августин как-то сказал в ответ на вопрос: «А как же поступать? Что же делать?» Он сказал: «Люби, и любовь всегда тебя научит, как поступать и что нужно делать». Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Шестое мая, 23 апреля по старому стилю – традиционно один из самых торжественных дней в церковном году и один из самых любимых праздников русского народа – память великомученика Георгия Победоносца. Также сегодня прославляются пострадавшие с ним мученица царица Александра и мученики Анатолий и Протолеон. Сегодня совершается память новомученика Иоанна Ансерова, рязанского священника, после долгих лет заключения погибшего в Карлаге в Казахстане в 1940 году. Наш церковный календарь посвящен сегодня великомученику Георгию Победоносцу. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой великомученик Георгий Победоносец родом из Каппадокии, это область в Малой Азии, вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии. Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу со званием комита, одного из старших военачальников. Император-язычник в последние годы своего правления особенно усилил гонения на христиан. На совете сената в Никомедии Диоклетиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемирную помощь. Святой Георгий, узнав решение императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедовал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа. Тогда, по приказу разгневанного императора, оруженосцы стали копьями выталкивать святого Георгия из зала собрания, чтобы увести в темницу. Но сама смертоносная сталь становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не причиняла ему боли. В темнице мученику забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На другой день, на допросе, обессиленный, но твердый духом, святой Георгий отвечал императору: «Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда Диоклетиан повелел подвергнуть Георгия самым изощренным пыткам. В это время вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: «Не бойся, Георгий, я с тобою». Затем воссиял дивный свет, и появился ангел Господень в образе светоносного юноши. Едва возложил он руку на мученика, сказав ему: «Радуйся», как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим. Он был уверен, что мученик умер во время пыток. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в животворящего Бога христиан. Два знатных сановника, святые Анатолий и Протолеон, тайные христиане, тотчас открыто исповедовали Христа. Их тут же, без суда, по приказу императора, усекли мечом. Познала истину и царица Александра, супруга Диоклетиана, находившаяся в капище. Она тоже порывалась прославить Христа, но ее удержал один из слуг императора и увел во дворец. Император еще более ожесточился. Не теряя надежды сломить святого Георгия, он предавал его на новые страшные пытки. Сбросив глубокий ров, святого мученика засыпали негашеной известью. Через 3 дня его откопали, но нашли радостным и невредимым. Святого обули в железные сапоги с раскаленными гвоздями и с побоями погнали до темницы. Утром же, когда его привели на допрос, бодрого, со здоровыми ногами, он сказал императору, что ему понравились сапоги. Решив, что волшебство помогает святому, император призвал волхва Афанасия, чтобы тот сумел лишить святого чудодейственной силы или отравил его. Волхв преподнес святому Георгию 2 чаши со снадобьями, одно из которых должно было сделать его покорным, а другое — умертвить. Но и зелья не действовали. Святой по-прежнему обличал языческие суеверия и славил истинного Бога. На вопрос императора, какая же сила помогает мученику, святой Георгий отвечал: «Не думай, что не вредят мне муки благодаря человеческому усилию. Я спасаюсь только призванием Христа и его силою». Диоклетиан спросил, каковы же дела Христовы. «Слепых просвещать, прокаженных очищать, подавать хромым хождение, глухим слух, изгонять бесов, воскрешать умерших», — отвечал мученик. Зная, что еще никогда ни волхование, ни ведомые ему боги не могли воскресить мертвого, император велел святому совершить это чудо. На это святой сказал: «Ты искушаешь меня, но ради спасения народа, который увидит дело Христово, Бог мой сотворит это знамение». И когда святого Георгия подвели к гробнице, он воззвал: «Господи, покажи предстоящим, что ты Бог единый во всей земле, да познают тебя всесильного Господа». И потряслась земля, гробница отверзлась, мертвец ожил и вышел из нее. Воочию увидев явление всемогущей силы Христовой, народ рыдал и прославлял истинного Бога. Волхв Афанасий, припав к ногам святого Георгия, исповедовал Христа всесильным Богом и просил прощения за грехи, совершенные в неведении. Однако закоснелый в нечестии император не вразумился. Он в ярости приказал обезглавить уверовавшего Афанасия, а также воскрешенного человека, а святого Георгия опять заточил в темницу. Люди, обремененные недугами, разными способами стали проникать в темницу и там получали от святого исцеление и помощь. Обратился к нему в скорби и некий земледелец Гликерий, у которого умер вол. Святой с улыбкой утешил его и заверил, что Бог возвратит вола к жизни. Увидев дома ожившего вола, земледелец по всему городу стал прославлять Бога христианского. По приказу императора святой Гликерий был схвачен и обезглавлен. Подвиги и чудеса великомученика Георгия умножили число христиан, поэтому Диоклетиан решил сделать последнюю попытку заставить святого принести жертву идолам. начали готовить судилище при капище Аполлона. В последнюю ночь святой мученик усердно молился, а когда задремал, увидел самого Господа, который поднял его своей рукой, обнял и поцеловал. Спаситель возложил на главу великомученика венец и сказал: «Не бойся, но дерзай, и сподобишься царствовать со мною». Наутро в судилище император предложил святому Георгию новое испытание. Он предлагал ему стать своим соправителем. Святой мученик с мнимой готовностью ответил, что императору с самого начала следовало бы не мучить его, а оказать подобную милость, и при этом выразил желание немедленно идти в капище Аполлона. Диоклетиан решил, что мученик принимает его предложение, и последовал с ним в капище в сопровождении свиты и народа. Все ждали, что святой Георгий принесет жертву богам. Он же, подойдя к истукану, сотворил крестное знамение и обратился к нему как к живому. «Ты ли хочешь принять от меня жертву как бог?» Бес, обитавший в идоле, закричал: «Я не бог, и никто из подобных мне не бог. Един бог только тот, которого ты проповедуешь. Как же дерзаете вы быть здесь, когда сюда пришел я, служитель истинного бога?» — спросил святой. Послышался шум и плач, идолы пали и сокрушились. Поднялось всеобщее смятение. На святого мученика в неистовстве накинулись жрецы и многие из толпы, связали его, стали бить и требовать немедленной казни. На шум и крики поспешила святая царица Александра. Пробираясь через толпу, она кричала: «Бог Георгиев, помоги мне, как ты, един всесилен!» У ног великомученика святая царица славила Христа, уничижая идолов и поклонявшихся им. Диоклетиан в выступлении немедленно вынес смертный приговор великомученику Георгию и святой царице Александре, которая без сопротивления последовала за святым Георгием на казнь. По дороге она изнемогла и без чувств прислонилась к стене. Все решили, что царица скончалась. Святой Георгий возблагодарил Бога и молился, чтобы его путь окончился достойно. На месте казни святой в горячей молитве просил Господа, чтобы он простил мучителей, не ведавших, что творят, и привел их к познанию истины. Спокойно и мужественно святой великомученик Георгий преклонил свою главу под меч. Это было 23 апреля по старому стилю 303 года. Из многих чудес, совершенных святым великомучеником Георгием, наиболее известное запечатлено в иконографии. На родине святого, в городе Бейруте, было много идолопоклонников. Около города, близ Ливанских гор, находилось большое озеро, в котором жил громадный змей. Выходя из озера, он пожирал людей, и жители ничего не могли поделать, так как от одного его дыхания заражался воздух. По научению бесов, живших в идолах, царь принял такое решение. Каждый день жители должны были по жребию отдавать в пищу змею своих детей, и когда очередь дойдет до него, он обещал отдать свою единственную дочь. Прошло время, и царь, нарядив ее в лучшие одежды, отправил к озеру. Горько плакала девушка, ожидая смертного часа. Неожиданно к ней подъехал на коне великомученик Георгий с копьем в руке. Девушка упрашивала его не оставаться с ней, чтобы не погибнуть. Но святой, увидев змея, осенил себя крестным знамением и со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» устремился на него. Великомученик Георгий пронзил гортань змея копьем и попрал его конем. Затем он велел девушке связать змея своим поясом и, как пса, вести в город. Жители в страхе разбегались, но святой остановил их словами: «Не бойтесь, но уповайте на Господа Иисуса Христа и веруйте в Него, ибо это Он послал меня к вам, чтобы спасти вас». Затем святой убил змея мечом, а жители сожгли его за городом. 25 тысяч человек, не считая женщин и детей, крестились тогда, и была построена церковь во имя Пресвятой Богородицы и великомученика Георгия. Святой Георгий мог стать талантливым полководцем и удивить мир воинскими подвигами. Он скончался, когда ему не было и 30 лет. Спеша соединиться с воинством небесным, он вошел в историю церкви как победоносец. С этим именем прославился он с самого начала христианства и на Святой Руси. Святой Георгий Победоносец был покровителем нескольких великих строителей русской государственности и русской военной мощи. Сын святого равноапостольного Владимира Ярослав Мудрый во святом крещении Георгий много способствовал почитанию святого в русской церкви. Он построил город Юрьев, основал Юрьевский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Георгия Победоносца в Киеве. День освящения Киевского Георгиевского храма, совершенного 26 ноября по старому стилю 1051 года Илларионом, митрополитом Киевским, вошел в литургическую сокровищницу церкви как особый церковный праздник Юрьев день, любимый русским народом осенний Георгий. Имя святого Георгия носил основатель Москвы Юрий Долгорукий, создатель многих георгиевских храмов, строитель города Юрьево-Польского. Святой Георгий Победоносец, всадник, поражающий змея, стал гербом Москвы и эмблемой русского государства. Это еще глубже укрепило связи христианских народов России с единоверной Иверией, Грузией, страной святого Георгия.

0: завершит церковный календарь рассказ о мученице царице Александре. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая мученица царица Александра была той самой женой императора Диоклетиана, которая веровала во Христа, видя страдания святого мученика Георгия Победоносца. Обезумевший от гнева Диоклетиан приказал казнить ее вместе со святым Георгием. В мученических актах святого Георгия Победоносца есть сведения о том, что святая царица Александра предала душу Господу по дороге на казнь, однако кончина мученицы оказалась мнимой. Господь чудесным образом избавил ее от смерти, чтобы она еще послужила ему вместе с дочерью, святой мученицей Валерией. Император Максимиан, будучи язычником, домогался руки рано овдовевшей Валерии, но, получив отказ, сослал мать и дочь в Сирию. Лишь в 313 году, после его смерти, они прибыли в Никомедию, надеясь на милость императора Ликиния. Однако император-язычник не пощадил их. Они были обезглавлены, а тела их брошены в море. Так завершилась земная жизнь святой царицы Александры, удостоенной от Господа венца мученичества.

в исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал девятый ирмоз пасхального канона композитора Артемия Веделя.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сейчас в эфире музейный калейдоскоп и его ведущая Елена Обламская. Предлагаю продолжить экскурсию по музею храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками на проспекте Обуховской обороны. Рассказывает Лариса Арнольдовна Юревичиня, древлеохранитель.
1: В музее имеется очень интересная икона. Написано, что это истинное подобие чудотворного образа. Она пришла в храм так вот необыкновенным образом в то время, когда начал восстанавливаться новый храм. Долго хранился этот образ в частной коллекции. И вот был предложен приходом, его выкупили. Икона была в очень плохом таком состоянии. Изъеденная жучком доска была совершенно. И она интересна тем, что на оборотной стороне этой иконы есть удивительная надпись. Эта икона является благословением Высокопреосвященнейшего митрополита Вениамина Петроградского одному нашему прихожанину. Надпись гласит, что этот прихожанин на своей слепой лошади, будучи сам немощным человеком, он доставил огромный колокол 150 пудов с петроградской стороны до нашего храма. И произошло это в марте 22 года, то есть в разгар изъятия церковных ценностей. И вот это владыка-митрополит расценил как подвиг.
2: И указано имя этого человека.
1: Да, имя этого человека Игнатий Иванович Иванов. Рядом находятся иконы, которым принадлежала Матронушке Босоножке, которая привезла эту икону в 1903 году из Иерусалима. Вот такие вот иконы, они во множестве привозились из Святой Земли. Она такого простого полиграфического качества. Божья Матерь Казанская образ. Он, конечно, дорог тем, что этот образ принадлежал Матронушке. И вот удивительным образом сохранился, дошел до нашего времени. В свое время он, видимо, хранился вот в музее религии атеизма. И был оттам возвращен наш храм. Да. Это 903 год. Благословение греческого архимандрита Макария Мелиераса Матронушки. Вот тут надпись есть «Иерусалим». Здесь еще мы видим крышку ящика для пожертвований на лечебницу, которая была при церкви Божьей Матери Всескорбящих Радость на стеклянном заводе. При церкви также была церковно-приходская школа, благотворительное общество, богадельник. Здесь представлена икона, которая была написана одним священником Иоанном Рейнпольским. И она рассказывает нам о чуде, которое произошло через 2 года после прославления иконы. Чудо это было описано во всех петербургских газетах, потому что было совершенно поразительное. Об исцелении мальчика Николая Грачева, который жил на Петроградской стороне, на Белозерской улице. Сейчас это улица Воскова, 1, там находится музыкальное училище. Когда-то там стоял такой небольшой деревянный домик, в нем жила семья Грачевых. И вот мальчик Николай Грачев, он был таким больным ребенком с детства, и к 14 годам страдал эпилепсией и был парализован, ну и практически умирал. И вот накануне его дня ангела, на зимнего Николая, ему явилась Божья Матерь со святителем Николаем, ему было сказано, что он исцелится, если доедет до часовни, где упали монеты. Вот он стал просить свою сестру Екатерину, чтобы она отвезла его туда. И вот когда его привезли, как раз в часовню шел молебен Божьей Матери. И вот в момент, когда запели кантат, избранный воеводе победительная, Богородица как побеждающая, вот, его поднесли к иконе Божьей Матери, и вот поразительное чудо произошло. Это видели, очень много было людей в часовне, все видели, как мальчик встал на ноги и пошел от этой вот иконы на своих ногах. И вот плоды этого чуда, они

0: чтобы поучиться тому, что она умела хорошо делать. И она посвятила потом этому всю свою жизнь. Было создано общество. Ну, это вот отдельная такая история, то есть, которому, собственно, это вот событие положило начало. Вот здесь у нас находится экспозиция, которая посвящена Матронушке-босоножке. Это удивительная петербургская старица, которую знал когда-то весь Петербург. Да и сейчас она многим известна в Петербурге. Находила по Невской заставе в такой строгой белой легкой одежде, всегда с посохом, с четками на груди. Ее здесь знали все. Когда-то она пришла в Петербург в 70-е годы. Очень быстро стало известно, потому что по рапортам полиции, по рапортам священников Андреевского собора, в которой она ходила, она жила сначала на Васильевском острове, а потом, когда стал строиться наш храм, она переехала на Невскую заставу и уже последние свои 16 лет жила именно здесь, при храме. Священники Андреевского собора рассказывали, что когда она выходила на улицу Петербурга, вокруг нее всегда вырастала огромная толпа, тут же образовывалась, потому что к ней подходили за советом, за молитвой, за благословением, подводили детей к ней, чего-то просили всегда. Все знали, что вот молитва Матронушки, она очень действенна, слышит ее Господь. Ну вот действительно, она была такой глубокой молитвенницей, подвижницей, прозорливым человеком была. И вот здесь, на Невской заставе, она собирала деньги для строительства храма. И через ее руки проходили огромные деньги, но они у нее не оставались. То есть она собирала или деньги эти передавала нуждающиеся храмы, или покупала облачения, утварь различную церковную, то, в чем нуждался храм. И отправляла, строила храмы тоже. Не только нашу известную Тверскую губернию она там построила, еще способствовала, по крайней мере, строительству храма. И здесь вот представлена как раз ее биография, фотографии, которые свидетельствуют о том, что в 1911 году, 30 марта, когда представилась Матронушка, на ее похороны пришло огромное количество людей. Петербургские газеты оценивали примерно 25 тысяч человек, писали, они пришли на похороны Матронушки. Ну и вот известно, что сюда, на могилу Матронушки, был послан такой огромный крест из живых белых роз, и газеты недоумевали, задавая вопросы, кто бы это мог быть, потому что огромные живые белые розы в марте в Петербурге, это, конечно, большая редкость. И вот, когда мы собирали документы для канонизации, мы нашли телеграмму, которая была послана устроителями похорон в Царское село, в которой они благодарили государыню Александру Федоровну за этот крест, который, видимо, это сама императрица послала, этот крест на могилу Матронушки. И действительно, вот судя по документам, которые были найдены, Матронушка была знакома с царской семьей, в свое время ее просили молиться о появлении наследника. И потом, также об этом свидетельствуют документы, Матронушка, вот она посылала подарки царской семье почти каждый год. И они, самое удивительное, что они были принимаемы, потому что царская семья очень редко принимала подарки.
1: Лариса Арнольдовна, можно попросить вас очень вкратце сообщить биографию Матронушки?
0: То есть она происходила из Костромской губернии. Костромская губерния, как известно, она очень богата такой святостью, потому что в разное время там просияло больше 60 святых, было построено больше 40 монастырей. И она происходила из такого места, где когда-то подвязался святой Симон Юревецкий. Это блаженный такой известной прославленной православной церкви, и она, видимо, знала хорошо о его подвиге. Может быть, именно поэтому она избрала такой редкий путь затем святости. Она, по сути дела, была блаженна, это был подвиг юродства. Особенности этого подвига она знала с детства. Вот, она родилась в Неревском уезде, в деревне Ванино, которая сейчас уже не существует. Была довольно рано выдана замуж за крестьянина Ивана Федоровича Румянцева. В этом браке родились двое сыновей. Когда детям исполнилось старшему 5 лет, мужа забрали в рекруты. Надо сказать, что это вот такая редкая история, потому что женатых крестьян с детьми все-таки редко брали. В рекруты брали в том случае, когда из-за буйности характера. Вот Матронушка потом говорила, что у нее был очень тяжелый брак. Ну, возможно, как раз она это имела в виду. И вот муж вернулся со службы через 10 лет, довольно скоро умер. Дети к тому времени уже выросли, и поэтому, когда Матронушка овдовела, она отправилась на заработки в Кострому, где повторно вышла замуж за Егора Тихоновича Мыльникова. И вот через короткое время они вместе с мужем отправляются в действующую армию. В это время шла

0: русско-турецкая война. И вот Матронушка, она служила сестрой милосердия на этой войне, получала довольно большие деньги, 25 рублей, и все эти деньги она жертвовала бедным солдатам и раненым воинам. И вернувшись с русско-турецкой войны, Матронушка, потеряв мужа на этой войне второго своего, она продает все свое имущество, которое осталось от мужа, сдает его бедным и нуждающимся и дает обеты Богу. Во-первых, она посвящает свою жизнь служению Господу. Во-вторых, она обещает ходить без обуви. Такой образ аскезы своеобразный такой. Да? Она действительно ходила до конца жизни босой, никогда не надевала обуви. Об этом свидетельствовали, кстати, и газеты, которые писали о ней. В свое время писатели, корреспондент петербургской газеты Бухтияр, и когда он стал расспрашивать прихожан о ней, они удивлялись и говорили: как вы не знаете, это же наша босоногая святость. Так вот ее называли на Невской заставе. Ну, вот, говорят, она очень любила ходить со связкой баранок и раздавать по бараночке. И тем, кому баранка досталась, ну, вот это было как благословение Матронушки. Здесь у нас собраны уже современные истории, которые рассказывают о чудесах Матронушки в наши дни. Далее здесь такая небольшая экспозиция, которая посвящена настоятелю нашего храма, священномученику Петру Ивановичу Скипетрову. Он был священником нашего храма со дня основания. В 1912 году стал настоятелем. Многие знают, он один из первых новомучеников санкт-петербургских. Погиб в 1918 году во время трагических событий в Александро-Невской лавре. Мы поддерживаем связи с потомками, с семьей Скипетровых, и вот они предоставили нам некоторые документы, личные вещи отца Петра. Фотографии. Да, это сахарница.
1: Сахарница.
0: Да, которая принадлежала семье отца Петра. Есть фрагмент дневника, который принадлежал отцу Петру, в котором мы находим такие удивительные слова, которые многое объясняют в жизни и подвиг отца Петра. «Все для меня Господь. Он – моя вера, мое упование, моя любовь, моя крепость, моя сила, мой мир, моя радость». Вот такое было удивительное устроение души отца Петра. И вот он остался действительно пастырем до конца и погиб при исполнении пастырских своих обязанностей, потому что он не смог пройти мимо. Вот в попытке урезонить революционных матросов и красноармейцев он погиб. Здесь экспозиция, которую мы назвали «Синодик Скопещенской церкви». Она посвящена нашим священникам, которые пострадали в начале XX века за веру, прошли тюрьмы, лагеря. И здесь мы собираем материал о наших священниках и церковных служителях. Здесь вот на фоне исторической кладки сделана такая стеклянная витрина, которая напоминает нам трагические события ноября 1932 года, когда была закрыта Скорбящинская церковь и принято решение о ликвидации здания. И в 1933 году она была разобрана. И вот известно, что кирпичи предполагалось использовать для строительства Володарского дома культуры. Уже современная такая история храма представлена у нас здесь. И чудеса продолжают совершаться и в наше время. И здесь как раз рассказ о известном в нашем городе чуде такое, о том, как в 1963 году здесь у Финляндского моста приводнился самолет Ту-124, который летел из Сталина в Москву. Из-за повреждений он был направлен в Пулково. И когда самолет летел уже над городом, у него отказали оба двигателя, и у командира корабля был очень небольшой выбор: или самолет рухнет на город, или он попытается посадить его на Неву. Надо сказать, что все попытки таких посадок, они кончались очень трагически. Вот. А мостовому командиру корабля все-таки удалось это сделать, и все пассажиры остались живы, невредимы. А приводнился самолет вот у нашего Финляндского моста прямо напротив нашей часовни. То мы думаем, конечно же, молитвами наших петербургских святых произошло такое удивительное чудо.
1: И мы двинемся.
0: Я еще скажу об этой интересной такой витрине. Такая метафора с грошиками, перекличка с этой метафорой, потому что здесь у нас представлена такая нумизматическая коллекция, можно сказать. И это мелкие монетки, которые дарили нашему настоятелю люди, во-первых, из самых разных городов России, во-вторых, из разных стран, там, из Европы, из Ближнего Востока, вот из Азии. И вот вся эта география здесь представлена монетками этих стран и городов, и все с интересом эту экспозицию у нас рассматривают. Тоже современная история. Можно увидеть, как много паломников уже сейчас бывает в нашем храме, продолжая вот эту традицию старого храма.
1: Что же, желаю и вам, и тем, кто здесь побывает, замечательных открытий. Спасибо, Лариса Арнольдовна, вам за рассказ подробнейший. Мы побывали сегодня в музее храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости на проспекте Обуховской обороны. Нас провела древний хранитель музея Лариса Арнольдовна Юревичине. Благодарю вас, спасибо.
0: Благодарю вас.
1: Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: прозвучала пьеса Вячеслава Широкова «Мелодия» в исполнении автора.
1: Дорогие друзья! 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником радио «Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектурой и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святитель Кирилл Туровский. Слово о расслабленном в неделю четвертую по Пасхе. Неизмерима высота небес, неисследима глубина преисподней, непостижимо и таинство божественного смотрения. Ибо велика и неизреченна милость Божия к роду человеческому, коею мы помилованы. Посему, братия, мы должны хвалить и петь и прославлять Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, исповедуя сотворенные им великие чудеса, неисповедимые ни для ангелов, ни для человеков. Ныне же побеседуем о расслабленном, которого днесь сам Бог вспомнил, презрел и помиловал, но которого врачи оставили в небрежении. И ввергавшие болящих в купели презрели. Ибо когда вода была возмущаема, все, заботясь о здравии богатых, сего человека обходили. Но его-то ныне Христос благие человека любит, яко врач души телес наших исцелил словом, и слово его стало делом. Ибо евангелист говорит: «Взыди Иисус во Иерусалим в приполовение иудейского праздника», то есть когда из всех городов собралось по обыкновению в Иерусалим множество народу. Тогда и Господь пришел, угождая всячески своим рабам и вместе обличая неистовство враждовавших на Него иудеев. Ибо поистине Он пришел взыскать заблудших и спасти погибших. Много творил и чудес по всей Палестине, но Ему не веровали и изрыгали хулу против благодати, называя Его льстецом и обманщиком. Для того Он ныне и пришел при множестве народа к Соломонову водохранилищу, называемому Вифезда, то есть овечья купель, повелику там омывали внутренности приносимых на жертву овец. Над сим водохранилищем была палатка, состоявшая из 5 крытых ходов, и здесь лежало множество больных, хромых, слепых и другими недугами одержимых, кои ожидали возмущения воды. Ибо ангел Господень, приходя, возмущал воду, и кто первый по возмущении входил воную, тот выздоравливал. Но эта купель была только образом святого крещения. По велику вода ее не всегда исцеляла, но только тогда, когда возмущал ее ангел. Ныне же купели крещения сам владыка ангелов, Святой Дух, приходя, освящает ее и подает здравие душам и телам и очищение грехов. Слеп ли кто умом, или хром неверием, или иссох от отчаяния по причине множества грехов, вода крещения всех творит здравыми. Он и купель, хотя многих принимала, но исцеляла только одного, и то не всегда, а однажды в год. Но купель крещения, всякий день приемля множество ко крещению, всем подает жизнь. Ибо если и со всей земли придут люди, благодать Божия не умолится, всем даруя исцеление от недугов греховных. Скажем же о благости Господа, как Он пришел к купели овчей и, узрев человека расслабленного, долгое время лежащего на одре в недуге, вопросил его: «Хочешь ли цел быть?» «Ей, Господи!» — ответствовал тот. «Хотел бы я, но человека не имам, который бы по возмущении ангелом воды вверг меня в купель. Но если ты, владыка, вопросил меня о здравии, то с кротостью выслушай мой ответ, в котором я изъясню тебе тяжесть моей болезни. 38 лет лежу я на одре сем, пригвожденный к нему недугом. Грехи мои расслабили все члены моего тела, а душа еще прежде сего недуга поражена срамом он их. Я молюсь Богу, и не внемлет мне, ибо беззаконие мое превзыдоша главу мою. Врачам раздал я все свое имение, но помощи от них не получил, ибо нет такого врачевства, которое бы могло воздействовать против божеского наказания. Знакомые мои гнушаются мною, потому что смрад мой лишил меня всякой утехи. И ближние мои стыдятся меня, ибо я по причине болезни моей стал чужд братьям моей. Все люди надо мною ругаются, и ни в ком не нахожу себе утешителя. Назову ли себя мертвым, но чрево мое просит пищи, и язык мой иссыхает от жажды. Сочту ли себя живым, но не только встать со одра, но и двинуться не могу. Не могу ступить ногами, а руками не только действовать, но и осязать себя. Я мертвец непогребенный, и одр сей — гроб мой. Я мертвый в живых, и живый в мертвых. Ибо как живый питаюсь, а как мертвый не действую. И к сему еще мучусь, как в аде, от бесстыдства ругающихся надо мною. Ибо я служу посмешищем юношам, которые друг друга укоряют мною и притчу старцам в их разговорах. Все гнушаются мною. Сугубо я страдаю. Внутри снедает меня болезнь, отвне пронзают досаждения ругателей, ибо от всех приемлю оплевание. К усугублению же скорби. Голод больше болезни изнуряет меня, ибо если и увижу пищу, то не могу рукой вложить ее в уста. Всех прошу, чтобы кто-нибудь накормил меня, и бедный укрух мой разделяю с питающим меня. Стану со слезами, томимой болью моего недуга, и никто не придет посетить меня. Страждаю один, без свидетелей. Когда принесут сюда остатки от трапезы богобоязненных людей, тотчас приходят приставники овчьей купели, и не так псы облизывали с трупы Лазаря, как они пожирают поданную мне милостыню. Нет у меня богатства, чтобы нанять кого-нибудь попищись о мне, ибо я зле расточил данное мне в раю богатство. Змеем в Эдеме похищено у меня одеяние чистоты, и здесь лежу я обнаженный, Божия покрова. Человека не имам, который бы, не гнушаясь, послужил мне. Енох и Илия уже не обретаются на земле, ибо взяты на колеснице огненной, и пребывают, и где же Бог, весть. Авраам с Иовом, немногое время послуживши подобным мне, представились в жизнь бесконечную, Господи. Человека не имам верного Богу. Моисей — боговидец и законодатель, и он после согрешил пред Богом и не взошел в землю обетованную. Соломон, премудрый, трекратно беседовавший с Богом, в старости согрешил пред Ним, прельстившись женами. Господи, человека неимом, который бы опустил меня в купель, ибо все уклонишася, не ключими быша, и несть творяй благое, несть до единого, и не разумеют все творящие беззаконие». Все сие, из уст расслабленного услышавши, благий врач наш Господь Иисус Христос ответствовал ему: «Что ты говоришь, человека неимом? Я, как щедрый и милостивый, ради тебя сделался человеком, не изменив обетованию о моем вочеловечении. Ибо ты слышал пророка, который говорит: «Яко отроча родися нам Сын Вышнего, и дадеся нам, и той недуги наша прият, и болезни понесе». Ради тебя, оставивши скипетр горнего царства, я обхожу здесь, служа дольним. Не приедох бо, да ми послужат, но да послужу. Ради тебя я, бесплотный, облегся плотью, дабы исцелить недуги всех душевные и телесные. Ради тебя я и ангельскими силами невидимый явился человеком. Ибо не хочу, чтобы мой образ, человек, лежал в тлении, но желаю его спасти и привести в познание истины. И ты говоришь: человека неимом. Я стал человеком, да сотворю человека Богом, ибо сказано: Бозии есте, и сынове Вышнего вси. И кто другой, вернее меня, может послужить тебе? Тебе на служение я создал всю тварь. Небо и земля тебе служат, то влагою, а сия плодом. Ради тебя солнце разливает свет и теплоту, а луна со звездами освещает ночь. Ради тебя облака напояют землю дождем, и земля на службу тебе произвращает всякую траву, содержащую семя, и всякое древо, приносящее плод. Ради тебя реки содержат в себе рыб, и пустыни питают зверей, и ты говоришь: человека неимом. И какой человек вернее меня? Ибо я не изменил обетованию о моем вочеловечении. Я клялся Аврааму: о семени твоем благословятся все языцы, его Исаация наречется тебе семя. И всем племени, воплотившись, я отлагаю ныне обрезание, и вместо его уставляю воду, порождающую множество чад крещением, о которой говорит Исаия: яко проторжася вода в пустыне, и жаждущий идите на воду живу. Я — море жизни, а из уст моих изливаю на тебя источник райский, а ты жаждешь купели, которая вскоре иссохнет. Восстани, возьми одр твой, да услышит меня Адам, и обновится ныне с тобою от истления, ибо в тебе я исцеляю проклятие первого преступления Еввина, Лазаря, уже воссмердевшего и 4 дня бывшего мертвым. Я оживотворил словом, и тебе ныне говорю: восстани и возьми одр твой, и иди в дом твой. И расслабленный тотчас встал с одра, здравый всеми членами тела и крепкий силою, и, взявши одр, на котором лежал, стал ходить посреди народа. В тот день была суббота, и иудеи, увидевшие его, не возрадовались о исцелении больного, не воздали хвалы Богу, воздвигшему расслабленного от одра болезни, и не сказали: «Как у тебя, брат, укрепились жилы и утвердились члены!» Напротив, как звери, напавшие на вооруженного, побежали прочь и изрыгали богохульные слова, которые, впрочем, как стрелы, пускаемые в каменную скалу, сокрушались. Они возлюбили неправду более, нежели истину. И носящему одр стали претить, говоря: «Суббота есть, и не достоит ти взяти одра твоего». Зачем ты восстал от немощи? Зачем исцелел от недуга? Зачем освободился от болезни? Не должно тебе ныне носить одра своего». Тогда исцелевший от недуга сказал им: «Что вы говорите, фарисеи? Считая себя мудрыми, вы обезумели от злобы. Уже ли вам недовольно того, что вы видели меня в продолжении 38 лет, лежащего на одре полумертвым? И ныне, когда я встал по слову Божию, вы ослепли умом и, хромая своею неправдою, спотыкаетесь. Если не добро, то, конечно, и не зло мое исцеление. Если вы не радуетесь преславному чуду, то, по крайней мере, не завидуйте дарованному мне здравию. Не будьте как меск и конь, не имеющие разума. Господь помог мне на одре болезни моей, и недуг мой применил во здравие. Скажите же мне, старейшины и судьи Израилевы, из чьей клети похищено у вас дарованное мне здравие, что вы так гневно претите мне? Никто из вас не обижен. Ни у кого из вас не взял того, что дал мне, сотворивший меня здравым. Он только сказал мне: «Встань и возьми одр твой и ходи», и вот я здрав. Книжники отвечали ему: «Кто же тот, который сделал тебя здравым?» Носящий же одр не знал его, потому что Иисус тотчас уклонился от народа. Впрочем, сказал: «Он не волхв, не чародей, даже не ходатай, не ангел, но сам Господь Бог Израилев, ибо Он ни руками не осязал меня, ни пластыря не прилагал к ранам моим, но все произвел одним словом. Только сказал мне: «Восстань и ходи», и за словом последовало исполнение и исцеление. Посему не лицемерьте и не хульте Божией благодати, но судите справедливо, рците Богу, яко возвеличишася дела Твоя во Израиле». И, признав чудо Господа, сим почтите субботу, прославьте Бога и праздник украсьте. Но иудеи не приставали говорить: «Кто это исцелил тебя в субботу? Покажи нам повелевшего тебе носить одр в праздник». И Иисус паки нашел его в церкви и сказал ему: «Се, здрав еси, и к тому не согрешай, да не горшите, что будет». Но да не подумаем, что Христос сказал сие ему одному. Он говорит сие всем нам, приявшим благодать крещения, коим мы очистились от прародительской скверны и исцелились от растлевающего нас греха. Господь как бы так сказал одному исцелевшему: «Вот я в тебе исцелил болезни Адама и падшего преступлением восставил, и проклятие, поражавшее весь род его, ныне уничтожил, и скверну всякого греха омыл крещением, взыскал и обрел уклонившегося на злые пути идолослужения, обвязал раны уязвленного бесами-разбойниками, возлиял на язвы его вино и масло моей крови и, подъяв его на теле моем, внес в гостиницу святую церковь, дал 2 сребреника гостиннику Новый и Ветхий Завет, святителям, да прилежно учат людей, обещал им мзду по возвращении моем тем, которые спасут грешников. Се здрав еси, и к тому не согрешай, ибо сказано: горе согрешающему в разуме». Итак, разумейте всю силу слова, что Господь повелевает нам не грешить по крещении, да не растлим опять обновленное Богом человечество. Горе же согрешающему по восприятии всякого священного сана, как то монашество и иерейство, горе и в самом епископском сане, не боящемся Господа. Он и расслабленный был верен, ибо по исцелении не вдался в скверны телесные и не произнес хулы на Иисуса пред иудеями, но пребывал в церкви, где и обрел его Христос. И познав исцелившего его, он сказал: «Праведен еси, Господи, и слово Твое истина. Отныне я причастник всем боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои». И пошел он по всей стране, поведая, яко Иисус есть, имя же сотвори цело. И мы, братья, прославим Иисуса Христа, Бога нашего, исцелившего нас от недугов греховных, и припадем к Нему верою, говоря: «Прежних беззаконий наших не помяни, и нынешние грехи очисти, ибо Ты, Бог всех, небесных и земных, Творец человеков, Создатель ангелов, Царь всего мира, Владыка архангелов, Садитель херувимов, Украситель серафимов, помилуй нас, на Тебя уповающих. Да спасенные Тобою славим Тебя со Отцем и с Пресвятым Духом ныне и присно и вовеки. Аминь».
0: Слово о расслабленном в неделю четвертую по Пасхе святителя Кирилла Туровского читал Георгий Корольчук.

0: в исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучали стихиры праздника Пасхи композитора Степана Смоленского.
1: Из журнала «Вечная» за 1995 год. Приполовение Пятидесятницы. В среду после воскресения о расслабленном совершается праздник Приполовения Пятидесятницы, указывающий на связь двух великих праздников – Пасхи и сошествия Святого Духа. В этот день вспоминается, как Господь в половине Ветхозаветной Пятидесятницы пришел в храм и учил, причем все дивились его знанию Писания, принимая его за обыкновенного человека. Господь же, которому всегда открыты мысли всех, объяснял слушателям, что учение его есть пославшего его, то есть Бога Отца. Продолжая свою речь, Христос показал иудеям, что ему известно их намерение убить его. Они стали отрицать это, хотя великая злоба охватила их сердца, особенно с того времени, когда Господь исцелил расслабленного в субботу. «Не судите по наружности, но судите судом праведным», звучит из уст праведного судьи предупреждение всем лицемерным обличителям и судьям. Продолжая свое слово, Господь показал себя Мессию, посланным от Бога. В последний день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо не было на них еще Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 38-39. Многие, услышав сии слова, восприняли их и стали предощущать в Господе Иисусе ожидаемого Мессию. Другие же, особенно фарисеи, остались не только глухи к благовествованию, но до того озлобились, что хотели схватить его, но не могли это сделать, ибо не пришел еще час предания Сына Божия в руки человеческие. Между иудеями произошла только распря о нем, и они разошлись по домам. Церковные песнопения «Приполовение» воспевают воскресшего Спасителя и напоминают его обетование о неспослании Святого Духа. Отдание праздника бывает через 8 дней, то есть в среду следующей седмицы. В некоторых церквах на приполовении бывает выход на водные источники для водосвятия, что служит воспоминанием о воде живой, утоляющей духовную жажду, о которой Господь говорил образно.
2: Статью из журнала «Вечная» за май 1995 года о приполовении Пятидесятницы для вас читала Ольга Суровейдина.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Сегодня мы с вами заканчиваем разговор о молитве Господней, о молитве «Отче наш». Напомню, что молитва Господня – это единственная молитва, которую дал Господь своим ученикам.

комментируя молитву в наших передачах, мы не перегружали работу частными мнениями святых отцов, их субъективными толкованиями того или иного прошения. Зачастую, особенно у отцов, придерживающихся аллегорического способа толкования, можно встретить интересные мысли, однако совершенно не относящиеся к молитве Господней, собственно, как таковой, и к нашему разговору о ней. А сейчас, перед последней передачей, я напомню вам некоторые вводные замечания к разбору этой молитвы. Молитва Господня, или, как ее чаще называют, молитва «Отче наш», как сообщает нам евангелист Лука, была дана Спасителем в ответ на просьбу учеников. Это Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Евангелист Лука приводит сокращенно всего 5 прошений. Евангелист Матфей представляет более развернутую версию — 7 прошений. Согласно евангелисту Матфею, молитва дана как образец для подражания. Он говорит, приводя слова Христа, «молитесь же так». Согласно Луке, как речевой оборот. Лука замечает о следующих словах Спасителя. «Когда молитесь, говорите». То есть, если для евангелиста Матфея эта молитва является образцом, каноном всех остальных молитв, то, согласно евангелисту Луке, это просто одна из молитвенных форм. Церковь не приняла какое-то из этих двух мнений евангелиста Луки или евангелиста Матфея, она синтезировала их. То есть, согласно церковному положению, действительно, эта молитва является образцом, примером, если мы всматриваемся, вглядываемся, вчитываемся, вдумываемся молитвенно в эту молитву, мы можем увидеть в ней огромные глубины, которые позволят нам понять, что есть настоящая молитва, и в дальнейшем уже по этому образцу строить и какие-то свои молитвенные воздыхания к Богу, с одной стороны. С другой стороны, эта молитва не просто канон, образец, он не единственно возможный, и существует в православной церкви и множество других молитв и каких-то молитвенных воздыханий. «Когда молишься, — говорит Спаситель, — я цитирую Евангелие, — когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться и молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Мы видим, что Спаситель в предшествующих молитве словах указывает на истинный образ молитвы. Молитва не должна быть лицемерной, то есть показной, ибо те, кто так молятся, по словам Христа, уже получают награду свою. Награда — это специфический термин, использовавшийся обычно в торговле. Он означает получать деньги, плату сполна и давать расписку в этом. Кроме того, Спаситель порицает бездушную механическую молитву. Фраза «не говорите лишнего» представляет особый интерес. Здесь употреблен греческий глагол «батталагео», который крайне редко встречается в библейской литературе. Большинство ученых считают этот глагол ономатопоэтическим словом, то есть словом, образованным посредством звукоподражания. Например, греческое «баттариза» означало «заикаться», и любой иностранец, речь которого звучала для греческого уха как непрестанное повторение слова «бар-бар-бар», назывался «барбарос», отсюда наше «варвар». Возможно, то же самое произошло и с «батталагео». Автор имел в виду «бормотание», «лепет». Скорее всего, речь идет о восточных медитациях, с которыми жители Палестины могли познакомить какие-нибудь приезжие, бродячие факиры или мудрецы. В то время очень большое количество вот таких бродячих дервишей, бродячих факиров, йогов бродило по дорогам Ближнего Востока, в частности, по дорогам Палестины, и Спаситель, конечно, мог быть с ними знакомым. Итак, молитва «Отче наш». Сразу по произнесении эта молитва становится достоянием церкви. Тертуллиан
в III веке называл эту молитву основной для жизни церкви. Учение апостолов Дидехи, относящееся к середине II века, приписывало произносить ее обязательно 3 раза в день. Святые отцы приписывали этой молитве действительную благодатную силу и особое значение. Святитель Киприан Карфагенский писал: «Будем произносить слова ходатая нашего. Он сам говорит, что о чем бы мы ни просили Отца во имя Его, даст нам. Посему и спросим все, что нужно нам во имя Христа, если будем просить Его же молитвой». Итак, молитва Господня, молитва «Отче наш». Она состоит из ряда прошений, относящихся и к прежде всего к совершению воли Божией, к актуализации Царства Небесного на земле. Напомню, что Христос учит, что с Его приходом наступает новая эра. Эта эра принципиально отличается от всего, что было прежде, и эта эра носит наименование «Эры Царствия Небесного». Новый мир, Царство Божие, Царство Небесное. В древности евреи избегали произносить слово «Бог» и часто заменяли его словом «небо». Поэтому «Царство Божие» евреи часто заменяли словосочетанием «Царство Небесное». Но это одно и то же. Итак, новый мир еще не явлен полностью, но он уже грядет и уже сегодня начинает осуществляться. Сила будущего царства уже врывается в век нынешний в виде изгнания бесов, чудес и знамений. Христиане уже сегодня могут принять на себя новый образ жизни, родиться заново в крещении, как истинные сыновья и дочери Небесного Отца, и жить в атмосфере Царства Небесного, деятельными усилиями, приближая его окончательное и абсолютное наступление на земле. Таков смысл первых фраз Господней молитвы. «Отче наш, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». В этом шествии к новому миру, который может наступить со дня на день, мы просим укрепить нас хлебом насущным, то есть хлебом, потребным на один лишь только день. Помните слова Господа и Спасителя нашего? «Не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам о себе позаботится. Уподобьтесь птицам, которые имеют пропитание только на нынешний день». Вот так и христиане не загадывают на будущее, а всецело доверяя Богу, вручаются в Его любящие руки. «Хлеб наш насущный», то есть повседневный, ежедневный, «дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В свете Царства Небесного у людей меняются и их отношения с окружающими, друг с другом. Происходит коренная перестройка всего ветхого человеческого существа по принципу подобия Божьему. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В одном древнем тексте, не в одном из текстов, а в целой древней евангельской рукописной традиции, вместо «как и мы прощаем должникам нашим» стоит «как и мы простили должникам нашим». Для новозаветных авторов и для ранней церкви настолько естественной была эта мысль, что если мы восприняли Христа, мы должны тут же простить, оставить всем нашим должникам, всем виновным перед нами, оставить все их проступки, простить им. Помните, как мы поем в стихирах Пасхи: «Простим вся воскресеньем и радостью обымем друг друга». Но совершенно естественно, что этому наступлению Царства Небесного противится враг Божий, враг рода человеческого, прежний князь мира, дьявол. Если сейчас мир вступает в торжественную эру, когда миром будет править Бог, царем мира будет Бог, то прежний царь мира, князь мира — это дьявол. А Спаситель говорил, что ныне князь мира сего изгнан вон. То есть время сатаны прошло, время торжества демонических сил прошло, наступает эра Божия. Но пока она до конца не проявилась, не актуализировалась, не наступила, не захватила этот мир, дьявол все равно в этом мире действует и искушает христиан. Дьявол не может представить себе, что его время прошло, что он должен покинуть мир и сдать позиции. Поэтому дьявол пытается удержаться у власти. Он искушает верующих, подвергая их скорбям и напастям. Мы просим Бога удержать дьявола на цепи, не дать ему погубить нас или не подвергнуть нас такому испытанию, которому мы не можем выдержать. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вот именно в этом напряженном противостоянии двух эпох, двух царств, царства Божьего и царства сатанинского, сменяющих друг друга, только и можно понимать и трактовать Господню молитву.
Эта молитва свидетельствует о том, что мы не безучастные зрители процесса восстановления и спасения мира. Мы соучастники этого процесса. Мы, как верные дети, продолжатели дела Отца нашего Небесного и Его Сына. А сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами, разобрав в предыдущих наших передачах все прошения подробно этой молитвы, приведя мнение святых отцов, сегодня мы остановимся на самых последних двух прошениях. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». «Не введи нас в искушение», молимся мы в словах молитвы Господней. Данное прошение вводит нас во всю глубину библейского богословия, затрагивает темы, которых мы мало имеем понятия, если вообще с ними и знакомы. Сразу возникают закономерные вопросы. Как может Бог вводить в искушение? Ну, мы же молимся, не введи нас в искушение. Так вот, как Бог может нас вводить в искушение, если апостол Иаков в первой главе своего послания пишет, цитирую, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого». А далее, что интересно, апостол Иаков в той же главе сам себе противоречит, как может показаться на первый взгляд. Цитирую, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». С одной стороны, он говорит, что Бог не вводит в искушение, с другой стороны, апостол Иаков в этой же главе пишет, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Еще более запутывает вопрос цитата из Ветхого Завета. Это книга «Бытие», 22 глава, 1 стих. «Бог искушал Авраама». Да, но тот же апостол Иаков же пишет, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Как понимать разнородность и кажущуюся противоречивость этих текстов? Так искушает в самом деле Бог или нет? И если искушает, то почему этого следует избегать? Если Бог-то тебя искушает, надо радоваться этому, а не бежать от этого искушения. Чтобы приблизиться к пониманию священного текста, необходимо разобрать, что означает слово «искушение». В Библии и в древнееврейском, и в греческом языках слово «искушение» означало «подвергнуть испытанию» и носило характер активного внешнего воздействия на человека. Цитирую современного богослова. «Само по себе такого рода испытание не содержит ничего прискорбного. От драгоценного сплава требуется проба, от юноши экзамен, чтобы показать, чего он стоит. Взрослый человек должен тоже пройти соответствующее испытание». Инициаторами такого испытания могут быть три действующих лица. Бог испытывает человека, чтобы узнать, что у него на сердце, чтобы дать ему венец победителя и вечную жизнь. Испытать Бога и мир пытался и человек, однако это привело к драме грехопадения. Об этом нам рассказывает третья глава книги «Бытие». Однако в Эдеме появляется еще некий третий искуситель, дьявол. Однако если у Бога Божье испытание всегда ведет к выявлению в человеке всего доброго, это закалка человека, педагогический процесс, то испытание дьявола становится искушением негативного плана. Задача дьявола — погубить человека, а значит, его испытание — это всегда подножка, ловушка, непреодолимое препятствие. Святые отцы-аскеты, ведущие напряженную духовную жизнь, замечали, что нам невозможно избежать искушений. Как ветер не поддается нашему контролю, как течение реки, как холод или жара, так и невозможно прекратить искусительное действие на мир дьявола, а также страшное разрушительное действие на мир нашего, искаженного грехом человеческого сознания. Мы всегда будем искушаться, всегда будем испытываться либо от лукавых духов, либо от окружающей нас действительности. Но в наших силах, заметьте, в наших силах не дать искушению победить нас. В наших силах воспротивиться искушению и просить об этом помощи у Господа. То есть избежать искушений невозможно, но с помощью Божией мы можем преодолеть все обрушившиеся на нас испытания. Об этом пишет, например, святитель Кирилл Иерусалимский. «И не введи нас в искушение, Господи,

Иерусалимского. Но, может быть, войти в искушение значит погрязнуть в искушении, ибо искушение как бы подобно некоему потоку, через который трудно перейти. Посему одни, не погрязая в искушениях, минуют их, как бы сделавшись искусными пловцами, и немало не увлекаясь ими, а другие не таковы, входят и погрязают». И далее святитель Кирилл приводит замечательный пример, как можно выстоять в искушении, переплыть это бурное житейское море, а как можно увязнуть в тине житейских интересов, этих мелких суетных ценностей. Цитирую. «Иуда, вошедший в искушение серебролюбия, не переплыл пучины, но погряз и погиб телесно и духовно. Петр же вошел в искушение отречения, но вошедший не погряз, а мужественно переплыв пучину, избавился от искушения». Святой Иоанн Кассиан, римлянин, также пишет, что эта фраза не имеет смысла «не позволяй никогда нам быть искушаемыми», но смысл фразы «не введи нас в искушение» таков. «Не позволяй, чтобы мы, подвергаясь искушениям, оказались побежденными лукавым духом». Еще раз прочитаю эти замечательные слова. «Не позволяй, чтобы мы, подвергаясь искушениям, оказались побежденными лукавым духом». В качестве примера святой Иоанн Кассиан приводит праведников Иова, Авраама и Иосифа, которые стойко выдержали все испытания и не пали. На такой же точке зрения стоит и блаженный Августин. По его мнению, искушение сродни экзамену на прочность и христианскую верность. «Без искушения никто не может», — пишет блаженный Августин, «никто не может сделаться испытанным». Особенно много писал об искушениях как способе нашей закалки преподобный Амнон. Он приводит замечательный пример. Как деревья, осаждаемые непрестанными ветрами, уходят корнями глубже в землю, чтобы удержаться на месте, и оттого бывают самыми крепкими, так и подвижники, подвергаемые искушениям, достигают особой духовной высоты вследствие постоянного противостояния искушениям. Подобное мнение отражает не просто взгляды того или иного святого отца, но имеют и четкое подтверждение в Писании. Так, например, известны слова Спасителя из Евангелия от Луки, 22 глава, 31 стих. «Се», то есть «вот», «сатана просил, чтоб сеять вас, как пшеницу». «Сатана просил», — говорит Спаситель, — «чтоб сеять вас, как пшеницу». Слово, переведенное как «сеять», лучше всего перевести как «просеять». Здесь Спаситель хотел сообщить ученикам, что сатана вознамерился подвергнуть их серьезным испытаниям. Просил Бога разрешить просеять их, как просеивают пшеницу, отделяя годные зерна от соломы и сжигая солому. Нам важно, что Спаситель такого права сатане не дал. То есть он избавил своих последователей от тяжелого и для многих непереносимого испытания искушения. Данное прошение «не введи нас в искушение», то есть в страшные испытания, в которых мы можем пасть, дай нам выстоять в этих испытаниях и искушениях, данное прошение тем более актуально, что Христос предрекал, что наступают новые эсхатологические времена, во время которых сатана приложит все усилия, чтобы соблазнить верующих и отторгнуть их от спасения. Это время нашего приближения к концу, к победе над силами ада и зла. Искушение или испытание — это время перед концом этого века. Ну, например, книга Откровений, 3 глава, 10 стих. «Я сохраню тебя от годины искушений, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То есть уже в эпоху Нового Завета слово «искушение», слово «испытание» понималось как фаза, предшествующая концу мироздания, как фаза, предшествующая наступлению судного дня. Перед этим судным днем, перед концом мира, перед кончиной нашей Вселенной, когда этот образ мира проходит и сменяется уже наступившим, захватившим Вселенную Царством Небесным, так вот перед этим временем, согласно вере Древней Церкви, дьявол будет наиболее сильно, наиболее злобно враждовать против верующих в Бога людей. Итак, искушения, кроме того, что они выявляют брань, ведущуюся дьяволом против всех верующих, и в более широком аспекте против всех людей, имеют, тем не менее, и положительный смысл. Искушения позволяют нам трезво видеть свои слабости и силы, то, что мы можем, а что нет, в чем сильны, а в чем нет. Апостол Павел пишет:
испытывать.

исследуйте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Вот это важно очень. Испытывайте самих себя, верили вы. Вот это «испытывайте» можно даже правильнее перевести, как «искушайте самих себя». Это прошение наподобие теста, экзамена, показывает нам, что мы не такие благополучные, как нам хотелось бы думать. Без искушений нашей веры, надежды и любви жить нельзя. Испытания сокровенности сердечных необходимы для самого человека, чтобы он сам мог видеть, каков он, и исправиться. Да, искушения нужны. Да, откроются от многих сердец помышления их, пишет Евангелист Лука, 2 глава, 35 стих. Да, откроется твердость или слабость наша в вере, знание или невежество, порочность или чистота нашего сердца, надеяние его на Бога или на земное. «Да откроется любовь к себе и тленному, или паче всего к Богу», так пишет отец Иоанн Кронштадтский. Поэтому и пишет апостол Петр: «Радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Первое послание Петра, 1 глава, 6-7 стихи. Как замечает святитель Киприан Карфагенский, святитель Иоанн Златоуст и многие другие отцы, это прошение, кроме ободрения нас в предстоящих нам искушениях, и не просто в предстоящих, а уже с момента нашего крещения, начавшихся для нас, это прошение, кроме того, говорит еще и об очень важном. Оно обнажает нашу слабость и немощь. Молясь, чтобы не впасть нам в искушение, цитирую святителя Киприана, «мы убеждаем и бываем в своей немощи и своем бессилии, тем самым, что так молимся. Ничего не можем без помощи Божией. Только на Бога вся наша надежда и упование. Если Он даст нам выстоять, выдержать эти искушения, эти испытания, значит, мы выстоим и выдержим. Если же Он нас не укрепит, то мы пойдем под их гнетом».

0: У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы продолжаем нашу передачу. «Но избавь нас от лукавого», говорим мы в последних словах молитвы Господней. Это прошение, как и многие прошения молитвы Господней, имеет очевидные параллели с иудейскими молитвами времен Христовых. В сборнике еврейском «Сидур» мы находим вот такую древнюю молитвенную фразу: «Не введи нас во грех, в беззаконие или зло, не введи нас во искушение или позор, не дай никакой порочной наклонности возобладать над нами, но дай нам добрые наклонности». Библеисты говорят, что первоначальный вариант молитвы Господней мы можем увидеть у евангелиста Луки. У Луки этих слов «но избавь нас от лукавого» нет. И возможно, что этой фразой, составленной уже евангелистом Матфеем в русле традиционных молитвословий того времени, Матфей поясняет нам предыдущее прошение о том, чтобы Бог сохранил нас от искушений, характеризующих смену ветхого мира и Царства Божьего. Для Матфея это зло, понеру, некий лукавый, оно персонифицировано, то есть оно имеет личный характер. Это не просто абстрактное зло, это некая злобная, жестокая личность. Как и в Евангелии от Матфея, 5 глава, 37 стих. Помните, евангелист Матфей говорит, что говорите «да», «да», «нет», «нет», а лишнее от лукавого, как там лукавый стоит в мужском роде, в роде конкретной личности, так и здесь. Матфей-евангелист говорит нам о конкретном противостоянии злому, сатане, злым бесовским силам. «Но избавь нас от лукавого», молимся мы этими словами. Опять же повторю, неизвестно, были они сказаны Христом, потому что евангелист Лука их не приводит, или, возможно, их по шаблону, по канонам иудейских молитв того времени заимствовал Матфей и вставил в свою молитву, которую несколько обработал вот в таком классическом иудейском традиционном в то время виде. Нам это не важно, нам важно, что Церковь эти слова приняла. Мы молимся об избавлении нас от дьявола во всей нашей с вами жизни, просим помощи Божией в противостоянии этому злу. Некоторые считают, что зло, сатана — это просто отсутствие добра. Так вот нет. Православное богословие говорит, что это не просто отсутствие добра, это реальное, активное, личностное присутствие зла. И, наконец, заключаем мы молитву последними словами. «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Данные заключительные слова, словословие, безусловно, отсутствовали в подлинном тексте евангелиста Матфея, однако позже вошли в церковное молитвенное употребление. Во втором веке был принят следующий текст: «Ибо тебе подобает сила и слава вовеки». Апостольские постановления в 3-4 столетии уже дают вариант, идентичный евангелисту Матфею. В православной церкви после слова «слава» добавляется «Отцу и Сыну и Святому Духу». В католической литургической практике сохраняется текст, данный в апостольских постановлениях, причем расширяется последнее прошение «но избавь нас от лукавого» в перспективе ожидания скорого пришествия Христова. Вот западная традиция: «Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милости во мир во дни наши, дабы силой милосердия Твоего мы были всегда избавлены от греха и ограждены от всякого смятения, с радостной надеждой, ожидая пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа». Я цитирую по катехизису католической церкви. Часто возникает вопрос: если во время богослужения эти слова произносит священник, то можем ли и мы их читать, когда нет священника рядом? Разъяснение на этот вопрос нам дает православное исповедание. Вторая часть, 28-й вопрос. Цитирую. «Дабы придать большую важность сей Господней молитвы, во время молитвословий общественных произносит слова сии, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь», священник. В случае же отсутствия священника непогрешимо и мирянам, если во время честного молитвословия произнесет оное. Посему никогда не должно отделять сих слов от молитвы Господней. Итак, подытожу последние слова: «Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа», не были сказаны Христом, потому что евангелист Матфей, евангелист Лука не дает нам этих слов. Они сказаны были Матфеем, и вполне возможно, евангелист Матфей тоже эти слова включает, поскольку этими словами заканчивалась всякая традиционная еврейская молитва. И начиная со 2-го, с 3-го столетия, и церковь принимает и произносит уже эти слова. Итак, на этом мы заканчиваем наш по возможности подробный, но все-таки на самом деле краткий, небольшой экскурс в историю и в комментарии молитвы Господней, молитвы Отче наш. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни вас Господь.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Егорьев день. Редко это бывает, что прилетают на Пасху ласточки. А в этом году Пасха случилась поздняя. Захватила Егорьев день, и накануне его во вторник к нам прилетели ласточки. К нам-то во двор не прилетели, негде им прилепиться, нет у нас высоты. А только слыхал Антипушка на зорьке вереск. Говорят, не обманет ласточка, знает Егорьев день. И правда, пришел от обедни Горкина, говорит, у Казанской на колокольне возится. Пошла работа. А скворцы вот не прилетели почему-то. Пустые торчат скворечни. А кругом по дворам шумят и шумят скворцы. Горкину неприятно. Ну, обидели нас скворцы, с чего бы это? Всегда он с опаской дожидался, как прилетать скворцам, загодя говорил ребятам чистить скворечницы. Будут у нас скворцы, все будет хорошо. А как не прилетят, спросишь его, бывало? Он молчит. Антипушка воздыхает, скворцов-то нет, говорит, все, вот и пустота. Отец за делами о пустяках не думает, и то удивился, справился. Что-то нонче скворцов не слышно. Да вот не прилетели, и запустили скворечницы. Не помнил Горкин, давно так не пустовали. На три скворечни все хоть в одной да торчат, а тут как вымело. Я ему говорю, а ты купи скворцов и посади в домики, они и будут». «Нет, — говорит, — насильно не годится, сами должны водиться. А как делу не поможешь? Какому делу? Да вот скворцам. После уж я узнал, почему к нам скворцы не прилетели, чуяли пустоту. Поверье это. А может, и вправду чуяли? Собаки-то чуют? Наш Бушу еще с Пасхи стал подвывать. Только ему развыться не давали. Только начнет, а его из ведра водой. Да замолчи ты. А скоро и ведра перестал бояться. Все ночи подвывал. Под Егорьев день к нам во двор зашел парень в лаптях, в белой вышитой рубахе, в синих портах, в кафтане в накидку и в поярковой шляпе с петушьим перышком. Оказалось, пастухов работник, что против нас, только что из деревни, какой-то зубцовский, дальний, откуда приходят пастухи. Пришел от хозяина сказать, завтра, мол, коров погонят, пустите ли коровку в стадо. Марюшка дала ему пару яиц, а на завтра пообещала молочной яичнице накормить, только за коровкой бы приглядел. Повела показать корову. Чего-то пошептались, а потом я видел, как она понесла корове какое-то печенье. Спрашиваю, чего это ей дает. Она чего-то затаила, секрет у ней. После Горкин мне рассказал, что она коровке креста давала, благословение. В крещении еще спекла печеного креста. Так уж от старины ведется, чтобы стелком была». Накануне Егорьева дня Горкин наказывал мне не проспать, как на травку коров погонят, покажет себя пастух наш. Как покажет? А вот, говорит, узнаешь. Да чего узнаю? Так и не сказал. И вот, в самый Егорьев день на зорьке, еще до солнышка, впервые в своей жизни радостно я услышал, как хорошо заиграл рожок. Это пастух, который живет напротив, не деревенский простой пастух, а городской, богатый, собственный дом какой, вышел на мостовую перед домом и заиграл. У него четверо пастухов подручных. Они и коров гоняют, а он только играет для почину в Егорьев день. И все по улице выходят смотреть, послушать, как старик хорошо играет. В это утро играл он в последний раз, сам так и объявил. Это уж после он объявил, как поиграл. Спрашивали его, а почему так, впоследок? «Да так, — говорит, — будя, наигрался, невесело так сказал». Сказал уж после, как случилась история. и все хвалили старого пастуха, так все и говорили: «Вот какой приверженный человек, любит свое дело, хоть и богач стал и гордый, а делу уступает». Тогда я всего не понял. В то памятное утро смотрел я в открытое окно залы, прямо с теплой постели, в одеяльце, подрагивая от холодка зари. Улица была залита розоватым светом ставшего за домами солнца, поблескивали даже верхние окошки. Вот отворились дикие ворота пастухового двора, и старый седой пастух-хозяин в новой синей поддевке, в помазанных дегтем сапогах, в высокой шляпе, похожей на цилиндр, что надевают щеголи шофера на свадьбах, вышел на середину еще пустынной улицы, поставил у ног на камушки свою шляпу, покрестился на небо за нашим домом, приложил обеими руками длинный рожок к губам, надул толстые розовые щеки, и я вздрогнул от первых звуков. Рожок заиграл так громко, что даже в ушах задребезжало, но это было только сначала так, а потом заиграл тоньше, разливался и замирал, потом стал забирать все выше, жальчей, жальчей, и вдруг заиграл веселое, и мне стало раздольно весело, даже и холодка не слышал. Замычали вдали коровы, стали подбираться помаленьку, а пастух все стоял, играл. Он играл, запрокинув голову, играл в небо за нашим домом, словно забыв про все, что было вокруг него. Как оборвалась песня, и пастух переводил дыхание, слышались голоса на улице. «Вот это мастер! Вот доказал ты себя, Пахомыч! Мастер! И откуда в нем духу-то столько?» Мне казалось, что пастух тоже это слышит и понимает, как его слушают, и это ему приятно. И вот тут-то случилась история. С пастухова двора вышел вчерашний парень, который заходил к нам в шляпе с петушиным перышком, остановился за стариком и слушал. Я на него залюбовался. Красив был старый пастух, высокий, статный, а этот был повыше, стройный и молодой. И было в нем что-то смелое, и будто он слушает старика, прищурясь, что-то усмешливое, лихое, так по его лицу казалось. Когда кончил играть старик, молодец поднял ему шляпу. «А теперь, хозяин, дай поиграю я», — сказал он, неторопливо вытаскивая из пазухи небольшой рожок. «Послушают твои коровки, поприучаются». «Ну, поиграй, Ваня», — сказал старик, — «послушаю твоей песни». Проходили коровы еще гуще, гуще. Старый пастух помахал подручным, чтобы занимались своим делом, а парень подумал что-то над своей дудочкой, тряхнул головой и начал. Рожок его был негромкий, мягкий. Играл он жалобное, разливное, не старикову, а другую песню, такую жалостную, что щемило сердце. Приятно, сладостно было слушать, так бы вот все и слушал. А когда доиграл рожок, доплакался до того, что дальше и плакаться-то сил не стало. Вдруг перешел на такую лихую плясовую, пошел так дробить и перебирать, ерзать и перехватывать, что и сам пивун в лопатках заплясал, и старик заиграл плечами, и Гришка, стоявший на мостовой с метелкой, пустился выделывать ногами, и пошла плясать улица, и ухать, и пошла. Шло такое, этого и сказать нельзя. смотревшая из окошка Маша свалила на улицу горшок с геранью, так ее раззадорило. Все смеялись, а пивун выплясывал лихо в лопатках под дудку, и упала с его плеча сермяга. Тут и произошла история. Старый пастух хлопнул по спине парня и крикнул на всем народе: «И откуда у тебя, подлеца, такая душа-сила? Шабаш, больше играть не буду, играй один!» И разбил свой рожок об мостовую. Так это всем понравилось. Старик Ратников расцеловал и парня, и старика, и пошли все гурьбой в Митриев трактир угощать пивуна водочкой и чайком. Долго потом об этом говорили, рассказывали, что разные господа приезжали в наше Замоскворечье на своих лошадях, в колясках даже, послушать, как играет чудесный зубцевец на свирели. После Горкин мне пересказывал песенку, какую играл старый пастух. Я запомнил ту песенку. Это веселая песенка. Ее и пивун играл, бойчей только. Вот она. Пастух выйдет на лужок, заиграет ворожок. Хорошо пастух играет, выговаривает: «Выгоняйте вы скотинку на зеленую луговинку. Гонят девки, гонят бабы, гонят малые ребята, гонят старые старики, мироеды мужики, гонят старые старушки, мироедовы женушки, гонит Филя, гонит Пим, гонит дяденька Яфим, гонит бабка, гонит дед, а у их и кошки нет, ни копыта, ни рога, на двоих одна нога». Ну, все то гонят, и Марьюшка наша проводила со двора свеченой вербы нашу красавицу, и Ратниковы погнали, и Лощенов, и от рынка бредут коровы, из Житной, от Крымка, и от Серпуховки, из Якиманки, со всей Замоскворецкой округи нашей. Так от старины еще повелось, когда была совсем деревенская Москва, и тогда был Егорьев день. И теперь еще будет и до кончины века. Горкин мне сказывал: «Москва — это день, а сот празднует. Святой Егорий сторожит щитом и копьем Москву нашу, потому на Москве и писан».
2: «Как на Москве писан?»
1: «А ты на пятак погляди, чего в сердечке у нашего орла-то? Москва писана на гербу, сам святой Егорий наш, стало быть, московский. С Москвы во всю Россию пошел, вот откуда Егорьев день. Ему по всем селам, деревням празднуют, только вот господа обижаться стали на коровок».
2: «А почему обижаться на коровок?»
1: «А таки капризные. Бумагу подавали самому генерал-губернатору, князю Долгорукому, воспретить гонять по Москве коров. В ведомостях читали, Скорняк читал. Как это говорят, можно? Москва и такое безобразие. Чего про нас англичане скажут? Корову у них, скажут, по Кузнецкому мосту разгуливают и плюхают. И забодать, вишь, могут. Ну, чтобы воспретить. А наш князь Долгоруков, самый русский, любит старину и написал на их бумаге: «По Кузнецкому у меня и не такая еще скотина шляется», и не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился. Скоро опять зашел к нам во двор тот молодой пастух насчет коровки поговорить. Горкин чаем его поил в мастерской, мы поговорили по душам. Оказалось, сирота он, Тверской, с мальчишек все в пастухах. Горкин не знал его песенку, он нам слова и насказал. Играть не играл, ни ко времени было, он только утром играл коровкам, а голосом напел и еще приходил попеть. Ему наша Маша нравилась, потом узналась, он и захаживал, и она прибегала слушать. С Денисом у ней наладилось, а свадьбу отложили, когда с отцом случилось в самую Радуницу.
2: И Горкин не знал, чего это Ваня все заходит к нам посидеть. Думал, что для духовной беседы он. А он тихий такой, как дитё, только высокий и силач, совсем как Федя Бараночник. Душевный, кроткий совсем. И ему Горкин от Писания говорил про святых мучеников. Вот и напел нам песенку. А я ее запомнил. Откуда она? А я ее в книжках потом не видел. Маленькая она совсем, а на рожке играть она длинная. Эх, и гнулое ты деревцо, крушинушка, куды клонишься, там и сломишься. Эх, и жизнь моя ты, горькая кручинушка, где поклонишься, там и слонишься. И мало слов, а как-то жалостливо поется. С того дня каждое утро слышу я тоскливую и веселую песенку рожка. В просонках слышу, и радостно мне во сне. И Репелов мой распелся, которого я купил на вербе, правильный оказался, не самочка-обманка. Не с этих ли песен на рожке стал я заучивать песенки-стишки из маленьких книжечек Ступина и другие, какие любил насвистывать, напевать отец. Помню, очень мне нравились стишки. «Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет». И еще «Румяною зарею покрылся восток». И вот этой весной навязалась мне на язык короткая песенка. Все бывало, отец насвистывал. Ходит петух с курочкой, а с гусиней гусь, свинка с поросятами, а я все томлюсь. Навязалась и навязалась, и не может отвязаться. Я с ней засыпал, и вставал, и во сне слышалось в просонках, будто это мой Репелов. Горкин даже смеялся. «Ну, потомись, маненько, все уж весной, все томятся». И это правда, и томятся, и бесятся. Стали у нас лошади беситься. Позвали Коновала, он им уши надрезал, крови дурной выпустил. У Кривой даже выпустил, хоть и старенькая, она надо говорит, надо. Стали жуки к вечеру носиться, майские называются. Гришка одного картузом подшиб самого первого жука. Поглядел, плюнул и раздавил сапогом. Ишь, говорит, сволота какая, я тоже занимается. Ну, глупые. Навозные мухи так тучами так и ходят. Все от них стенки синие. И, может быть, тоже от весны. Отец стал такой веселый, все бегает по лестницам через три ступеньки. Никогда не бывал такой веселый. Так и машет Чесучевый его пиджак. Подхватит меня, потискает, подкинет под потолок, обольет флер-д'оранжем, нащиплет щечки и даст гривенчик на гостинцы. Так ни с чего. И все-таки песенки, песенки, все свистит, свистит. А потом грустный все был и тяжелые сны видал. А тут повалили нам подряды, никогда столько и не было. В самый Егорьев день, на Пасхе, пришло письмо. Мост большой строить заказали под Коломной. И еще отец очень был рад. Главный какой-то комитет поручил ему парадные места ставить на Страстной площади, где памятник Пушкину будут открывать. И в ведомостях напечатали, что будет большое торжество на Троицу. 8 числа июня будут открывать Пушкина. Памятник там поставлен. Все мы очень обрадовались, такая честь. Отец комитету написал, что для такого великого дела барыша не возьмет, а еще и своих приложит, такая честь. И нам почетную ложу обещали Пушкина открывать. А у нас уже знали Пушкина. Сестрицы романсы его пели про черную шаль и еще про что-то. Я его знал немножко, вычитывал «Птичку Божию», пропел Горкину, и он похвалил. Ничего, говорит, отчетливо. Пасха поздняя, пора бы и стройку начинать. А летний народ придет наниматься, как уж обыкли, на Фоминой после Радуницы. Кое-чего зимниками начали работать. Зари до зари отец по работам ездит. Бывало, на Кавказце верхом туда-сюда, ветром прямо носится, а на шарабане не поскачешь. А тут, как на грех, кавказка набила спину, 3 недели не подживет. остальную седлать, и душа так к ней не лежит. Злая она, кыргыз, да и пуглива, заносится, в городе с ней опасно. Все-таки отец думает на ней пока поездить, велел кузнеца позвать, перековать помягче. Попробует на днях за город дачу снимать поедет для нас, под Воронцовым. На Фоминой много наймут народу, отказа никому не будет. Василий Васильевич с радости закутил, но к Фоминой оправится. И Горкин ничего, милостиво к нему, пусть свое отгуляет, летом будет ему жара. Вечером Егорьего дня мы сидим в мастерской, и Скорняк сказывает нам про Егория Победоносца. Скорняк большой книгочей, все у него святые книги, в каких-то проломных воротах покупает по знакомству. Сегодня принес Горкину в подарок лист, картинку старинную, дали ему в придачу за работу староверы. Цены, говорит, нет картинки, ежели на любителя. Из особого уважения подарил за приятные часы досуга у старинного друга. Горкин сперва обрадовался, поцеловался даже со Скорняком, а потом стал что-то приглядываться к картинке. Стали мы все разглядывать и видим, написан на листе, на белом коне, как по строгому канону пишется, Егорий, колет змея копьем в брюхо чешуйное. Горкин потыкал пальцем в Егорьевну главку и говорит строго раздумчиво: «А почему же сияние святости округ главки нет? Не святая картинка это, а соблаз. Староверы так не пишут, соблаз это. Господи, что творят?» И поглядел строго на Скорняка, а Скорняк бородку подергал и покаялся. «Прости, Михаил Панкратыч, наклепал я на староверов, хотел приятнее тебе по сердцу, знаю, уважаешь, по старой вере кто, что мне книжник подсунул, редкость говорит, а что сияние святости нет, невдомек мне очень понравилось, тебе, думаю, отнесу на Егорьев день». Стали мы читать под картинкой старые слова, церковные печатью. Горкины очки надел и строгой стал. Я ему внятно прочитал, вытягивал слова вразумительно, а он не верил, бородкой трясет. И Скорняк прочитал, и он опять не видит. «Не может, — говорит, — быть такого. Не разрешат законно, потому что надругательство над святым, и заплевался». А я шепотком себе еще разок прочитал: «Млад Егорий в обою на серу, сидя коню, колит змея в пью». Понял, нехорошо написано про святого. Горкин стал Скорняка бронить, никогда с ним такого не было. Это, говорит, стракулисты тебе подсунули, они над Богом смеются и бомбы кидают. Пушкина вон взорвать грозятся, сказывал Василий Васильевич, смуту, чтобы в народе делать. А ты легковера, еще книгачи. Он-то тебе подсунул на соблаз. Святого воина Егория празднуй. Так вот тебе, взял и разорвал картинку. И стало нам так страшно, посидели, помолчали, будто нам что-то грозится внутри, так чуется. Сожгли картинку на тагане. Горкин руки помыл, дал мне святой водицы и сам отпил. Скорняк повоздыхал сокрушенно и стал из книжки про Егория нам читать. Завелся в пещерах под Златоградом страшенный змей. Всех прохожих проезжих живьем пожирал, и не было на него управы. И послал к ихнему царю послов, Мурины видом, дабы отдал сейчас за него змея, дочь царевну, а то пишет всех по полю пламенем огнем пронзительным, пожалю жалом язвительным. И стал Златоград в великом страхе вопить и молебны в заступление петь служить. И вот вострубили литавры трубы, и, подъезжая к тому Златограду, светил в юнош в златых доспехах на белом коне и серебряное кипие в деснице, возвещает светлый в юнош царю, что грядет избавление скорби и печали. И вдруг слышим тонкий шемящий вой. Скорняк перестал читать про Егория. «Что это?» — спросил шепотком. «Слушаем, опять воет». Горкина говорит тоже шепотком: «Никак опять наш бушуй». Послушали. Бушуй оттуда от конуры и от каретника. Будто уж это не первый раз. Вчера, как стемнело, повизгивало, нынче уж подвывает. Никогда не было, чтобы выл. Бывает, собаки на месяц воют, а Бушуй на месяц не завыл. А нынче Пасха, месяца не бывает. Стал и спрашивать, почему это Бушуй воет, к чему бы это? А они ни слова. Так вечера расстроился. Хотели расходиться, а тут отец приехал, и слышим, приказывает Гришке: «Дай Бушуйке воды, пить, что ли, просит». А Гришка отвечает: «Да полна шайка». Это он заскучал с чего-то. И так это нас расстроило, и картинка эта, подсунута не весь кем, и щемящий вой. Скорняк простился, пошел и говорит шепотом: «Опять никак». Прислушались мы нехорошо, как воет, нехорошо. Страшно было идти темными сенями. Горькин уж проводил меня.

0: В исполнении Владимира Ашкенази и Андре Привина прозвучала пьеса «Светлый праздник» из сюиты для двух фортепиано опус 5 Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в программе «Книжное обозрение» прозвучит вторая часть беседы о книге Якоба Таубеса «Политическая теология апостола Павла». Мой собеседник – Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
2: Здесь в данном случае вот такой мотив, то есть так должно быть. На древе тот, кто висит, проклят. Это свидетельствует о том, что это все по-настоящему. Это истинный мессия. Или, во всяком случае, тот, кому можно верить, исходя вот из этих признаков мессианской фигуры.
1: Ну вот есть у меня передача, на сайте можно ее найти, с библистом Глебом Гаревичем Ястребовым, где он говорит, что практически все, что касается личной проповеди Христа, где он говорит, как действовать, такой комплекс сжатой иконогорной проповеди, где накидано много-много высказываний Христа, иногда даже очень странно, как это вообще возможно, это не речь, это просто конспект какой-то. Скорее всего, как говорят ученые, это конспект за все 3 года. Вот. И большинство советов, как надо действовать, это совет «сделай так, как от тебя совершенно точно не ожидают».
2: Ну вот, да.
1: А зачем? Это очень тонкое рассуждение, не каждому понятное. Рассуждение действительно такое тончайшее. Но, как я его понимаю, сильно огрубляя, конечно, что нужно показать, что для тебя есть что-то очень важное, какая-то жемчужина, какое-то зерно. Так что все остальное тебе вообще не важно. И чтобы это показать, ты последнюю одежду снимешь с себя, и 2 поприща пойдешь, и много-много чего.
2: Да, здесь это похожий мотив, потому что речь-то идет не о только вот этом политическом пространстве, человеческом, а речь идет, конечно, о Боге. А Бог, он всегда другой, он всегда иной, он не человеческое существо. Поэтому вот это такое, кажется, бессмысленное, заведомо проигрышное и дискредитирующее тебя, несерьезное даже, кажется, поведение оказывается вот таким приближением к Богу, который за пределами вот всего нашего земного, всех наших представлений. Наша мудрость – это безумие перед Ним. Его мудрость – это безумие для нас.
1: Да-да, непонятно. Во-первых, 2 пункта мне непонятны уже сейчас. Апостол Павел кажется человеком таким очень рациональным, разумным. И вообще он устроитель церкви. Это его статус, который, в общем-то, все христианские ученые признают, богословы. Это человек, который создал церковь. Да. Все объяснил, как надо. Все структуры, все главные пункты. Это апостол Павел все сделал. Как же такой человек говорит, что ваша политическая теология, ваше искусство жить друг с другом, это делайте так, как вообще безумно.
2: Да.
1: Как же так можно жить?
2: А
1: то есть, во-первых, это не похоже на апостола Павла,
2: почему?
1: А во-вторых,
2: похоже.
1: Как это реализация этого...
2: Оказывается, это работает. То есть это работает как программа, которая находится в головах людей, в голове того же апостола Павла. Например, вот тоже пишет Таубес, рассматривая послание к римлянам, один из пазлов этой общей картины, в центре которой вот эта тема, ну, она у нас как мессианская, да, странное поведение мессии. Или мессианской фигуры. Например, обращение к язычникам. То есть язычники презирались, язычники отвергнуты Богом. Общение с язычниками дискредитирует иудея и тоже делает его изгоем. То есть если ты будешь с язычниками общаться, ты уже не являешься частью народа Божьего, на тебя не распространяются обетования завета. Ты, в общем, проклят. Ну, особенно там, если будешь с ними есть или в брак вступать. Уж не говоря о том, что ты будешь принимать участие в каких-то их языческих празднествах, это вообще кошмар. И апостол Павел отправляется к язычникам, проповедует.
1: Здесь есть рациональное зерно.
2: Какое?
1: Больше прихожан, больше приходов, больше церковь.
2: Это если рассматривать апостола Павла как плохого иудея, или даже очень плохого. То есть так, конечно, тоже воспринимали. То есть он понял, что та религия, которая была для него всем, она неправильная, и Богу неправильно молился, и все неправильно понимал, полностью свою жизнь переосмыслил, от прошлого отрешился, отряхнул прах с ног и ушел совсем в другую сферу жизни. Но нет, сам апостол Павел никогда так свой, как кажется, разрыв с верой отцов не воспринимает. И в посланиях к римлянам он даже говорит, что вот я хочу быть проклятым, я хочу, чтобы Христос меня отверг.
1: Прямо хочу.
2: Ну, это в начале 9 главы он пишет. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». То есть, обратите внимание, он хотел бы сам быть отлученным от Христа. Хотел. Я хочу, чтобы Христос меня от себя отлучил, и я хочу от него отлучиться ради братьев по плоти, ради евреев. То есть это не похоже на поведение человека, который порвал со своим прошлым, отрекся от своих воззрений, убеждений и перешел в другую религию, как это иногда представляют, основателем которой или сооснователем которой он стал. Ничего подобного. Точнее, тоже так можно, конечно, воспринимать. Разные точки зрения существуют. Но в данном случае послушаем самого апостола Павла.
1: А как вы понимаете это? Как Таубес это помещает в свою концепцию? Кроме того, что это необычно. А как это понять?
2: Он и помещает так это в свою концепцию, что апостол Павел действует, вот его политическое действие, в духе вот этой мессианской программы. Быть проклятым, быть отлученным, сделать что-то, что станет твоей вот такой окончательной дискредитацией, приговором.
1: То есть это уподобление Христу.
2: Да, уподобление Христу как вот этой части этой политической программы. То есть Христос сам тоже поступал так, как, например, поступали пророки, некоторые пророки, или поступал тот же Моисей. И апостол Павел, подражая Христу и Моисею, поступает таким образом. То есть это не просто такая фигура языка, да, я хотел бы быть проклятым, только чтобы вот народ спасся. Но я не хочу быть проклятым, я просто так говорю, что хочу быть проклятым. Нет, он готов к этому, готов, в общем, принести себя в жертву, готов, чтобы Христос от него отвернулся, тот Христос, который для него все, чтобы он его отверг, только чтобы другие спаслись, только чтобы вот эта связь между Богом и людьми была возрождена. То есть вот такое действие, такой подход. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление, слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование.
1: Это действительно политическая теология. Политическая теология почему? Потому что, в общем-то, собственно, теология, а именно ее раздел сотериология, мы просим Христа Спасителя прежде всего за себя. И вообще у нас есть изречение старцев: спасись сам, и вокруг тебя спасутся многие. Даже что-то там, какое-то число.
2: Это, по-моему, Серафим Саровский. Ему приписывается.
1: И очень популярно. Вот у нас так говорят. Кстати, так никто не делает. Если бы люди жили вот по этой формуле «спасись сам», то, в общем-то, это как раз тоже политически очень уравновешивающая фраза, потому что тогда каждый старался бы за себя и никому бы не лез.
2: Ну, это в каком-то смысле идея примера. Вот есть хороший пример, за хорошим примером пойдут многие. Здесь другой момент. Здесь речь не идет о, опять же, взаимодействии между людьми в пространстве только человеческом. Вот есть хороший пример, есть плохой пример. Серафиму Саровскому подражайте, Гитлеру не подражайте. Это плохой человек.
1: А так получается, Павел, что будет плохой, Павлу не подражайте, его не слушайте. Если он сам пишет все время «слушайте меня», «Меня слушайте, только меня слушайте».
2: Это не «меня слушайте», а это «Христа слушайте». Если...
1: А как же слушать Христа через апостола Павла, если мы будем апостола Павла считать за плохого человека?
2: Не за плохого.
1: А как?
2: Может быть, и за плохого.
1: Да, конечно, за плохого.
2: Но за плохого не в нравственном смысле, не то, что он злодей, а вот в таком религиозном и в жертвенном смысле. Это вот тоже ведь тема жертвы. Об этом и Таубес тоже немножко пишет, что, ну вот жертва, да, это и тот или что-то, что с одной стороны мы благословляем, да, с другой стороны мы, как вот Жерар писал, хотя Таубес, кажется, здесь Жерар ему не близок, что жертву мы еще и ненавидим, но эта ненависть, наша ненависть жертвой канализируется, мы от нее избавляемся. Мы избавляемся от агрессии, от своего зла, перенося его на жертву.
1: Это Жерар.
2: Да, и тем самым она нас спасает, она нас избавляет от зла. То есть жертву мы и ненавидим, и боготворим. Ненавидим, потому что в ней вся наша ненависть сосредоточена, которую без жертвы мы бы друг на друга бы вылили. А здесь вот это уходит в жертву. И она благословенна, и она проклята. Это и благословение, и проклятие. Это говорили о кресте, это счастливая вина, это и ужасное событие, то есть люди взяли Иисуса Христа, распяли, который Сын Божий. То есть что можно было бы ужаснее придумать? Но вместе с тем это спасение для людей. И это вот такой парадокс. Спасающее проклятие.
1: Я не люблю парадоксы.
2: Таубис вот так это все видит. Здесь тоже можно, конечно, много предъявить претензий, но что-то в этом есть. То есть Таубис и апостола Павла, и, например, некоторых таких мессий или лжемессий еврейских, вот, например, там он рассказывает историю про Саббатая Цви. Такой был еврейский деятель в 17 веке, которого действительно многие считали вот мессией. То есть вот в иудаизме, что в средневековом, что позднее, вплоть до современности, есть такие мессианские настроения, ждут мессию, мессия придет. Ну, как для христиан он уже пришел и придет второй раз во втором пришествии. Вот. И этот Саббатай Цви тоже такой очень странный. Интересно, что Таубис о нем заговорил. Это был очень религиозный человек, очень жертвенный. А потом, когда это, в общем, движение стало набирать обороты, а все это происходило в Османской империи, он вроде бы сдался. Он сдался. Мало того, он принял ислам, этот самый Саббатай Цви. И кажется, это все. Он в том расписался, что он никакой не мессия, а и вот вообще даже религию свою, которой он посвятил всю жизнь, все для Бога Израиля готов был сделать. А здесь он его вроде бы предал. Или точно предал, или вроде бы предал. Таубис говорит, что не так все просто. То, что он изменил, то, что он стал предателем, то, что он изменил вере, возможно, это тоже вот отголосок этой логики, этого мессианского поступка, который меняет мир, который ставит все с ног на голову, с тем, чтобы вновь все перевернулось и с головы уже на ноги все обратно встало. И главное, чтобы вот в этой точке максимального унижения и страдания этой мессианской фигуры появилось бы чудо Божье. Как это и христиане исповедуют. Вот когда уже все потеряно, Иисус в могиле, вдруг все меняется.
1: Ну, у этого Саббатая, у него же все-таки есть нюанс. Ему предложили выбор, либо смерть, либо принятие ислама. Если бы он просто неожиданно принял ислам, мы бы могли бы предположить, что он захотел иудаизировать ислам, пользуясь своим невероятным успехом проповедника. Действительно невероятным. Так нет, у него же другая ситуация. Ему сказали, или тебя убьем, или ислам принимай. Он принял ислам.
2: Ну да. Так а с чем это противоречит словам Таубиса?
1: Ну, что это вынужденное просто решение для спасения жизни.
2: Дело в том, что если бы он сказал, нет, я не отрекусь от своих убеждений, его бы убили. Он бы был мучеником, но не мессианской фигурой. А если он принял вот это поношение до конца и отрекся, и принял ислам, это вот значит пить чашу до конца, до последней капли. Что делает его мессия-подобной фигурой? То есть не то, что ожидают. Максимально не то, что ожидают. И полное разочарование, которое должно вроде бы последовать у сторонников этого Саббатая Цви, когда произошло то, что произошло.
1: Если это как-то сблизить с тем, что говорят выдающиеся проповедники 20 века, то, наверное, можно вспомнить знаменитую формулу «прыжок веры». То есть, если все хорошо, если мессия как мессия, если проповедник как проповедник, апостол как апостол, и праведник как праведник, и святой как святой, все как надо, то, да. То какой прыжок? Никакого прыжка не будет.
2: Да, это просто шаги веры, такие шажки веры.
1: А ты попробуй поверь тому,
2: а ты попробуй прыгнуть,
1: который опозорен.
2: Да.
1: Вот ты туда прыгни, это понятно тогда.
2: Эта линия, которую мы уже обсудили, она здесь, в общем, главная. Он дополняет разными другими темами тоже из жизни апостола Павла, из его посланий. Но вот, кажется, этот вот посыл мне показался таким наиболее интересным. То есть там он, в общем, рассматривает тоже непростые отношения апостола Павла с иерусалимскими христианами. Вот как он тоже там, согласно деяниям, можно сказать, нарывается на конфликт. С тем, чтобы его осуждали, с тем, чтобы его уже как бы свои христиане, ну, даже возненавидели. История, как он собирает у язычников деньги для иерусалимской общины. Такой интересный сюжет. Он кажется совершенно проходной и являющийся просто свидетельством о том, как вот была устроена коммуникация между различными христианскими центрами в период вот жизни апостола Павла и апостола Петра еще, апостола Якова. Но вместе с тем мы здесь Таубис тоже видит в этом такие вот мотивы этого политического действия. такой интересный, необычный подход в духе вообще вот такой, можно сказать, пасхальной антиномичности. Смертью смерть поправ. Через позор, унижение, отверженность своими к славе Бога, который возвращается, который вот в этой точке максимального унижения, поражения, безнадежности помещает в ответ. Мир переворачивается.
1: Если экстраполировать это понимание политической теологии на современное состояние христианского богословия, что здесь, с чем близко, что здесь, может быть,

0: шли на смерть, шли на, ну, такую вот дискредитацию. То есть в каком-то смысле вот эти все леворадикальные группы, они тоже, несмотря на то, что они часто исповедовали нечто совсем противоположное, что христианству, что иудаизму, в них какая-то есть эта логика не только христианского мученичества, но и вот именно этого такого политического действа, такого перформанса, где слабый и униженный еще больше унижается, еще больше сам себя уничтожает, дискредитирует с тем, чтобы тоже этим действием перевернуть ситуацию. Какой-то ненасильственный и странный протест.
1: А вот можно, скажем, этой схемой не самопожертвование в прямом смысле, ну, то есть реально смерть, а, скажем так, я вот сделаю вид, что я плохой, и пусть я войду в историю как злой. Меня будут все поносить, все будут меня ругать, моим именем даже назовут самые нехорошие устремления и движения. Пусть будет так. Но я знаю, что я этим спас какое-то количество. Вот как апостол Павел говорит.
0: Да, такое бывает. Вот, скажем, вы спрашивали, кого здесь можно назвать. Можно назвать, например, непонятно, насколько это было сознательно, потому что есть ведь случаи, когда действительно люди предают из малодушия, а не по высоким соображениям. Но можно здесь вспомнить вот митрополита, потом патриарха Сергия Старгородского. Ему приписывается фраза, что вот пусть мое имя будет проклято, или не знаю, что там с именем.
1: Пусть имя мое погибнет, но церковь будет жива.
0: Да, но церковь будет жива. То есть человек идет на крайне сомнительные, прям или даже греховные поступки совершает. Хотя мог бы их не совершать, но он специально их совершает. То есть не из-за того, что он, например, боится за свою жизнь или за жизнь близких. Нет, не боится. Да, он специально действует именно так, как действует. Уничтожает свое имя среди даже людей, которые близки ему, духовенство, епископат, становится, в общем, врагом, исчадием для них, предателем.
1: Его проклинают.
0: Его проклинают.
1: Его именем назвали нехорошее явление сергианство.
0: Да, и вот имя его стало нарицательным. Сергианство, да, такой церковный сергилизм. Может быть, это тоже как бы в духе апостола Павла. Пусть мое имя будет проклято, но я спасу народ, или я приведу народ к Богу, или Бог откликнется на мою жертву вот тем, что не спошлет свою благодать, да. То есть надо что-то делать, надо вот что-то предпринять. Нельзя вот так просто плыть по течению или действовать в духе, например, тех же мучеников.
1: А если тема такая укорененная в этой традиции иудейско-христианской, библейской, новозаветной, настолько укорененная в христианском сознании, в богословии, настолько красной линией, идущая по всей политической теологии, то есть по искусству людей жить друг с другом, когда они называются христианами. Если это такая магистральная тема, то она не просто существует в традиции, проявляется во множестве примеров, и мы можем эти примеры называть и говорить и о примерах евангельских, о самом Христе как самом ярком примере этого явления, и о апостолах, о самом апостоле Павле, как вы сказали, очень оригинально Таубес трактует саму его проповедь язычникам. Это не какая-то стратегия пополнения церковных членов. А это вот такой вот вызов ненормальное поведение.
0: Да, это еще, то есть один момент, я прерву вашу мысль. Это же еще обращение к язычникам, чтобы вызвать ревность у иудеев.
1: Чтобы их раздражать.
0: Да, чтобы они просто лопнули.
1: Лопнули, да.
0: От ревности, да. От злости, ну такой как в хорошей, в смысле, да. На апостола Павла, не на Бога.
1: Чтобы прям разгорелось в пламя,
0: да,
1: у вас внутри.
0: Да, вот. Чтобы разгорелось.
1: А
0: да.
1: То ходите спокойные,
0: да,
1: уж не дуете.
0: Да,
1: а тут Христос к вам пришел.
0: Лишить людей покоя, чтобы
1: да,
0: вывести именно. Их из зоны комфорта.
1: Именно. Вот, кстати, упоминаемый мной библеист Глеб Гларевич Ястребов тоже об этом говорил. Именно этими словами тоже примерно, что нужно действительно вывести человека из зоны комфорта. Для этого нужно поступать самым неожиданным образом.
0: Да, да.
1: И так, чтобы человек «Да что ж такое!» Вот как-то так отреагировал. И если это такая магистральная тема, что она и в традиции совершенно кажется уже нормальной, то есть все вот эти юродивые многочисленные, странные святые, кого там вспомнить, Алексей Человек Божий, вообще ненормальное поведение.
0: Да.
1: И множество других тоже странных, ненормально себя ведущих людей, там какие-нибудь юные чистые.

0: И девушки, которые переодеваются юношами, идут в мужской монастырь. Зачем? Ну и множество других таких всяких вот сюжетов. Можете сами тоже повспоминать, наверняка это вспомните. Ну вот какие-то вот такие вот вещи. Все это было, есть и будет, пока живет христианская традиция. Значит, если это так свойственно, если это в ткани вот этой христианской традиции, тогда, может быть, и существует такое множество, а может быть, еще больше случаев, когда это является прикрытием для злоупотреблений. Просто прикрытием. Когда говорят, ой, вы знаете, пусть имя мое погибнет, но только церковь будет жива, а сам ты тем временем идешь и заключаешь договор с сатанинской властью. Просто договор с сатанинской властью, без всяких мессианских поползновений. Просто договор с сатанинской властью.
1: Ну, да,
0: и точка.
1: Да.
0: И дальше нет ни выхода, ни будущего никакого. Ничего. Знаете, иногда падение – это просто падение, а не прыжок веры.
1: Да, но смотрите, пороки, как давно было замечено, они либо какие-то слабые степени добродетели, либо это какая-то искаженная добродетель. То есть даже вот эти самые злоупотребления, они же идут в русле вполне позитивного подхода, позитивного действия. То есть это только подтверждает то, что говорит в данном случае Таубис насчет того, что такое действие самоуничижения является важным мотивом мессианской идеи Библии и Ветхого Завета, и Нового Завета.
0: И красивым самооправданием для именно,
1: да,
0: что
1: конечно,
0: нехорошего.
1: Да, без богочестия не было бы лицемерия, без святости не было бы греха, потому что одно такая слабая, искаженная тень другого.
0: Ну, в общем, еще раз приведу метафору, и если человек летит вниз, он тоже какое-то время летит, находится в полете, но тем не менее он просто падает.
1: Да, просто падает. Но вот здесь мы тоже видим, что нету каких-то гарантий, что вообще Бог явится, что Бог явит свое чудо, что все это не напрасно.
0: Гарантия, мне кажется, все-таки есть. Гарантия – это Христос. И если ты это делаешь действительно во имя Христова, тогда у тебя есть гарантия. А если нет?
1: Ну, ведь что значит во имя Христова? Здесь тоже же можно по-разному это воспринимать.
0: Ну, вот Сергий это делал во имя церкви, как он ее понимал.
1: Да, но во имя Христа тоже действовал. Это ведь вопрос, который и писатели ставят. Вот, например, тот же великий инквизитор из легенды, рассказанной Иваном Федоровичем Карамазовым.
0: Ну, инквизитор тоже не для того,
1: искренний,
0: чтобы себе
1: человек
0: построить какой-нибудь шикарный
1: дворец.
0: Да.
1: Искренний он человек.
0: Для церкви.
1: Хочет он спасти людей,
0: Бескорыстно он делает, бескорыстно.
1: Да, бескорыстно, ничего с этого он не приобрел, кроме проклятий тех, кто его проклинал.
0: А его проклинают
1: все, или во всяком случае многие.
0: Угу.
1: И здесь вопрос. Иисус тоже в каком-то, ну, Иисус, который там у Достоевского, он тоже в некотором таком замешательстве. Что с такими вообще людьми делать?
0: Да.
1: И он ничего не делает, он просто уходит.
0: Он его целует.
1: Да, он его целует, но это вот вопрос, что он благословляет его этим поцелуем или, наоборот, хочет как-то его укорить, пробудить его совесть. Ну, понятно, что эта совесть не пробудится.
0: А, кстати, поцелуй Христа Иуде и поцелуй Христа великому инквизитору, по-моему, это параллельные сюжеты. Достоевский гений, гениальнейший гений. Как-то становится понятнее из концепции Таубиса история с поцелуем Иуды. Поступай так, как абсолютно ненормально поступить в этой ситуации.
1: Да, возможно, да. Таубис, правда, об этом не пишет, но сюжет с Иудой, он тоже похож на мессианское поведение. То есть, если можно, конечно, принять версию, что Иуда такой злодей и совершенно законченный негодяй, а можно так, что он тоже хотел этого Божьего чуда, да, хотел тоже перевернуть мир и вернуть вот эту гармонию в отношениях Бога и человека тем, что совершил такой, в общем, чудовищный поступок. Предал Иисуса, причем за какие-то копейки.
0: Вот, кстати, пример, очень вы хорошо это перевернули, тоже мою мысль, тоже с ног на голову. И я увидела, что Иуда тоже в этой традиции находится. Тоже,
1: ну,
0: в традиции мессианства.
1: Да, евангельские Иуды.
0: Но, тем не менее, церковь не находит ему никакого оправдания.
1: Церковь не находит оправдания, однако вот то, что этот эпизод важен, это явно ведь церковная традиция отмечает. То есть с Иудой носятся на протяжении 2000 лет. Опять же, конечно, это тот, кого мы любим ненавидеть. тот, кого мы любим проклинать.
0: Я замечу, что Иуду проклинают все меньше, все больше его пытаются заключить в объятия Христа уже и в Царстве Небесном. И об этом говорят. Это все довольно опасная тенденция, на мой взгляд. Потому что дело в том, что Иуда должен быть последним. Вот когда вы всех заключили в объятия Христа, вы последним заключите Иуду. Это такой вот путь святости. А когда вы огромное количество людей прокляли, а Иуду заключили в объятия Христа, то я вам прямо скажу, с вами что-то не так.
1: Ну да, но и апостол Павел хотел быть последним.
0: Будь последним, если хочешь быть первым.
1: Ну, то есть это такая мудрая стратегия. Хочешь быть первым.
0: С последними это большая тема.
1: Хотел быть последним и стремился к тому, что он был последним, без всякого подтекста. В данном случае Таубис об этом не пишет, просто, в общем, к слову пришлось. Причем и Достоевского он тоже не поминает.
0: Это еще раз говорит об опасных путях, которыми ходил Иуда.
1: Ну да. Хотя, видите, там, когда Иуда предает Иисуса, Иисус же говорит ему: «Друг, друг».
0: Да.
1: То есть можно подумать, это ирония, то есть друг, который не друг. Но можно видеть в этом и что-то другое. То есть это тоже такая тайна. Почему он ему друг? Что здесь заключено в этом обращении?
0: Да, как он обзывал Петра, например, нехорошо, и как называл Иуду.
1: Да.
0: Даже обидно.
1: «Отойди от меня, сатана».
0: Да.
1: «Друг».
0: Или, как он сказал людям, вполне хорошим и приличным, и приятным во всех отношениях, он сказал, что... Ну, родственникам своим. Он сказал, что: «А вы мне никто, вот мои родственники».
1: Да, я вас не знаю.
0: Ужас. Так что в этой концепции, если вас назвал Христос друг, подумай, не в ужасном ли ты грехе находишься, и не в ужасном отступлении от Христа.
1: Или, может быть, да, тебе какая-то дана миссия.
0: И расстояние до спасения у тебя.
1: Которое изменит твою жизнь.
0: Про миссию мне не хочется говорить, потому что если за каждым видеть миссию, то это функционал. Я против того, что человек – это функция. Мне кажется, что христианство категорически против такого.
1: Ну, если ты кого-то воспринимаешь как функцию, это плохо. А если он сам себя воспринимает как функцию, это плохо или хорошо?
0: Еще хуже.
1: Почему?
0: Естественно, кого-то не любить, но себя не любить – самый страшный грех, так же, как и самоубийство.
1: А почему? Может быть, миссия – это что-то позитивное, это не обязательно себя ненавидеть и…
0: А потому что хочешь быть первым, будь последним, поэтому нет. Христианский дискуссионный клуб продолжит в программе «Книжное обозрение» действовать и в следующих передачах. Книга, которая, безусловно, должна вызывать дискуссии, это «Политическая теология апостола Павла», автор Якоб Таубес. Лекции, прочитанные им в 1987 году, почти через 40 лет, вышли по-русски. В двух частях программы «Книжное обозрение» я, Марина Лобанова, говорила с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Костином Андреевичем Махлаком. Всего доброго, до свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупин. Петербургский метрострой Северной столицы продолжает монтаж четвертого проходческого щита на Красносельско-Калининской линии. Имя ему еще не выбрано. Как сообщает сегодня Смольный, установлена уже почти половина необходимых деталей. Суммарно они весят 190 тонн, при общей массе щита в 300 тонн. Сейчас на строительстве метро в Петербурге работают 5 щитов. 3 из них на перегоне Красносельско-Калининской линии метро «Путиловская каретная». Новый проходческий комплекс производства Обуховского завода станет 4-м. Сейчас проходческому щиту голосованием выбирают женское имя. Второй такой же, который уже работает, назван Верой. Для нового предложены 3 варианта – Ассоль, Любовь и София. На участке Путиловская каретная появятся еще 3 промежуточные станции – Броневая, Заставская и Боровая. Ввести его планируется в 2030 году. Буровые установки появились на площади Пролетарской диктатуры в Петербурге. Там уже начали бурить скважины геологоразведки для прокладки тоннелей будущих станций метро, пишет телеграм-канал «Подземник». Работы идут на участке от станции Каретная до Суворовской, включая станции Лиговский проспект 2 и Знаменскую. По планам строителей, Лиговский проспект 2 будет иметь 2 выхода через новое здание на Лиговском проспекте и прямо в терминал будущей скоростной железной дороги до Москвы. У станции Знаменская тоже будут 2 выхода на площадь перед Московским вокзалом и к торговому центру галереи. Станцию Суворовская построят для тех, кто работает или живет в районе Кирочной улицы. Один выход появится на Тульской улице, второй у Невской ратуши.

В Ломоносовском районе Ленинградской области на мосту через реку Лебяжью продолжается капитальный ремонт. Сейчас строители приступили к монтажу балок пролетного строения. Как сообщает пресс-служба Дорожного комитета Ленинградской области, установлено уже 7 из 10 балок, после чего начнется устройство мостового полотна. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На новой переправе планируется установить освещение, сделать тротуары и барьерное ограждение. Сейчас движение по мосту ведется в реверсивном режиме. Компания «Суар Групп» займется строительством нового корпуса Елизаветинской больницы в Калининском районе Петербурга. Контракт на почти 5 миллиардов рублей заключен на прошлой неделе. Завершить стройку планируется за 2 года, сообщает «Деловой Петербург». Пятиэтажное здание на улице Вавиловых будет включать операционный блок, отделение реанимации, блок лучевой диагностики и центральное стерилизационное отделение. Корпус рассчитан на 132 койко-места, предусмотрено 7 незадымляемых лестничных клеток и 21 лифт. Срок действия контракта до конца апреля 2028 года. В связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пассажиры «Автотранс» Санкт-Петербурга предоставят право бесплатного проезда на автобусных маршрутах с 7 по 9 мая. Льгота распространяется на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также граждан, награжденных медалью за оборону Ленинграда и знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Право на бесплатный проезд предоставляется независимо от гражданства и места жительства при предъявлении соответствующего удостоверения. В Петербурге и граничащих с Ленинградской областью районах с 6 по 9 мая может наблюдаться ухудшение качества мобильной связи и интернета. Это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий. В Комитете по информатизации и связи пояснили, данные меры необходимы для обеспечения безопасности жителей города и области. За обеспечение качества телефонной и интернет-связи отвечают операторы мобильной связи, их деятельность находится в ведении Минцифры. Уточняется, что в соответствии со своими полномочиями комитет не вводит ограничения на работу мобильных операторов. Для доступа в интернет можно воспользоваться точками Wi-Fi SPB-Free. Тысячи иностранцев подверглись проверкам в Петербурге в ходе масштабной операции «Нелегальный мигрант». Как сообщает сегодня пресс-служба Главного управления МВД, их сотрудники при взаимодействии с органами исполнительной власти и профильными ведомствами проверяли хостелы, стройплощадки, супермаркеты и другие места, где мигрантов используют в качестве рабочей силы. По итогам мероприятий выявлены 2254 административных правонарушения в сфере миграции. Среди них 97 случаев нарушений режима пребывания на территории Российской Федерации и 320 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности, рассказали в полицейском главке. 50 работодателей незаконно привлекали приезжих к работе. За такие нарушения на юридические лица налагается штраф до 800 тысяч рублей за каждого незаконно трудоустроенного сотрудника. В Главном управлении МВД также сообщили, что 547 иностранцев решено было выдворить за пределы России, 125 человек уже пересекли границу.

На Воронежской улице в Петербурге растет необычный цветок. Не всякий прохожий признал бы в нем одуванчик. Фотографию, которую сделал кандидат биологических наук Дмитрий Кулаков, публикует сегодня ВК-сообщество «Грибы и грибники Санкт-Петербурга». Этот одуванчик, выделяющийся крупными огненно-оранжевыми соцветиями с игольчатыми лепестками, пример того, как флора трансформируется под давлением городской среды. Подобные экземпляры обычно бесплодны, поэтому встретить их большая редкость, отмечает биолог. У такой аномалии может быть несколько причин. Химический стресс. Почва на улицах города может быть насыщена дорожными реагентами. Фитоплазмоз – это инфекционное заболевание растений, переносимое насекомыми. Экологические факторы – сочетание загрязнения окружающей среды и резких температурных перепадов, характерных для петербургского климата, может спровоцировать случайный генетический сбой в точке роста. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 7 мая, пасмурная погода, без осадков, 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 31%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 8 мая, ясная погода без осадков, плюс 12-14. Атмосферное давление 763-766 миллиметров. Относительная влажность воздуха 28%. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, без осадков, плюс 10-12. В пятницу ясная погода без осадков, 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами наши беседы на Апокалипсис. Сегодня мы с вами будем читать и разбирать эту книгу, начиная с 12 главы 7 стиха. Вот в 12 главе Апокалипсиса с 7 по 12 стих, то есть в центре этой 12 главы, идет как бы такая интермедия, то есть между действием, война на небе. В начале 12 главы говорилось о событиях на земле, затем в конце этой главы тоже будет говориться о событиях на земле, а тут вот вторгается как бы эта срединная часть, война в небесах, битва. Последовательность событий в главе 12 такова. Жена на земле рождает младенца Христа, который восхищается в небо. Это стих 5. Жена бежит в пустыню. Стих 6. Дракон низвергается с неба на землю. Стих 9. На земле дракон преследует жену, родившую младенца. Стих 13. Жена бежит в пустыню. Стих 14. То есть то, что в науке называется событие Христа, то есть событие Бога воплощения всей жизни, смерти, воскресения, вознесения Христа, имеет следствием войну на небе между Михаилом и его ангелами с одной стороны и драконом и его ангелами с другой. Эти последние, дракон и его ангелы, не могут устоять и удержаться на небе, о чем говорится в стихах 7 и 8. Небеса ликуют по этому поводу. Ну, почитаем с вами вот этот отрывочек Откровения 12, начиная с 7 стиха и по 12. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Вот это прочитанная нами часть, 12 глава Апокалипсиса, с 7 по 12 главу, эти события в небесах. Эта часть несет тройную функцию. Во-первых, дракон должен окончательно покинуть небо, и это гарантирует то, что Христос на небе огражден от него, и ничто больше не стоит на пути исполнения последней эсхатологической задачи Христа. Вспомним, что Иоанну в начале 12 главы является знамение на небе – дракон, а Христос, родившийся, конечно, на земле, восхищается на небо, о чем говорится в 5 главе стихе. Так вот, теперь на небе происходит борьба, и дракон скинут оттуда. Вторая функция этой части. Согласно древней апокалиптической традиции, низвержение дракона считается решающим элементом установления Царствия Божия. В-третьих, низвержение дракона на землю мотивирует преследование им Церкви Христовой на земле. Говорится о Михаиле. Михаил – архангел, единственный ангел, который в Откровении назван по имени. В древней апокалиптической литературе Михаил считался ангелом-хранителем народа Божия и борцом со всем безбожным, враждебным Богу миром. Ну вот, например, книга пророка Даниила, 10 глава, 13, 21 стихи, и вот 12 глава, 1 стих. Здесь Михаил описывается как князь великий, стоящий за сынов народа Божия против царей и князей персидских и греческих. Согласно эфиопской книге Еноха, это все древняя иудейская апокалиптика. Михаил, один из святых ангелов, поставлен над лучшей частью людей, над народом, имеется в виду над иудеями. А в военном свитке Кумранской общины говорится, что Бог посылает Михаила на помощь народу в его последней битве, чтобы окончательно победить князей богохульного царства. В иудейской апокалиптике господство Михаила над ангелами на небе соответствует господству Израиля над племенами земными, потому что Михаил – это ангел-хранитель Израиля. И вот это господство Михаила над ангелами на небе сигнализирует уповаемое состояние спасения. Ну, мы здесь видим в книге Откровения, что Михаил имеет каких-то своих ангелов, над которыми он господствует. Но в отличие от представлений кумранского военного свитка, в книге Откровения битва архангела Михаила вводит не эсхатологическое, совершенное время спасения, но всего лишь звено в цепи последних эсхатологических событий, а именно время существования Церкви, в которой только начинает на земле осуществляться Царствие Божие. «Дракону больше нет на небе места», о чем говорится в 8 стихе, «не устоял дракон». Не нашлось уже для него места на земле. Он низвержен на землю, где становится противником жены, о которой говорится, что ей было приготовлено Богом место в пустыне. Ну, попутно вспомним, что жена, сначала являющаяся на небе, затем рождающая сына на земле и убегающая от дракона в пустыню, в 12 главе книги «Апокалипсис» жена – это образ совершенной Церкви, образ, понимаемый в двух аспектах. Во-первых, это народ Божий Израиля, ветхозаветный народ Божий, который производит из себя Христа, Спасителя. И, с другой стороны, это уже совершенный народ Божий, люди спасенные, то есть Церковь Христова. Итак, Иоанн отождествляет далее дракона с древним змием, дьяволом и сатаной. Это в 9 стихе. Дьявол, это греческий перевод еврейского слова «сатана». Сатана первоначально считался обвинителем людей перед Богом. Ну, вот в начале книги Иова сатана появляется как небесный прокурор, предъявляющий Богу обвинение против Иова. Это в 1 главе книги Иова. Затем его функция переходит от обвинения к клевете. Греческая септуагинта постоянно переводит слово «сатана» как «дьявол». «Сатана» – это еврейское слово, «дьявол» – греческое. Вот такой перевод «сатана» означает «противник», а «дьявол» – нечто другое. Но, тем не менее, этот перевод способствовал лучшему пониманию, кто ж такой этот противник. Само слово, греческое слово «диаволос» происходит от глагола «диавалло», который означает «ссорить», «сеять рознь», а также «клеветать», «чернить», «оговаривать» и тому подобное. Вот большой дракон обольщает всю Вселенную, то есть всю обитаемую Землю. Здесь намек на обольщающую роль змея в раю из книги «Бытия», 3 глава, в самом начале, где змей обольщает Еву вместе с Адамом. После того, как раскрыто имя дракона, он сатана, дьявол, согласно античным воззрениям, становится понятна его сущность, потому что имя содержит в себе сущность. А вместе с тем, когда мы познаем имя, согласно античным воззрениям, принципиально владеем именуемым, то есть уничтожаем его абсолютную власть. Итак, сатана низвержен на землю, но не Михаилом и его ангелами, но самим Богом. Здесь глагол «низвержен» стоит в страдательном залоге и указывает на Бога как субъекта действия. Далее 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе» и так далее. Вот здесь победный голос спасенных начинает петь гимн. Из стиха 5 мы уже знаем, что помазанник Божий, Христос, восхищен к Богу и престолу Его, то есть произошла та интронизация Христа, возведение на престол, после которой Он, Христос, принимает участие во власти Бога, в Его царстве. Ведь на земле Он не был царем, а Он, как говорится в одном из посланий апостола Павла, был рабом, а на небе теперь Он царь. Следствие его восхищения, иначе говоря, вознесения, низвержения сатаны. Христос в вечности, сатане в вечности на небе. Больше места нет. Христиане в своем совершенном, спасенном состоянии ликуют, ибо после своего низвержения сатана больше не может перед Богом жаловаться на христиан, клеветать на них. Этой функции он лишен и никакого влияния на небе перед Богом не имеет. Следовательно, его власть над христианами принципиально упразднена. Кровью Христовой сатана уже побежден, и уничтожена его власть над теми, кто стоят в слове свидетельства и готовы отдать свою жизнь за Христа и до смерти держатся своего исповедания искупительной силы крови Христовой, о чем говорит стих 11. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот победа Агнца и его интронизация имеют таким образом решающее, спасительное для христиан значение. Эта победа становится видимой, очевидной в том, что христиане безбоязненно исповедуют перед миром свою веру и несут за нее ответ в мученичестве. Разумеется, здесь имеются в виду предстоящие христианам конфликты с враждебным имперским культом. Спасительные события, которые провозглашаются в 10 и в 11 стихах, настало спасение, власть Христа, христиане победили, это причина ликования, возвещаемого в стихе 12 небесам и их обитателям. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Громкий голос на небе услышал Иоанн. Помните, в 10 стихе «услышал я громкий голос», который вот воспевает все эти гимны. А громкий голос на небе подразумевает не голос кого-то одного, но голос многочисленного народа, голос спасенных христиан. Об этом говорится и в других местах Откровения. Громкий голос на небе – это всегда громкий голос многих, толпы. Но дальше провозглашается горе. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Это горе – следствие тех же самых событий, той же победы Бога над сатаной на небе. Низвержение сатаны – это горе, направлено миру и его обитателям, и так ликование небу и его обитателям, горе земле и ее обитателям. Это возвещение горя, по-гречески горя, уэ, то есть «увы», да, имеет свои корни в пророческих речах, угрозах и предостережениях у пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Амоса и там, и так далее. На фоне этой традиции возвещение горя означает угрозу суда боговраждебному миру и усиление нападок сатаны на христиан, которые должны сохранить себя во всех этих нападках. Сатана знает, что времени ему осталось немного, и стремится интенсивно им воспользоваться. Тот же мотив краткости оставшегося времени, он знает, что немного ему остается времени. Тот же мотив утешение для христиан, ибо после трудного, но короткого противостояния сатане их ожидает конечная и вечная победа. Благодаря искупительному воздействию крови Агнца они могут в настоящее время устоять под ударами дьявола, имеющего своего союзника в лице Римской империи, как мы далее увидим. Теперь переходим с вами к завершению 12 главы. Это 12 глава Апокалипсиса, 13 по 17 стихи. Здесь говорится об участи церкви, как истинного народа Божия. Почитаем. Итак, Апокалипсис, 12 глава, 13-17 стихи. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змия, и там питалась в продолжение времени, времен и пол времени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Низвержение сатаны имеет следствием бегства жены, которую теперь после стихов 12 глава 7 по 12 можно уже с полной уверенностью толковать как истинный народ Божий. Вот жену можно толковать как истинный народ Божий. Стих 13 подхватывает рассказ, начатый в стихе 6. Там говорилось о том, что жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. При этом жене подает свою помощь сам Бог. Он дал ей два крыла большого орла. Этот мотив крыльев орла напоминает нам традицию книги «Исход». Там написано, Исход 19:4, «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе». Пустыня – то место, которое указано жене, библейский символ близости Божией. Пустыня напоминает нам о странствовании народа Божия при его исходе из Египта в землю обетованную. Мотив пустыни возникает тогда, когда речь идет о надежде на спасение. Израиль шествовал по пустыне, это был трудный путь, но путь, отмеченный помощью Божией. Путь в землю обетования, существование церкви на земле – это такое же странствие по пустыне, трудное странствование, но при нем всегда помогает церкви Бог. Вспомним знаменитое место из пророка Исаии: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Исаия 40:3. Третий стих. Или у пророка Иеремии: «Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля». Иеремия 31:2. В пустыне собирался народ в ожидании близкого конца, как, например, община в Кумране. Помните, в пустыню люди выходили к Иоанну Крестителю. Поэтому, если говорится, что жена содержится в пустыне, то это означает, что она в укрытии Божьем, под его покровом, в ожидании конца. Бог питал ветхий Израиль во время его странствий в пустыне. Так он будет питать и жену, новый, истинный Израиль. Что значит «питать»? Вероятно, при этом, говоря о пище, Иоанн думает о Евхаристии. Ну, вспомним вторую главу, 17 стих: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Манна была питанием пищи Израиля в Египте. Для нас это сокровенная небесная манна, евхаристическое тело и кровь Господня. Питается жена и хранится на протяжении времени, времен и полвремени, то есть 1, 2 и половина, 3,5. Число 3,5 мы уже характеризовали как время церкви, как народа Божия в последние времена. Если церкви в различных образах обещана защита Божия, то ясно, что дьявол, который теперь выступает в образе змея, ничего не остается, как уступить. Он ничего не может поделать с церковью. И змей, возможно, напоминает об античных мифах, которые часто изображают дракона как морское чудовище. Змей выпускает воду, как поток, как реку из своей пасти. Если пустыня защищает жену, то вода, вообще-то говоря, в пустыне вода необходима, но здесь вода изображается как некий смертоносный поток. Вода изображается не как благо, но как угроза. А земля, которая здесь персонифицируется, приходит жене на помощь. Она выпивает поток воды, который испускает змей. Поэтому дракон свирепеет на жену еще больше. Ну, а в целом богословский смысл всего текста понятен. Церковь, жена, получает обетование, что она переживет все атаки врага Божия, потому что Бог гарантирует ей всевозможную помощь. Вспомним слова Господа из Евангелия от Матфея 16:18. «Врата ада не одолеют ее». Дважды атаки дракона оказываются тщетными. Он не смог ничего поделать ни с сыном жены Христом, ни с самой женой, поэтому он обрушивается на христиан, как здесь сказано, на прочих от семени ее. На то, что эти прочие христиане, ясно указывает их характеристика. Они сохраняющие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса. Эта характеристика отсылает нас назад, к середине главы, где говорилось о христианах, которые одержали победу над сатаной словом «свидетельство своего». В целом церковь победила. Но сатана стремится взять реванш на отдельных христианах. Однако им он тоже не сможет причинить вреда, если они держатся свидетельства Иисуса. Впрочем, отдельным христианам не дается обетование, что их, как и жену, церковь в целом не коснется никакое зло. Это не так. Именно поэтому, вероятно, церковь изображается в двух разных образах, как жена, народ Божий, и как прочие от семени ее, то есть отдельные христиане. Вот здесь, в конце книги Откровения, изображаются следствия той войны на небе, которая была результатом боговоплощения, то есть события Христа. В образе жены, которая теперь символизирует истинный народ Божий на земле, некоторым образом уже присутствует на земле небо. Жена сначала является на небе, а теперь она на земле. Небо в образе жены церкви, сходит на землю. Бог и Христос Его так близки церкви и так связаны с нею, что она, церковь, становится непобедимой для сил зла. Но отдельные христиане должны сохранять себя, доказывать свою верность только в том случае, если они останутся верными свидетельству Христову и заповедям Божьим, в конце они будут спасены. Таким образом, власть сатаны ограничена даже в отношении отдельных христиан. Окончательная судьба их находится в руках Бога и Христа Его, а вовсе не в руках сатаны. Это может и должно придать христианам силы быть стойкими и своей стойкостью победить сатану. Тем самым задается тема последующих глав – война между сатаной и церковью на земле. Но сначала, в начале этих последующих глав, в 13 главе, называются конкретные власти, представляющие опасность для христиан. Это зверь из моря и зверь из земли. Но к этой трудной и очень интересной 13 главе мы с вами перейдем в нашей следующей беседе. Сегодня до свидания. Желаю вам всяческой благодати Божией.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: В исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок прозвучали стихиры праздника Пасхи знаменного распева. Запись архивная.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Священномученик Григорий Лебедев. Слово в день празднования Иверского образа Богоматери. Знаете ли вы, братья мои, что одним из очень больших бедствий нашей жизни является отсутствие в ней сторожбы, охраны? Вы сознаете, каким несчастьем для нас является беспечность, жизнь нараспашку, на авось, как обернется, так и хорошо? Вы понимаете, конечно, что я говорю о жизни в целом, а не о ее материальной, имущественной стороне. В этой части жизни имущественные люди куда как осмотрительны, догадливы, осторожны и заботливы. Они без конца изнуряются, чтобы обеспечить сохранность своих вещей. Тут всякие замки, запоры, постоянный свет и тревожная сигнализация, бдительная охрана и постоянство контроля, и, главное, неустанная забота, чтобы все предусмотреть, все охранить и все обеспечить. Нет, не об этой части жизни я говорю. Здесь порядок.

так ужаснетесь человеческому неразумию. Все без призора, свалено в куче хаоса, и все настежь. Это не преувеличение. Вглядитесь в жизнь сами. Центр, определяющий нашу жизнь, — это душа. Скажите все по совести, это ценнейший центральный аппарат, регулирующий жизнь в заботе, в охране, в величайшей бережливости, как бы его ни испортить, как бы ему ни повредить. Ведь его порча сейчас же отразится на жизни, да ничуть не бывало. О чем меньше всего заботы, так об этом драгоценном, но невидимом аппарате жизни, забота о нем, как о прошлогоднем снеге. Не оправдывайтесь тем, что душа ничем не напоминает о себе, и потому легко и простительно иной раз и забыть о ней. Да, душа не напоминает о себе, но в этом виноваты вы сами, и только вы. Не вы ли прогнали напоминателя, чтобы он не беспокоил вас? В винограднике ваших душ была сторожевая башня, и был сторож, который обращался к вам. Об этом позаботился ваш Отец Небесный. Он насадил виноградник и обнес оградою и построил башню. Башня со сторожем — это совесть. Слушают ли ее люди? Не повалена ли башня? Не рассчитан ли сторож? Нет охраны, нет сторожбы. Упала и разорена ограда, открыт оголен со всех сторон сад души. Приходи, кто хочет, распоряжайся, хозяйничай. Вот картина обнажения жизни. Двери открыты, сторожа нет, регулятора нет. Ветер случайных влияний свободно гуляет по саду души и выносит из него последние ценности. Что может крепнуть на сквозняке? А душа живет на таком сквозняке. Она стала как улица, как площадь, как проходной двор. И не то, чтобы в ней уже не осталось ничего дорогого. Нет, там, может быть, и есть еще жемчуга. Но почему рано или поздно ветру не вымести их? Когда в мешке есть хотя бы одна маленькая дыра, из него все растеряешь. Как же вы хотите удержать ценности души, когда она раскрыта отовсюду? К настежь открытой душе не то, чтобы осторожно подползает прилог, как святые подвижники называют начальный возбудитель смятения души, а свободно врываются в нее бешеные страсти, эти болезни души делают все, что хотят. Душа вместо хозяина жизни стала рабыней жизни. И все потому, что нет охраны, нет сторожа. Одна беспечность жизни. Я знаю, что многие не согласятся со сказанным и будут лепетать, как же так, как же так, мы руководим, у нас есть разум, мы изучаем, мы направляем жизнь, мы не беспечны. Жалостное прикрытие нищеты. Лучше знать неприятную правду, чтобы скорее отойти от пустоты, чем убаюкивать себя фальшивыми словами. Да, мы умничаем и копошимся в хороших теориях, и громоздимся что-то устроить по своему вкусу и росту. А в это время чувство и воля человека упорно бредут своей дорогой и бессмысленно кидают человека из стороны в сторону по своему капризу. Человеческого умничания хватает только лишь на бестолковое кружение в пустоте. Душа же по-прежнему не защищена, и сторожа нет, так как силы ее в разброде. Душа стала кораблем, с которого ушел капитан, и на котором поломан управляющий руль, и стала она хозяйством, которое бросил руководитель. Каков же выход? Конечно, поднять башню, восстановить ограду. Но это долгое, мучительное дело. Нужен упорный труд, мало того, подвиг нужен, и нужна великая терпеливость на месяцы, на годы, терпеливость на долгие годы скучных, тяжелейших усилий борьбы над собой. А помощь нужна сейчас, немедленно. Возьмите охрану со стороны. Возьмите в помощь ту, которая от века предизбрана служить людской охране и людскому спасению, ту, которая через тайну воплощения

0: Крещение уже начала свое служение. Ту, кому при кресте поручены все ученики Христа, как дети поручаются матери, Пречистую Богородицу. Можно ли забыть о ней? Забыть о ней, когда в служении людскому спасению она в молитвах неусыпающая, день и ночь молится о нас, простирая к Сыну, носившие Его руки. Можно ли забыть о ней? Особенно нам, имеющим своей святыней иверский образ Пречистой Богоматери, который мы чтим сегодня с любовью, поклоняясь и целуя. По этому образу Пречистая именуется и чтится как вратарница, как неусыпный сторож, как охраняющая входы. Первообраз этой святой иконы был водружен у врат обители, посвященной Богородице, и Пречистая назвалась вратарницей, буквально привратницей почитающих ее, истерегомых ею. Как же вам забыть об этом? Неплохо сделали мы, когда, приняв свою чтимую ныне святыню, эту дивную копию первообраза, полученную с его родины Афона, поставили ее на стогнах своего града. Как же нам забыть то, что неусыпный страж уже есть? Он призван, он на посту, его и зовите. Пусть будут хранимы не только стогны града, пусть молитва Пречистая охранит ваши дома и ваши семьи. Приблизьте же к себе Богородицу, которая для того и пришла к вам, не только к домам и семьям, к своим душам и жизням приблизьте ее. Пусть охранит их от всякого зла, в котором запуталась и гибнет душа. Вот надежный сторож и незаменимый покров, вот тихое убежище от бурь греха и поддержка уставших, обездоленных, израненных грехами, больных, боримых. Это молитва Пречистой. Молитва Богородицы, как ласка Матери всего мира. Отдайтесь ей, и отдайтесь ей всем порывам, потому что душа обнажена, ее сокровища расхищены, и нет у нее своих сил оборониться и подняться. Отдайтесь ей, и в слезах молите ее. Посети мою немощь и душу мою, разоренную мою душу. Помилуй, благая, помилуй. Тропарь иверскому образу. Так призывайте ее каждый час. Во всех случаях сторожбы души и жизни ее помощью поднимайте поверженную башню совесть, чтобы оберечь душу от врага. Стройте ограждение души на столбах исполнения Христова закона. Стройте ограду, чтобы охранить неповрежденность и чистоту сада от вреда и грязи со стороны. Когда вы почувствуете, что восстанавливается виноградник вашей опустошенной души, не только не отпустите ту, которая помогла вам в самые горькие дни вашей жизни, а в слезах радости, любви, почитания вы прочно на века водрузите ее уже не на стогнах, а в самом цветнике своей расцветающей души. Потому что в вас загорится вера и желание, чтобы она, создавшая ваше душевное ограждение, повела бы теперь вас в другую светлейшую ограду, в чертоге Небесного Сына. Тогда разве вы умолкнете звать ее? Не со всей ли силой любви, желания, молитвы, стремления польется из вашего сердца сладкая песня хвалы, которая и ныне звучит в ваших устах? Радуйся, вратарница, врата райские нам отверзающая. Аминь.
1: Слово священномученика Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского, в день празднования Иверского образа Богоматери читал Георгий Корольчук. Священномученик Григорий Лебедев, епископ Шлиссельбургский, родился в священнической семье в городе Коломне в 1878 году. По окончании духовной семинарии в 1898 году он поступил послушником в Рождественский Бобренев мужской монастырь. И только в 1919 году он был пострижен в монахи. Уже в 1923 году патриарх Тихон рукоположил архимандрита Григория Лебедева в епископа и назначил епископом Шлиссельбургским, викарием Петроградской митрополии и наместником Александра Невской лавры. Здесь, в Лавре, владыка Григорий подружился с будущим преподобным Серафимом Вырицким. Епископ Григорий был стойким защитником православия от обновленцев. Он дважды арестовывался в 1924 и 1925 годах. Выйдя на свободу в 1927 году во время споров вокруг декларации митрополита Сергия Строгородского, епископ Григорий не принял ее и за богослужением поминал только патриаршего местоблюстителя митрополита Петра, причисленного ныне православной церковью к лику святых как священномученика. Епископ Григорий написал митрополиту Сергию письмо, в котором просил уволить его на покой. Он уехал на родину, в Коломну, где много работал над богословскими трудами. В 1932-1933 годах владыка Григорий жил в подмосковном поселке Жаворонки, но из-за гонения властей уехал в город Кашин. В Кашине владыка Григорий посещал собор святой благоверной княгини Анны Кашинской, но служил, по-видимому, дома. В этот период он написал ряд духовных трудов и толкование на Евангелие от Марка. Расстрелян священномученик епископ Шлиссельбургский Григорий 17 сентября 1937 года по делу о контрреволюционной церковно-фашистской организации, сфабрикованному против братьев Данилова монастыря, по которому из 50 арестованных расстреляно было 49 человек. Память священномученика епископа Григория Шлиссельбургского 17 сентября по новому стилю.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал 9-й ирмоз пасхального канона композитора Артемия Ведаля.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в годовщину открытия Зачатьевского монастыря председатель синодального отдела по монастырям и монашеству совершил литургию в обители. В Вильнюсе прошла конференция, приуроченная к 680-летию Пречистенского кафедрального собора. Состоялся архиерейский собор Русской зарубежной церкви. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 5 мая, в годовщину открытия Зачатьевского ставропигиального женского монастыря города Москвы, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил божественную литургию в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевской обители. Его высокопреосвященству сослужили клирики монастыря. За литургией молились заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского монастыря игуменья Иулиания Коляда, настоятельница Богородицы Рождественского Ставропигиального женского монастыря города Москвы, игуменя Викторина Перминова, настоятельница Никитского женского монастыря в деревне Бывалино Московской области, игуменя Капитолина Филипенко, сестры и прихожане обители. Богослужебные песнопения исполнил хор Зачатьевского монастыря. По окончании литургии митрополит Феогност обратился к верующим с архипастырским словом. Презентация полной Библии на марийском языке, итог 34-летнего труда, состоялась 28 апреля в Вишкар-Оле и селе Великополе Оршанского района Республики Мариэл. Общий тираж нового издания составил 5000 экземпляров. Это уже третье полное издание в финно-угорских языках наряду с удмуртским и коми, подготовленное Институтом перевода Библии в Хельсинки. На презентации присутствовали митрополит Вишкар-Олинский и Марийский Иоанн, представители администрации, культурной общественности, а также сотрудники российского, финского и шведского отделений Института перевода Библии. Артисты Марийского национального театра прочли отрывки из книги «Бытия», первого послания к Коринфянам и Евангелия от Матфея, а хор исполнил псалмы на марийском языке. Представитель Института перевода Библии в Москве Виктор Алиев поздравил финских коллег с успешным завершением многолетнего труда и вместе с участниками Марийского проекта рассказал о методике перевода Библии, лежащей в основе работы Института. Всего при содействии Института перевода Библии выпущено 18 полных переводов Библии. 26 апреля в Вильнюсе состоялась международная конференция «680 лет Пречистенскому кафедральному собору православия в Литве. Преемственность канонического строя», приуроченная к юбилею собора и Дню памяти святых виленских мучеников. Накануне конференции 25 апреля в Вильнюсе был организован большой крестный ход с мощами святых виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Мощи виленских мучеников были принесены в Пречистенский собор впервые. Шествие началось от Свято-Духового монастыря и прошло к собору через Старый город. В торжествах приняли участие множество верующих со всей Литвы, а также паломники из-за рубежа. В крестном ходе и последующем богослужении участвовали более 70 священнослужителей. Работу конференции открыл митрополит Виленский Литовский Иннокентий. По его словам, участие представителей разных поместных православных церквей стало возможностью для совместного обсуждения как исторических аспектов присутствия православия на литовской земле и в Европе, так и современных вызовов. С 29 апреля по 5 мая в женском монастыре преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы в Бухендорфе, Германия, состоялся архиерейский собор Русской зарубежной церкви, приуроченный к празднованию столетия германской епархии зарубежной церкви. На заседании собора 30 апреля было постановлено предложить священноначалию Русской православной церкви внести в общецерковный календарь день памяти перенесения в Иерусалим мощей преподобно-мучениц Алапаевских 17-30 января. В тот же день была создана комиссия по вопросам биоэтики, в которую вошли епископ Штутгартский Иов и епископ Сиракузский Лука, с правом включать в нее церковных деятелей и ученых из православных мирян. 1 мая Германская епархия торжественной божественной литургии в Кафедральном соборе новомучеников и исповедников российских и святителя Николая в Мюнхене отметила столетие со дня своего основания. Богослужение возглавил митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Николай. 2 мая Архиерейский собор ознакомился с докладом епископа Сонорского Иакова, председателя комиссии по изучению жизни, наследия и почитания преснопамятного иеромонаха Серафима Роуза. Совет постановил, признав праведность жизненного пути преснопамятного иеромонаха Серафима, благословить процесс подготовки его церковного прославления в лике преподобных отцов. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником радио «Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектурой и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: в исполнении Евгения Ларичева прозвучала прелюдия Франциска Таррега.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа». Ахен, Третий Рим или первая попытка объединения Европы. Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
2: Мы с вами находимся в городе Ахен. Это типичный немецкий город с населением в 240 тысяч человек. Он расположен на границе сразу с двумя королевствами. Голландским, где правит королева Беатрикс, и бельгийским, где до ныне здравствует король Альберт II. Столица бельгийского королевства – это одновременно и столица Евросоюза, пожалуй, самого грандиозного политического и экономического проекта 21 века. Чем закончится этот удивительный эксперимент под названием «Объединенная Европа», мы не знаем. Всевозможные грани, сложности, отрицательные и положительные аспекты обсуждают профессионалы и любители. И большинство из нас думает, что объединение Европы – это совершенно новая, присущая лишь нашему времени идея. Такая же, как, например, компьютер или интернет. На самом деле это не так. Первая попытка объединения Европы была предпринята в 8 веке от Рождества Христова. И столица этого новообразования была именно здесь, в Ахене. Здесь же, в этом соборе, и могила того человека, который когда-то в средние века осуществил эту идею. Его звали Карл, и его уже при жизни называли Великим. Великим, кстати, был и его отец, мудрый король франков Пипин по прозвищу Короткий. В его семье росли два сына – Карл и его младший брат Карломан. Надо сказать, что Карл уже в детстве считался бойким и сообразительным. Шел ноябрь 753 года. Время, когда в жизни франков, да и всей Европы, происходили удивительные перемены. У франков сменилась правящая династия. Святой Бонифаций, просветитель германцев и безусловный церковный авторитет того времени, помазал тогда еще мажордома Пипина на царство. Но Пипин не чувствовал себя уверенным на престоле. На востоке свирепствовали язычники-саксы, на юге со стороны испанских Пиреней постоянно нападали сарацины. Римские папы начали поддерживать франков, но их самих беспокоили лангобарды. Это племя уже захватило Равенну. Было понятно, что следующим городом станет Рим. Лангобарды были христианами арианского толка, то есть еретиками. И, конечно, ариане были заинтересованы в том, чтобы посадить на папский престол своего человека. Понятно, почему правящий понтифик Рима папа Стефан был серьезно озадачен. За помощью он обратился к Пипину, королю франков. Это романская церковь, все, что осталось от некогда величественного аббатства, где и произошла та судьбоносная встреча между папой Стефаном II и королем Пипином. Во время этого разговора понтифик встал на колени и посыпал себе голову пеплом. Король пытался его поднять, но папа заявил, что не встанет, пока Пипин не даст обещание защитить христианскую церковь и спасти Рим от еретиков-лангобардов. И король пообещал. В 754 году, вот здесь, в аббатстве Сен-Дени, при стечении всей франкской аристократии, папа Стефан торжественно помазал на царство короля Пипина и надел корону на него и его супругу Бертраду. И еще он помазал на царство принцев Карла и Карломана. Это был решающий день для династии, которую назвали каролингами. Династия получила свою легитимность, а мир – само слово «король». В ближайшие годы Пипин вынудит лангобардов отказаться от претензий на Рим. Спустя 14 лет, в 768 году, умирая от водянки в Париже, он разделит свое обширное королевство на две части – между 26-летним Карлом и его младшим братом Карломаном. В этот момент властная королева-мать Бертрада начинает вмешиваться в судьбу старшего сына. Ей не нравится, что он путается с крестьянками. При дворе живет его отпрыск, мальчик-байстрюк.
3: Он пригож лицом, но горбат. Такой ребенок никогда не станет королем. Бертрада надеется, что брак Карла с лангобардской принцессой даст возможность влиять на ее отца Дезидерия, короля лангобардов и давнего врага папского престола. Берта решительно взялась за подготовку свадьбы. Эрмергарда, дочь Дезидерия, оказалась хороша собой и понравилась Карлу. Свадьба состоялась, королева Берта была довольна. В то время римский престол уже занимал новый папа, Адриан. Надежд королевы он не разделял. Он понимал, что таким образом остановить лангобардов не удастся. Конечная цель лангобардов – поставить на папский престол своего кандидата, еретика Ариана. И если Карл, вопреки женитьбе, будет им мешать, они используют слабовольного Карломана, чтобы свергнуть старшего брата. Однажды утром в Ахен прибывает посольство из Рима. Среди делегатов молодой монах Лев с умным проницательным взглядом. Он остается с королем наедине и напоминает Карлу о клятве его отца короля Пипина, данной папе Стефану. Церковь ждет от него, Карла, наследника Пипина, защиты от лангобардов. После этого разговора Карл со своей дружиной выступает в поход против своего тестя, короля Дезидерия. Молодая супруга Карла вынуждена удалиться в монастырь. С этого момента ее след теряется. И нам сегодня сложно предположить, что переживала эта молодая женщина, полная сил и красоты, после такого поворота в своей судьбе. Впрочем, есть одно предание. О том, что именно она из любви к Карлу открыла ворота Павии, когда франки наступали на город. Но и предание безжалостно к несчастной дочери Дезидерия. Согласно ему, она была затоптана конницей франков, которая ворвалась в Павию через открытые ею ворота. Начало похода на лангобардов ознаменовалось для Карла трагическим событием. Внезапно после ужина умирает его брат Карломан. Вне всякого сомнения, он был отравлен. Подозрение падает на Карла. Да и причину такому злодеянию молва нашла быстро. Путь на север Италии в страну лангобардов лежит через владение Карломана, а тот всячески противился походу брата. Теперь же эти владения перешли к Карлу. Он – идеальный подозреваемый. Клевета – тяжелый крест, особенно когда речь идет о братоубийстве. Но Карл знал, что он невиновен. И поэтому после похорон брата он устремился на войну со своим бывшим тестем. Все мы знаем о героическом переходе Александра Васильевича Суворова через Альпы. Но он был не первым, кто водил здесь свою армию, и даже не вторым. Первым был карфагенский полководец Ганнибал. Он прошел по этим горам в 2018 году до Рождества Христова. Причем с ним было еще и 35 боевых слонов. Далее, в 8 веке, этот утомительный и сложный переход повторил Карл. Он внезапно оказывается под стенами Павии, столицы королевства лангобардов. Но городские ворота закрыты, укрепления неприступны. Начинается длительная осада. Местность вокруг города неприятная, много болот. В войсках франков начинается эпидемия. От лихорадки и чумы умирают ближайшие соратники Карла. Становится ясно, что если дела пойдут так и дальше, вся армия франкского короля умрет под стенами города без всякого боя. Карлу начинает казаться, что Господь отступил от него, и он не понимает почему. Ведь он пожертвовал всем, что имел, ради служения церкви и государству. Может быть, он зря пришел сюда? Чего хочет от него Бог? Как узнать его волю? И тут Карл принимает решение. Ему нужно задать вопрос Богу и получить на него ответ. И раз он пришел сюда защищать папский престол именно через папу Адриана, Господь и должен открыть свою волю и дать свое благословение. Только друга своего детства, верного рыцаря Роланда, посвящает Карл в свой рискованный план. Он в полном одиночестве совершит паломничество в Рим и, как древний страдалец Иов, потребует у Господа справедливого суда и благословения. Часто ли встречали в своей жизни одиноко путешествующих королей? Такой поступок во все времена – вещь редкая, а в наше время, наверное, уже и невозможная. Карл полностью вверяет себя Богу. В одежде странника с молитвой он идет через вражескую страну, рискуя в любой момент быть схваченным и убитым. Когда папа Адриан увидел представшего перед ним Карла, он ощутил в молодом короле силу, которая может изменить ситуацию. И не только в Риме, но и во всем западно-христианском мире. Вместе они на коленях приблизились к гробу апостола Петра и попросили благословения у Бога. Понтифик увидел в Карле нового Константина, который призван закончить христианизацию варварских племен. Именно тогда у Карла и проявилась мечта – создать такую великую христианскую империю, внутри которой стерлись бы границы между королевствами, исчезли бы все споры и войны. И в этот момент заканчивается жизнь Карла Человека и начинается служение Карла Короля. Под стены Павии Карл вернулся духовно исцеленным. И первое, о чем узнал он по прибытии, это о прекращении эпидемии. Господь ответил на его молитву. Карл вдохновляет свое ослабевшее войско. Его энергии хватает на всех. Он словно заражает людей своим горением и сам ведет их на решительный приступ. Павия им взята. Карл забирает власть у лангобардского короля, но великодушно оставляет ему жизнь. С этих пор земли лангобардов Ариан становятся владениями королевства франков. Карл исполняет также обещание своего отца и передает часть этого королевства римскому папе Адриану. Так восстанавливается папская область в Италии. Военные походы Карла вполне можно оценивать и как миссионерские. Причем он не привык проигрывать, и миссию его вполне можно считать успешной. Только один поход навсегда останется для него незаживающей раной. Тот, что получил название похода за испанской короной. Уже который день армия Карла движется по горам через страну басков. Их путь лежит в Сарагосу, которую Карл хочет отвоевать. Он видит здесь стратегическую точку, откуда начнется освобождение Пиренейского полуострова от мусульман. В VII веке они захватили огромные территории в Азии, Африке и Испании. Бывшие христианские земли теперь включены в состав арабского халифата. Карл мечтает об освобождении христиан Испании от мусульман. Его верный друг Роланд рядом с ним. Они вместе делают правое дело, и поэтому у Карла нет никаких мрачных предчувствий. С басками, которые живут в горах, у Карла договор. Его солдаты их не трогают, а те за это пропускают войско Карла через свои земли. В Сарагосе большинство населения исповедует христианство. Карлу должны тайно открыть ворота. Однако этого не происходит. Заговор раскрыт. Основные участники его казнены. Поэтому Карл, огорченный неудачей, возвращается в Ахен. Именно в этот трудный момент король ссорится со своим верным другом Роландом. Тот так раздосадован неудачей, что считает уход из Сарагосы поспешным. Роланд во всем обвиняет басков. Он подозревает, что именно они донесли в Сарагосу о походе франков. В гневе он разоряет несколько мирных поселений басков. Это очень узкое место называется Ронсевальское ущелье. Когда армия Карла проходила через него, то растянулась по извилистой тропе. В арьергарде был Роланд. Место было идеальным для засады. А баски – народ, у которого вендетта в крови. Они напали на Роланда и его отряд и перебили всех. Рассказывали, что Роланд сражался как лев. Гордость и обида не позволяли ему послать сигнал о помощи и известить друга. А ведь он мог сделать это в любой момент. Достаточно было просто протрубить вот в этот рог. Он всегда носил его с собой в походы. Но он сделал это только тогда, когда понял, что погибает. Роланд затрубил во всю мощь. Но звук его рога был уже не столько зовом о помощи, сколько прощанием с дорогим другом детства и погребальной мелодией для воинов и самого Роланда. Карл, конечно, примчался на помощь, как только услышал сигнал. Но было уже поздно. Баски рассеялись по горам. Карл не стал мстить. Он понимал, чтобы освободить христиан Испании, сюда надо будет вернуться. Ему или его последователям, неважно. Главное, чтобы путь был открыт. А самая удобная дорога лежит здесь, в стране басков. Не стоило рвать с возможным союзником. В Испании Карл понимает очень важную вещь. Не все вопросы нужно решать военными действиями. Мир очень многолик. Христиане живут и в новообразованных исламских государствах. Им можно помочь, если задействовать дипломатические каналы. Карл объявляет себя покровителем христиан всего мира. Сюда, в Ахен, ему приходят письма от христианских общин Египта, Сирии и даже багдадского халифата. Карл совершал военные экспедиции в земли саксов. Это были языческие племена, обожествлявшие силы природы. Христианская миссия в их краях встречала полное непонимание и неприятие. В молитве «Отче наш» рядовой сакс еще мог понять смысл слов «отец», «небеса» и «хлеб». А вот понятия «грех», «вина» и «прощение» в саксонском языке не имели даже приблизительных словесных соответствий. Видукинда, легендарного вождя саксов, считали получеловеком, полубожеством. Восстание, которое он возглавлял, продолжалось уже 7 лет. И вдруг, совершенно неожиданно, в 785 году этот человек-легенда принимает святое крещение. Все это время он жестоко преследовал христиан. Армия Карла, которая шла по его следу, постоянно обнаруживала на своем пути ужасные находки. Разоренные церкви, обгорелые человеческие тела на крестах со следами ужасных пыток. Было ясно, пока Видукинд правит, нормальное соседство между франками и саксами невозможно. Неизвестно, чем закончилось бы это противостояние, но однажды уставший Карл заснул на берегу реки. Проснулся он от пристального взгляда. Перед ним стоял его главный противник, жрец Видукинд. Он смотрел на беспомощного короля франков. Говорят, он сказал Карлу: «Ты лежишь сейчас у моих ног. Можешь ли ты доказать, что твой бог сильнее?» Король не был богословом. В этой ситуации он мог только молиться. И Карл действительно опускается на колени. И Видукинду предлагает сделать то же самое. Судя по всему, это была очень горячая молитва. Карла могло спасти только чудо. И оно действительно непостижимым образом произошло. С колен Видукинд встает уже христианином. Во всяком случае, так гласит предание. Летописец короля Эрхард не присутствовал при этой встрече. Зато явно присутствовал Господь. Неожиданно для всех Видукинд становится христианином. Его примеру последовали и другие саксы. Это событие стало переломным в деле христианизации Европы. Конечно, будут еще и сложности, и мятежи, но современники Карла свидетельствуют. Франки и саксы уже при жизни Карла составляли единый народ. Видукинд из врага стал союзником Карла. Он помогал ему в деле крещения своего народа. Рождество 800 года Карл встречал в Риме. В этот день папа Лев III надел на него императорскую корону и совершил коронацию по византийскому обряду. Теперь Карл не просто король франков. Теперь он император христианского Запада. Здесь, в сокровищнице Ахенского собора, хранятся личные вещи Карла. Оклад его Библии, слоновой кости и нательный крест –

Карл никогда не бывал в Византии, но византийская монархия, ее союз с церковью всегда были для него идеалом. Этот идеал нашел свое зримое воплощение в кафедральном соборе столицы Карла Великого в городе Ахен. Вместе с франками его строили мастера из Византии. А вот трон самого Карла Великого очень аскетичен. Он изготовлен из камня, привезенного из Иерусалима. На этих камнях воины в притории Понтия Пилата чертили схемы для игры в Василевса, пока приговоренный Иисус ожидал казни. Если всмотреться, эти линии видны и сегодня. Здесь же, внутри трона, маленький ящичек с землей. Это не просто земля. Она была привезена из Иерусалима, с того места, где, по преданию, был забит камнями первомученик Стефан. О Стефане известно, что он простил своих мучителей и во время казни молился о них. Карл понимал, что получил свою власть от Бога, а власть Бога всепрощающая, и Карл стремился ей подражать. Помните, у Карла был сын, незаконно рожденный мальчик-горбун. Во время саксонского похода, когда отец будет далеко, Пипин Горбатый поднимет бунт и ненадолго, до возвращения отца, займет престол империи. По законам своего времени, Карл должен казнить изменника. Но отец его простит. Пипин проведет свои годы в монастыре в Прюме, резиденции дедушки. При Карле Ахен получил статус столицы Объединенной империи. Но нужно как-то подчеркнуть вселенский масштаб этого города. Как это сделать? И вот из Дамаска, Иерусалима, Византии и Рима сюда привозят реликвии. Их назовут евангельскими святынями Ахена. Они связаны с земной жизнью Господа, Божьей Матери и Иоанна Крестителя. В этом ларце хранятся ризы Богородицы, пелены Богомладенца Христа, лад, в который слуги Ирода завернули истекающую кровью усеченную главу Иоанна Крестителя. Также здесь часть багряницы, которая была на Господе во время распятия. А в сокровищнице собора бережно сохраняются пояс от ризы Божьей Матери и верви от столба бичевания. Так называют веревки, которыми палачи связали Спасителя. Всю жизнь Карла сопровождала молитва. Сохранился специальный ход из его дома в дворцовую капеллу. В 813 году король чувствовал приближение своей кончины. Он позаботился о том, чтобы состоялась коронация его сына Людовика. Франки присягнули ему. Людовика стали именовать императором и Августом. Перед смертью Карл исповедался и причастился. 28 января 814 года в 9 часов утра великий император Запада скончался. Ему было 72 года. Из них 47 лет он правил. Его похоронили здесь, в пределах Ахенского собора, совсем рядом с обретенными им при жизни святынями. Уже в 843 году в Вердене внуки Карла разорвут его империю на несколько частей. Образуются контуры современных Франции, Германии и Италии. Далее в Европе наступит период политической слабости и феодальной раздробленности. О временах Карла Великого будут вспоминать как о Золотом веке. Но почему же разрушилась империя Карла? Почему вообще разрушаются империи? Нельзя коротко ответить на этот сложный вопрос. Мы помним, как в 20 веке погибла другая великая христианская империя, занимавшая 1/6 часть суши.
Любая империя живет, пока жива ее идея. Та, вокруг которой объединяются разные национальности и вероисповедания. И самое главное, конечно, это желание самих граждан следовать этой идее. Желание жить именно в такой империи. Видимо, в случае с Карлом Великим планка была слишком высока. Создать всемирное христианское государство. Такая задача невыполнима в рамках одного поколения, если выполнима вообще. От потомков Карла следование этой цели требовало ответственности, а ее у них попросту не было. Поэтому империя погибла, а вот мечта осталась.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа». Ахен, Третий Рим или первая попытка объединения Европы. Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала вторая часть концерта номер 13 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

Михаил Пришвин. «Кладовая солнца». Передача третья. Слепая Илань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное. И тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в блудово болото, надо хорошо знать, что это такое слепая Илань. Мы это так понимаем, что все блудово болото со всеми своими огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его как наследство другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям растениям передавать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку от солнца в наследство. Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети, у лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа. Но дальше, чем ближе к слепой Илани, слой становился все моложе и тоньше. Мало-помалу, по мере того, как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки, тропы и кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тенистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по 100, а то и побольше. Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверное, очень крепко сплелись и хорошо держали человека. И, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он шел и шел вперед. Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное, что он увидел, это что совсем близко по той стороне поляны змеилась высокая трава белоус, неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал, «Зачем же я буду повертывать налево, на кочки, если тропа вон рукой подать, виднеется там, за полянкой?» И он смело пошел вперед, пересекая чистую поляну. «Эх вы, — бывало говорил нам Антипыч, — когда мы провалимся в болоте, придем домой грязные и мокрые. Не знавши броду, не лезьте в воду». Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его, и трава показывала направление обхода Илани. Нет, не знавши броду, оставил выбитую траву человеческую и прямо полез в слепую Илань. А между тем, тут-то вот именно, на этой полянке, вовсе прекращалось сплетение растений. Тут была Илань, то же самое, что зимой в пруду, в прорубь. В обыкновенной Илани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая большими, белыми, прекрасными купавами, водяными лилиями. Вот зато эта Илань и называла слепою, что по виду ее было невозможно узнать. Митраша по Илани шел вначале лучше, чем даже раньше шел по болоту. Постепенно, однако, ноги его стали утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать их обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу, и в болоте.
Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колени, в другой миг ему стало выше колен. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из Илани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом. «Перескочу», — сказал он, — и рванулся. Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый, пропадай так уж пропадать, на авось рванулся еще и еще и еще. И почувствовал себя плотно схваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было. При малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно — положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал —

слегоданием мало-помалу окружили всю слепую Илань, и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие носатые длиннохвостые стали трещать, одни вроде дри-ти-ти, другие дра-та-та. «Дрон-тон!» — крикнул ворон сверху. И очень умные, на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человека. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали скачками, прыжками свое сорочье наступление. Маленький человек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам, блестящими ручейками потекли слезы.

кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику. Та растет, и ее видишь. Стебелек тоненький тянется вверх. По стебельку, как крылышки в разные стороны, зеленые маленькие листики. И у листиков сидят мелким горошком черниченки, черные ягодки с синим пушком. Также и брусника. Кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом. И так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком. Ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица-глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна единственная ягода, клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь, вот кто-то клюкву рассыпал. Наклонишься взять одну, попробовать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь, и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод. То ли что клюква ягода дорогая весной, то ли что полезная и целебная, и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее у женщин развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не смогла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так чуть и не померла возле своей полной корзины. Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, для каждой красненькой наклонялась к земле, но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала, ей больше хотелось. Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой все чаще и чаще, а хочется все больше и больше. Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнил собрат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. И вот теперь он ушел один неизвестно куда. Она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, и любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла, и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше. Из-за чего же ведь весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей? Именно, что ей захотелось идти по набитой тропе, а теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя неизменно сошла с набитой тропы. Было только один раз, вроде пробуждения от жадности. Она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы, повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие, с голыми сучьями. Там тоже тропы не было. Тут-то бы к случаю и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и своего-то брата, своего любимого вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним».

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет Настя и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой большую корзину, вся мокрая и грязная, прежняя золотая курочка на высоких ногах. А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, и воздух, и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу 6 маленьких ящериц, 4 бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками. Большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи, гадюки, в это время года стерегут тепло, и одна огромная, в полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве. А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за ту самую плеть, где лежала змея. Змея подняла голову и зашипела. Тогда-то, наконец, Настя очнулась и вскочила. Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черным ремешком на спине. Собака эта была Травка, и Настя даже вспомнила ее. Антипыч не раз приходил с ней в село, но кличку собаки вспомнить она не могла и крикнула ей: «Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!» И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена клюквой, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась. Где же был за это время брат, голодный, и как она могла забыть о нем, как она забыла сама себя и все вокруг? Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала: «Митраша!» И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой. Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до Юлани. И Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик его в другую сторону, где жили одни только сороки.

Рассказ Михаила Пришвина «Кладовая солнца» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала третья часть сонаты для клавира «Ля-мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Распоряжением Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры комплекс «Императорский клинический институт Великой княгини Елены Павловны» на Кирочной улице 41 включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. В состав объекта вошли главное здание, часовня с покойницкой, кухонный корпус, котельная, несколько павильонов, а также сад и ограда. Клинический институт был основан во второй половине XIX века благодаря инициативе великой княгини Елены Павловны, супруги великого князя Михаила Павловича, государственной общественной деятельницы-благотворительницы. Торжественное открытие института состоялось в 1885 году. Это было единственное высшее учебное заведение в России и Европе, соединившее научно-учебные и лечебные цели. Сегодня здесь располагается Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. Начальник Государственной административно-технической инспекции Алексей Геращенко проинспектировал реставрационные работы на Невском проспекте. В телеграм-канале ведомства рассказали, что монтаж фальш-фасадов на 23 жилых зданиях, где ведется ремонт, практически завершен. Работа позволяет привести объекты к аккуратному внешнему виду на главной артерии города к предстоящему Дню Победы, но парадный фасад – лишь половина дела, поделились в ГАТИ. Сейчас основное внимание уделяется порядку во дворах. Главной задачей является обеспечение чистоты и безопасности работ, не ограничивающие доступа во дворы, которые являются одной из главных туристических локаций Петербурга. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории Ленфильма состоялась памятная акция «У войны не детское лицо». В мероприятии приняли участие школьники, кадеты, ветераны и приглашенные гости из Испании. Среди них участники антифашистского движения и потомки испанцев, защищавших Ленинград в рядах народного ополчения. Они возложили цветы к монументу героям-ленфильмовцев, отдав дань уважения сотрудникам студии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия на Ленфильме провели экскурсию, посвященную жизни киностудии в период 1941-45 годов. С 7 по 10 мая в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива «Михаил Ром и его ученики» о войне и победе, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в эти памятные дни «Аврора» показывает ленту советского режиссера «Обыкновенный фашизм». Фильм, снятый в 1965 году, демонстрирует рождение и становление идеологии фашизма, простоту зла и его силу в условиях пассивности общества. Тему продолжит работу учеников Рома за более чем 30 лет. Из его актерско-режиссерской мастерской в ВГИКе вышли такие режиссеры, как Андрей Тарковский и Василий Шукшин, Никита Михалков и Андрей Кончаловский, Георгий Чухрай и Андрей Смирнов, Сергей Соловьев и Александр Митта. К проекту ретроспективы вошли три картины о человеке на войне и после войны. Первый полнометражный фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», картина Григория Чухрая «Чистое небо» и лента Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Все они объединены темой противоестественности войны.

Кронштадте 6 мая работает бесплатная выставка о героях былых времен. Экспозицию, посвященную победе в Великой Отечественной войне, можно увидеть в выставочном зале школы имени Аникушина. Это дань уважения подвигу советского народа, возможность осмыслить прошлое через искусство и передать память будущим поколениям, подчеркнули в районной администрации. Посетители могут увидеть более 60 живописных полотен. Выполненные в разных стилях и техниках, они показывают многогранность темы Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 26 мая. В Санкт-Петербурге будет проходить выставка «Михаил Ершов. Встречи». Она посвящена советскому и российскому скульптору, графику и педагогу, одному из представителей ленинградского поколения семидесятников. Откроется она в Музее городской скульптуры сегодня и будет доступна для посещения до 31 мая. Как сообщает пресс-служба Комитета по культуре, основу экспозиции составят произведения из мастерской автора. Среди них гипсовый торс и купальщица, а также кариатида из шамота. Также покажут работы близких друзей и учеников Ершова, Сергея Борисова, Романа Даруева, Игоря Васюкова, Павла Пронина, Евгения Байкова и Инны Ершовой. В Петербурге стартовал фестиваль «Ленинградская музыкальная весна». На сцене концертного зала Мариинского театра симфонический оркестр под управлением дирижера Алексея Моргунова представил программу «Перекресток партитур». Состоялась петербургская премьера Александра Клевицкого «Концертина для гобоя с оркестром». Как признался автор, изначально произведение писалось как концерт для валторны «Зимняя сказка», но позже было переработано в симфоническую поэму для гобоя и представлена слушателю как грустная летняя сказка. Художественный руководитель фестиваля «Ленинградская музыкальная весна», председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов рассказал: «Композиторы каждый месяц приносят новые произведения. Они все прослушиваются, и мы выбираем наиболее интересные и подходящие к той или иной программе. А я, как художественный руководитель, уже принимаю решение, какое конкретное произведение в какую программу попадает». И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 7 мая, пасмурная погода без осадков, днем будет 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 31%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 8 мая, ясная погода без осадков, плюс 12-14. Атмосферное давление 763-765 миллиметров, относительная влажность воздуха 28%, ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно без осадков плюс 10-12, в пятницу ясная погода без осадков 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником «Радио Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектуром и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слертинская. Музыкальный романтизм.
3: После того, как издательство московское отказалось печатать книгу о Ковалевском, стало понятно, что музыка уже теперь никому не нужна, и издавать какие бы то ни было книги уже не получится. Поэтому с тем большим энтузиазмом мы с моей приятельницей Аллой Кенигсберг взялись за сборник «Столпер», о котором я уже рассказывала, по заказу Лены Сдата. Это было после всех переработок, после того, как пришлось выкинуть очень много советского хлама, все равно оказалось, что 100 нам не хватает, что опер репертуарных, тех, о которых стоит рассказать, значительно больше. Конечно, на значительный объем мы не могли рассчитывать увеличить книгу, поэтому выбрали такую красивую, просто ради ее симметричности, число 111. И таким образом был подготовлен сборник 111 опер. Тем временем Ленэздат от него отказался, потому что у него были другие планы. Мы долго мыкались по разным издательствам, пока, наконец, издать этот сборник не согласилось издательство «Культ Информ Пресс», которое, собственно, не являлось самостоятельным, а было одним из подшефных таких отделений филармонического общества. И устроил нам это председатель Союза композиторов, и он же тогда руководитель филармонического общества Андрей Петров, за что мы ему очень благодарны. Книжка 111 опер вышла, конечно, недалеко не в том тираже, в каком это было бы на 10 лет раньше, скажем, но, тем не менее, сразу же попросили ее переиздание. И потому пришла в голову идея продолжить выпуск серии справочников с этим общим условным названием 111. И так появились последовательно 111 симфоний, 111 увертюр, симфонических поэм, сюит и картин, потом 111 ораторий, кантат и вокальных циклов, и, наконец, 111 балетов и забытых опер. Такое странное сочетание получилось, потому что 111 балетов мы явно не могли набрать среди классического наследия, потому что у нас была четкая установка на то, что пишем мы только об ушедших. Ни один из ныне живущих композиторов в сборник не попадал, потому что тогда было бы негде остановиться. Появилась бы и масса обиженных, потому что если бы, допустим, поместили бы, скажем, оперу или какое-то симфоническое произведение Андрея Петрова, стало быть, надо помещать и музыку Щедрина, потому что она ничем не хуже по своим качествам. Если Щедрина, соответственно, надо Слонимского, и, в общем, это было бы бесконечный процесс, и бесконечно расширять сборники мы не могли, поэтому вот у нас были такие рамки, только живущих. Последний этот сборник, к сожалению, не получил должного, как мне казалось, должного быть успеха, потому что любители балета ожидали не того, что в нем оказалось. Мы писали балеты в первую очередь так, как и все остальные музыкальные жанры, то есть исходя из композитора и его замысла. А балетоманы, естественно, искали совсем другого. Им нужна была история балетмейстеров, история постановок и так далее. А любители оперы не видели второй строчки заглавия. То есть балеты из забытой оперы, набранные более мелким шрифтом, они как-то просто не читали и даже удивлялись, когда вот некоторые говорили: «Ах, как жаль, что у вас нет такой-то оперы, никаких сведений». Им говорили: «Как же нет, есть вот в таком сборнике, как сборник, он же балетный». Ну, вот была такая неувязка, но дело не в этом. И так получилось, что были на протяжении 10 лет, из них половина уже в 21 веке, 5 сборников, которые охватили практически всю мировую музыку. Все крупные жанры, кроме инструментальных концертов, и музыку от 18 века, то есть начиная с Глюка и Генделя, и заканчивая Свиридовым и Гаврилиным. Причем оказалось, что центральное место во всех этих сборниках занимает музыка 19 века, которая очень сильно, я бы сказала, даже принципиально отличается от музыки предшествующих времен. Дело в том, что кто-то, я не помню сейчас кто, но кто-то умный человек сказал, что 19 век был самым длинным в истории человечества. Он начался в 1789 году и окончился в 1914. И действительно, это была единая эпоха, очень сильно отличающаяся от предыдущих. И это сейчас нам кажется, что 19 век был золотым веком расцвета искусства, литературы, науки. А на самом деле это был век бурных потрясений. Вспомнить только, сколько революций произошло вот на одном этом веку. Кроме той, с которой все началось, и которую французы почему-то называют «великой», хотя, по-моему, великим там был только поток крови, превзошли который только мы в 20 веке. И потом декабрьское восстание в России, революции 1830 года, которые прокатились по всей Европе, революции 1848 года, потом Парижская коммуна. То есть все время страны Европы сотрясались от каких-то революционных событий. Плюс к этому началось еще национальное движение во многих странах. Причем где-то, как, допустим, в Скандинавии, это было тихое, без революции, просто осознание своей национальной самобытности и, соответственно, национального искусства. А в Италии, например, это было со многими потрясениями, вспомнить только фигуру Гарибальди. Итак, это был век больших потрясений, больших волнений, и он пришел на смену тому более спокойному XVIII веку, и, соответственно, он принес с собой изменения и в искусстве. Достаточно вспомнить вождей искусства XIX века, которое получило название романтизма, таких как Байрон или Гюго, и в музыке тоже появились эти совершенно новые романтические ноты. Начало европейскому музыкальному романтизму положил Франц Шуберт. Это одна из трагичнейших фигур в истории. Жизнь его была недолгой и безрадостной, небогатой событиями, и она оборвалась в расцвете его силы таланта. Он умер, не услышав большей части своих сочинений. И даже судьба его музыки, его наследия сложилась тоже трагически, потому что он был по существу бездомным. И его рукописи частью хранились у друзей, частью были кому-то подарены, иногда просто потеряны в бесконечных переездах, потому что своего места, где бы он мог жить, не было. Произошло это потому, что он, как и многие другие музыканты, о которых я рассказывала, был сыном школьного учителя, который хотел, чтобы Шуберт шел по его стопам. А Шуберт категорически от этого отказывался. Он учился в таком учебном заведении, где музыку преподавали профессионально, причем одним из его учителей был никто иной, как знаменитый Антонио Сальери. И он очень тепло отзывался о Шуберте и предрекал ему великое будущее. Но отец не дал ему возможности заниматься музыкой, он ждал его именно как своего помощника в школе, хотя это было нищенское существование, убогое совершенно. И Шуберт остался один безо всякой поддержки. Он, в сущности, был младшим современником Бетховена. Он был моложе его на 20 лет, а пережил всего на один год. Но, тем не менее, их музыка – это совершенно два разных мира. Потому что если в музыке Бетховена мы слышим отчетливо отзвуки тех событий, которые происходили при жизни Бетховена, то есть начиная с французской революции, кстати, по-моему, их интонации особенно слышны в 7-й симфонии Бетховена, уж не говоря о том, что свою героическую он первоначально посвятил Наполеону, и только узнав, что Наполеон объявил себя императором, разорвал это посвящение. То есть Бетховен был еще весь на подъеме, в общественном порыве, в стремлении к свободе и вообще к какому-то новому будущему. А Шуберт принадлежит совершенно другому поколению, потому что его искусство рождалось в атмосфере разочарования, усталости. Самым важным во времена молодости Шуберта представлялось сохранить честность, душевную чистоту, ценности своего душевного мира. Собственно, так и рождался романтизм, в котором впервые центральное место занял человек. Не как общечеловечный у Бетховена, когда он говорит «обнимитесь миллионы», а один человек, отдельная личность с ее неповторимостью, с ее исканиями, сомнениями, страданиями. И часто произведения романтиков становятся своеобразным лирическим дневником. Героем их оказывается сам художник. И Шуберт – это рассвет музыкального романтизма. Я сказала, что с него романтизм начался, но его нельзя назвать первым среди романтиков, потому что уже какой-то порядковый номер предполагает собой ряд. ряд, в котором выстраиваются отдельные фигуры. А Шуберт был одиноким. Он не первый, он уникальный. Потому что он создал новый жанр, впервые введенный в круг так называемых высших жанров музыки. Это песня-романс, немецкая лид. Он создал и новый тип симфоний. Но беда в том, что продолжателями его непосредственными не могли стать композиторы последующего поколения по той печальной причине, что его творчество было неизвестно. В самом деле, первое, считающееся первой и таким манифестом романтизма, фантастическая симфония Берлиоза была написана в 1830 году. А шедевр Шуберта, неоконченная симфония, обнаружили только в 1865, на 35 лет позднее.

до того, как появились симфонии Шуберта, когда их нашли и начали исполнять. До этого он был известен в основном только как композитор песен. Причем этому определению придавался определенный презрительный смысл, что композитор песен – это несерьезно. Композитор должен писать крупные сочинения, оперы, оратории. Кстати, Шуберт писал и мессы, но их исполняли только в его ближнем кругу, в том предместье, в котором он жил, в его приходе. Так что кроме его песен ничего не было известно. Но вот песни-то – это совершенно удивительный жанр, который он открыл, который он сделал классическим. И особенные циклы его песен, в частности, самые известные, на стихи Вильгельма Мюллера – это «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Это одни из лучших вокальных циклов во всей истории этого жанра, которая, собственно, простирается и по сию пору.

следующая плеяда романтиков, которые действительно не были продолжателями Шуберта, поскольку его почти не знали. Это композиторы, которые родились буквально один за другим на протяжении 1809-1813 годов. Это Лист, и Шуман, и Шопен, и Берлиоз, и, простите, Берлиоз родился 3 годами раньше этого, и Верди, и Вагнер. Все эти композиторы стали уже представителями музыкального романтизма, но все в разной степени и шли в нем разными путями. В частности, фантастическая симфония Берлиоза, которая появилась в 1830 году, стала своего рода манифестом романтизма. Это была первая по-настоящему программная симфония. То есть в ней было не только название, которое намекало на какой-то сюжет, но он просто написал текст программы, в котором было подробное изложение литературного сюжета. Он описывает молодого музыканта, который в припадке любовного отчаяния отравляется опиумом. Доза наркотика слишком слабая, чтобы умертвить его, повергает его в тяжелое забытье, сопровождаемое видениями, которые в его мозгу превращаются в мысли, музыкальные образы, и сама любимая женщина становится мелодией.

Первая часть называется «Мечтание и страсть». Вторая часть — «Бал», где он находит любимую на балу среди шума и блеска. Третья часть — «Сцена в полях», где как будто бы у него появляются успокоение и проблески надежды. Но он считает, что возлюбленная его обманывает. И четвертая часть — «Шествие на казнь». Ему кажется, что он убил любимого и что его ведут на казнь. Пятая часть — «Сон в ночь шабаша». И в конце симфонии звучат и похоронные звоны, и шутовская пародия на «Диес Ире», и хоровод шабаша, и все это вместе –

Это и определило в дальнейшем содержание многих музыкальных произведений романтизма. Недаром в нем появляются такие названия, как «Фаустсимфония», как симфоническая поэма Манфред Шумана или позднее «Манфред-симфония» Чайковского, как «Пляски смерти», как «Мефисто-вальс». В общем, этот романтический герой иногда становится и героем, выступающим против Бога, иногда становится злодеем. И всю музыку XIX века пронизывает в основном страсть, та, которой не было раньше. Вспомним хотя бы основных популярных композиторов XIX века. Это оперные композиторы, потому что опера в то время была тем, чем сейчас является кино и телевидение. Это была массовая культура. И чем же полны оперы? Это любовные страсти, это измены, это предательство, это месть, убийство. То есть, опять-таки, сплошное кипение страстей. Я не хочу сказать, что вся эта музыка была плохой, ее не надо слушать. Там есть великолепные страницы, и лучше слушать, конечно же, ее, чем продукт современной музыки.

но и не только в опере, а буквально во всех жанрах проявляется эта страсть, это кипение, эта сугубая субъективность. Ну, недаром, например, Паганини, ведь в свое время католическая церковь даже отказалась хоронить по христианскому обряду, потому что считали, что его музыкой руководит дьявол. И слушайте хотя бы даже в такого композитора, казалось бы, совершенно безобидного с этой точки зрения, как Шопен. Многие его считают салонным, утонченным, изящным, далеким от жизни. А вы послушайте, сколько страсти в его музыке, сколько горечи по утерянной родине в тех же его мазурках.

как удивительно его полонезы, в которых он вспоминает о былом величии Польши, и звучит и эта тема величия, и тема мужественности, и вместе с тем тоже горечь того, что Великая Польша не состоялась. Вспомните его сонаты, особенно бемольную сонату с знаменитым похоронным маршем и финалом, который проносится как вихрь над могилами, по словам Антона Рубинштейна.

0: закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская, посвященная творчеству композиторов-романтиков. В передаче прозвучали фрагменты первой части симфонии номер 8 «Неоконченной» и вокального цикла «Зимний путь» Франца Шуберта, фрагменты фантастической симфонии Гектора Берлиоза, молитвы Дездемоны из оперы Джузеппе Верди «Отелло», мазурка опус 63 номер 2 и финал сонаты си бемоль минор Фредерика Шопена.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 17 часов 10 минут.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Георгиевском храме Купчино. Прошел фестиваль «Звоны северной столицы». В Гатчине открылась выставка студенческих проектов «Архитектурный облик гатчинской епархии. Взгляд в завтра». Об этих и других новостях в нашем выпуске. В праздник Преполовения Пятидесятницы, день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Георгиевском храме на проспекте Славы. Его высокопреосвященству сослужили епископ Славгородский Каменский Иоасав, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель и благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев с клиром, архимандрит Александр Арва и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви протоиерей Алексей Исаев награжден правом служения Божественной Литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш», иерей Никита Исаев – правом ношения набедренника. Клирик храма святых Петра и Февронии в Солнечном диакон Виталий Алексеев рукоположен во пресвитера. Молящиеся крестным ходом с ковчегом с мощами великомученика Георгия проследовали к памятнику воинам-интернационалистам. Митрополит в Арсенофе, епископ Иоасав и глава администрации Фрунзенского района Константин Серов возложили цветы к монументу. Цветы были возложены также к поклонному кресту. Митрополит обратился к присутствующим, поздравил с наступающим Днем Победы и Днем памяти великомученика Георгия Победоносца. Архиерей и глава администрации высадили в парке деревья. Затем участники крестного хода вернулись в храм, где было совершено славление перед мощами святого Георгия. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона блаженной Матроны Московской. Настоятелю вручено сувенирное пасхальное яйцо. Владыке Иоасава и главе района преподнесены иконы Георгия Победоносца. Благотворитель Наталья Кузнецова удостоена грамоты митрополита. Был зачитан приветственный адрес губернатора Александра Беглова. Настоятель поблагодарил владыку за молитву и подарил крест и панагию. Четвертый фестиваль «Звоны северной столицы» прошел с 25 апреля по 3 мая. В нем приняли участие мастера колокольного искусства из России и Белоруссии. В последний день фестиваля участники сопровождали колокольным звоном божественную литургию в Самсоневском соборе, который совершил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе. После богослужения прошел колокольный концерт. Завершился праздник концертом колокольных звонов и карильона в соборе Петропавловской крепости. Открыл концерт «Пасхальный соборный звон» в исполнении Никиты Чамары, Михайловский собор Ломоносова, и Натальи Дворянской, храм великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Эти приходы были организаторами фестиваля. Олеся Ростовская исполнила на карильоне произведение собственного сочинения, посвященное колокольне Петропавловского собора. Прозвучали звоны в исполнении мастеров колокольного звона. Кульминацией концерта стало совместное исполнение пасхального тропаря карильоном и ярусом русского звона, символизирующее единение традиций и культур. С 1 по 3 мая выпускники аспирантуры, магистратуры и бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии во главе с куратором выпускного курса бакалавриата священником Кириллом Никитиным совершили паломническую поездку на остров Валаам в Спасо-Преображенский Ставропигиальный мужской монастырь. На архипелаг паломников доставил теплоход «Северный Афон». После прибытия и расселения учащиеся вместе с монастырским гидом Львом отправились на обзорную экскурсию по центральной усадьбе монастыря. Сначала студенты познакомились со Спасо-Преображенским собором, в нижнем храме которого находятся главные святыни, мощи основателей монастыря, преподобных Сергия и Германа Валаамских и чудотворный список Валаамской иконы Божьей Матери. Оригинал находится в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии. Далее студенты отправились на игуменское кладбище, где пропели вечную память всем почившим насельникам. На следующий день паломничество продолжилось пешей прогулкой до Никольского скита, по дороге к которому экскурсовод рассказал студентам о природных особенностях архипелага и послушаниях насельников. Далее экскурсия продолжилась маршрутом крестного пути Спасителя. На Валааме братья воспроизвела подобие фрагмента Святой Земли от храма Воскресения Христова через поток Кедрон к Гефсиманскому скиту и далее на Елеонскую гору. На третий день выпускники Академии посетили Всехсвятский, Каневский и Смоленский скиты. Каждый из них отличается друг от друга уставом и особым укладом быта. 3 мая, в неделю четвертую по Пасхе, о расслабленном Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. Его Преосвященству сослужили наместник обители игумен Антоний Гутник и братья монастыря в священном сане. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебные песнопения исполнил праздничный архиерейский хор под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубой иктинии была возглашена молитва о Святой Руси. По запричастном стихе владыка возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма, а затем обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. 6 мая в духовно-просветительском центре имени протоиерея Иоанна Смолина при Покровском соборе Гатчины состоялось торжественное открытие выставки студенческих архитектурных работ. Экспозиция представила современный взгляд на храмовое зодчество и развитие церковной инфраструктуры на территории Гатчинской епархии. Выставку открыл Преосвященнейший Митрофан, епископ Гатчинский и Лужский. В основу представленных проектов легло студенческое видение того, каким может быть современный храм. Молодые архитекторы, студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета подготовили свои работы на основе анализа реальных земельных участков, принадлежащих епархии. Проекты демонстрируют поиск гармонии между многовековыми традициями православной архитектуры и вызовами современности, предлагая комплексный подход к проектированию не только самих храмов, но и прилегающих к ним приходских территорий. Выставка организована при поддержке Санкт-Петербургского союза архитекторов. В городе Луге прошел фестиваль православной песни «Ручейки добра». Праздник музыки и веры объединил юных исполнителей, педагогов и духовенство Лужского благочиния. Организаторами мероприятия выступили Центр детского и юношеского творчества совместно с Гатчинской епархией. Главная цель фестиваля – возрождение духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения и поддержка юных талантов, избравших путь духовного творчества. На сцене центра выступили воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города Луги и Лужского района. Со словами напутствия к участникам и гостям обратился благочинный Лужского округа протоиерей Николай Денисенко. В своем слове он подчеркнул важность музыкального служения, отметив, что каждое искреннее выступление ребенка – это своего рода молитва, несущая свет и радость окружающим. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
5: Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
2: Льюис, по его собственным словам, воспользовался тем, что в Откровении Иоанна Богослова Христос назван «львом от колена Иудина». Так возник аллегорический образ льва Аслана в хрониках Нарнии. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 сказку Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас читает Александр Крупинин. Это вторая по хронологии сказка из цикла «Хроники Нарнии».
5: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22:30 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры. 7 мая – День радио. В этот день мы вспоминаем двух людей, тесно связанных с работой радиостанции «Голос православия». Это Валентин Анатольевич Карельский, ушедший из жизни в 2014 году, и Никита Алексеевич Струве, скончавшийся также в этот день в 2016 году. Отдавая дань светлой памяти этих замечательных людей, мы предлагаем вашему вниманию некоторые передачи из архива «Радио Град Петров». В 11:00 вы услышите интервью с Никитой Алексеевичем Струве и его супругой Марией Александровной Ельчининовой, записанное во Франции в 2011 году. В 14:30 в нашем эфире прозвучит небольшое интервью с Валентином Анатольевичем Карельским, которое было записано на нашем радио в 2005 году.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 26-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 10 главы.
1: В те дни Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его».
0: Послушайте 29-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: «Сказал Господь ко пришедшим к нему иудеям: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно“. Иисус сказал им в ответ: „Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня“. Тогда сказали ему: „Где твой Отец?“ Иисус отвечал: „Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего“. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его».
3: Христос воскресе! 7 раз в Евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос произносит так называемые «аз есмь» изречения. В сегодняшнем евангельском чтении звучало второе из них: «Я есмь свет миру». Каждый раз эти откровения Христа о себе вызывают острый спор. «Я свет миру». Воистину, в устах человека это звучит достаточно вызывающе. Но ведь и все откровения Спасителя, как и вся его жизнь, и земная, и небесная, есть вызов греховному человечеству. Свет есть один из самых древних человеческих символов удачной, счастливой, исполненной смысла жизни. Так же, как тьма – образ несчастья, зла и смертности. Светом иудеи называли Тору, закон Божий, Слово Божие. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей», так псалмопевец говорит о законе Господнем. Светом назывался также Израиль, Иерусалим, храм, а пророк Исаия светом для язычников и светом народов называет отрока Божия, пророческое видение грядущего Христа. И вот во исполнение великого пророчества Спаситель называет светом самого себя, светом в исключительном и всеохватывающем смысле, светом жизни для каждого верующего в Него и следующего за Ним. Уже в самом начале своего Евангелия Иоанн пишет: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Речь идет не только о том, что Иисус Христос есть носитель просвещающей божественной истины, но и то, что Он есть первоисточник всякого света в мире. От Него зависит вся духовная жизнь человека, без которой нет для него жизни. Человек, который без Христа ходил бы во тьме, чтобы выйти из этой темноты, в которой пребывает весь мир без Христа, надо веровать во Христа и идти за Ним. Некоторые указывают на то, что эти слова «Я есть свет» были произнесены Иисусом Христом во время праздника Кущей, когда ночью в Иерусалимском храме зажигались большие светильники, и свет от этих огней разливался по всему Иерусалиму. Господь мог, указывая на эти светильники, сказать о себе как о свете, который светит не одному Иерусалиму, но всему миру, всем людям. Итак, Господь Иисус Христос дарует всякому верующему в Него исполненную смысла неразрушимую жизнь, жизнь как свет. Поэтому свет означает здесь спасение, которое становится теперь доступным, близким. Спасение и новая жизнь только через откровение Иисуса Христа. Спасение и жизнь только через веру во Христа, в последовании Ему, то есть в живом общении с Ним. Поскольку свет миру не есть что-то неодушевленное, будь то физический свет, закон, великая идея, учение и вообще любая вещь, но живая личность, человек может воспринять этот свет миру только в личном отношении к нему и в живой связи с этой живой личностью, с Иисусом Христом. Так Господь открывает Себя. Но это само откровение Спасителя немедленно вызывает у Его противников вопрос о том, какое право Он имеет на столь невообразимо высокое притязание. Они думали: «Так ведь и каждый может сказать о себе. Докажи!» И тут начинается спор о праве или правовой спор. Не сам ли Иисус недавно сказал, что свидетельство о себе недостаточно? Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. И разве закон не требует свидетельства двух людей для истинного и имеющего правовую силу свидетельства? Свидетельство о себе не имеет доказательной силы. Но Иисус выступает со Своим свидетельством не в одиночестве. Он может сослаться на свидетельство другого. Наряду с Его свидетельством стоит свидетельство Отца, пославшего Его. Но у противников Иисуса мог снова возникнуть вопрос. Это второе свидетельство. Свидетельство Бога, Отца, разве можно проверить? Ведь оно доступно только в свидетельство самого посланного, то есть, опять же, в самосвидетельстве Иисуса Христа. Да, мирскими способами это свидетельство недоказуемо. Согласится со свидетельством Иисуса только тот, кто уже знает о происхождении Иисуса и о Его цели. Иначе только тот, кто признает посланничество Иисуса от Бога, Но именно этого знания нет у враждебно настроенных иудеев, что и показывает их вопрос: «Где твой отец?» Если бы они знали, что Отец Иисуса – Бог, и что Бог свидетельствует через слова и дела Иисуса, тогда они приняли бы свидетельство Иисуса о себе. Но теперь они считают свидетельство Иисуса свидетельством обычного человека, потому что они судят об Иисусе Христе только по-человечески, по плоти. Его истинное существо остается для них сокрытым, ибо оно открывается только тому, кто знает, что Он приходит от Бога и идет к Богу. Истинное знание Иисуса включает в себя знание о Его особых отношениях с Отцом. Кто не знает Отца, не знает и Сына. Как и наоборот, кто не знает Сына, тот не знает и Отца. Ибо Спаситель сам говорит о себе: «Видевший Меня, видел Отца». Увидеть или узнать Отца можно только через Сына, через самого Иисуса Христа. Отец открывается в Сыне, и другого пути к познанию истинного Бога не существует. Это очень радикальный вывод, и этот вывод, собственно, отличает христианство от всех других религий. В самом деле, разве ветхозаветная или иудейская религия не претендовала или не претендует на знание Бога Отца и Творца? И кто посмеет сказать последователям ислама, что они не знают Всевышнего Бога? Разумеется, никто так не скажет. Но ведь знание-то знанию рознь. Великие откровения были даны многим пророкам. Как сказано в другом месте Нового Завета, Бог многократно и многообразно говорил в древности отцам в пророках. Но кто из этих великих пророков мог сказать о себе: «Видевший Меня, видел Бога»? Никто. Так сказал о себе не просто пророк, не просто учитель, но Сын Божий, Спаситель. Кто из неверовавших в Сына Божия Иисуса Христа мог сказать о себе, что он своими глазами видел, своими ушами слышал и своими руками осязал Бога? Никто. Но исповедание апостола Фомы гласило: «Господь мой и Бог мой». И если мы зададимся вопросом, почему такое исповедание было возможным, то ответ будет прост и ясен. Подлинное знание Бога стало возможным во Христе только благодаря тому, что Он воскрес. В Своем воскресении Он явил миру свет истины. Сквозь тучи и мрак греха пробился луч света подлинно божественной святости. Во тьме и тени смерти воссиял свет божественной жизни и славы Божией. Освященные этим светом, мы призваны отражать его во внешний мир, дабы он вслед за нами мог познать Бога во Христе воскресшем и вместе с нами радостно благовествовать: «Воистину воскресе Христос». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Инуария Ивлеева.

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучал пасхальный прокимен «Сей день» знаменного распева в гармонизации Николая Кедрова отца.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 7 мая 24 апреля по старому стилю в православной церкви прославляется множество мучеников III века. Сегодня память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Мученик Савва происходил из готов и служил в римском войске при императоре Аврелиане. Он занимал высокий военный чин Стратилата и при этом был благочестивым христианином, творил дела милосердия, помогал неимущим и посещал заключенных в темницах христиан. В 272 году он претерпел мученическую кончину вместе с 70 своими воинами. Сегодня вспоминаются мученики Пасикрат и Валентин, которые также были воинами и приняли смерть за Христа в 228 году. Мученики Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и 40 иных в 303 году присутствовали при страданиях великомученика Георгия, тогда и уверовали во Христа. В том же году все они были мучимы и убиты. 7 мая в православной церкви вспоминаются несколько преподобных: Фома Еродивый, в VI веке подвязавшийся в Кесарии Каппадокийской, игуменья Елизавета Константинопольская, чудотворица, жившая в то же время, и святые XIII века, преподобные Савва, Киево-Печерский чудотворец, и Алексий, Печерский затворник. Память их совершается в один день, так как мощи этих святых почивают рядом друг с другом. В этот день чтится память Молчинской иконы Божией Матери, явленной в 1405 году на болоте недалеко от Путивля. Ровно через 200 лет она была перенесена из Молчинской Сафроньевой пустыни в Путильский монастырь, в честь чего и было установлено сегодняшнее празднование этого чудотворного образа. Особенностью Молчинской иконы является изображение Богородицы, держащей в правой руке маленькую лестницу, так как Дева Мария, став матерью Бога человека Христа, соединила небо и землю, сделав для всякого верующего во Христа возможным подняться по этой лестнице в Царство Небесное. Лестницу как символ Богородицы можно встретить еще в Ветхом Завете. В книге «Бытия» рассказывается о видении Иакова, сына Исаака, в котором он видел лестницу, соединяющую небо и землю, и ангелов, восходящих и нисходящих по ней, и слышал голос Бога, благословляющий его и его потомство. В сонме новомучеников исповедников российских сегодня прославляется мученик Сергий Архангельский, служивший псаломщиком Московской области и погибший в 1938 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Фомы Еродивого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Фома был иноком одного из монастырей в Кесарии Каппадокийской в Малой Азии. Он нес послушание по сбору милостыни на нужды монастыря. Когда преподобный Фома приходил в город Антиохию Сирийскую, то принимал на себя иродство. Эконом одной из церквей Анастасий, которому надоели просьбы преподобного Фомы, ударил его по щеке. Присутствовавшие упрекали Анастасия за грубое обращение с Еродивым, но преподобный Фома успокоил их, говоря: «С этого времени ни я от Анастасия ничего не приму, ни Анастасий не сможет мне ничего дать». Эти слова оказались пророческими. На другой день Анастасий скончался, а преподобный приставился по дороге в свой монастырь в церкви святой Ефимии в пригороде Дафни. Его погребли на том месте, где хоронили странников. Через некоторое время над гробом преподобного погребли некую странницу. Через 4 часа земля извергла гроб странницы. Ее снова погребли здесь же, но утром гроб опять оказался поверх земли. Тогда ее захоронили в другом месте. То же повторилось и при погребении другой женщины. Все тогда поняли, что преподобный Фома не желает, чтобы над ним была погребена женщина. О случившемся сообщили антиохийскому патриарху Домну. По его повелению, мощи преподобного Фомы были перенесены в Антиохию и поставлены в гробнице, где почивали мощи многих святых мучеников. Над этими мощами, источающими многие исцеления, построили небольшую церковь. По молитвам преподобного Фомы в Антиохии прекратилась моровая язва. С того времени жители начали ежегодно чтить память преподобного Фомы.

0: Наш церковный календарь завершит житие преподобной Елисаветы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Елисавета Константинопольская жила в VI веке и была избрана на служение Богу еще до рождения. Ее мать получила от Бога откровение, что Траковица будет избранным сосудом Святого Духа. С детства родители отдали девочку в монастырь. Она выросла в посте и трудах и получила дар исцелять не только телесные недуги, но и душевные. Сестры избрали ее игуменей. Преподобная носила одежду из острой волосиницы. Тело ее мерзло, но дух горел пламенем божественной любви. Воздержание святой было безмерно. Многие годы она питалась лишь травами и овощами без хлеба, а вина и масла не принимала никогда. Подражая мытареву в смирению, она 3 года не поднимала глаз на небо, но духовными очами всегда взирала к Богу. В полуночных молитвах преподобную осиевал и просвещал небесный свет. Много чудес сотворила преподобная. Лютого змея умертвила молитвой, исцелила кровоточивую женщину, которая болела много лет, отгоняла от людей нечистых духов. По смерти гроб преподобной Елисаветы также подавал исцеление от болезней. Даже самый прах, взятый от ее мощей, даровал слепым прозрение.

В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучали стихиры Пасхи знаменного распева в гармонизации Александра Глазунова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Возвращаясь к теме состоявшейся недавно второй международной научной конференции «Штылинские чтения» в картинном доме дворцово-паркового ансамбля «Арененбаум», предлагаем вам послушать доклад независимого исследователя Владимира Александровича Сомова. Тема доклада «Русский дипломат в Гааге. Письма Петра Яковлевича Штылина к отцу 1779-1783 годов».
2: Сын Якоба фон Штылина, Петр Яковлевич, родился в 44-м году в Москве. Его крестным отцом был сам великий князь Петр Федорович. Покровительство великого князя помогло ему в ранней юности. Он поступил в галштинские войска, стоявшие в Эренбаум, где дошел до звания капитана артиллерии. Примерно тогда же, в середине 50-х годов, семья Штылинов была удостоена дворянства. Сын академика получил домашнее образование, знал несколько языков, играл на виолончели, занимался живописью. В середине 60-х годов Петр перешел на дипломатическую службу. Его назначают секретарем посольства в Копенгагене при бароне Йогане фон Кофе, который в свое время пригласил его отца в Академию наук. Поначалу Петру сопутствовал успех. Он работал как в самой коллегии иностранных дел, так и за границей. В Дрездене и Гааге. И довольно быстро достиг чина надворного советника. Это была вершина его карьеры, которую сам он считал неудачной. Уйдя в отставку, он переселился в Гамбург. После смерти отца, последовавшей в 85 году, Петр возвратился в Россию. Скончался он, видимо, в 1800 году, не оставив законных наследников. Ком-то из документов, принадлежащих ему, сохранился в личном фонде Якоба фон Штылина в Российской национальной библиотеке. Прежде всего, это письма академика, полученные Петром, о которых я говорил год назад. Сегодня же я остановлюсь только на письмах сына к отцу. Все они являются черновиками и довольно трудно читаются. Сами оригиналы, отправленные в Петербург, не обнаружены. Напомню, что корреспонденты писали друг другу регулярно, каждую неделю, примерно по 50 писем в год. Переписка велась на французском языке, безупречно в том, что касается сына. Почти все письма Петра, их около 200, относятся к 80-83 годам, то есть ко времени, когда он жил в Гааге, занимая пост советника посольства. Затем переселился в Гамбург. Петр обсуждает советы отца, дела семьи, рассказывает о состоянии здоровья, о повседневной жизни в Гааге, своей работе и окружении. Почти в каждом письме Петр говорит о чрезвычайном посланнике князя Дмитрия Алексеевича Голицына, который являлся не только его начальником, но как почетный член Петербургской академии наук, был коллегой Штылина отца. Опытный дипломат, ранее посланник в Париже, автор научных трудов, знаток изобразительного искусства, Голицын был яркой личностью, равноправным членом той интеллектуальной среды, которая создавала культуру европейского просвещения. Письма Петра – это панегирик Голицыну, достойному любезному министру, его мягкому, ласковому нраву, благородному образу мысли, спокойствию духа. Между ними сложились теплые дружеские отношения. Во многих словах Петра можно даже заметить влияние независимости суждений, присущих Голицыну. Петр ценит свободу и не желает проявлять рабскую и низкую услужливость в жалкой передней среди толпящейся клиентелы, как это происходит в коллегии иностранных дел. Он дорожит своим пребыванием за границей, где речи нет о всей этой благоговейной услужливости азиатского деспотизма. Хотя Голицын всегда поддерживал его просьбу о повышении по службе, Петр осознает, что князь не пользуется доверием в Петербурге, так как не имеет способности льстеца, шарлатана, подлеца, но является человеком совершенно честным и порядочным. Академику также известно, что императрица испытывает предубеждение по отношению к Голицыну. Благодаря дружбе с Голицыным Петр имеет знакомство в дипломатическом корпусе, в голландском обществе, среди европейских знаменитостей. В доме своего начальника он встречает француза Этьена Мариса Фальконе, его невестку Мариан Кало, англичанина Джошуа Рейнольдс, знакомится с Петерсом Кантором, голландским врачом, депутатом Генеральных Штатов, почетным членом Петербургской академии наук. Служебные обязанности Петра как советника посольства были весьма разнообразны. Прежде всего, дипломатическая переписка, ведение архива, прием русских путешественников, приглашение в Россию иностранных художников, музыкантов и так далее. Личные письма Петра, учитывая его род деятельности, а также широту интересов и связи отца, прямую касаются внешней политики Российской империи. Информация, передаваемая Петром, была полезна академику, который участвовал в издании Санкт-Петербургских ведомостей и постоянно поддерживал связи с дипломатом. Они оба были вовлечены в серьезную государственную задачу – формирование благоприятного образа империи и продвижение ее интересов в зарубежной прессе. Петр занимается публикацией русских материалов в франкоязычных газетах Голландии, в том числе тех, что представляет академик. Например, зимой 80-го года Штелин составил описание маскарада в доме вице-канцлера Стермана, который посетила Екатерина II. Петр опубликовал это описание в Голландии. В апреле он рассказывает о своем разочаровании. По поводу статьи в Бутырской газете я раздражен тем, что допущена грубая ошибка. Вместо «Россия, восседающая на трофеях», они сделали «Екатерина, восседающая на трофеях», что глупо. Надеюсь, меня не считают способным на подобные дурости. Дипломатический пост Гааги, который всегда был важен как по большой роли республики и международной торговли, так и по близости своей к Парижу, имел тогда особое значение. На рубеже 70-х-80-х годов борьба американских колоний за свою независимость привела к войне между Великобританией и Соединенными провинциями. Блокада англичанами основных торговых путей наносила урон русской торговле, нуждавшейся в свободной навигации. Известно, что экономические связи между Россией и Голландией были довольно прочными. Сам Петр свидетельствовал, в Амстердаме есть все товары из России по лучшей цене. В начале 80-го года Екатерина II провозгласила доктрину вооруженного нейтралитета, которая позволяла поддержать торговлю государств, не участвующих в конфликте. Республика присоединилась к этому соглашению, но далеко не сразу. Петр рассказывает о нерешительности голландских властей, лености и жадности амстердамских купцов. Регулярно сообщая о состоянии голландского торгового флота и действиях эскадры английской, он констатирует в сентябре 81 года. Ничего нельзя послать из Амстердама в Россию. Конвой, предназначенный для Балтийского моря, в этом году больше не идет плавания. Обычно Петр отправляет в Петербург книги, гравюры, например, злободневные карикатуры, луковицы цветов, деликатесы для императорского двора и русской знати. Причем иногда трудно различить дела личные и служебные. Из-за военных действий его обычные посылки задерживаются, цветы, которые ждут петербургские дамы, приходят в негодность, а голландская сельдь, любимое лакомство отца, даже не поступает на рынок. Хотя Голландия самая дорогая страна Европы, Петр доволен жизнью в Гааге. Он отмечает особенности политического устройства республики. И самое главное, что Голландия – свободная страна. Эти слова часто повторяются в переписке. Например, в связи со слугой Петром Гансом, который не собирается возвращаться в Россию. Ганс убежден, что находится в свободной стране, оттуда никто, даже монарх, не может заставить его уехать на север. С голландцами Петр почти не общается. Его окружают в основном иностранцы. Мои знакомые – это господин Сен-Самфоран,

который играет на скрипке, а Петр на виолончели. Иногда он посещает кабинет живописи принца Оранских и кабинет естественной истории в Гааге. Он восхищается ратушей в Амстердаме и особенно находящимися там превосходными картинами Ван Дейка, Рембрандта, де Витте, Вандерхеста. Но скептически оценивает современную живопись. В республике нет теперь и двух хороших художников. Однако в Голландии на распродаже бывает много предметов искусства и редкостей. Этим пользуется Голицын, пополняющий коллекции русского двора. Английский посланник кавалер Йорк однажды сказал Петру: «Ваше государыня не удовлетворяется тем, что покупает наше самое прекрасное собрание искусства. Она отбирает у нас лучших мастеров». Пересылка вещей сопряжена с трудностями. Так, в октябре 1981 года Петр сообщает, что курьер отказался взять маленькую картину, которую Голицын купил за 500 флоринов для императрицы. Спокойный тон писем Петра меняется, когда в ноябре 1981 года стало известно, что в Гаагу назначен второй министр Аркадий Иванович Морков или Марков. Петр пишет: «Нам кажется, что это вызвано ожиданием мира между республикой и Великобританией. Не думаю, что хотят заменить князя Голицына». Но встревоженный Дмитрий Алексеевич обратился к своему другу и родственнику, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, посланнику в Вене. Тот заверил: нет никаких оснований для беспокойства. После прибытия Маркова в русском посольстве началось своего рода двоевластие. Петр продолжает работать именно с Голицыным, хотя и со вторым начальником Марковым у него складываются хорошие отношения. В 1982 году главным событием в жизни посольства стал визит графа в Северных. О предполагаемом визите Петр пишет, начиная с января 1982 года. Павел Петрович и Мария Федоровна приехали в Голландию в июле и всего два дня провели в Гааге. Перед этим оба министра, то есть Голицын и Марков, отправились в Брюссель, чтобы встретить их. На время отсутствия Голицын поручил все Петру в поиске жилья, обеспечения караула и тому подобное. 15 июля вечером гости прибыли в Гаагу на яхтах из Роттердама. Петр встречал их у трактира «Маршал Тюрен», где они должны были остановиться. Голицын представил его великому князю, тот спросил, давно ли Петр в Голландии, и нашел его похудевшим, то есть явно видел раньше. 16 июля великие князья посетили кабинет естественной истории и картинную галерею, обедали при дворе, в театре смотрели спектакль «Ревнивый любовник», видимо, оперу «Гритри». А вечером был устроен прием в Загородном дворце принцев Оранских, где состоялся концерт и ужин. Оркестр исполнял сочинение Карла Станица, живущего там в Гааге. Здесь Петр подготовил сюрприз. Он заранее передал композитору ноты русской народной песни «На Калиновом мосту», а тот использовал их в своей симфонии. Речь идет о песне «Ах, помосту-помосту», часто звучавшей в Петербурге в 70-е годы, в том числе в русских комических операх. Не зря. Раньше Петр заказывал у отца собрание простых песен Трутовского, в котором и были опубликованы эти ноты. 17 июля утром граф и графиня Северная отправились в Амстердам. Петр должен был подготовить экипажи, он имел честь проводить гостей до кареты. Великий князь милостиво обращался с ним и даже попросил передать наилучшие пожелания отцу. После их отъезда у Петра осталось много забот. Оплатить придворные ливреи, купить пару золотых часов для подарка пажам. Ему пришлось потратить и свои деньги. По совету Голицына он заказал для встречи новый кафтан из шелка, камзол с вышивкой, а для праздника во дворце такой же летний кафтан. За весь прием в Гааге отвечал Голицын, который и сопровождал великих князей до границы республики. По словам Петра, их императорские высочества обращались с князем наилучшим образом. Из других источников мы знаем, что Павел Петрович, благосклонный к Голицыну, был весьма нелюбезен с Марковым, которому не доверял. Удачный визит августейших персон давал Петру надежду на повышение по службе, которого он постоянно добивался. При этом он часто признается, что предпочитает жить за границей, а не в России, то есть быть космополитом, а не петербуржцем, пишет он. Вскоре ему предстоит сделать выбор. Ситуация наглядно отразилась в обычном еженедельном письме от 8 октября 1982 года. Конечно, это черновик. В нем два постскриптума. В первом говорится о хороших отношениях к Маркову, довольно спокойно. Во втором Петр спешит поделиться потрясшей его новостью. Назначение князя Голицына посланником в Турине. Сам Голицын поражен и взволнован. Какой удар для этого достойного человека. Жена и дети которого живут поблизости, в Мюнстере. Он будет разорен, если поедет в Италию. Князь воззвал к милости ее императорского величества. Он написал об этом многим персонам. Графу Панину, князю Потемкину, Чернышову, вице-канцлеру Остерману, Безбородко, княгине Недашковой и ждет ответа. Петр со своей стороны уверяет, что готов следовать за князем даже в Америку. Однако он просит отца выяснить
Нельзя ли, выйдя на пенсию, обосноваться возле Гамбурга? Так как, живя за границей, и особенно в этой республике, всегда можно дышать свободно, полной грудью, чего никогда не будет у нас, пишет он. Отец

0: 1 ноября 1982 года сообщает Петру о его внезапной отставке. Только спустя несколько дней Голицын получил из канцелярии копию указа. Петр ошеломлен этим известием, но успокоившись, он педантично обсуждает финансовые условия отставки. В декабре 1982 года Голицын представил свои отзывные грамоты генеральным штабам. Отказавшись от назначения в Турин, он ушел в отставку и остался в Голландии. Петр помогает князю в переезде, описывает его мебель и библиотеку для распродажи. Не желая возвращаться в Петербург, он безуспешно пытается найти должность консула. Он пишет отцу мая 1983 года. «Вы, кто спустя 47 лет привыкли к жизни России, можете видеть разницу между пребыванием в России и в других странах, где нет деспотического правления». Конец цитаты. В июле 83 года он уезжает из города. Сам Петр объяснял свои неудачи как происками влиятельных персон, так и своим иностранным происхождением. К этим причинам добавим недостаточную знатность и то, что связи Якоба фон Штеллена, поначалу сыгравшие главную роль в карьере сына, с течением времени утратили свой вес. Но все-таки отец постоянно стремился упрочить карьеру Петра и его положение в обществе и с присущей ему ловкостью придворного пользовался их французской перепиской. Академик регулярно показывал письма Петра влиятельным персонам, вице-канцлеру Астерману, Безбородко, Льву Нарышкину, княгине Дашту и многим другим. В заключение лишь один пример. В 80-м году Штеллен рассказывает о своей встрече с голландским резидентом де Свартом, который имел в Петербурге прекрасный сад. Шутя, он советует Сварту назвать свои цветы «Великая Екатерина» и «Прекрасная Великая Княгиня». Позднее Петр сообщает отцу, что на рынке в Гарлеме появился новый сорт гиацинтов под названием «Екатерина Торжествующая». И добавляет, Сварт должен заказать их. С этим письмом Штеллен идет до Мастермана, где обедает вместе с голландским резидентом и снова возвращается к излюбленной теме. Я цитирую. «Я прочитал ваше прекрасное описание цветов Гарлема и прекраснейших гиацинтов, увенчанных именем Екатерины Торжествующей. Его превосходительству, господину вице-канцлеру, это очень понравилось. Он сказал мне, как мило написано».
1: Вы услышали доклад независимого исследователя Владимира Александровича Сомова «Русский дипломат в Гааге. Письма Петра Яковлевича Штеллена к отцу», прозвучавшие на второй международной научной конференции «Штеллинские чтения» в Ораниенбауме. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: в исполнении Эмиля Гиллельса прозвучал ноктюрн Петра Ильича Чайковского. Запись 1959 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Новую версию фильма «Курьер» народного артиста-режиссера Карена Шахназарова снимут к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на первый квартал 2027 года, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Кинотека». Съемки картины начнутся в июне. Актерский состав не раскрывается. Продюсером фильма выступит Георгий Малков, режиссером Илья Ермолов. Права на экранизацию одноименной повести Карена Шахназарова приобрела компания «Кинотека». Как отметил в беседе Стас Шахназаров, тема взаимоотношений родителей и детей остается неизменной для разных эпох. Когда молодой человек вступает в жизнь, он всегда хочет самоутвердиться. Этот процесс не зависит от эпохи. У каждого поколения 17-летних, входящих в жизнь, возникают примерно одни и те же сложности и в отношениях с родителями, и во взаимодействии с обществом, сказал он. По его словам, эти темы сохраняют актуальность и спустя 40 лет с момента выхода первого «Курьера». Насколько я вижу, и фильм, и повесть до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, мне кажется правильной темой, добавил режиссер. В свою очередь, режиссер Ермолов подчеркнул, что создатели не планируют переснимать картину. Мы не переснимаем культовый фильм, а с новым взглядом подходим к экранизации одноименной повести Карена Георгиевича. Сегодня перед молодыми людьми, так же, как и тогда, стоит непростой жизненный выбор. Любопытно пройти этот путь с нашими героями, наблюдая за их поиском себя. Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных, заключил Ермолов. Зигмунд Фрейд занял первое место по популярности среди авторов книг по психологии у россиян. В пятерку лидеров также вошли Эрих Фромм, Дейл Карнеги, Карл Густав Юнг, Гюстав Ле Бон, говорится в исследовании сервиса «Кион Строки». Кроме того, было установлено, что чаще других книги по психологии читают мужчины и женщины в возрасте от 35 до 44 лет. Самой популярной книгой по психологии стала «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги. Один из самых известных трудов о выстраивании общения, личной эффективности и умении находить контакт с людьми. На втором месте расположилось «Введение в психоанализ» Зигмунда Фрейда, фундаментальная работа, знакомящая читателей с ключевыми идеями психоаналитического подхода и ролью бессознательного в жизни человека, добавляют в пресс-службе. На третьей позиции книга Владимира Бехтерева «Гипноз, внушение, телепатия», посвященная теме взаимодействия и воздействия на сознание. Рейтинг замкнули «Иметь или быть» Эриха Фромма, философско-психологическое размышление о ценностях, потреблении и внутренней свободе, и работа Гюстава Ле Бона «Психология народов и масс», которая, как напоминают в «Кион строках», является классическим трудом о поведении толпы. Исследование приурочено к 170-летию со дня рождения Зигмунда Фрейда, которое отмечается 6 мая. Каталог 61-й Венецианской биеннале современного искусства вышел с пустыми страницами, где должен был быть представлен российский павильон. Об этом ТАСС сообщил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Каталог биеннале вышел с двумя пустыми страницами, где должна была быть Россия, потому что издатель решил, что его могут юридически наказать за то, что он нарушает санкции, сказал собеседник агентства. Он отметил, что ситуация вокруг участия России в биеннале остается сложной, однако проект продолжает реализовываться. По словам Швыдкова, показ предпрограммы российского павильона должен начаться 5 мая, участники уже прибыли и проводят репетиции. Как отметил Швыдкой, несмотря на возникающие сложности, внимание к российскому павильону только усиливается. «Вся эта ситуация на самом деле привлекла внимание к нашему павильону в высшей степени», — сказал он. Американская пианистка Рут Сленчинска, последняя из учеников Сергея Рахманинова, скончалась на 102-м году жизни. Она родилась 15 января 1925 года в Калифорнии в семье польских иммигрантов. Впервые выступила публично, когда ей было 4 года, а в 6 лет девочка вундеркинд дебютировала с полноценным концертом в Берлине. В детстве Сленчинска брала уроки у Сергея Рахманинова, после обучения продолжила дружбу с великим композитором. И до конца своей жизни пианистка носила колье в виде яиц Фаберже, которое подарил ей Рахманинов.
В своей автобиографии «Запретное детство» Слинчинская рассказала о физическом и психологическом насилии, которому подвергалась со стороны отца, который сам был искусным скрипачом. Каждое утро перед завтраком он заставлял девочку разучивать 24 этюда Шопена. Впоследствии она стала одним из самых знаменитых интерпретаторов музыки польского композитора. Мемуары Рут внесли большой вклад в понимание вундеркиндов как психологического и социального феномена. В 2022 году, когда пианистке было 96 лет, она отпраздновала свою удивительную 90-летнюю музыкальную карьеру выпуском нового альбома «Моя жизнь в музыке», в которую вошли произведения Рахманинова, а также Шопена, Баха, Грига, Дебюсси и Барбера. «Музыка предназначена для радости. Если моя музыка все еще приносит радость людям, значит, я на верном пути», — говорила Рут Слинчинская. Музей Орсе в Париже открыл новый зал, кому принадлежат эти работы. Там собраны картины, захваченные нацистами при оккупации Франции во время Второй мировой войны. Публике представлено, среди прочих, полотно Эдгара Дега «Обед на балу», принадлежавшее представителю богатой еврейской семьи Фернану Оксе. Исследователи выяснили, что его отправили в Освенцим вместе с женой, где оба погибли, а картина оказалась в музее немецкого города Карлсруэ. Эта работа Дега, как и другая собранная в зале живопись, носит статус культурных ценностей, после похищения которых не были установлены их законные владельцы. Музей Орсе, в распоряжении которого находится 225 таких картин, активно ведет расследование их происхождения.

0: В завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 7 мая, пасмурная погода без осадков, 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров. Относительная влажность воздуха 31%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 8 мая, ясная погода без осадков, плюс 12-14. Атмосферное давление 763-765 миллиметров. Относительная влажность воздуха 28%, ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно без осадков, плюс 10-12. В пятницу без осадков, ясная погода, 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет понемногу расти. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: «24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию – предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.

В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала первая часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова. Со мной в студии Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: Доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии архитектуры, член градсовета. Что-то еще я очень важное не назвала. Заслуженный архитектор России.
1: Вполне достаточно.
0: Вот. Но это основные звания Владимира Кузьмича. Очень рады мы встрече с вами, Владимир Кузьмич. Рады встрече с нашими постоянными и новыми радиослушателями. Я напомню, что вы можете стать не только слушателями, но и зрителями. Мы в прямом эфире. У нас ВКонтакте идет видеотрансляция. Сегодня, к сожалению, мы не сможем принимать ваши звонки. И интернет у нас работает не очень стабильно. Возможно, даже и ваших сообщений тоже я не смогу прочитать. Но, тем не менее, будем тогда по старинке говорить в микрофон, а нас, наши слушатели, будут слушать. Вот. Значит, звукооператор прямого эфира Мария Сорокина, она осуществляет как раз вот выход наш в прямой эфир, и будем надеяться, что все у нас пройдет, как всегда, хорошо.
1: Конечно.
0: Владимир Кузьмич, вот мы с вами закончили такой большой довольно-таки цикл наших передач. Мы гуляли по Васильевскому острову, по Большому проспекту. Большой проспект, как мы выяснили, это самый широкий проспект в историческом Санкт-Петербурге. И вот благодаря этим прогулкам мы узнали много интересного. Вот когда проходишь по Большому проспекту, ну, кажется, такая рядовая застройка старого Петербурга. Но благодаря вам мы открыли этот проспект вот какой-то с новой стороны. Мы узнали какие-то архитектурные особенности, узнали о личности, исторических личностях, с которыми связаны отдельные адреса Большого проспекта. И получилось вот очень интересно все это было.
1: Да,
0: хотя
1: было большое путешествие.
0: Да, довольно длительное путешествие. И мы с вами решили было уже уйти с Васильевского острова. Но вот мне удалось вас все-таки уговорить задержаться еще немного на Васильевском острове. Потому что, на мой взгляд, Васильевский остров вообще очень интересен сам по себе и по своей какой-то такой природной особенности, и по исторической. Ведь это начало нашего Петербурга. И Васильевский остров когда-то планировал Петр I сделать одно время и центром города. Но это не осуществилось, это его идея. Но, тем не менее, все-таки очень много исторических памятных мест здесь. И, на мой взгляд, очень интересен, может быть, даже не менее интересен, чем Большой проспект, Средний проспект Васильевского острова. И я вот предлагаю походить теперь там. Вы согласились,
1: ну,
0: Владимир
1: Кузьмич? Я, конечно,
0: Кузьмич?
1: Согласился. Да. Как я мог с вами не согласиться?
0: Спасибо вам.
1: Действительно, Васильевский остров очень особенный. Я бы добавил к тому, что вы сказали, еще то, что на нем, в его застройке, очень многое сохранилось такого от жизни еще в XVIII веке, чего уже следов, чего мы в других районах города просто не видим. Вот этим он особенно ценен. И, конечно, там, поскольку это один из самых ранних по застройке районов города, там сохранилось очень много следов от прежней жизни. То есть не только архитектурных каких-то, а того, как люди жили, какие это были люди, какие были отношения. И когда мы углубились в Большой проспект, то как раз вот эти все события жизни XVIII-XIX веков выплыли и оказались очень необычными и интересными. Будем надеяться, что Средний проспект окажется...
0: Нас не разочарует.
1: Да, он нас не разочарует. Ну и по вот тому материалу, который мы готовили к сегодняшнему разговору, видно, что да, не разочарует. То есть, действительно, особенно начальная зона Среднего проспекта, она не менее богата и насыщена исторической жизнью, чем Большой проспект, и даже сравнима в каком-то смысле во многих отношениях со стрелкой Васильевского острова и с оконечностью Васильевского острова, о которой мы тоже отдельно говорили. Угу. Ну что, будем путешествовать по среднему, да?
0: Да.
1: Ну, вот на первой картинке, которую мы сейчас поставим, виден план. Ну, я понимаю, что план рассматривать, особенно на маленьком экране, не очень интересно, может быть, большинству наших слушателей, но, тем не менее, на этом фоне несколько слов скажем. Большой проспект был, конечно, с самого начала главной магистралью Васильевского острова. Причем мы рассказывали о том, что сначала это была не просто дорога, это был канал, который шел от усадьбы Меньшикова в сторону Финского залива, затем канал был засыпан и так далее, и так далее. А Средний проспект возник чуть позже Большого, а именно в 1730-е годы, но тоже вначале содержал в своем профиле, так сказать, канал, но гораздо более узкий, и который тоже был довольно быстро засыпан. Но интересно посмотреть на этой карте, а куда же, собственно, Средний проспект вел. Он шел от торгового порта, который был на Васильевском острове на Стрелке. И там был огромный рынок, и мы об этом рассказывали, и масса каких-то складских зданий, там процветала торговля, и все, что с этим связано. То есть главный порт Петербурга, окно в Европу, он находился как раз здесь. Это вот одна из уникальных особенностей вообще Василеостровского района. Так вот, от этого порта Средний проспект был проложен как грузовая магистраль, и по каналу грузы шли, и, значит, по суше на подводах в сторону Галерной гавани. Вот западная оконечность Васильевского острова, другой ее край, самый выступающий уже Финский залив, там располагалось отдельное судостроительное предприятие, где строили галеры, а галеры были основой вообще военно-морского флота, и при Петре I все победы русского флота были обеспечены не парусными судами, а гребными галерами. Сейчас уже это не очень широко известно. Именно с галер Петр I там шел на абордаж шведских кораблей. Вот, так, значит, строились галеры как раз вот в западной части Васильевского острова, и туда-то и шла эта дорога. Тем более, что Большой проспект, ну, так же, как и набережная, которая сейчас лейтенанта Шмидта, бывшая Николаевская, а это уже были привилегированные места такой качественной застройки. Там были особняки, небольшие дворцы, доходные дома с самого начала там возникали. Там были резиденции консульств разного рода и подворья крупнейших русских монастырей. То есть это была застройка, ну, через которую грузовое движение с самого начала не предполагалось. А вот для грузового движения как раз построили параллельно большую дорогу, которую и назвали сначала «Малая перспектива». То есть большой проспект назывался «Большая перспектива», а этот «Малая перспектива». Никакого малого проспекта тогда еще не было. И только в середине XVIII века, когда уже застройка Васильевского стала все больше и больше, и вот на этой карте мы видим, появился и Малый проспект, появилась капитальная застройка вот в виде серых прямоугольничков, значит, вокруг не только Большого, но и Среднего проспекта, и превратилось это все в большой район, промышленный, грузовой и жилой.
0: Ну, жилой до какой-то степени,
1: ну, конечно,
0: да? А
1: примерно в XVIII веке не дальше, чем там 15-17 линии,
0: да,
1: шла застройка, а дальше в сторону Галерной гавани на запад это были болота, леса, да, через которые были прорезаны просеки. одна просека очень широкая. Мы уже, вот вы сегодня вспоминали, что Большой проспект – это самая широкая улица в историческом Петербурге. Там порядка 80 метров ширина. А грузовой этот второстепенный, малая перспектива, всего 25-28 метров шириной. Поэтому они очень сильно различаются, эти два проспекта, по своему пространству. На Большом проспекте всегда были большие скверы. Но мы не будем сейчас это вспоминать, но мы об этом говорили. И потом довольно рано возник вот этот огромный бульвар посередине Большого проспекта. А на Малом проспекте, из-за того, что он гораздо уже, только в самом его начале существует до сих пор небольшой газон посередине.
0: На Малом, вот, или на Среднем?
1: На Среднем, на Среднем, да. Мы же говорим о Среднем, да. Это я уже оговорился. Значит, там есть небольшой газон от набережной Макарова до этой первой и кадетской линии, узкая полоса такая зеленых насаждений, по-моему, даже без больших деревьев, да. Там маленькие деревья растут, вот, и все. А дальше это сухопутная территория, где никаких бульваров не предусматривалось, поэтому с архитектурно-градостроительной точки зрения это пространство такое разное. И мы не случайно по Большому проспекту шли сначала по одной стороне и рассматривали дома и их историю, а потом вернулись и пошли по другой стороне, потому что зрительно эти две стороны не создают ансамбль какой-то улицы. Они в большой степени работают каждая сам по себе. Каждая сама по себе, эта сторона. А вот на Малом проспекте ситуация совсем другая. Это действительно улица с близко стоящими домами, 25 метров, и поэтому есть смысл рассматривать ее архитектурно-градостроительно как одно пространство, неразделенное посередине. Поэтому дальше я предлагаю нам путешествовать, заглядывая все время то на правую, то на левую сторону Среднего проспекта.
0: Отлично.
1: Ну, еще несколько слов о проспекте в целом. Ну, давайте мы поставим следующую фотографию, номер 2, которая покажет нам как раз начало Среднего проспекта, вид с набережной Макарова. Да, вот уже она есть. Мы видим небольшой кусочек вот зеленого бульвара. А, все-таки деревья там есть высокие тоже. И высокие вот здесь мы видим в дырке между двух домов. Но в целом мы видим, что створ этой улицы, он довольно узкий. Дырка эта вот такая между двух домов небольшая с зеленью. И вот это и есть габариты Среднего проспекта. Ну, наименование его «Средний» появилось в 1760-е годы, то есть ближе к концу XVIII века, и один раз в XX уже веке он был переименован и назван проспектом Мусоргского. Вот это сейчас как-то забыто. Это было недолго, в 1930-е годы, когда при советской власти уже очень любили переименовывать все. И, значит, вот почему-то кому-то пришло в голову, что надо увековечить великого, безусловно, композитора Мусоргского, и выбрали Средний проспект. И назвали его проспектом Мусоргского до 1944 года. То есть он всего 10-11 лет где-то так под этим именем существовал.
0: То есть, получается, блокада, это был Мусоргский,
1: да,
0: проспект?
1: Да, это был проспект Мусоргского. А Мусоргский действительно жил на Васильевском острове, но совсем не в этом месте. Он вообще жил где-то на 9-й линии, по-моему. И в общем, довольно далеко от Среднего проспекта. Ну, вот, пришпилили, так сказать, название. Но в 44-м году была целая кампания по обратному переименованию улиц. и она затронула Ленинград очень сильно, эта кампания, и были возвращены исторические названия, ну, там такие, как Дворцовая площадь или Невский проспект, да, и Средний проспект тоже, значит, снова стал Средним. Вот на этой фотографии мы видим два здания, которые обрамляют начало Среднего проспекта. Слева это так называемый дом Яковлевых, и о нем мы сейчас и поговорим обязательно. А справа дом Грибанова и Колгина. Это все купеческие фамилии. И не случайно именно купеческие особняки или большие постройки здесь находятся, рядом с портом. Значит, вот Яковлевы владели с самого начала XVIII века этими участками, где был построен уже в XIX веке вот этот длинный дом слева, который желтый такой в стиле классицизма. Дом справа тоже был купеческий. Ну, давайте вот мы начнем с дома номер один, который находится справа. Дом номер один по Среднему проспекту. Можно следующую фотографию, Маша. Это дом Грибанова, а затем Колгина. Построен в окончательном виде вот то здание, которое мы сейчас видим, очень такое невзрачное, с очень интересной историей. Построено оно было вот в таком виде сначала в 1820 году в виде двухэтажного дома, а в 1845, то есть в том же начале XIX века, было надстроено сразу на два этажа. И замечательно оно не столько даже архитектурно, хотя там есть и кое-что интересное внутри здания. Ну, по фасадам совершенно нейтральное такое типовое, можно сказать, решение архитектурное. Но очень интересно, во-первых, какие люди жили в этом доме. Значит, в XIX веке здесь жил выдающийся деятель грузинской культуры, князь Илья Чавчавадзе. Это действительно почитаемый до сих пор патриарх такой грузинской литературы, который был общественным деятелем очень крупным. Он учился в Петербургском университете, и пока он учился, он жил вот в этом здании на Среднем проспекте, дом 1. В этом здании жил очень крупный художник, оставивший значительный след в русской культуре, Мясоедов, который был вместе с Крамским одним из основателей товарищества передвижников. Значит, он постоянно жил не в Петербурге, но приезжал периодически в Петербург и всегда останавливался в этом доме. Значит, вот деятель передвижных выставок. В этом доме жил выдающийся архитектор уже конца XIX века Максимилиан Месмахер, который оставил очень заметный след в культуре, в частности, вот музей рисовального училища Штиглица или Мухинского, как мы его помним, это его работа, ну и масса других построек. Это такая эклектика и начало модерна в архитектуре с очень высокой культурой применения материалов, конструкций. В общем, замечательный архитектор, который жил здесь уже до начала 20 века, по-моему, до 1911 года. Нет, до 1902 года он здесь жил. Причем он был основатель целой династии различных деятелей русской культуры. Семья эта немецкая по происхождению, но она, безусловно, уже была сильно обрусевшая, хотя сам Месмахер в конце своей жизни, поссорившись кое с кем в Петербурге, уехал жить в Германию. Но, тем не менее, потомки его, крупные деятели русской культуры, в том числе его праправнук, ныне здравствующий архитектор в Петербурге, Михаил Олегович Кандиайн, ну, с другой фамилией по женской линии, но по прямому наследию, так сказать, от Мессмахера. Так что это жизнь, этот человек, Максимилиан Мессмахер, впечатался, так сказать, в петербургскую культуру.
0: Да, и, по-моему, захоронение Мессмахера есть у нас на Шволском кладбище.
1: Вот я, ну, этот вот быть, глава рода, он в Германии похоронен.
0: Да, ну кто-то из его, вероятно,
1: наследников. А вот из семьи, да, да, это большая семья деятелей русской культуры. И, наконец, из жителей этого дома еще одного архитектора можно вспомнить, не менее известная, тоже немецкая фамилия, это Людвиг Шретер. Значит, семья Шретеров, он там, или Шретеров, ну, Шретеров как-то их по-русски, содержала несколько поколений архитекторов, в том числе Виктор Шретер, очень крупный деятель, построивший массу зданий в Петербурге в конце 19-го и в начале 20 века. Ну, вот, значит, основатель этой династии архитектурной Людвиг Людвигович Шретер жил здесь, к сожалению, трагически умер в этом доме, покончив самоубийством всего лишь в 35 лет. Так что вот с этим домом связана и такая трагическая история. О ней много писали очень в петербургских газетах, докапывались причин, там были семейные ссоры какие-то. Но остались его дети. И одного из архитекторов Шретеров я даже застал, когда работал в молодости в Ленпроекте, которого звали тоже Людвиг. Это переходило вот традиционно в семье, это имя от отца к сыну.
0: А потомки Шретера, которые живут в Швейцарии, мы с вами с ними познакомились, они вот случайно как-то пришли сюда, и они хотели увидеть захоронение своих предков, и Шретеры похоронены на Смоленском лютеранском кладбище, то есть так и остались они связаны с Васильевским островом.
1: Да. Да, вот так что вот это неказистое здание в доме 1 по Среднему проспекту, оно имеет вот такую богатую историю жизни самых замечательных людей. Следующее, пожалуйста, Маш. Ну, естественно, у этого дома, как у всех домов в Петербурге, есть внутренний двор. И этот внутренний двор, вот я нашел очень симпатичный рисунок 1950-х годов, послевоенного периода, который показывает, как выглядел этот внутренний двор и как он был заполнен штабелями дров. Вот до момента, когда проводили в центре Петербурга центральное отопление, а это происходило уже в конце 50-х годов. До этого момента почти все дворы в центре города были плотно-плотно забиты, вот здесь даже еще не максимально забиты дровами. А вот дом, в котором я жил, я помню, как мы с мальчишками бегали по этим поленницам, что категорически запрещалось, потому что дрова разваливались под нашими ногами, но зато перепрыгивать с одной поленницы на другую было очень интересно.
0: Это тоже страничка истории.
1: Да, вот. Да. Вот этот художник, я сейчас не вспомню его фамилию, будет еще одна фотография с его рисунком, который просто методически зарисовывал в 50-е годы дворы застройки на Васильевском острове. Так что мы теперь можем им пользоваться. Следующее, Маша, пожалуйста.
0: Сейчас двор, очевидно, изменился, ну, хотя бы из-за отсутствия...
1: Ну, конечно, ну, ничего выдающегося там ни архитектурно, ни исторически как-то не возникло. А вот если мы зайдем на лестницу этого дома, то мы увидим кое-что более интересное, чем фасады. А именно то, что конструкция лестницы, она очень свойственна XVIII и началу XIX века, поскольку тогда применялась, ну вот сейчас у нас фотография, она показывает, это у нас на компьютере не видно. Ну, слава богу. Значит, еще в начале XIX века, когда вот этот дом был надстроен и окончательно принял такой вид, довольно мало применяли крупноразмерных металлических конструкций. И металлические конструкции были довольно дороги. И поэтому старались, вот, например, как в этом случае, ступени лестницы опирать не на металлические балки, а на столбы кирпичные и кирпичные арки. И поэтому лестница представляла собой вот такое пространство, где между маршами двумя, вот один марш, наверху площадка, поворот, и второй марш. Но второго марша мы уже не видим, потому что между ними стоят массивные кирпичные конструкции, на которые как раз ступени и опираются. Ступени каменные, как правило, ну и других материалов тоже тогда не применяли. И поэтому вот такого рода лестницы – это прямой признак историчности здания и того, что оно или конца XVIII, или начала XIX века. Вот в этом здании как раз там все чистенько довольно, слава богу, отремонтировано, но никаких интересных декоративных элементов нету.
0: И очевидно, и не было, да?
1: Ну, возможно, что и не было, потому что это такая утилитарная постройка с простыми, не шикарными квартирами, и так далее.
0: Но это доходный дом был?
1: Или да, это строилось уже как доходный дом, то есть доходные дома появились уже в начале XIX века, то есть сразу строился дом не так, как строится особняк. Что такое типичный особняк, в отличие от доходного дома? Напомним нашим слушателям, особняк принадлежал одной семье. Иногда это могла быть большая семья с большим количеством слуг. И поэтому на первом этаже была парадная лестница, гардеробы швейцарские, кухня очень часто и помещение для прислуги. На второй этаж парадная лестница вела, и там были гостиные, библиотеки, кабинеты, то есть парадные помещения для всей семьи. Для приемов, столовая там и так далее. То есть еда подавалась снизу вверх, на второй этаж. И на третьем этаже были спальни, санитарные узлы и так далее. Вот типичная структура такого маленького дворца, который назывался особняк. А доходный дом, он сразу строился в расчете на то, что будут отдельные квартиры на всех этажах. Квартиры на первом этаже, квартиры на втором этаже, причем на этаже могло быть с лестницы входы в две квартиры или там даже больше, в три, в четыре. Ну и к концу XIX века эти дома уже превратились в огромные такие сооружения высотой в 6 этажей, с лифтом часто, с несколькими квартирами на этаже и так далее. Так что этот дом строился как доходный, ну и несколько раз, конечно, перестраивался, и в таком виде вот до нас сейчас дошел. Так, следующий, пожалуйста, Маша, номер 6. Да. Ну, обратимся теперь на другую сторону Среднего проспекта, на Чётную сторону, на левую. И здесь мы видели длинный дом, торец которого выходит как раз на Средний проспект. Вот то, что мы видим сейчас. Это дом 2, по Среднему проспекту. Но длинный его фасад выходит прямо на набережную, и это не случайно, это дома Яковлевых, это даже не один дом, а объединенные между собой три дома, но с одинаковым фасадом. Фасад этот настоящий классицизм, архитектор там был Мельников, довольно популярная такая личность в области архитектуры начала XIX века. И в 1826 году эти три дома были объединены, перестроены и приобрели вот такой внешний вид и отчасти внутренний. Значит, на первом этаже тут были сплошные торговые лавки. Это длинное здание, торцом выходящее на Средний, которое находилось в торговой зоне рядом с большим гостиным двором Василеостровским, который в перестроенном виде до сих пор существует. На набережной у этих Яковлевых были деревянные причалы и деревянные сараи, поскольку они торговали металлическими изделиями. Металлическими изделиями вообще эти Яковлевы, они были сибирские купцы. Не только купцы, но и предприниматели. У них были в Сибири заводы. Уральские чугунные заводы. Не в Сибири, а на Урале еще в XVIII веке. Ну, а потом и в Сибири. Чугунные заводы и этот изготовленный металл привозили по всей России, перевозили, в том числе по воде, его доставляли в конечном счете в Петербург. Поэтому это была большая такая промышленная постройка, которая, тем не менее, на втором этаже содержала конторы, кладовые кое-какие мелкие, не для больших металлических изделий. Большие изделия складировались во дворе. А, значит, второй этаж вот с такими круглыми окнами, это были конторские помещения в основном, а третий этаж был жилой. Так что мы имеем дело с первыми такими в Петербурге многофункциональными комплексами. Вот сейчас это все называется многофункциональный комплекс.
0: Он изначально, значит, трехэтажный был?
1: Да, все-таки, он да? был построен uh-huh. вот в начале XIX века.
0: Такая по-видимому, высотка своеобразная для того времени.
1: Да, высотки. По-видимому, использовались предыдущие uh-huh. постройки каменные, которые были на этом месте, но вот следов этого сейчас уже никаких нету, а большей частью планировка и фасады, конечно, это было построено заново. Причем вот в этом торцовом, в этой торцовой части здания внутри находилось два больших зала, которые использовались для танцев, для собраний.

0: А сейчас там частично, он так и остался многофункциональным. То есть там есть и жилые квартиры,
1: На третьем
0: и
1: этаже.
0: какие-то конторы, да. И первый этаж, он забит весь магазинами, конечно.
1: Вот эти залы,
0: А вот что
1: которые...
0: происходит в залах, не знаю. Но это очень интересно. И, в общем, дом такой очень достойный по своей архитектуре. Значит, из тех выдающихся личностей, которые здесь жили, с одним связана сейчас только что открывшаяся большая выставка в Русском музее. Здесь жил художник Шишкин.
1: Да что вы.
0: Вот один из крупнейших деятелей русской живописи, а он жил здесь как раз. Так что памятной доски там пока нету, посвященной Шишкину. Ну, давайте посмотрим следующую, седьмую фотографию и насладимся, так сказать, архитектурой фасада.
1: Но если это недоходный дом, то как Шишкин там жил?
0: Так там были вот
1: Все-таки
0: квартиры, вот
1: квартира,
0: верхний
1: да?
0: этаж, это
1: Не
0: был
1: только жилые,
0: жилой.
1: я думаю, что хозяин
0: Нет,
1: там
0: нет,
1: жил,
0: нет,
1: это не
0: это
1: семья,
0: были,
1: понятно.
0: разбито все было на отдельные квартиры. Ну и кроме того, как и многие другие дома, конечно, он перестраивался много раз. И к моменту, когда здесь жил Шишкин, то есть в середине, и даже ближе к
1: 19,
0: концу
1: да.
0: XIX века, наверняка уже перестройки здесь были выполнены. Ну вот так мы видим длинный фасад с набережной Макарова. Такое сочетание прямоугольных и циркульных, значит, полукруглых окон, очень свойственно русскому классицизму. Типичные детали, карнизы белые на желтом фоне, наличники у окон, значит, рустовка швы на первом этаже. Все это сделано с хорошим вкусом, и, в общем, архитектор Михайлов был довольно крупной личностью в области архитектуры.
1: По-моему, не Михайлов, какой-то
0: Мельников,
1: Мельников, да.
0: Мельников. Хорошо, что вы обращаете внимание, потому что у меня эти две фамилии все время путаются. Михайловых тоже было в это же время довольно много, целая семья архитекторов Михайловых, и историки архитектуры даже различают их: Михайлов первый, Михайлов второй, Михайлов третий. Сколько их там было, я уж не помню. Но здесь был Мельников. Так, следующий, пожалуйста, восьмую фотографию посмотрим. Значит, здесь тоже есть, конечно, лестница, поскольку дом трехэтажный. И та же самая история. Вот мы видим лестницу, но вот здесь мы можем рассмотреть даже вот эту кирпичную конструкцию, оштукатуренную снаружи, которая является опорой для лестничных маршей и для лестничных ступеней. Очень такая памятная деталь этих зданий и начала XIX века.
1: Необычные какие.
0: Но есть следующее, пожалуйста. Есть у этого здания памятная доска, но, как я уже сказал,
1: Не
0: она
1: Шишкин.
0: посвящена не Шишкину, и она вообще выглядит как шутка. Вот я думаю, тут могут рассмотреть все надпись. Значит, Иосиф Бродский имеет к этому месту какое-то отношение. Кто установил, я не смог найти эту доску. Это капитальная памятная доска мемориальная на очень хорошем камне, на каменной плите, значит, выбитый шрифт. Все это стоило немалых денег, наверное. Никакого отношения. Вот единственное, что я выяснил, что к этому зданию у Бродского нету никакого отношения. И к этому участку, и вообще к этому месту. То есть это чистая привязка только к навязшему уже в зубах стихотворению Бродского,
1: Новосельского
0: да,
1: остров,
0: что
1: я
0: на Васильевский остров он придет умирать. Но куда именно, неизвестно. Как сказал один из поэтов, по-моему, это был Рейн, когда его спросили, не знает ли он, где сейчас живет Иосиф, он ответил: где живет, не знаю, умирать приходит на Васильевский остров.

0: Вот такая шуточка. Ну, вот это смешная такая история вот, с капитальной мемориальной доской, которая до сих пор на этом здании установлена, и рассматривать ее можно только как шутку.
1: Да, интересно.
0: Ну, двинемся дальше по Среднему проспекту. Значит, вот от начала, начало у нас уже
1: начало
0: есть,
1: положено. Да.
0: И пойдем по правой стороне, подойдем к дому 5. Ну, то есть я пропускаю несколько номеров не подряд, иначе бы мы никогда вообще не ушли, не закончили бы наше путешествие. Но как-то, как мы с вами договорились, будем выбирать что-то самое интересное. Значит, вот на углу Среднего и поперек идущей Кадетской линии существует очень крупное здание под названием «Дом Голубиных». Вот мы сейчас видим, это огромный четырехугольник трехэтажного дома, который примыкает к церкви Святой Екатерины, недавно отремонтированной, отреставрированной, слава Богу.
1: Которые вернули ангелов.
0: Да, вернули ангелы и все такое. И, в общем, это представляет собой такой своеобразный архитектурный ансамбль, в котором мы видим контраст между горизонтальным объемом, очень простым по трактовке архитектурной, и большим вертикальным объемом из двух даже вертикальных частей, из колокольни, из купола церкви. И, в общем, такое архитектурно впечатляющее, мне кажется, место. Такой сильный контраст такой. Но само это здание, дом Голубиных, оно довольно такое простое, как я уже сказал, по архитектуре. И вот тут как раз был архитектор Михайлов. Mm-hmm. Один из многих Михайловых. Не только он, потому что часть этого здания даже была построена по проекту Василия Стасова, одного из крупнейших архитекторов. Ну и, конечно, мы понимаем, что это все начало XIX века. Вот та часть, которую Стасов проектировал, 1812 года постройки, а та часть, которую Михайлов, 1823 года, но все это сейчас сливается в один одинаковый фасад, и только специалисты знают, значит, кто что, какую часть проектировал. Ну, это классицизм так называемый безордерный. Вот есть такое понятие в архитектуре ордерный классицизм, когда есть колонны и другие элементы ордера, который идет еще от Древней Греции и Древнего Рима. А есть безордерный классицизм, когда колонн нету, mm-hmm. есть гладкая стена, но по некоторым незначительным деталям, по наличникам окон, иногда по рустовке, то есть по швам на первом этаже, по карнизам, которые могут быть не только наверху, но и посередине фасада, это считается тоже стиль классицизма. Ну и церковь, она тоже построена в классицизме, там как раз ордер есть, там много колоннад всяких и на колокольне, и в других местах, так что все это вместе некоторый ансамбль эпохи классицизма. Давайте следующий, Маша. Mm-hmm. Номер 11 теперь. Есть одна старая фотография этого здания, которое я нашел. Поскольку здание квадратное, то это один из четырех углов. И здесь очень любопытно, это фотография начала 20 века. Любопытно название магазина, который тут находился. Я, честно говоря, сейчас впервые это такое название узнал. Магазин называется «Зеленая и курятная». То есть, вот чтобы магазин назывался «Курятная», ну, женский род, значит, это лавка. Угу. Зеленая лавка, это понятно, знакомо, так сказать. А вот курятная лавка, я, например, раньше никогда не слышал. Но вот на этом доме впервые на этой детали это встретилось. Теперь следующий, 12-й, пожалуйста.
1: Это, наверное, последнее будет, что мы успеваем.
0: Заканчиваем, да?
1: Да, уже полминуты. Но
0: вот это интересная очень деталь этого здания. Мы потом, может быть, к нему вернемся.
1: Да.
0: Старая фотография, где мы видим, что со двора были открыты аркады, галереи, причем на всех этажах, не только на первом, а на всех этажах это были коридоры, из которых были входы в квартиры. Вот такие структуры сохранились в Петербурге очень мало. Таких домов буквально наперечет.
1: С этого дома мы начнем следующую нашу встречу. Владимир Кузьмич, спасибо вам большое. Дорогие друзья, я благодарю всех, кто был с нами. Я вижу, нам отметили лайками некоторые наши слушатели, но ни одного сообщения у нас сегодня не было возможности прочитать. Так что простите, до следующей встречи, до свидания.
0: Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей представитель ОВЦС принял участие во Всероссийской научно-практической конференции в Махачкале. В Алма-Ате прошла международная конференция философии и религии на Востоке и Западе. Ватикан, Италия и Сан-Марино объединились в совместном нумизматическом проекте. Теперь об этих новостях подробнее. С 28 по 30 апреля в Республике Дагестан состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Единство народов Российской Федерации как фактор укрепления национальной безопасности государства». Организаторами мероприятия выступили Дагестанский гуманитарный институт и Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов межэтнического и межрелигиозного взаимодействия, роли духовно-нравственных ценностей в обеспечении стабильности общества, а также выработка рекомендаций по укреплению единства многонационального народа России. 29 апреля в городе Дербенте в конференц-зале Дербентского музея-заповедника и конференц-зале Музея истории мировых культур и религий проходили секционные заседания конференции. 30 апреля в городе Махачкале в актовом зале исторического парка «Россия. Моя история» состоялось пленарное заседание. По благословению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Антония, в мероприятии принял участие романах Григорий Матрусов. В своем выступлении он затронул вопросы многообразия народов в России, их культурных и религиозных особенностей. Была подчеркнута важность изучения культуры и религии своих соседей, что также способствует углублению знаний и о своей вере, предотвращает конфликты и радикализм. 4-я международная конференция философии религии на Востоке и Западе прошла с 28 апреля по 2 мая в Алма-Ате. Организаторами форума выступили Алма-Атинская православная духовная семинария совместно с Папским университетом Иоанна Павла II в Кракове, Польша. В работе форума приняли участие ведущие специалисты по богословским и светским гуманитарным наукам, представители высших учебных заведений Казахстана, России, Польши, Италии, Великобритании, США, Швейцарии, Узбекистана и Кыргызстана. В первый день работы пленарное заседание началось с доклада митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, первый туркестанский архипастырь, архиепископ Сафония Сокольский, как исследователь религиозного быта христиан Ближнего Востока, который зачитал епископ Каскеленский Геннадий. Далее научный сотрудник секретариата Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви Александр Кырлежев представил доклад «Что делать с постсекулярностью». С 28 по 30 апреля работа конференции продолжилась в рамках трех секций – «Языки религии и формы религиозного опыта на Востоке и Западе», «Философия религии и постсекулярные дискурсы. Опыт критика интерпретации», «Философия религии и религиозно-философская мысль в России XIX-XX веков». За период работы научного форума было зачитано 64 доклада. «Песнь о брате Солнце» святого Франциска Ассизского, один из важнейших текстов европейской литературной и духовной традиции, стала центральным элементом уникального нумизматического проекта. Итальянская республика, республика Сан-Марино и Ватикан совместно выпустили триптих медных монет номиналом 75 сотых евро каждая. Эта инициатива приурочена к 800-летию со дня смерти святого, которое церковь и весь мир отмечают в нынешнем году. Проект интерпретирует песню о брате Солнце как символическое путешествие по трем основополагающим темам францисканской мысли – космическому братству, единству с природой и благодарности Творцу. Каждая из трех программ исследует один из этих аспектов, создавая целостное художественное повествование. Аверс всех монет одинаков и разработан художницей Мартой Бонифаччо. На нем изображена фигура святого Франциска с тремя голубями – символами мира. На заднем плане видны стилизованные очертания горы Монте-Субазио и окрестности Ассизи, где в монастыре святого Дамиано около 1224 года родились строки знаменитого гимна. Реверс итальянской монеты посвящен космическому братству. В центре изображен крест Тау, окруженный изображениями Солнца, Луны и звезд. Текст на монете цитирует слова святого о брате Солнце и сестре Луне. Монета Сан-Марино акцентирует внимание на связи с миром природы, напоминая о четырех стихиях – ветре, воде, огне и земле. Это призыв уважать и защищать окружающую среду, которую святой Франциск воспринимал как общий дом. Ватиканская монета завершает цикл на тему благодарности Богу. На ней изображены две ладони у кадила, а также птицы в полете и листья – аллегории смирения и вечности. Всего выпущено 7500 экземпляров набора монет. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача по страницам сказки Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» из цикла «Хроники Нарнии».
1: Глава 12. Первый бой Питера. Как раз в то время, когда гномы-колдуньи вели этот разговор, дети и бобры направлялись в ту же сторону, опережая погоню на несколько миль. Они шли уже много часов подряд, и казалось, что они идут не наяву, а в каком-то чудесном сне. Им давно уже пришлось снять и оставить в укромном месте пальто. Порою они даже позволяли себе остановиться, оглядеться по сторонам и перекинуться несколькими словами. «Посмотрите, вон там зимородок!» Или «Это же самые настоящие колокольчики!» Или «Какой восхитительный запах! Что это?» Или «Вы только послушайте, это же дрозд!» Когда же они шли молча, то жадно впитывали всю эту красоту, переходя от пятен теплого солнечного света к прохладным нежно-зеленым чащам, а из чащ на пространные мшистые поляны, а потом под широкую лиственную кровлю вязов, шелестящую где-то очень высоко у них над головами, а оттуда в густые заросли цветущей дикой смородины или боярышника, где они буквально пьянели от сладкого аромата, побеждающего все другие запахи.

они были поражены, увидев своими глазами, как поспешно уходит зима, и как лес за несколько часов прошел путь от января к маю. Правда, они еще не знали, как не ведала и белая колдунья, что все это началось с того мгновения, когда Аслан ступил на землю Нарнии. Зато они хорошо знали, что именно ее чары породили эту бесконечную зиму, и что если уж началась эта волшебная весна, то значит приключилось что-то неладное, ужасно неладное с замыслами колдуньи, а может быть и с ней самой. Долгое время они шли по оттепели и, наконец, поняли, что по такой распутице колдунья не сможет гнаться за ними на санях. Поэтому они уже не спешили так, как прежде, и позволяли себе отдыхать и чаще, и дольше. И усталость была уже не той мучительной и тревожной, как раньше. Теперь они шли медленнее и чувствовали сильную сонливость и глубокое спокойствие. Так бывает к вечеру со всеми, кто целый день проработал на свежем воздухе. Лишь Сьюзен, носившая тесную обувь, была немного недовольна. Путники давно уже оставили долину большой реки, ибо она повернула немного к северу, а им нужно было выйти к каменному стволу, который находился, как сказали бобры, недалеко от южного берега. Да по долине реки и невозможно было пройти. С оттепели в нее устремился весь растаявший снег, и теперь на реке было настоящее половодье. Всю долину покрыла желтая, кружащаяся, ревущая и грохочущая вода. Тропка, по которой они продвигались раньше, ушла под воду. Солнце висело на небе уже очень низко, свет его стал чуть красноватым, тени удлинились, а цветы подумывали, не пора ли им закрыться на ночь. «Теперь уже близко», — успокоил господин Бобер и повел свой отряд куда-то вверх, по густому пружинищему мху. Ступать по нему было удивительно приятно для уставших за день ног, и повел к высокому склону, где росли редкие высокие деревья. Подъем становился все круче, а так как взбираться на него пришлось в конце очень трудного дня, казалось, что он отнимает у них последние силы. Все задыхались. Как раз в тот момент, когда Люси спрашивала себя, не следует ли ему строить еще одну остановку, очень длительную, чтобы уж потом сделать рывок вверх, они неожиданно оказались на самой вершине. Им открылись бесконечные лесные просторы. Только на востоке, куда они сейчас все глядели, лес упирался в какую-то сверкающую гладь. «Не может быть!» — воскликнул Питер. «Там море!» А посреди открытой вершины холма стоял каменный стол — гигантская, очень угрюмая каменная плита, покоящаяся на четырех огромных каменных глыбах. На вид он казался невероятно древним. Сверху донизу его покрывали какие-то линии и фигурки, может быть, буквы неведомой письменности. На одной из сторон площадки они увидели удивительный шатер. Особенно великолепно он выглядел сейчас, весь залитый красноватыми лучами заходящего солнца. Шатер был сделан из легкого материала, напоминавшего желтый шелк, а к земле его крепили крюки из слоновой кости. Над шатром на высоком шесте развивалось знамя с изображением красного льва, вставшего на задние лапы. Когда они разглядывали шатер, неожиданно заиграла музыка, и, повернувшись, они увидели его. Аслан стоял в окружении странных и удивительных существ, выстроившихся полумесяцем. Кого там только не было. И девы источников, и девы деревьев. В нашем мире их обычно называют наядами и дриадами. Играющие на струнных инструментах, они были здесь музыкантами. И четыре огромных кентавра. Лошадиные части их тел походили на английских тяжеловозов, а человеческие — на суровых и прекрасных великанов. Были здесь и один единорог, один бык с человеческой головой, пеликан, орел и огромный пес. Ближе всех к Аслану стояли два леопарда. Один из них держал его корону, а другой — знамя с гербом. Как только дети и бобры увидели льва, они растерялись и словно разучились говорить.
Кто не бывал в Нарнии, тот ни за что не поверит, что какое-нибудь существо может быть сразу и добрым, и ужасным. Когда дети попробовали приглядеться к Аслану, их ослепило сияние золотой гривы. Потом они встретили царственный величавый взгляд его огромных, повергающих низ глаз, и поняли, что не могут смотреть на него, и заволновались. «Идите к нему!» — шепнул господин Бобер. «Нет!» — шепнул Питер. «Сначала вы!» «Нет! Место детей Адама — быть впереди зверей!» Он попятился, прячась за детей. «Сьюзен!» — шепнул Питер. «Может, ты? Женщин принято пропускать вперед?» «Нет! Лучше уж ты, как старший!» Чем дольше они стояли, так и перешептывались, тем сильнее было их замешательство. Питер первым понял, что надо делать. Он обнажил свой меч, отсалютовал им и торопливо сказал остальным: «Пошли, будем держаться вместе». Он приблизился ко льву и сказал: «Мы пришли, Аслан». Аслан отвечал ему: «Приветствую тебя, сын Адама Питер. Приветствую вас, Сьюзен и Люси, дочери Евы. Приветствую и вас, Бобер и Бобриха». Голос его оказался низким и звучным, и было в нем нечто такое, что сразу освободило их от тревоги и неуверенности. Они почувствовали себя радостно и спокойно, и им показалось невежливым стоять перед ним и ничего не говорить. «Но где же четвертый?» — спросил Аслан. «Он хотел предать нас и присоединился к колдунье. О, Аслан!» — ответил господин Бобер. И тут что-то заставило Питера заговорить. «Это скорее моя вина, Аслан. Я рассердился на него и думаю, что из-за обиды он и поступил так нехорошо». Аслан не стал ни обвинять Питера, ни оправдывать его, а просто стоял и смотрел на него своими огромными бездонными глазами. Все поняли, что тут больше обсуждать нечего. «Пожалуйста, Аслан», — сказала вдруг Люси, — «неужели ничего нельзя сделать, чтобы спасти Эдмунда?» «Все, что можно сделать, будет сделано. Но это может оказаться труднее, чем ты думаешь». Какое-то время он молчал. До этого момента Люси дивилась, каким покоем и царственной силой веет от Аслана. А тут ей вдруг показалось, что он безмерно печален. Но тень, омрачившая его, тут же исчезла. Лев тряхнул гривой и хлопнул передними лапами. «Ужасные лапы», — подумала Люси. «Просто жуть, если он не умеет прятать когти. Пока мы здесь будем беседовать, приготовить все для пира. Дамы, уведите дочерей Евы в шатер и помогите им привести себя в порядок после дороги». Когда девочки ушли, Аслан положил свою лапу, оказавшуюся очень тяжелой, но мягкой и нежной, как бархат, на плечо Питеру и сказал: «Иди за мной, сын Адама, я покажу тебе замок, в котором тебе предстоит жить королем». Питер, все еще с обнаженным мечом в руке, вместе со львом подошел к восточному краю площадки на вершине холма. Солнце уже садилось, и вся страна, простиравшаяся внизу, была залита закатным светом. Лесистые холмы, долины и низовья большой реки, извивающиеся, как серебряная змея. А еще дальше, за много-много миль отсюда, было море, а над морем небо, полное облаков, окрашенных в закатные розовые тона. И в том самом месте, где долина Нарнии встречалась с морем, что-то ослепительно сверкало на вершине невысокого холма. То был, конечно, замок, и солнечный свет пылал в его окнах. Но Питеру он показался огромной звездой, пожелавшей отдохнуть на морском берегу. «Смотри, человек», — сказал Аслан. «Это и есть Каир Паравель. В его парадном зале стоят 4 каменных трона, и на один из них тебе предстоит взойти как к королю. Я показываю замок именно тебе, потому что ты старший, и тебе предстоит быть верховным королем, а остальные будут у тебя вассалами».

И снова Питер ничего ему не ответил, потому что музыка помешала ему говорить. Казалось, играют на рожке, только звук был приятнее и сильнее. «Это рог твоей сестры», — пояснил Аслан, понизив голос так, что почти промурлыкал. Если только мысль о том, что лев может мурлыкать, не могла сойти за святотатство. Несколько мгновений Питер ничего не понимал, потом увидел, что все кинулись в ту сторону, и услыхал, как Аслан промолвил, взмахнув лапой. «Назад! Этот бой должен принять принц!» Тут Питер все понял и стремглав побежал к шатру. Перед ним предстало ужасное зрелище. От шатра во все стороны разбегались наяды и дриады. Навстречу ему неслась Люси со всей быстротой, какую могли развить ее маленькие ножки. Лицо ее было белым, как бумага. Потом он увидел Сьюзен. Она мчалась к ближайшему дереву, ее преследовал какой-то огромный серый зверь. Сначала Питер подумал, что это медведь, потом увидел, что эта тварь напоминает овчарку, хотя слишком велика для собаки. Наконец он сообразил, что это волк. Сьюзен взлетела на дерево, зверь тут же оказался рядом. Волк стоял на задних лапах, передними царапал ствол дерева, щелкал зубами и рычал. Сьюзен сумела добраться лишь до второй большой ветки. Когда волк вытянулся, ее нога оказалась всего в нескольких дюймах от щелкающих зубов. Питер не мог понять, почему она не лезет выше или хотя бы не ухватится покрепче. Потом увидел, что она вот-вот потеряет сознание и тогда сразу свалится с дерева. То, что испытал Питер, нельзя назвать приливом отваги. Скорее, это была сосущая дурнота. И все-таки он устремился к чудовищу, нацеливаясь ударить его мечом в левый бок, но промахнулся. Волк извернулся быстрее молнии, уставился на Питера горящими глазами, широко разинул пасть и жутко завыл. И выл он не потому, что был разъярен, просто он не мог сдержать вой, который сам собой рвался из его глотки. Остальное произошло очень быстро. Не успев ни о чем подумать, Питер пригнулся и изо всех сил ударил острием меча между передними лапами зверя туда, где должно было находиться его сердце. Потом все спуталось и завертелось, как в каком-то жутком кошмаре. Питер старался освободить меч и в отчаянии тащил его к себе, а волк был не то жив, не то мертв. Его оскаленные зубы лязгали у самого лба Питера, а вокруг была только кровь и волчья шерсть. Когда взгляд Питера прояснился, он увидел, что чудовище мертво. Он вытащил меч, выпрямился, вытер пот со лба и закрыл глаза, чтобы унять головокружение. Он устал до предела. С дерева спрыгнула Сьюзен, и она и Питер плохо держались на ногах, а когда подошли друг к другу, то я не уверен, что они смогли удержаться от объятий, поцелуев и слез. Но в Нарнии по этому поводу никто не станет думать о вас плохо. «Быстрее, быстрее!» — услышали они голос Аслана. «Эй, кентавры, орлы! В той рощице я видел еще одного волка. Видите, убегает. За ним немедленно. Он сейчас спешит к своей хозяйке. Мы можем найти колдунью и спасти четвертого из детей Адама». И сразу раздался громовой стук копыт, а потом, как паруса, захлопали огромные крылья, и с дюжину стремительных созданий растаяло в сгущающейся тьме. Питер не успел еще отдышаться, а Аслан был уже рядом с ним. «Ты забыл вытереть свой меч?» — услышал он голос льва. Это была правда. Питер покраснел, глянул на некогда сверкавший клинок и увидел на нем волчью кровь и шерсть. Он нагнулся и вытер меч о траву, а потом довел его до блеска. «Подай мне меч и встань на колени, сын Адама», — приказал Аслан. Когда Питер сделал это, лев легонько дотронулся мечом до его плеча и сказал: «Встань, сэр Питер Волкобоец, и впредь, что бы ни случилось, никогда не забывай вытереть

Дорогие друзья, передачу по сказке Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас подготовил и прочитал Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в 20:10.

0: прозвучала вторая часть концерта для флейты оркестра «Ля минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель Арте».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час, радио «Град Петров».

Христос воскресе! Дорогие радиослушатели, с вами в прямом эфире священник храма Воскресения Христова Варшавского вокзала Георгий Пименов. Сегодня в день великомученика и победоносца Георгия. Поздравляю всех именинников, самым главным, самым известным, святым, носящим это имя. Пусть великомученик Георгий поможет всем нам победить наши страсти, победить и те напасти, которые встречаются нам на жизненном пути, и даст нам силу следовать за Христом. Прошу радиослушателей присылать вопросы вот в прямой эфир. И уже два вопроса есть. Эдуард, спасибо, как всегда, приветствует нас словами святых отцов. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе, воистину воскресе, Эдуард. Позвольте строки о воскресении. Воскресением своим Христос победил грех и смерть, сокрушил мрачное царство сатаны, освободил порабощенный род человеческий и снял печать с величайших тайн Бога и человека. Святитель Николай Сербский. Да, несколько дней назад мы отмечали память святителя Николая Сербского, величайшего святого 20 века. И его богодухновенные слова, вот, его и прям стихотворения такие духовные, его проповеди, его дело жизни, благовестие о Христе воскресшем, пусть для нас будет радостью. И как вот эти слова. Но в них есть интересные слова. Христос победил грех и смерть, да, сокрушил мрачное царство сатаны, освободил порабощенный род человеческий и снял печать с величайших тайн Бога и человека. Вот он тут не говорит, какие же величайшие тайны Бога и человека. Но то, что у каждого человека, да, и в целом, так сказать, человечество, есть свои трудноразрешимые тайны, тем паче у Господа Бога, по сути, непостижимого. Мне кажется, вот это чувство тайны святитель Николай Сербский замечательно отмечает, и пусть и у нас вот это чувство тайны Бога и непостижимости по сути, вот по человек как образ Божий, как носящий его печать своего первообраза, но человек по сути тоже непостижим. Он в какую-то меру постижим. Каждый из нас в какую-то меру постижим. Но есть и некая тайна и в Боге, и в человеке, и в каждом человеке. Отчасти это познается, наверное, по нашим делам, по нашим мыслям, по нашим устремлениям, но в каком-то крайнем пределе тайна человека известна только Творцу его. Так, спасибо, Эдуард. Святитель Николай Сербский всегда даст о чем подумать. Анна пишет нам. Христос воскресе. Как бы вы посоветовали учиться смирению? Можете ли несколько советов дать? Может быть, вы пришли к каким-то выводам, как Господь учит смирению, исходя из жизни ваших прихожан? Не будет смирения, и благодати Святого Духа не будет. Тогда душа вянет без нее, как красивый благоухающий цветок. Вянет и погибает. Очень хочу разобраться в этом вопросе. Да, со смирением непросто. И самому приходится много раз убеждаться в невозможности своей, ну, сделать все, даже сделать все возможное для себя, что постоянно нам нужна помощь Божия, мне нужна помощь Божия, вот, провести эту радиопередачу, ответить на ваши вопросы, что-то прочитать душеполезное, и поразмыслить об этом
с пользой для душ наших. Мне кажется, что Господь Бог ведет каждого из нас вот этим путем смирения и дает нам порой, дает нам возможность, ну, как бы забыть об этом смирении перед Ним, идти по помыслам наших сердец, идти по помыслам наших сердец, как бы полагаться на свои силы. И обычно быстро достаточно приходишь к тому, что своих сил не хватает. То на кого ты положился? Ты положился на свои душевные знания, на свои какие-то умственные способности, на свои связи ты положился. Вот. И забыл о Боге. Поэтому я думаю, что как Господь учит смирению, исходя из жизни вашей, да из моей тоже жизни. Господь, ну, допускает ходить до определенного момента по тем помышлениям, по тем предположениям, которые есть у каждого из нас. Если эти предположения имеют в виду самого Его, самого Творца, самого промыслителя души и душ наших Спасителем и строителя нашей жизни, тогда, возможно, все и построится как надо. Вот. А если же я начинаю свои дела и забываю о Боге, как-то насмеши Бога, скажи Ему свои планы. Если эти планы, я скажу, вот что бы то ни было, я вот буду делать так, тогда, наверное, эти планы смешны. Вот. А если, Господи, я прошу Тебя, помоги мне в этом. Вот. И Господь помогает, Господь ведет вот этим путем, что непрестанно нужна помощь Божия. В каждом, в малом и в большом. Перейти дорогу нужна помощь Божия. Иду сегодня через пешеходный переход. Мальчишечка на красный свет на своем самокате катится, автобус едет. Господи помилуй, кто-то другой нажал эту кнопку там останавливающую. Вот, мальчишечка какой-то вот, следующий уже вторую полосу увидел, остановился, автобус проехал, он остановился. А так он летел, ничего не видел. Как-то Господь вот сохранил этого мальчишечку. И мне кажется, так во всем. Когда мы чего-то не видим, либо опасности, либо не видим вот этой помощи Божией, которая нам посылается, дается, вот, ну, тогда мы приходим к какому-то краху. А когда мы надеемся на нашего невидимого дарителя, на нашего невидимого поспешника, на того, который есть, несмотря на все наши огрехи, на все наши заморочки, на всю нашу забывчивость, на всю нашу пристрастность. Вот, когда мы помним о нем, мне кажется, тогда и мы учимся смирению. А когда забываем о нем, тогда и смирение от нас уходит, начинается какая-то область горделивости, самонадеянности. Помоги нам, Господи, никогда о Тебе не забывать. Вот, вопрос от Татьяны. Здравствуйте, не могли бы вы объяснить заповедь о почитании родителей? Сказано, злословище отца или мать смертью да умрет. Но родители бывают разные, с возрастом они стареют. И бывают какие-то ситуации, моменты, которые хочется обсудить с близкими друзьями, кто сталкивался с подобным. Является ли это нарушением заповеди? И еще вопрос. Моя подруга скоро должна родить, и могу ли я начать читать акафист помощницы в родах уже сейчас? Или подождать, пока роды начнутся? Спасибо. Конечно, начинайте. Конечно, уже сейчас идет формирование плода, уже сейчас есть эта личность маленькая внутри мамы своей, там, да? Конечно, читайте. Все пошло благополучно. Тут, мне кажется, все однозначно. Молиться, если мы знаем, вот у нас на приходе есть такая вот молоденькая мамочка, она и сама сияет, вот, и, конечно, хочется ей пожелать доброго рождения,
вот, и ношение, и чтобы все было благополучно, конечно, начинаем. У нас в храме есть и икона помощница в родах, вот, там внизу такой ящичек был, вот, и можно туда опустить записочки. Или сейчас у нас записочки пишутся, такой отдельный такой альбом, такой тетрадь такой с просьбами к Божьей Матери. Вот. И вот когда мы это иконе молим, мы не иконе молим, мы молимся самой Матери Божией. Но вот в некоторых храмах есть и икона помощница в родах. Вот в нашем храме Воскресения Христова Варшавского вокзала такая икона есть. Вот. А насчет родителей. Насчет родителей. Ну вот тоже на нашем приходе буквально несколько дней назад вот здесь на Васильевском острове скончалась библиотека нашего храма, больше 10 лет трудившаяся на этом пути, Ольга Михайловна. Вот. И Царство Небесное, прошу ваших молитв, рабе Божией Ольге. И вот пришел сын ее, говорит, что маме вот крайне плохо, пожалуйста, приходите срочно ее причастить. Вот. И пока я там готовил святые дары, ждал его звонка, что можно прийти, мама там согласилась, он мне позвонил, а маму уже забрали в реанимацию. Вот. И в каком там она состоянии, уже было непонятно. И, в общем, это такое получилось последнее причастие, и собор у него отложилось на какое-то время, и все время вот скорбящий Глеб меня информировал об этом, звонил, договорился с врачами, вот, и слава Богу, вот, и он увидел маму в последний раз, и получается, и я увидел ее в последний раз, вот, и, ну, как же он мне предупредил, что мама там уже там не все понимает, может быть, плохо себе в каком-то плохом состоянии, в реанимацию уж совсем там, понимаете, может, могло быть, но она в полном сознании была, исповедовалась, причастилась, пособоровалась, вот, и мне казалось, вот, сколько я видел людей, которые находятся в реанимации, и, как бы, ну, выходят оттуда, и как-то подышали там немножко кислородом и пошли домой. Ну вот с Ольгой Михайловной так не случилось. Вот, и, конечно, вот сын Глеб, вот помолитесь за него, скорбящего Глеба, о том, чтобы Господь и его утешил. Вот, и, конечно, о состоянии своих родителей он советовался там со священником и с врачами. Вот, ну как об этом не говорить. Поэтому, мне кажется, тут, дай Господи, чтобы все наши там стареющие родители были в своем разуме, посильные какие-то несли заботы, труды домашние, готовили, вот, ухаживали за собой, принимали своих детей, внуков, у кого-то и правнуки есть. Вот, мне кажется, и, конечно, мы о них беспокоимся, мы советуемся о них, там, кто нам может помочь, кто им может помочь. Мне кажется, тут ничего плохого нету в этом. Вот. И если кто-то уж совсем там немощный, вот был в больнице Ксении Блаженной совсем, совсем недавно, вот, там кто-то есть лежачий, там, понимаете, кто-то немощной совсем, там, кто-то не разговаривает, кто-то наоборот нуждается в общении. Вот. И обо всех этих людях, ну вот, трудами уже сколько лет, это первая церковная больница Санкт-Петербурга, больница Ксении Блаженной, вот, и там все благоустроено, и персонал, и забота, и храм домовой, и регулярная исповедь, причастие, молитвы, сама атмосфера храма, сам работающие в этой больнице люди. Поэтому давайте нашим пожилым родителям создадим лучшие условия, какие мы можем, какие они могут принять, какие им нужны. И об этом, мне кажется, обязательно нужно советоваться, потому что эти ситуации повторяются, так сказать, из рода в род. Как лучше сделать? Что лучше сделать для того или для другого, для того или другого какого-то озлобления и немощи ближних наших? Так, жду ваших вопросов. Благодарю Татьяну, Анну, Эдуарда. И сегодня мне бы хотелось вспомнить то чтение Евангелия вот расслабленным, которое читалось в воскресенье, которое, так сказать, бросает свой отсвет на всю неделю, хотя, собственно говоря, с сегодняшнего дня мы уже имеем дело с другим евангельским чтением и с другим праздником, Преполовение. Прошла половина празднования
Пасхи, уже, так сказать, 25 дней, скоро уже и Вознесение, скоро уже и Троица. Но вот все-таки эта неделя начиналась у нас с чтения о расслабленном. Собственно говоря, это чтение евангельское мы читаем каждый раз на водосвятном молебне, только мы не дочитываем его до конца. Вот в 5 главе Евангелия от Иоанна есть вот это место о купальне в Иерусалиме. И, собственно говоря, вот на этой купальне и заканчивается, что там исцелялся каждый, кто приходил к этой купальне. Но только раз в год. Только раз в год. И вот к этой купальне пришел Христос. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. У нас был молебен, как раз непрерываемая чаша, в понедельник. Вот. И одна женщина прямо там чуть не заплакала от этой цифры, потому что у нее сын, немоществующий, вот, так сказать, тем недугом, от которого молится непрерываемой чаши, ему 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» И вот тут, казалось бы, почему 38 лет у человека расслабление, у человека там паралич, он не может двигаться, у него, так сказать, некому ему помочь. И Христос спрашивает его: а хочешь ли быть здоров? Почему? И в других местах евангельских мы почти всегда видим, что Христос спрашивает болящего: что тебе нужно от меня, что ты хочешь? Или как здесь: хочешь ли быть здоров? Мне кажется, вот это очень, очень важно, потому что когда мы болеем, когда мы находимся в расслаблении, когда с нами случается что-то плохое, мы как бы получаем некую выгоду от этого. Мы с себя многого не спрашиваем. У меня болезни, у меня искушение, у меня инвалидность. Вот, взятки с меня гладкие, ничего я не могу, дайте мне лучше пенсию, дайте мне лучше там еще какое-то дополнительное пособие. Вот, есть некоторые люди, которые просто живут там у храма, стоят с протянутой рукой много лет, там 38, не 38, но по много лет. Вот. И иметь болезнь можно вполне себе быть довольным своим положением, потому что она мне приносит некоторую выгоду, и даже материальную, не говоря уже о том, что я могу как бы себе позволить уже мало что делать, потому что у меня вот болезнь, а разные будут больные. Вот, когда только приходил к православию, к церкви, был такой раб Божий Валерий, вот Царство Небесное уже, вот он почил давно, вот, он двигаться не мог, вот как этот вот расслабленный. Он мог двигать только кончиками пальцев и что-то там, то ли писать, то ли там, не знаю, там книжки листать, уже непонятно, как он вообще, как он это делал. Вот, вместо того, чтобы

Тогда еще не было таких компьютеров вот, с голосовым управлением, ну, которые сейчас фактически у нас у каждого в кармане лежат, да, сказать. Алиса сделает то, Алиса сделает это. Вот, вот тогда, тогда такого не было, такое только, может быть, где-то было там в Японии или где-то. Вот, и он все мечтал, что у него появился бы такой компьютер с голосовым управлением, чтобы он мог что-то делать, что-то писать, что-то создавать. К сожалению, он такого компьютера не дождался, почил, там какое-то было обострение. Вот. Но вот он лежал 38 лет, он, и он вот прям, ну, он боролся за жизнь. Он трудился. Царство небесное Божьему Валерию. Прошу тоже, помяните его. И вот Христос отвечал им, Христос спрашивает этого болящего, и тот отвечает: «Так, Господи, то есть хочу быть здоров, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Ну, конечно, если человек лежит, если мы видим икону расслабленного, там он прямо на носилках, на который потом поднимает эти носилки, вот, как он там может доползти до воды, вот, эта купальня в Иерусалиме достаточно глубока, вот, посчастливилось там быть в этом месте, вот, пока ты спустишься к этой воде, с нынешнего, конечно, культурного уровня Иерусалима, там, не знаю, там 10-20 метров глубины, вот, и это непростые такие ходы, неудобно там ходить. И вот там лежал этот расслабленный. И вот тут как бы ожидалось бы, чтобы Христос взял этого человека за руку или же понес его в носилки, опустил бы в эту воду, этой купальни. Но Христос действует вообще иначе. Христос словом исцеляет его. Христос даже не говорит: иди, так сказать, нырни, я тебе разрешаю, я тебе позволяю. И вода уже не нужна, потому что рядом Сын Божий, Иисус Христос. Он говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. Вот это, конечно, поразительное место, потому что, ну, как по логике повествования, исцелялись только через воду этой купальни. А вот пришел Бог, пришел Сын Божий, пришел Иисус Христос, и одного Его слова достаточно, чтобы человек без всякой воды, без всяких внешних условий исцелился. И это место всегда поражает меня просто до глубины души, потому что сколь много у Господа Бога способов нашего исцеления. Кому-то нужно идти в воду, опускаться, а кому-то нужно услышать глас Христа: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. И было это в день субботний. Много раз мы видим в Евангелии, как Христос идет в пику соблюдению буквальному, буквоедскому иудеями этого закона, значит, в день субботний что-то не делать, или не делать ничего вообще. И тут то же самое. Относится ли это только к древним иудеям того евангельского времени, или мы тоже сейчас порой видим в нашей церковной жизни, нашей собственной духовной жизни, как вот эти внешние предписания, они могут нам совершенно... Ну вот пример буквально недавно вот слышал, человек пришел писать записки в храм. Ну хорошо же, да, писать записки в храм. Вот. И написал записки, и сколько там имен там написал в этих записках. И приходит к человеку, который эти записки принимает. А так говорит: а вот вы неправильно написали записки. Записки должно быть не больше 10 имен. Ну что, не видите у нас вот надпись? Не больше 10 имен в записках. И она берет ножницы, и лишние, на ее взгляд, имена просто отрезает.
Вот, этот вот человек вот пришел вот ко мне, рассказал этот случай, конечно, понимаете, ну,

0: печаль. Потому что и человек оскорбился там, да. Вот, и вот это вот такое буквальное исполнение на виду у человека, отрезание имен, которые для него лишние, а для этого человека они совсем не лишние, он также недороги ему. Вот. И таких случаев этим очень много. Поэтому дай Господи, чтобы мы с вами не были такими вот буквоедскими людьми. И не оскорбляли других тем, что нам кажется, что надо делать только так. А человек делает чуть-чуть иначе. Ну, можем ли мы говорить, что только так надо? Ну, просто это уж какой-то случай, прям иллюстрация фарисеев. Дай Господи, конечно, чтобы этот вопрос там примирился, чтобы и те поняли, и эти поняли, и кто написал записки, проявил какое-то послушание. Вот, если он там не видел этой надписи, чтобы там как-то, может быть, эту надпись можно было не так буквально соблюдать, не всегда как-то пропускать. Но, по крайней мере, на глазах у человека не отрезать лишние, на его взгляд, имена. Вот как здесь. Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели. То есть случилось чудо, человек 38 лет лежал, а они обращают внимание, что он в субботу исцелился, не вовремя исцелился. Тут от болезни, от кашля ты не можешь исцелиться вовремя. А тут такое чудо, они обращают внимание вот на эти такие второстепенные вещи. И вот и расслабленный проявляет послушание Христу. Он отвечал: кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. И его спросили: а кто тот человек? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. А что может быть хуже, чем 38 лет лежать в расслаблении, не пошевельнуть рукой, ни ногой? Что может быть хуже? Очевидно, это, наверное, хуже, это уже, так сказать, гиена, это отлучение от Бога, это вот вечная погибель. И человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса, и искали и убить его за то, что он делал такие дела в субботу. И Иисус же говорил им: отец мой до ныне делает, и я делаю. И они еще более искали убить его за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Они не веровали в Иисуса Христа как Сына Божия. И его равночестность отцу отвергали, не принимали. Это видно и в сегодняшнем чтении, когда иудеи удивлялись, как Иисус знает Писание, ничему не учившись. То, что не принимали они, что вот он от Бога исшел. Вот сейчас пришел вопрос от Александра: какой назидательный смысл можно извлечь человеку из притчи о расслабленном у купели? Вот. Мне кажется, вот в этой притче очень глубокая, и что главный вопрос — это вопрос, а хочешь ли цел быть? Хочу ли я цел быть? А второй вопрос, может быть, это вопрос, если мы понимаем купель как, например, храм, как таинство, как благодать Святого Духа, которая изливается в этих таинствах, то можно же как бы не заметить ее, то можно как бы не дотянуться до этой исцеляющей благодати Божией по той или иной причине, приходя и в храм, а обращая внимание тех людей, которые там лишние имена отрезают, или там свечки передают и ругаются при этом. Вот. Поэтому, мне кажется, назидательный смысл вот это прежде всего хочу ли я цел быть. Хочу ли я Бога увидеть. Не вот эти вот заповеди о субботе, там, о каких-то вот, может быть, церковных или псевдоцерковных каких-то постановлениях, не знаю, о куличах или окрашенных яйцах и о них оставшихся, значит, вот этой шелухе яичной. Прямо как заповедь Божию считается, что эту шелуху надо вот прямо копать или держать ее там в святом углу до следующего, понимаете, до следующей Пасхи. Вот. Мне кажется, вот это все-таки важно. Я вижу Христа, я верю в то, что несмотря на мою долголетнюю болезнь, долголетний греховный навык, Господь может меня исцелить, Он хочет меня исцелить, потому что Он сам целитель, Он сам творец, Он к тому пришел, пройдя все наши человеческие условия жизни. Верю ли я в то, что я могу после долголетнего навыка греха исцелить, я не знаю, от наркомании, исцелить от алкоголизма, исцелить от привычки врать, исцелить, ну, вот от того плохого, что я вдруг увидел в себе, ужаснулся этому. И как-то, допустим, я не верю, как я же всю жизнь занимался, вот так не видел. Неужели это может быть исцелено? Неужели такая какая-то, ну, любая там долголетняя привычка, она может быть оставлена? Мне кажется, вот пример вот этого расслабленного, что любая привычка может быть оставлена. Вот, и вот в общем-то трезвости нашего храма можно услышать братьев и сестер, которые, например, много лет там страдали алкозависимостью и просто погибали, просто умирали от нее. Ну и кто-то и употреблял всякие психоактивные вещества, и как бы большинство людей ты не видел как бы в этом состоянии употребления, в этом ужасающем состоянии, ну, распада просто, и ты даже не можешь поверить, что вот этот человек ныне трудолюбивый, ныне всем помогающий, ныне молящийся, с благоговением причащающийся, этот человек когда-то употреблял гадость, когда-то там воровал, когда-то поступал совершенно ужасно. Вот. А кого ты знаешь, несколько человек, допустим, я знаю и в том состоянии, и в нынешнем состоянии. Да, вот этот человек много ли, полжизни он провел там ужасно, он употреблял гадость. Он там что-то, то-то, то-то, то-то. А потом как-то ему сказал Христос, вот, все, встань, больше не греши. И человек услышал, отозвался, и больше не грешит, и кто-то там ведет радиопередачи, кто-то ведет группы трезвости, кто-то просто с жизнью своей, там, на работе, в семье свидетельствует о том, что больше эти отравы над ним не властны. А попробуй поверь, что ты уже навсегда его раб, этого сатаны, через эти вещества. Все, ты принял ложь, как ты восстанешь, как ты пойдешь за Христом? Мне кажется, вот поэтому вот это 38-летнее расслабление, это такой просто показатель возможности исцелиться от любого долговременного навыка, греха или болезни, как здесь. Вот у этого расслабленного было. Несмотря ни на что, Христос может и ко мне прийти, такому долговременному грешнику. Ага, Александр, вот вы как раз дополняете, да? Может быть, купель — это душа человека, и каждый лежит в этой купели определенное время, а возмущение поднимает муть на душе купели, но противник человека раньше уходит в купель, не дает увидеть причину болезни. Ну, видите, а где тут Бог-то тогда, Александр? Да где тут Бог? Вот, все-таки душа человека и сам человек, это, наверное, ну, практически одно и то же, да? Вот, поэтому надо, конечно, посмотреть толкование, да? Вот, для того, чтобы мы с вами не, там, не свои какие-то предположения выслали, а там, ну, что нам говорят святые отцы. Поэтому тут о противнике ни слова нет в евангельском чтении. Вот. Поэтому даже если я увижу причину болезни, у меня часто нету сил не болеть. Видеть причину болезни, это еще не значит исцелиться. Это еще нужна вот благодатная помощь Божия. Так, вот интересный вопрос, который прислал нам Владимир. На чьей стороне Георгий Победоносец в братоубийственных войнах? Вот, если мы не трогая современность, да, если мы не трогая современность, посмотрим, например, на войны русских князей, когда там у нас был освобожден, так сказать, Новгород, да, какими путями? Вот мы празднуем с вами икону знамени Божьей Матери. А кто это приходил? Ливонцы приходили, печенеги. Это приходили русские князья полонить русский город Новгород. Стреляли в него и стрелой. Вот. Поэтому тут, я думаю, как Матерь Божия плачет в тех войнах, о случающемся, так и Георгий Победоносец, понимаете, он христианский мученик, он не атомная ракета, вот, он молится, очевидно, о победе Христа. И вот когда ты читаешь вот эти исторические хроники или рассказы, там вот были недавно, ну как в прошлом году, в Новгороде, и вот видели эту икону, вот, ну вот на чьей стороне была Матерь Божия в братоубийственных войнах, когда Москва воевала Новгород. Мне кажется, точно так же и здесь. Так, что у нас с вами еще есть? Так, вопросов пока у нас нету. Вот, а мы с вами тогда посмотрим. Тогда посмотрим Священное Писание. Вот, и читается параллельно с Евангелием от Иоанна, читаются Деяния святых апостолов. Евангелие после Пасхи мы начинаем читать заново, но начинаем его читать не так, как оно обычно издается, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, а начинаем именно от Иоанна. Вот как бы новое обновление церковных зачал идет от Иоанна, а новое обновление апостольских чтений идет от Деяний святых апостолов. Вот, и здесь тоже прекрасное было чтение от Авифи. Сейчас вот я их найду его. Да, пока до Авифа не нашел, а вот именно, что вот эти исцеления во имя Иисуса Христа, возрождение, Они продолжались и далее, и даже в гораздо большем, может, объеме и числе, нежели были при Иисусе Христе. Вот этот апостол, вот этот расслабленный, 38 лет у купальни. И вот в третьей главе Деяний святых апостолов мы тоже видим расслабленного человека. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм. Но, казалось бы, такой доход у этой семьи, инвалид, приносит от милостыни, никто даже не гонит его, бандитов, видимо, нету, или они тоже жалеют его. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Вот смотрите, просил денег, просил материального вспомоществования этот человек. Но Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас».
1: и он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. То есть, видите, даже в помышлениях, даже в стремлениях этого человека не было попросить исцеления. Сам Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. Смотрите, вот он не попросил у апостолов исцеления, он попросил у них денег, но, получив исцеление, он сразу стал хвалить Бога, стал благодарить. Значит, все-таки внутри его мечта об этом исцелении была. И вот апостолы как-то увидели, это, может быть, сокровенное его желание. Он хвалил Бога, и весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. Он не сказал: зачем вы меня лишили такой, так сказать, возможности получать деньги за то, что я хромой. Он хвалил Бога за исцеление. И узнали его, что это тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался с ним в притвор, называемый Соломонов. Вот, и, соответственно, уже тут апостол Петр прекрасную такую проповедь им говорит, что это не мы сделали. Смотрите, вот тоже замечательное смирение апостолов. Они не говорят мужам, что это мы вот такие хорошие. Он говорит: мужи израильские, что дивитесь всему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой и благочестием сделали то, что он ходит. То есть вот эту вот силу исцелений они сразу от себя отводят, они сразу возводят помыслы этих израильтян к Богу, к Иисусу Христу, которого он называет Богом Авраама и Исаака и Иакова. Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись пред лицом Пилата. Но как бы он сразу их извиняет: впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Он как бы вот не... Там бывает, когда жестко их обличает. А здесь как бы он их извиняет: вы сделали это по неведению. Говорит о Христе и о пророков. И заканчивает: Бог, воскресив Сына Своего Иисуса Христа, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Вот, вот такая вот прекрасная проповедь апостола Петра, который не себе возводит это, не себе причисляет чудо. Конечно, конечно, не себе. И который израильтян, которые только что говорили: распни его, распни, он извиняет их, он как бы идет к их душам. Вы сделали это по неведению. И вновь как бы настаивает на воскресении Сына Божия Иисуса Христа и подчеркивает значение этих израильтян: к вам первым послал его благословить вас. Не куда-то там, так сказать, в далекие страны, а вот именно к вам, как народу богоизбранному, послал благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Что бы было, если бы он просто начал их, так сказать, жестко обличать? Вот тут исцеляет Христос ваших расслабленных, ваших хромых, а вы его распяли, такие высякие. А он говорит, вы сделали это по неведению. К вам первым послал Бог Сына Своего. Вот, мне кажется, вот этот вот пример такого домостроительства, это пример и каждому из нас. Когда мы говорим о Боге, когда мы хотим вразумить кого-то, то давайте, как апостол Петр, искать всякую возможность к оправданию. Вы сделали это по неведению. Потому что точно так же, например, когда человек там пьянствует, когда человек убивает себя, губит себя, вот, если мы просто будем его жестко обличать, такой-то сякой пьяница, лентяй, там, лодырь, ничего не делаешь, он просто будет злиться, больше употреблять и так далее. Вот. Что нужно все-таки уважать душу этого человека, что вот он попал в лапы какому-то злому навыку, злой привычке, и сделал это по неведению, там, по сатанинскому наущению. Но Бог хочет и твоего спасения. Он и тебя может исцелить, расслабленного или такого человека, который кого-то обижает. Так, сейчас вот посмотрим сегодня чтение. Неделя у нас будет следующая о Самарянке. Нет, о Самарянке. Да, о Самарянке. Вот. А прошлая неделя, где у нас, так, календарик, как раз нам спрашивали о Николае Велимировиче, епископе Охридском, вот он, его празднование было в воскресенье, 3 мая. Перенесение мощей, конечно, смотрите, 1956 года. Вот. Николай Сербский окончил свою жизнь в Америке и был уже вот перенесен в Сербию в 1956 году. Практически это. Сколько было обретений, перенесения мощей вот в наше время уже, во время такого возрождения церковного, обретения мощей многих святых. Вот, и праздновался у нас, где же вот он, в четверг, да, обретение мощей Александра Свирского, который праздновался в четверг. Тут все-таки обретение мощей 1641 года. Это первое обретение мощей. Вот, и второе празднование преподобного Александру Свирскому. А мы помним, может быть, еще и каждый из нас второе обретение мощей преподобного Александра Свирского в музее Военно-медицинской академии. Было там большое освидетельствование, медицинское, судебная экспертиза, вот, и сейчас мощи преподобного Александра лежат в Александро-Свирском монастыре, и огромное количество паломников, паломнических автобусов, прямо вот так вот большими группами ездит к преподобному Александру, а он был все-таки вместе с ветхозаветным праведником, свидетелем явления Святой Троицы, самой Святой Троицы. Вот, и получается, когда мы с вами в наше время приезжаем к преподобному Александру, то мы как бы вместе с ним зрим Святую Троицу. Я надеюсь, что большинство из наших слушателей были в Александро-Свирском монастыре, а кто не был, обязательно еще съездит, сможет съездить, прикоснуться к этому великому святому и ощутить помощь его. И история русской церкви тоже имеет отношение и к мощам, и к монастырю преподобного Александра Свирского, который там в последнее время был превращен там, в психиатрический интернат, а в 30-е годы это была часть Свирского лагеря, часть ГУЛАГа. И
0: какое-то отделение вот этого свирского лагеря как раз находилось в Александро-Свирском монастыре. И когда мы приезжаем в этот монастырь, мы можем почтить и память тех, которые страдали здесь, и которые страдали не здесь. Вот так вот в жизни как бы все вот так связано. Все вот так связано. И преподобенность, и преподобие, и расслабленность, и исцеление, и пример. В воскресенье была память праведной Тавифы. Опять-таки, вспоминая ее жизнь, вспоминая ее такую, ну, в общем, так, жизнь, такую простую жизнь,

мы видим, что она трудилась, помогая своим близким. Она трудилась, помогая своим близким. И как пишет Писание, случилось ей в те дни, что она занемогла и умерла. И что собрались ближние? Там же случился апостол Петр. И вот апостол Петр, соответственно, пришел к ним в дом. Вот. Вот, нашел это место, простите, что долго искал. Нет, это вот. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек простить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Иопия — это Яффа, сейчас порт, порт на Средиземном море, и там вот этот вот храм и гробницы Тавифы, они до сих пор сохраняются. И Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Очевидно, что она дарила эти рубашки, она делала милостыню, она, так сказать, этим людям помогала. И вот они не фотографию его показывают, не портрет ее показывают, не говорят, какая она была прекрасная женщина, как сказать, с ней здорово было кофе пить там под пальмами. Они показывают плоды ее трудов, которые она от избытка сердца, от избытка своих трудов дарила им. И Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известно по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоего Симона Кожевника. Вот как бы вот всего несколько строчек говорит Священное Писание об этой серне, которая жила, которая помогала, который пришел уже, получается, после кончины, казалось бы, оплакать ее, апостол Петр, но смотрите, какое он имеет дерзновение. Она его ни о чем не просит. Тут не написано, что эти даже женщины, что эти вдовицы просили Петра, апостола, воскресить серну. Это, ну, какая-то совершенно невероятная история. Как и в случае вот с этим вот хромым у Красных Ворот, Петр как бы дерзновенно исцеляет, дерзновенно воскрешает. Господь воскрешает по молитвам святого апостола Петра, по заступничеству перед ним, перед Богом, людей, которым помогала эта серна, помогала эта Тавифа. И вот сколько мы ведь тоже не вечные люди. Ведь не сегодня, а завтра тоже нам в какую-нибудь гробницу придется лечь. Какие, понимаете, рубашки и платья наши друзья покажут Господу, покажут апостольским преемникам, прося их помолиться за нас. Что мы для других сделали? Вот мне кажется, такой простой рассказ об этой серне, об этой Тавифе,
он наводит на те размышления о себе, о своем смертном часе. И, конечно, святая Тавифа считается покровителем церковного швейного искусства. Помню, был я в Минске, вот в Свято-Елизаветском монастыре, там огромное количество всяких мастерских, швейных в том числе, и в каждой из них присутствует икона святой Тавифы, вот, потому что вот она отшила здесь, вот, мы читаем об этом, вот, и до ныне является вот покровительницей тех людей, которые церковным или там даже простым занимаются швейным делом. Глава 10 Деяний святых апостолов повествует о том, как некому сотнику Корнилию, офицеру, очевидно, не иудею, он был боящийся Бога. Боящиеся Бога – это те, которые как бы преклонялись к иудейской религии, но по происхождению были не иудеи. Как ему, молящимся, творившему много милостыни народу, явился ангел Божий. Показал ему некое видение о плате, показал ему как бы чудесное такое явление скорого пришествия к нему апостола Петра и говорит: пошли за ним, пошли людей твоих в Иопию, а он только что исцелил там Тавифу. И вот с каким благоговением сотник Корнилий, его семья, все его ближние слушали проповедь апостола Петра. Мало того, что вот эту проповедь подготовил как бы ангел Господень, эти люди были благочестивы, боящиеся Бога, совершенно совершенно замечательно, что мы стоим здесь и ждем. Он их спрашивает, Корнилия, для какого дела вы призвали меня? Корнилий описывает свое вот это вот явление ангела. И он говорит замечательные слова, Петр, в ответ на это. Истину говорю вам, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде, приятен ему. Если мы будем с вами руководствоваться этими словами апостола Петра и в других народах, в других людях видеть, что там есть боящиеся Бога и поступающие по правде, и эти люди приятны ему, тогда мысль о своей исключительности, национальной, вероисповедной, какой-то другой, не будет в нас жить. Христос воскресе!

0: Лиса-строитель.
1: Какой-то лев, большой охотник, был да кур. Однако ж у него они водились худо. Да это и не чудо. К ним доступ был свободен чересчур. Так их то крали, то сами куры пропадали. Чтобы этому помочь убытку и печали, построить вздумал лев большой курятный двор, и так его ухитить и уладить, чтобы воров совсем отвадить. А курам было б в нем довольство и простор. Вот льву доносят, что лисица большая строить мастерица, и дело ей поручено. С успехом начато и кончено оно. Лисой к нему приложено все, и старание, и умение. Смотрели, видели, строение, загляденье. А сверх того все есть, чего не спросишь тут. Корм под носом, везде натыкано насесток. От холоду и жару есть приют и укромные местечки для наседок. Вот слава, лисоньки, и честь, богатое дано и награждение, и тотчас повеление на новоселье кур немедля перевесть.
2: Но есть ли польза в перемене? Нет. Кажется, и крепок двор, и плотен, и высок забор, а кур час от часу все менее. Отколь беда, придумать не могли. Но лев велел стеречь, кого ж подстерегли, таешь лису злодейку. Хоть правда, что она свела строение так, чтобы не ворвался в него никто никак,
1: да только для себя оставила лазейку.
2: Фортуна в гостях. На укоризну мы фортуне тароваты, кто не в чинах, кто не богат. За все про все ее бронят, а поглядишь, так сами виноваты. Слепое счастье, шатаясь меж людей, не вечно у вельмож гостит и у царей. Оно и в хижине твоей, быть может, погостить когда-нибудь пристанет. Лишь время не терять умей, когда оно к тебе заглянет. Минута с ним одна, кто ею дорожит, терпенье годы наградит. Когда ж ты не умел при счастье поживиться, то не фортуне ты, себе зато пеняй и знай, что, может, век она к тебе не возвратится. Домишко старенький, край города стоял. Три брата жили в нем и не могли разжиться. Ни в чем им как-то не спариться. Кто что из них не затевал, все остается без успеха. Везде потеря или помеха. По их словам, вина фортуны в том была. Вот невидимкой к ним фортуна забрела. И, тронувшись их бедностью большою, и помогать решилась всей душою, какие бы они ни начали дела, и прогостить у них все лето. Все лето? Шутка ли это? Пошли у бедняков дела другой статьей. Один из них хоть был торгаш плохой, а тут что ни продаст, ни купит, барыш на всем большой он слупит. Забыл совсем, что есть наклад. И скоро стал, как крес, богат. Другой в приказ пошел, иною бы порою завяз он в писарях с своею головою, теперь ему со всех сторон удача. Что даст обед, что сходит на поклон, или чин, или место схватит он, посмотришь, у него деревня, дом и дача. Теперь вы спросите, что ж третий получил? Ведь, верно, и ему фортуна помогала. Конечно, с ним она почти не отдыхала. Но третий брат все лето мух ловил, и так счастливо, что диво. Не знаю, прежде он бывал ли в том гораст, а тут труды его не в туне. Как не взмахнет рукой, благодаря фортуне, ни разу промаху не даст. Вот гости между тем у братьев нагостилось и далее в путь пустилось. Два брата в барышах, один из них богат, другой еще притом в чинах, а третий брат клянет судьбу, что он фортуной злою оставлен лишь с умою. Читатель, будь ты сам судьею, кто же в этом виноват? Волк и пастухи. Волк, близко обходя пастуший двор и видя сквозь забор,
1: что, выбрав лучшего себе барана в стаде, спокойно пастухи барашка потрошат, а псы смирнехонько лежат. Сам молвил про себя, прочь уходя в досаде: какой бы шум вы здесь все подняли, друзья, когда бы это сделал я. Кукушка и горлинка. Кукушка на суку печально куковала. Что, кумушка, ты так грустна? Ей Светке ласково голубка ворковала. Или о том, что миновала у нас весна, и с ней любовь, спустилось солнце ниже, и что к зиме мы стали ближе. Как, бедной, мне не горевать, кукушка говорит, будь ты сама судьёю. Любила счастливо я нынешней весною, и, наконец, я стала мать. Но дети не хотят совсем меня и знать. Такое ли чаяла от них я платы? И не завидно ли, когда я погляжу, как увиваются вкруг матери утяты, как сыплют к курице дождем по зву цыпляты, а я, как сирота, одним одна сижу. И что есть детская приветливость, не знаю. Бедняжка, а тебе сердечно я страдаю. Меня бы не любовь детей могла убить, хотя пример такой нередок. Скажи, так стало, ты уж вывела и деток? Когда же ты гнездо успела свить? Я этого и не видала. Ты все порхала, долетала. Вот вздор, что столько красных дней в гнезде я сидя растеряла. Уж это было бы всего глупей. Я яйца всегда в чужие гнезда клала. Какой же хочешь ты и ласки от детей? Ей горлинка на то сказала. Отцы и матери, вам басни сей урок. Я рассказал ее не детям в извинение. К родителям в них ни почтение и ни любовь всегда порок. Но если выросли они в разлуке с вами, и вы их верили наемничьим рукам, не вы ли виноваты сами, что в старости от них утехи мало вам? Гребень. Дитяти маменька расчесывать головку купила частый гребешок. Не выпускает вон дитя из рук обновку, играет или твердит из азбуки урок свои все кудри золотые, волнистые, барашком завитые и мягкие, как тонкий лен, любуясь гребешком, расчесывает он. И что за гребешок? Не только не теребит, нигде он даже не зацепит, так плавен, гладок в волосах, нет гребню и цены у мальчика в глазах. Случись, однако же, что гребень затерялся. Зарезвился мой мальчик, заигрался, всклокотил волосы копной, лишь няня к волосам дитя подымет вой, где гребень мой? И гребень отыскался. Да только в голове ни взад он, ни вперед, лишь волосы до слез дерет. «Какой ты злой гребнишка!» — кричит мальчишка. А гребень говорит: «Мой друг, все тот же я, да голова всклокочена твоя». Однако ж мальчик мой от злости и досады закинул гребень свой в реку. Теперь им чешутся наяды. Видал я на своем веку, что так же с правдой поступают. Поколе совесть в нас чиста, то правда нам мила, и правда нам свята, ее и слушают, и принимают. Но только стал кривить душей, то правду дали от ушей, и всякой, как дитя, чесать волос не хочет, когда их склочат.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории российского государства и российского общества. Сегодня наша 85-я программа. Мы возвращаемся к событиям царствования Михаила Федоровича. Напоминаю, что мы продолжаем наш разговор о структуре московского государства, которая была восстановлена в царствование Михаила Федоровича как результат преодоления тягостного смутного времени начала 17 века. И в частности мы говорим о том, какую роль играли земские соборы, которые все-таки, несмотря на все ограничения, связанные с выборами участников этих соборов, несмотря на всю свою неполноту, тем не менее, все-таки во второй четверти XVII века были полноценным органом, представлявшим общественное мнение, которое так или иначе верховная власть, царская власть, учитывала при принятии тех или иных военно-политических решений. Мы говорили с вами уже о том, что применительно к событиям царствования Михаила Федоровича земские соборы играли очень важную роль, и первые годы его царствования не заседали практически непрерывно. И вот в этой связи сочетание земского собора, царской власти, роли общественного самоуправления, хотя я еще раз подчеркиваю, и оно тоже было далеко не безупречным с точки зрения организации, все это создавало очень достаточно сложную картину функционирования московского государственного организма и позволяло поставить вопрос о том, вообще было ли московское государство, управлявшееся царской волей, от царского имени, жестко авторитарным, вот во всяком случае в том значении, какому мы этому слову стали придавать уже исходя из опыта 20-го столетия. И существовали ли в московском государстве, вот, в общем-то, зарождались ли те слабые социальные институты, которые в последующем могли развиваться в обновленном российском государстве. А здесь, конечно, вот земские соборы, о которых мы говорим, привлекают особое внимание. В этом смысле Сергей Федорович Платонов писал, я цитирую: «Земский собор при Михаиле Федоровиче признавался существенным элементом государственного управления, и в этом факте никак нельзя усмотреть консервативной тенденции, ибо в XVI веке верховная власть не могла так смотреть на соборы, как смотрел на них Михаил Федорович». Конец цитаты. Я хочу сразу же обратить внимание наших слушателей на то, что историк именно уже даже отказывается уравнивать, признавать определенное равенство и считать земские соборы эпохи Михаила Федоровича равными по смыслу и значению земским соборам второй половины XVI века. Более того, он даже отрицает то, что вот этот земский собор, представительный орган, олицетворял собой какую-то консервативную традицию и указывает на то, что как раз верховная власть в XVII веке, видимо, считала для себя существование и работу земских соборов гораздо более важной и значительной по сравнению с, предположим, с эпохой Ивана Грозного. Продолжаю. Цитирую: «И никто не противоречил этому факту общественного участия в делах государства, пока новые условия жизни не упразднили его. Об этих новых условиях мы будем говорить позже. С 1613 года во все время царствования Михаила Федоровича, пишет Платонов, власть государя стояла наряду с властью русской земли. Все важные государственные дела решались по царскому указу и соборному приговору, о чем постоянно свидетельствуют окружные грамоты, посылаемые от имени собора». Василий Осипович Ключевский, который считается оппонентом Платонова и в первую очередь стремится рассматривать российскую историю как историю, в первую очередь, общества, а не государства, тоже уделил достаточно много внимания проблеме земских соборов XVII века. Во-первых, надо исходить из того, подчеркивал Ключевский,
что земский собор – это был особый тип народного представительства. Таким образом, Ключевский все-таки соглашается с тем, что соборы были все-таки специфическим типом, видом, разновидностью народного представительства. Далее он продолжает. Тип народного представительства отличный от западных представительных собраний, в которых шла борьба между общественными классами и общественных классов с правительством. Необходимо изучать связь древнерусских земских соборов с вырастившей их почвой, с туземными учреждениями, выяснить, какие общественные миры посылали на соборы этих представителей, когда возникали и как были устроены эти миры, кого и почему выбирали они своими представителями. В-третьих, надо уловить перспективы в истории соборного представительства. Вот здесь Ключевский поднимает очень важный вопрос. Имело ли это учреждение какое-либо развитие, исторический рост, или оно замерло таким же, каким родилось, оставшись политическим недоростком? Кстати, Ключевский не дает категорического ответа на этот вопрос. Итак, мы говорили о том, что в царствование Михаила Федоровича соборы действовали почти непрерывно. Уже после возвращения из плена патриарха Филарета они стали собираться реже, но, тем не менее, созывались каждый раз, когда решались важнейшие политические вопросы, такие как, например, вопросы войны, о чем мы уже неоднократно говорили. Итак, подводя некий итог, мы видим, что земские соборы, как особый тип народного представительства, представительство, участники которого руководствовались некой солидарной идеей, идеей солидарности разных социальных групп населения, безусловно, играли очень важную роль в описываемый период, вот во второй, третьем 17-го столетия. Вопрос о том, имели ли вот эти специфические органы народного представительства какое бы то ни было историческое будущее, исторический рост, как об этом писал Ключевский, этот вопрос, по всей видимости,

этих органов народного представительства на жизнь московского государства не подлежит сомнению. И в то же самое время, безусловно, конечно, их историческое существование подтверждает тезис о том, что представительные органы в истории России имели определенную и достаточно плодотворную традицию. Даже если очень быстро еще раз напомнить нашим слушателям о том, какие важнейшие вопросы в жизни московского государства эти соборы решали, даже вот применительно к истории XVII века, выявляется в полной мере, становится очевидным их значение. Итак, это избрание новой династии, фактическое преодоление смутного времени в 1613 году, это решение многочисленных вопросов, связанных с делами внутреннего управления первые годы царствования Михаила Федоровича, это Азовский вопрос 1642 года и так далее. Еще очень важным фактором в жизни, внутренней жизни московского государства были институты местного самоуправления. В 1627 году правительство царя Михаила Федоровича пришло к мысли о восстановлении института губных старост, предписывая выбирать их из лучших дворян, то есть тех представителей служилого сословия, которые были наиболее состоятельны. Да, в известном смысле этот такой первый ценз ограничивал круг влияния воевод. И, кстати, интересно, что многие русские города, они вот этим решением воспользовались и говорили о том, что им воевод не надобно, а, собственно, местную исполнительную власть вполне могут олицетворять вот упомянутые мною губные старосты. Таким образом, он сосредотачивал в своих руках не только уголовные дела уже, но и областное управление. Однако, видимо, эта тенденция была все-таки не повсеместной, потому что в каких-то случаях городское население того или иного города по каким-либо причинам становилось недовольно избранными же им губными старостами. Тогда речь шла о назначении воевод. Так, например, город Дмитров в 1639 году просил себе губного старосту, а через 5 лет он уже просил назначить ему воеводу. Город Кашин в 1644 году тоже просил себе воеводу, поскольку кашинский губной староста считался срамен и увечен, а прежде в Кашине были воеводы, а такого воровства, как при данном старости, не было. В чем, наверное, была причина вот таких подвижек, да, такого постоянного колебания между институтом назначаемых воевод и институтом выборных губных старост? Я думаю, что это в первую очередь связано с кадровой, да, с административной бедностью. В уездах было очень мало людей, годных для занятия подобных должностей, ибо как только такие люди появлялись, самостоятельные, ответственные, пользовавшиеся авторитетом, естественно, они так или иначе назначались на государеву царскую службу, поэтому выбор кандидатур в потенциальные губные старосты был не очень широк и, в общем, наверное, не очень и позитивен. Кандидатуры, грубо говоря, были худые, поэтому, конечно, в каких-то случаях назначение более расторопного, ответственного и лучшего по своим моральным качествам воеводы даже становилось более полезным, более удовлетворяющим просившего его себе сторону, чем избрание, формальное избрание губного староста. Тем не менее, надо отметить, что очень многие общины, в первую очередь русского севера, сохранили полное самоуправление в своих внутренних делах, и это тоже, так сказать, было очень важным, позитивным фактором в жизни московского государства с точки зрения развития института местного самоуправления. Таким образом, мы, кратко, так сказать, сделав такой обзор, можем подытожить. И дела внутреннего самоуправления тоже устраивались не без проблем в жизни московского государства второй четверти XVII века, но, тем не менее, то, что местное самоуправление было историческим фактом, то, что оно играло очень важную роль в структуре московского государства, особенно в северорусских губерниях, на наш взгляд, отрицать этого было бы неправильно. И опять-таки, это была

0: традиция, которая уже привелась в русской жизни, уже была знакома русскому обществу и русским людям и могла иметь позитивное какое-то развитие в исторической перспективе, если бы такие перспективы у нее были. Еще очень важной и серьезной проблемой, которая уже в полной мере тоже встала в царствование Михаила Федоровича, это был широкий круг вопросов, самых разных, которые, условно говоря, можно назвать проблемой сближения с Европой. Вообще, во многом благодаря школьному курсу истории у нас сложилось такое стойкое предубеждение, стойкое впечатление о том, что вплоть до Петровской эпохи Московская Русь пребывала в некой самоизоляции от Европы, причем эта самоизоляция, она была обусловлена некими идеологическими причинами, и все это приводило к стагнации, застою, если использовать современный термин, во всех областях жизни, и только вот благодаря Петру, который прорубил окно в Европу, если вспоминать известную фразу «подул ветер перемен, который привел к какому-то оживлению в разных областях жизни». Конечно, подобная точка зрения является совершеннейшим мифом и, на мой взгляд, не подтверждается никакими историческими фактами. Безусловно, проблема отсталости России и русского общества, она существовала. И эта отсталость, конечно, во многом была следствием и специфической русской истории периода татаро-монгольского ига, и была обусловлена сложным геополитическим положением Московского государства, Московской Руси после освобождения от татаро-монгольского ига. Но утверждать, что Московская Русь была в самоизоляции от Европы, уже даже в царствовании Михаила Федоровича, совершенно неверно. Ну, можно вспомнить, например, о том, что еще Антоний Пассивин предлагал Ивану Грозному в XVI веке посылать русских юношей для учебы в Рим, в коллегию святого Афанасия или в иезуитские школы Литвы. Мы говорили о том, что царь Борис Федорович Годунов лично уговорил некоторых бояр отправить на рубеже XVI-XVII веков несколько молодых людей по собственной инициативе для получения образования в Западную Европу. Таких людей нашлось 18, они уехали через Архангельск, но, правда, вернулся только один, знаменитый Каташихин, однако проблема-то их невозвращения заключалась не столько в том, что они оказались прельщены благами западной цивилизации, а просто в том, что Московская Русь в начале XVII века оказалась погружена вот в пучину событий, связанных со смутным временем. И отпугнувшая своим террором смута, как писал один из исследователей, конечно, была главной причиной горечи мысли и боязни возвращения в свое дорогое отечество. Ну, я могу, наверное, заранее предвидеть какие-то возражения, что, дескать, эти 18 человек могли значить для развития образования в Московской Руси в начале XVII века. Я просто хочу отметить сам факт вот этой отправки за рубеж молодых людей с целью получения образования, который подтверждает внимание русской власти, исторической русской власти к этой проблеме, и, следовательно, конечно, какой-то, видимо, альтернативы другой, да, уже не существовало. То есть власть уже на рубеже XVI-XVII века видела, так сказать, все реальные недостатки и проблемы, накопившиеся в жизни Московского государства, и пускай спорадически, пускай даже, может быть, беспорядочно, бессистемно пыталась эти проблемы преодолевать. Давайте мы попытаемся посмотреть вот на какие-то факторы, которые характеризовали вот тот комплекс проблем, которые часто называют отсталостью Московской Руси от Европы применительно хотя бы к событиям царствования Михаила Федоровича.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Во-первых, конечно, здесь уместно говорить и о противоречии между внешней и внутренней религиозностью в значительной степени. Внешнее благочестие далеко не всегда соответствовало глубине подлинного религиозного переживания. В первую очередь, это, конечно, касается мирян. И с этой проблемой была связана другая очень важная проблема. Это проблема слабости церковной миссии и миссионерской деятельности, в первую очередь, среди своего собственного населения. А в свою очередь, вот эти две проблемы во многом были следствием недостатка образования, нехватки образованных, начитанных людей в московском государстве, включая и духовенство. Вот Антон Владимирович Карташов охарактеризовал очень так образно вот этот недостаток, назвав его книжной скудостью русской церкви. Надо сказать, что уже в 20-е годы 17 века, то есть когда начался такой период своеобразной реконструкции и восстановления московского государства после смутного времени, уже в полной мере серьезно встала проблема книгопечатания. Карташов отмечал о том, что в послесловиях тех книг, которые печатались в 20-е и в начале 30-х годов Московской Руси, в послесловиях не раз отмечено, что изданные книги исправлялись по древним славянским спискам, но нигде не сказано, чтобы они сличались с текстом греческим, будь то рукописным или новопечатным. Это, кстати, вот уже вот это высказывание, суждение Антона Владимировича предваряет обсуждение одной из самых болезненных тем в русской истории, тем церковного раскола середины 17-го столетия. Безусловно, нравы в Московской Руси, бытовые нравы, были, конечно, гораздо более грубыми по сравнению с европейскими. Ну, наверное, когда мы будем говорить о быте Московской Руси накануне Петровских преобразований, мы к этой теме и проблеме вернемся. Кстати, на грубость и проблему нравов воспитания, поведения мирян обращал внимание и следующий после патриарха Филарета, патриарх Иосаф во второй половине 30-х годов 17 века. В частности, вопрос о беспорядках в церковном богослужении встал достаточно серьезно и отмечался целый ряд нестроений в церковном богослужении, связанные именно с поведением. Например, пение в церквах было многоголосно не только в 2-3, а даже в 4, 5 и 6 и более голосов. В этом хаосе молящиеся миряне пускались в разговоры между собой, а многие не воздерживались и от смеха. Что-то это мне напоминает. Священники, угождая мирянам во время богослужений, в тон с ними беседуют и бесчинствуют. Часы перед литургиями опускаются, по воскресеньям и праздникам утренние совершаются поздно и поспешно. На пасхальной неделе после обедни тотчас же справляют и вечерню, чтобы освободить весь день до ночи для своих пьянственных нравов, как подчеркивает очевидец. Дети поповские и мирских людей во время службы бесчинствуют в алтаре, а нищие человек по 10 ходят с бесстрашием и собирают подаяния. Некоторые в черных, по подобию монахов, одеяниях, обвешаны веригами с распущенными волосами, а некоторые юродствуют, ползают под ногами. Очевидец указывает на то, что вовсю царит восточно-базарное неблаголепие. Вот этим словосочетанием, которое мне кажется очень точным, восточно-базарное неблаголепие, можно в известном смысле охарактеризовать и грубость нравов. Но, кстати, я сразу же хочу сказать, что вопрос улучшения нравов, введения каких-то элементов воспитания, рыцарственного даже поведения, все то, что потом станет достоянием дворянского сословия уже в XVIII веке, это же был, в общем-то, ну, проблема времени. И я думаю, что те добрые какие-то качества, которые можно было перенять у европейцев, русские бы переняли, и так, в силу просто естественного хода вещей, в силу естественного развития, а то, что в Европе было худого, так это, так сказать, как раз перенимать и не стоило бы. Понятно, что быт Московской Руси был намного примитивнее, намного беднее по сравнению с более организованным и развитым бытом Западной Европы того же самого периода. Тяжелое геополитическое положение после освобождения от Золотоордынской зависимости, наследие опричнины, серия бесконечных войн в XVI веке, в первую очередь Ливонская война, потом и смута, все это, конечно, очень серьезно ослабляло экономические связи, внешние экономические связи, но и их налаживание, их укрепление, это был, в общем-то, вопрос времени. Вот это комплекс проблем, которые характеризовали отсталость такую своеобразную Московской Руси с внешней стороны. Если же говорить о комплексе внутренних социальных проблем, то здесь, на мой взгляд, в первую очередь необходимо указать на слабую социальную мобильность. Такой распространенный пример патриарха Никона, который сделал такую блестящую карьеру, вот, он скорее является исключением, чем правилом. И уже в царствование Михаила Федоровича, о чем мы говорили в нашей прошлой программе, институт местничества, допустим, превратился в весьма серьезный тормоз, который мешал, препятствовал карьерному росту наиболее талантливых представителей, не относившихся к аристократической верхушке московского общества. Весьма слабой по сравнению с западной европейской была частная хозяйственная инициатива. То есть уровень развития самодеятельности, экономической самодеятельности населения, торговли, каких-то промыслов был, конечно, не то что на порядок, а на несколько порядков ниже. Но вот здесь я сразу же хочу сказать, что, видимо, значение частной хозяйственной инициативы уже даже в царстве Михаила Федоровича в полной мере было оценено, и, собственно, уже следующее правительство, правительство царя Алексея Михайловича, о чем мы будем говорить, будет стараться проводить всячески либеральную экономическую политику, которая будет направлена именно на то, чтобы стимулировать, поощрять, развивать всячески экономическую самодеятельность населения русского, в том числе и путем достаточно льготного налогообложения. В этом смысле политика Алексея Михайловича даст определенные результаты уже в 70-е годы XVII века, то есть буквально накануне Петровской реформации, один из иностранцев будет писать о том, что в Москве торговых лавок больше, чем в Амстердаме. И таким образом вот проблема поощрения экономической самодеятельности населения в царствовании Алексея Михайловича, она получит известное разрешение. Как я уже говорил, ну, таким историческим, наверное, недугом русской жизни была малочисленность городового элемента, вот этого третьего сословия, которое в России так и не сложилось. Если говорить о периоде царствования Михаила Федоровича, насчитывалось примерно от 1,5 до 2% всего населения московского государства, которое проживало в городах. Все остальное – это было население, проживавшее в сельской местности. Ну и добавлю, что за последующие 2,5 столетия, то есть за вторую половину XVII века, XVIII век, XIX, начало XX, накануне революции 1917 года городское население России составляло всего 13-15%. То есть оно увеличилось незначительно, и в этом тоже будет известная проблема, потому что именно городское население оказалось в первую очередь носителем вот этой самой гражданской свободы, о которой сейчас так много говорят. И, конечно, проблема отсутствия частных лиц, вот эта проблема, да, всеобщего тягла, которая была обусловлена, ну, просто объективными причинами в истории московского государства, проблема отсутствия частной собственности на землю для подавляющего большинства населения Московской Руси, все это, конечно, превращалось вот в такой комплекс проблем, свидетельствовавших действительно об отсталости Московской Руси от Европы. Но вместе с тем, констатируя наличие этих проблем, я ни в коем случае не могу говорить о том, что ни одна из этих проблем не была бы со временем разрешена, ни одна из этих проблем не превратилась бы в роковую при каком-то естественном, поступательном, эволюционном развитии московского государства. И даже уже применительно каким-то вопросом, о которых мы говорили в следующее царствование, Например, вот вопрос поощрения частной экономической инициативы, самодеятельности населения, попечения о купечестве, введения льготного налогообложения, все это будет разрешено уже в царстве Алексея Михайловича в той или иной степени. Проблема же модернизации армии, проблема модернизации войска, она начнет осуществляться уже в царствовании Михаила Федоровича. Опять-таки существует вот такое устойчивое заблуждение о том, что именно при Петре началось создание современной армии в России, о том, что первыми полками наземного строя были, и вообще первыми полками русской армии были полки лейб-гвардии Преображенский и Семеновский. Именно с них и начало свое существование обновленная российская императорская армия, которая добилась целого ряда выдающихся блестящих побед в истории России 18-го столетия. На самом деле, это, конечно, очень такое большое заблуждение, тем более, что и заблуждение, которое касается, в частности, того факта, что Преображенские и Семеновские полки не являлись самыми старыми полками в истории русской императорской армии. В начале 30-х годов 17 века русская историческая власть, то есть правительство Михаила Федоровича, приступает к организации полков так называемого иноземного строя. Это происходило в период с 1631 по 1634 годы. Так, например, в 1632 году полковник Драгунского полка, таким, может быть, не совсем привычным для нашего уха именем Ван Дам, получил первый патент на организацию вот такой воинской части, а в 1639 году второй патент был выдан Шарлю Эберсу, полковнику солдатского полка. На треть военнослужащими этими двух частей их составляли иностранцы, на две трети русские, хотя некоторые историки утверждают, что русских было даже более чем две трети до трех четвертей. И вот в 1642 году, в последние годы царствования Михаила Федоровича, были созданы два выборных или два отборных, элитных, как бы сейчас сказали, полка из московских слобожан и стрелецких детей. Это были полки, которые получили название Первомосковский и Бутырский. Вот уже в 1647 году был издан первый печатный устав, это уже первые годы царствования Алексея Михайловича, который назывался «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Таким образом, именно от 1642 года ведет свою историю самый старый полк русской императорской армии, который в 1827 году был переименован в Эриванский, и на начало Первой мировой войны он назывался 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк. То есть это был даже не гвардейский полк, а просто очень хороший полк армейских гренадер, вот история которого чуть ли не на более чем 30 лет старше истории Семеновского и Преображенского полков Российской гвардии. Это весьма такая серьезная деталь, которая опять-таки еще раз показывает на то, что реальное сближение России с Европой проходило, в общем-то, весь 17 век и началось задолго до рождения царя Петра Алексеевича. Ну, если даже говорить о каких-то бытовых деталях, опять-таки, например, считается, что первая газета в России стала издаваться при Петре, называлась она «Ведомости», хотя уже в 1621 году при посольском приказе стала выходить первая по-настоящему рукописная газета под названием «Куранты». Если говорить о каких-то бытовых деталях, наверное, будет не лишним заметить о том, что вот Антон Владимирович Карташов, историк русской церкви, указывает на то, что именно патриарх Филарет усвоил этот европейский барский обычай увековечивать себя на портретах. Мантия его похожа на боярскую шубу, писал Карташов о Филарете. Внизу не сцеплено, полы расходятся нараспашку. Борода и усы ровно подстрижены, волосы тоже полудлинные а-ля мужик. Кстати, весьма и любопытно указать, что в приходно-расходных книгах патриаршего приказа значится, что, например, каждые два месяца к патриарху Филарету Романову приходил чудовский иеромонах Гермоген, который за 8 алтын, то есть 24 копейки, подновлял патриарху волосы, бороду и усы. Это, в общем, один из таких, вероятно, первых таких ведомственных цирюльников был. Очень важное значение в жизни, в истории Московского государства играла колонизация и освоение Сибири, движение вот это «за большой камень», как называли Урал, начавшееся еще в последней четверти предшествующего столетия. И здесь, конечно, если говорить о царствовании Михаила Федоровича и вообще о событиях в истории Московского государства второй четверти XVII века, огромную роль сыграл такой известный русский первопроходец Семен Иванович Дежнев. Родился он в Великом Устюге, по другим сведениям, в одном из пинежских сел. Ну и считается, что как раз вот во второй четверти XVII века он и ушел оттуда искать счастье в Сибирь. В Сибири он сначала служил в Тобольске, затем в Енисейске. Известна его роль в усмирении якутов в конце 30-х, начале 40-х годов XVII века. В 1638 году Дежнев из Енисейска перешел в Якутский острог, который был основан по соседству с племенами народцев, которые еще не были покорены. И вся его служба в Якутске, которая бы, конечно, заслуживала какого-то совершенно огромного, яркого кинематографического образа, кинематографической эпопеи, которая бы представила нашим с вами современникам вот это великое, уникальное и, в общем-то, плохо достаточно еще как-то отложившееся в массовом сознании дело по колонизации и освоению Сибири. Вся служба Дежнева в Якутске сопровождалась неустанными трудами, причем часто эти труды сочетались с опасностью для жизни. Так, например, за 20 лет службы здесь 9 раз Дежнев был ранен. В 1641 году Дежнев с партией казаков примерно в 15-20 человек собрал исак, то есть дань, доставил благополучно эту дань в Якутск, по дороге сразившись с одной-двумя шайками, численность которых серьезно превышала численность казачьего отряда. Ну и, наконец, в 1642 году начинаются его знаменитые плавания. Он был послан для сбора ясака на реку Аймекон, потом спустился в Индигирку, по ней вышел в Северный Ледовитый океан. Основание Колымского острожка связано с этой экспедицией. И, в общем-то, все 40-е годы XVII века, о чем мы еще позднее будем говорить, вот это, конечно, целая цепь вот непрерывных трудов и достижений Семена Ивановича, реальные сведения о жизни которого весьма и весьма представляются скудными. Надо сказать, что вот такое определенное укрепление, поправление дел, внутренних дел, приведение в порядок администрации и достижение определенного благосостояния позволило московскому правительству возобновить войну с Речью Посполитой за Смоленск, который поляки удерживали со смутного времени. Поводом для этого послужила смерть короля Сигизмунда в 1632 году. В Польше наступило бескоролевье, поляки и литовцы до выборов нового короля не могли воевать. И вот начинается вот эта знаменитая Полянская или Смоленская война, как ее еще называют, первой половины 30-х годов. Московское войско состояло из новых полков иноземного строя, старых дворянских ополчений, всего 32 тысячи человек, оно подошло к Смоленску. Однако Смоленск был очень сильной крепостью, и хотя во главе московских войск стоял тот же самый боярин Шейн, который в свое время оборонял Смоленск от поляков, город взять не удалось, и через 8 месяцев осады на помощь осажденным явился польский король Владислав Сигизмундович, который отбил русских от крепости, более того, даже окружил русские войска в самом лагере, в результате которых война закончилась для нас достаточно бесславно. Причем сведения о судьбе Шейна достаточно драматичны. По одной из версий он был казнен за то, что отступился от Смоленска. Хотя вот эта мера представляется, конечно, непомерно жестокой. Война продолжалась, но без всякого нового успеха для Владислава, и летом 1634 года Владислав Сигизмундович предложил начать мирные переговоры. На пограничной речушке Полиновки съехались московские и польские послы и заключили в очередной раз вечный мир, по итогам которого Смоленск и прочие мелкие города Смоленщины, захваченные Сигизмундом в смуту, остались за Речью Посполитой. Однако и это событие было не менее важным, чем признание, временное признание русскими прав поляков на Смоленск. Владислав Сигизмундович отказался официально от всяких прав на московский престол и признал Михаила Федоровича царем всея Руси. Вот это признание было весьма и весьма важным, весьма и весьма существенным событием, которое фактически подводило уже юридическую черту под реалиями смутного времени. Поэтому я не могу сказать, что Смоленская война закончилась уж совсем безрезультатно для московского государства. На этом я предлагаю пока временно остановиться и вновь к событиям царствования Михаила Федоровича и событиям важным, происшедшим в истории Московской Руси в 30-е и первой половине 40-х годов XVII века, мы вернемся в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание. Дорогие друзья, всего вам доброго. Напоминаю, что у микрофона с очередной лекцией по истории государства российского был историк Кирилл Михайлович Александров. До новых встреч!

0: Дорогие друзья, для вас прозвучал фрагмент второй части концерта для скрипки и оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Яши Хейфица и Лондонского симфонического оркестра, дирижер Джон Барбиролли. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Суржский Антоний. Неделя о расслабленном. Вновь и вновь, из года в год. Те же самые евангельские отрывки читаются в церкви. И когда они возвращаются, всегда встает передо мной вопрос: – а что ты сделал в течение целого года для того, чтобы этот отрывок Евангелия не был словом, сказанным тебе и неуслышанным, не был словом, просто-напросто прозвучавшим? Сегодняшнее Евангелие говорит о парализованном человеке, который в течение многих лет не мог найти себе исцеления, потому что никто, ни один человек, не нашелся за все эти годы, чтобы помочь ему опуститься в исцеляющие воды купели. И вот передо мной, как перед каждым из вас, вероятно, стоят два вопроса. И первый из них – кто я? С одной стороны, я тот человек, лишенный силы, который не способен, не может найти себе исцеление своими силами. Сколько оцепенения в душе, сколько бессилия в воле, сколько бесчувствия в сердце, сколько тусклости в разуме каждого из нас во мне. И вот из года в год, когда-нибудь, хоть сегодня, в раз встает вопрос: «Ты можешь исцелиться?» И ответ: «Нет, не могу, силы нет, не могу взлететь душой к Богу, не могу собраться с силами, не могу, я парализован во всех отношениях». И второй вопрос уже двоякий. Неужели нет никого около меня, кто помог бы мне ожить, не опустив меня, конечно, в целительные воды, а, может быть, сказав животворное слово, может быть, предложив, если я сам один не могу идти, меня поддержать, мне помочь хоть несколько шагов ступить? Неужели нет никого? И если спросить себя, сколько есть таких голосов, сколько дружбы, сколько бодрящих слов, сколько слов, обращенных ко мне лично и каждому из нас, к тебе, самим Спасителем Христом, которые могли бы тронуть душу так, что она вздрогнула и стала живой. И обратная сторона этого второго вопроса. Сколько вокруг меня людей, парализованных волей, сердцем, душой, которым я мог бы помочь ожить, встать, пойти, а мне лень, мне некогда, я забываю. И когда я говорю «я», то по совести я говорю о себе, но также, вероятно, о каждом из вас, кто слышит мое признание в косности. И что же нам делать? Неужели снова ждать в течение года, чтобы те же слова прозвучали, чтобы снова Христос нам сказал те же слова, и мы снова подумали, а прошел год, все одно и то же повторяется в церкви? Повторяется, да, как в нашей жизни. Если бы только мы ожили от первого слова, нам не нужно было бы его слышать вновь и вновь. Мы бы это слово воплотили в себе. Мы бы его пронесли через всю жизнь, как факел. И загорелись бы души вокруг нас, и ожили бы люди вокруг нас, и они тоже понесли бы благую, животворящую весть. Вот в течение недели, которая сегодня началась этим чтением, поставим перед собой вопрос о том, в чем моя немощь, чем я парализован, какой частью души, что внесло этот паралич, это оцепенение в мою душу. И отделаемся от этого с помощью Христа, с помощью любящих нас людей, собрав все свои силы, и спросим себя, кто около меня нуждается в той помощи, о которой я мечтаю, без которой я жить не могу. И не ожидая ничего, не ожидая, чтобы я сам стал живым, попробую дать другому ту помощь, которая ему поможет, а жить – аминь.
0: Слово в неделю о расслабленном митрополита Сурожского Антония читал диакон Леонид Казаков. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодня мы с вами продолжим беседу о третьей части символа веры, которая говорит нам о втором лице Святой Троицы, Сыне Божием, о Его воплощении и явлении в этот мир ради спасения рода человеческого. Напомню, что звучит эта часть символа веры следующим образом. «Нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и во человечесе». В прошлый раз я упоминал о том, что, совершив грех на самой заре человеческой истории, люди тем самым отпали от Бога, от источника жизни. Лишили самих себя и всех своих потомков, а это значит всех людей, потому что каждый человек является потомком Адама и Евы. Так вот, через грех наши прародители впустили в человеческую жизнь болезнь, нестроение, горе, страдания и, наконец, смерть. Это, конечно, совсем не значит, что мы должны сваливать вину за все, что с нами происходит плохого, на Адама и Еву. Дескать, двое согрешили, а все остальные страдают. У нас, может быть, было бы право так говорить, если бы мы сами никогда не нарушали заповедей Божьих. Но ведь каждый из нас на протяжении своей жизни совершает грехи куда более тяжкие, чем нежели тот, который когда-то совершил Адам. А потому можно не сомневаться, что, окажись любой из нас на его месте, и мы бы не устояли. Первородный грех изолировал людей от Бога. Люди мучились, пытались вновь обрести утерянный рай, но сил не хватало. Над миром господствовал грех, дьявол правил бал. Конечно, Бог видел и знал это бедственное состояние рода человеческого. Но извне воздействовать на человека он не мог, нарушался бы принцип свободы. В таком случае человек становился бы не образом Божиим, а какой-то машиной, исполняющей то, что ему велят. Исцеление человека должно было произойти внутри самого человека. Ну как это может быть, когда грех все глубже и глубже засасывает людей? Бог как бы решает переписать историю заново, посылает на землю потоп, пытается смыть грех с лица земли. Остается семья только одного человека, Ноя. Но Ной хоть и праведен, да не безгрешен. И очень скоро мир опять погружается в бездну греха, то есть возвращается к допотопному состоянию. И видя это, Господь сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». То есть грех укоренился в человеческой природе. И рождающийся на свет ребенок уже неосознанно несет в себе отпечаток греха, зло в своем сердце. Поэтому такими способами, как потоп, грех не победишь. Тогда надо уничтожить всех людей, потому что абсолютно все являются носителями греха. Надо просто прекращать человеческую историю. Но ведь Бог-то создал людей не для того, чтобы их уничтожить. Бог создал людей не для погибели, а для жизни и счастья. Но как это счастье дать? Мир во зле лежит. А должна же быть добрая почва, которая смогла бы воспринять божественную благодать. Надо, чтобы нашелся такой человек, который, живя в этом падшем мире, находясь под воздействием первородного греха, сам бы грехом себя не осквернил. Только такой человек может воспринять божественную благодать и послужить делу спасения рода человеческого. И Господь начинает предуготовлять людей к их спасению. Среди многих племен и народов, которые тогда населяли землю, Он избирает один – народ еврейский. Бог их избирает не потому, что они чем-то лучше или чем-то хуже других, нет. Он их избирает потому, что такова его воля. И их избранничество – это избранничество не политическое, не экономическое, не культурное, не военное. Избранничество евреев заключается только в одном. Среди всеобщего мрака идолопоклонства они должны сохранить веру в истинного Бога. И среди их должен появиться Спаситель мира. Надо сказать, что избранный народ с трудом справлялся со своей задачей. История Ветхого Завета ясно свидетельствует об этом. Несмотря на то, что Господь явил своему народу великие милости и чудеса, дал закон, говорил с людьми через пророков, вел в землю обетованную, тем не менее израильтяне постоянно изменяли Господу, уклонялись в идолопоклонство и нарушали его закон. Но тем не менее, в лучших представителях избранного народа замысел Божий о спасении мира постепенно осуществлялся. Вот все развитие ветхозаветной истории с ее этими последовательными избраниями, это избрание Ноя, избрание потомства Авраама, избрание народа израильского, избрание колена Иудова, избрание дома Давидова с его законом, охранявшим чистоту народа Божия, и с благословением постоянным избранного потомства. Вот вся эта священная история – это и есть мессианский процесс. Это есть предуготовление той среды, в которой должно будет произойти соединение человека с Богом. И прежде всего, это предуготовление той, которая должна будет дать свою человеческую природу Богу, дабы осуществилась тайна воплощения. А потому и достигает вся ветхозаветная история своего апогея, доходит до высшей точки своего развития и исполняется смыслом в личности Девы Марии. Можно задать вопрос, говорит святитель Дмитрий Ростовский, почему Слово Божие медлило сойти на землю и воплотиться, чтобы спасти падшее человечество, но до половины шестого тысячелетия после греха Адамова не находилась на земле Девы, чистой не только телом, но и духом. Была только одна такая, единственная по своей чистоте, духовной и телесной, достойная стать церковью и храмом Духа Святаго. Ну что же мы знаем о ее жизни? А знаем мы следующее. У пожилой и очень благочестивой супружеской четы Иоакима и Анны рождается дочь, которую они называют Мария. Когда девочке исполняется 3 года, родители приводят ее в Иерусалимский храм. Здесь происходит нечто необычное. Ее встречает первосвященник и вводит во святая святых, то есть в самую сокровенную, самую святую часть храма, куда из всех людей мог входить только он сам и только один раз в год с очистительной жертвенной кровью. Конечно, столь из ряда вон выходящий постук первосвященника можно объяснить только лишь озарением свыше, указывающим на совершенно особую судьбу этого ребенка. Мария осталась при храме до своего совершеннолетия, проводя время в молитве, посте, чтении Священного Писания и исполняя ту работу, которую ей поручали. По достижении совершеннолетия она уже не могла оставаться при храме, но, видя ее желание всю свою жизнь посвятить Богу, священники храма Иерусалимского обручили ее престарелому плотнику Иосифу, вдовцу из Назарета. Иосиф никогда не был мужем Марии. Он был, скорее, как бы мы сейчас сказали, ее опекуном. И каково же было удивление Иосифа, когда он обнаружил, что его обручница Дева Мария – это воплощенная чистота и святость, беременна. Вот как это могло быть, на этот вопрос мы ответить никогда не сможем. Это чудо Божие. А что произошло, мы знаем из Священного Писания. Апостол и евангелист Лука повествует нам об этом. И пишет он следующее. «В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет над тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Что же означает этот удивительный рассказ? Как его понимать? А понимать его надо следующим образом. То, что было решено на предвечном совете лиц Святой Троицы о воссоздании человеческой природы, о спасении людей, оторванных от Бога грехом, через воплощение, жизнь, страдания, смерть и воскресение второго лица Святой Троицы, все это осуществляется. Бог становится человеком. Но чтобы стать человеком, надо родиться от человека. Но нельзя родиться от человека помимо воли и согласия самого человека. И когда архангел говорил, возвещая Деве Марии о том, что Господь избрал ее быть матерью Спасителя мира, то это не констатация факта, это вопрос, это предложение. Ведь Мария могла согласиться, а могла и отказаться. Вот ведь только подумай, что вся история мира, все божественное домостроительство зависело от этого свободного ответа человека. И ответ был получен утвердительный. «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Смиренное согласие Девы Марии позволило Богу стать человеком, слову стать плотью. Все, чего ждал Бог от падшего человечества, осуществилось в Марии. Личная свобода раскрыла, наконец, свою человеческую природу, свою плоть для необходимого дела спасения. Второе лицо Пресвятой Троицы смогло вступить в историю, немощно в нее вторгаясь, ибо тогда человек остался бы лишь орудием, не выделяя девы, ибо тогда она была бы разлучена с потомками Адама, но через то согласие, которым многовековая божественная педагогика была, наконец, вознаграждена, именно потому что Бог со всей решимостью, со всем присущим его любви уважением взял на себя дело человеческого спасения. Пречистая Дева, в которой совершилась вся ветхозаветная святость, смогла предложить этой любви чистое вместилище своей плоти. Ее предки, благословенные Богом и очищенные законом, принимали слово Бога в духе. Она же смогла вместить само слово телесно, родив божественное лицо, которое восприняло ее человечество. Она поистине стала Матерью Божией, и потому святой Иоанн Дамаскин мог сказать: наименование «Богородица» содержит всю историю божественного домостроительства в мире. Это была цитата из догматического богословия профессора Лоскова. Что же касается праведного Иосифа, то его вполне естественное недоумение относительно беременности Девы Марии было разрешено следующим образом. Об этом мы находим свидетельство в Евангелии от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Встав же от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Конечно, тот ответ, который получил праведный Иосиф от ангела относительно беременности Девы Марии, развеял все его сомнения. Но в отличие от Иосифа, многие-многие люди не могут удовлетвориться вот таким ответом, что Дева Мария имела во чреве от Духа Святаго. Это, дескать, противоречит законам природы, и такого не может быть. Положение еще усугубляется тем, что Христос – это не единственный в истории пример, о котором говорится, что он зачат от самого Бога. Можно для примера взять хотя бы рассказ о зачатии Будды или историю о божественном зачатии римского императора Августа, которая описана в известной книге Гая Светония Танквилла «Жизнь 12 Цезарей». Да и вообще представление о том, что у великого человека, у какой-то незаурядной личности отцом должен был быть Бог, было достаточно распространено в древнем мире. Это прослеживается во многих культурах. Например, Ориген писал: «В действительности все эти сказки, попытки сочинить нечто подобное о Платоне, чтобы люди поверили, что человек, одаренный большей мудростью или силой, чем обычные посредственные люди, обязательно и телесно должен происходить от более высокого божественного семени». Так почему же мы утверждаем, что только новозаветный рассказ истинен, а все остальные – выдумки и легенды? Дело в том, что зачатие Христа – это не биологический процесс. Бог не является физическим отцом Христа. Это не зачатие Богом, нет. Христос – это новое творение. И именно поэтому он является целью ветхозаветной истории и началом нового человечества, вторым или новым Адамом, как говорит о нем апостол Павел. История земного происхождения Христа не имеет ничего общего с языческими мифами, когда божество соединялось с земной женщиной, и затем рождался полубог или получеловек. Христос – это не полубог и не получеловек, а истинный Бог и истинный человек. Богосыновство Христа – это не биологический, но онтологический факт, и не во времени, а в вечности. Бог всегда есть Отец, Сын и Святый Дух. И рождение Христа в этот мир вовсе не означает появление нового Божия Сына. Это значит только одно – второе лицо Святой Троицы. Бог Сын воспринимает на себя человеческое естество, человеческую природу. Зачатие Христа было бессеменным. Это неестественный биологический процесс, это чудо Божие, как гласит 9-й ирмос великого покаянного канона святого преподобного Андрея Критского: «Бессеменного зачатия Рождество несказанное, матери безмужное нетленный плод. Божие бо рождение обновляет естества. Тем же тебя в сироде, якобы Бога невестную Матерь православно величаем». Ну, по-русски это звучит так: «Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо. Плод безмужней матери нетленен. Рождение Бога обновляет естества. Посему тебя мы все роды православно величаем, как Матерь Богоневесту». Проникнуть в тайну бессеменного зачатия и рождения Христа нам, конечно, не дано. Но только это не повод говорить, что если мы этого не понимаем, то этого не может быть.

0: и человеческого опыта. Ссылки же на то, что бессеменное зачатие противоречит закону природы, также неубедительны. Да, с точки зрения человеческих знаний и человеческого опыта и законов этого мира такого быть не может. Это действительно противоречит законам природы. Только это не противоречит всемогуществу Божию. Я хочу привести опять-таки пример из покаянного канона Андрея Критского, который о тайне Благовещения пишет так: «И рождаеши, и девствуеши, и пребываеши обоюду естеством дева, рождейся обновляет законы естества, утроба же рождает нерождающая, Бог иде же хочет, побеждается естества чин, творит бо и лика хочет». По-русски это звучит следующим образом: «Ты, Богородица, и рождаешь, и вместе остаешься девою, сохраняя и в том, и в другом случае по естеству девства. Из тебя родившийся обновляет законы естества, а рождает девственное чрево. Где восхочет Бог, там нарушается порядок природы, ибо Он творит, что благоизволит». Да, на Бога законы природы не распространяются. Он над ними. И если будет на то Его воля, то побеждается естество чин, совершается чудо, о чем мы имеем множество свидетельств в евангельской истории. И сама эта история начинается с самого великого и непостижимого события, с чуда Бога воплощения. Вот на этом мы с вами сегодняшнюю передачу закончим, а через неделю продолжим наши беседы о символе веры. Божие благословение да пребудет со всеми вами. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

В исполнении женского ансамбля Чесменской церкви Рождества Святого Иоанна Предтечи прозвучал тропарь Пасхи греческого распева. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа

0: Программа «Душеполезное чтение».
1: Христос воскресе, воистину воскресе! Произносимые нами слова «Христос воскресе и воистину воскресе», выражая со стороны одного радостное исповедание христианской веры, со стороны другого встречают подтверждение того же несомненного упования спасения жизни вечной, дарованной нам за нас пострадавшим и воскресшим Иисусом Христом. В этих кратких словах заключается вся сущность нашей святой веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Вот почему это возглашение, столь знакомое и ежегодно бесчетное число раз повторяемое, всегда, однако, когда слышится нами, поражает наш слух всею силою новизны и значением как бы какого-то вышнего откровения. Как от искры, от этого возглашения, верующее сердце воспламеняется огнем небесного святого восторга, как бы ощущает близкое присутствие самого блистающего божественным светом воскресшего Господа. Само собой понятно, что наше возглашение «Христос воскресе, воистину воскресе» должны быть одушевлены живой верою и любовью ко Христу Спасителю нашему. Сопровождающие эти возглашения, наши братские лобзания, должны быть выражением истинной радости о нашем спасении, символом чудодейственного упразднения всякой вражды и разделения, излиянием сердечных чувств любви и расположения друг к другу. Поэтому мы в эти святые и божественные минуты должны исторгнуть из себя все враждебные чувства, забыть и попрать все неприязненные отношения, если таковые к прискорбию были между которыми-либо из нас. Это именно и хочет внушить нам Святая Церковь, когда оглашает нам песню «Воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обимем, рцем, братие, и ненавидящим нас простим вся воскресением».

0: Прокимин праздника Пасхи, восьмого гласа знаменного распева в гармонизации Николая Кедрова отца прозвучал в исполнении мужского хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Георгиевском храме Купчино. Прошел фестиваль «Звоны северной столицы». В Гатчине открылась выставка студенческих проектов «Архитектурный облик Гатчинской епархии. Взгляд в завтра». Об этих и других новостях в нашем выпуске. В праздник Преполовения Пятидесятницы, день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Георгиевском храме на проспекте Славы. Его высокопреосвященству сослужили епископ Славгородский Каменский Иоасав, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель и благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев с клиром, архимандрит Александр Арва и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви протоиерей Алексей Исаев награжден правом служения Божественной Литургии с отверстиями царскими вратами до «Отче наш», иерей Никита Исаев – правом ношения набедренника. Клирик храма святых Петра и Февронии в Солнечном диакон Виталий Алексеев рукоположен во пресвитера. Молящиеся крестным ходом с ковчегом с мощами великомученика Георгия проследовали к памятнику воинам-интернационалистам. Митрополит Варсонофий, епископ Иоасав и глава администрации Фрунзенского района Константин Серов возложили цветы к монументу. Цветы были возложены также к поклонному кресту. Митрополит обратился к присутствующим, поздравил с наступающим Днем Победы и Днем памяти великомученика Георгия Победоносца. Архиерей и глава администрации высадили в парке деревья. Затем участники крестного хода вернулись в храм, где было совершено славление перед мощами святого Георгия. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона блаженной Матроны Московской. Настоятелю вручено сувенирное пасхальное яйцо. Владыке Иоасаву и главе района преподнесены иконы Георгия Победоносца. Благотворитель Наталья Кузнецова удостоена грамоты митрополита. Был зачитан приветственный адрес губернатора Александра Беглова. Настоятель поблагодарил владыку за молитву и подарил крест и панагию. Четвертый фестиваль «Звоны северной столицы» прошел с 25 апреля по 3 мая. В нем приняли участие мастера колокольного искусства из России и Белоруссии. В последний день фестиваля участники сопровождали колокольным звоном божественную литургию в Самсоневском соборе, который совершил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий. После богослужения прошел колокольный концерт. Завершился праздник концертом колокольных звонов и карильона в соборе Петропавловской крепости. Открыл концерт «Пасхальный соборный звон» в исполнении Никиты Чамары, Михайловский собор Ломоносова, и Натальи Дворянской, храм великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Эти приходы были организаторами фестиваля. Олеся Ростовская исполнила на карильоне произведение собственного сочинения, посвященное колокольне Петропавловского собора. Прозвучали звоны в исполнении мастеров колокольного звона. Кульминацией концерта стало совместное исполнение пасхального тропаря карильоном и ярусом русского звона, символизирующее единение традиций и культур. С 1 по 3 мая выпускники аспирантуры, магистратуры и бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии во главе с куратором выпускного курса бакалавриата священником Кириллом Никитиным совершили паломническую поездку на остров Валаам в Спасо-Преображенский Ставропигиальный мужской монастырь. На архипелаг паломников доставил теплоход «Северный Афон». После прибытия и расселения учащиеся вместе с монастырским гидом Львом отправились на обзорную экскурсию по центральной усадьбе монастыря. Сначала студенты познакомились со Спасо-Преображенским собором, в нижнем храме которого находятся главные святыни, мощи основателей монастыря, преподобных Сергия и Германа Валаамских и чудотворный список Валаамской иконы Божьей Матери. Оригинал находится в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии. Далее студенты отправились на Игуменское кладбище, где пропели вечную память всем почившим насильникам. На следующий день паломничество продолжилось пешей прогулкой до Никольского скита, по дороге к которому экскурсовод рассказал студентам о природных особенностях архипелага и послушаниях насильников. Далее экскурсия продолжилась маршрутом крестного пути Спасителя. На Валааме братья воспроизвела подобие фрагмента Святой Земли от храма Воскресения Христова через поток Кедрон к Гефсиманскому скиту и далее на Елеонскую гору. На третий день выпускники Академии посетили Всехсвятский, Каневский и Смоленский скиты. Каждый из них отличается друг от друга уставом и особым укладом быта. 3 мая, в неделю четвертую по Пасхе, о расслабленном Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. Его Преосвященству сослужили наместник обители игумен Антоний Гутник и братья монастыря в священном сане. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебные песнопения исполнил праздничный архиерейский хор под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубой иктинии была возглашена молитва о Святой Руси. По запричастном стихе владыка возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма, а затем обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. 6 мая в духовно-просветительском центре имени протоиерея Иоанна Смолина при Покровском соборе Гатчины состоялось торжественное открытие выставки студенческих архитектурных работ. Экспозиция представила современный взгляд на храмовое зодчество и развитие церковной инфраструктуры на территории Гатчинской епархии. Выставку открыл Преосвященнейший Митрофан, епископ Гатчинский и Лужский. В основу представленных проектов легло студенческое видение того, каким может быть современный храм. Молодые архитекторы, студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета подготовили свои работы на основе анализа реальных земельных участков, принадлежащих епархии. Проекты демонстрируют поиск гармонии между многовековыми традициями православной архитектуры и вызовами современности, предлагая комплексный подход к проектированию не только самих храмов, но и прилегающих к ним приходских территорий. Выставка организована при поддержке Санкт-Петербургского союза архитекторов. В городе Луге прошел фестиваль православной песни «Ручейки добра». Праздник музыки и веры объединил юных исполнителей, педагогов и духовенство Лужского благочиния. Организаторами мероприятия выступили Центр детского и юношеского творчества совместно с Гатчинской епархией. Главная цель фестиваля – возрождение духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения и поддержка юных талантов, избравших путь духовного творчества. На сцене центра выступили воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города Луги и Лужского района. Со словами напутствия к участникам и гостям обратился благочинный Лужского округа протоиерей Николай Денисенко. В своем слове он подчеркнул важность музыкального служения, отметив, что каждое искреннее выступление ребенка – это своего рода молитва, несущая свет и радость окружающим. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наран-Кала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности – комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа.
5: Записи и справки по телефонам 985 49 33. и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 26-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 10 главы.
1: В те дни Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его».
0: Послушайте 29-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали Ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое неистинно“. Иисус сказал им в ответ: „Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти, Я не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня“. Тогда сказали Ему: „Где Твой Отец?“ Иисус отвечал: „Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего“. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его».
3: Христос воскресе! 7 раз в Евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос произносит так называемые «аз есмь» изречения. В сегодняшнем евангельском чтении звучало второе из них: «Я есмь свет миру». Каждый раз эти откровения Христа о себе вызывают острый спор. «Я свет миру». Воистину, в устах человека это звучит достаточно вызывающе. Но ведь и все откровения Спасителя, как и вся Его жизнь, и земная, и небесная, есть вызов греховному человечеству. Свет есть один из самых древних человеческих символов удачной, счастливой, исполненной смысла жизни. Так же, как тьма – образ несчастья, зла и смертности. Светом иудеи называли Тору, закон Божий, Слово Божие. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей», так псалмопевец говорит о законе Господнем. Светом назывался также Израиль, Иерусалим, храм, а пророк Исаия светом для язычников и светом народов называет отрока Божия, пророческое видение грядущего Христа. И вот, во исполнение великого пророчества, Спаситель называет светом самого себя, светом в исключительном и всеохватывающем смысле, светом жизни для каждого верующего, для каждого верующего в Него и следующего за Ним. Уже в самом начале своего Евангелия Иоанн пишет: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Речь идет не только о том, что Иисус Христос есть носитель просвещающей божественной истины, но и то, что Он есть первоисточник всякого света в мире. От Него зависит вся духовная жизнь человека, без которой нет для него жизни. Человек, который без Христа ходил бы во тьме, чтобы выйти из этой темноты, в которой пребывает весь мир без Христа, надо веровать во Христа и идти за Ним. Некоторые указывают на то, что эти слова «Я есть свет» были произнесены Иисусом Христом во время праздника Кущей, когда ночью в Иерусалимском храме зажигались большие светильники, и свет от этих огней разливался по всему Иерусалиму. Господь мог, указывая на эти светильники, сказать о себе как о свете, который светит не одному Иерусалиму, но всему миру, всем людям. Итак, Господь Иисус Христос дарует всякому верующему в Него исполненную смысла неразрушимую жизнь, жизнь как свет. Поэтому свет означает здесь спасение, которое становится теперь доступным, близким. Спасение и новая жизнь только через откровение Иисуса Христа. Спасение и жизнь только через веру во Христа, в последовании Ему, то есть в живом общении с Ним. Поскольку свет миру не есть что-то неодушевленное, будь то физический свет, закон, великая идея, учение и вообще любая вещь, но живая личность, человек может воспринять этот свет миру только в личном отношении к нему и в живой связи с этой живой личностью, с Иисусом Христом. Так Господь открывает Себя. Но это само откровение Спасителя немедленно вызывает у Его противников вопрос о том, какое право Он имеет на столь невообразимо высокое притязание. Они думали: «Так ведь и каждый может сказать о себе. Докажи!» И тут начинается спор о праве или правовой спор. Не сам ли Иисус недавно сказал, что свидетельство о себе недостаточно? Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. И разве закон не требует свидетельства двух людей для истинного и имеющего правовую силу свидетельства? Свидетельство о себе не имеет доказательной силы. Но Иисус выступает со своим свидетельством не в одиночестве. Он может сослаться на свидетельство другого. Наряду с Его свидетельством стоит свидетельство Отца, пославшего Его. Но у противников Иисуса мог снова возникнуть вопрос. Это второе свидетельство. Свидетельство Бога Отца разве можно проверить? Ведь оно доступно только в свидетельство самого посланного. То есть, опять же, в самосвидетельстве Иисуса Христа. Да, мирскими способами это свидетельство недоказуемо. Согласится со свидетельством Иисуса только тот, кто уже знает о происхождении Иисуса и о Его цели. Иначе только тот, кто признает посланничество Иисуса от Бога, Но именно этого знания нет у враждебно настроенных иудеев, что и показывает их вопрос: «Где твой отец?» Если бы они знали, что Отец Иисуса – Бог, и что Бог свидетельствует через слова и дела Иисуса, тогда они приняли бы свидетельство Иисуса о себе. Но теперь они считают свидетельство Иисуса свидетельством обычного человека, потому что они судят об Иисусе Христе только по-человечески, по плоти. Его истинное существо остается для них сокрытым, ибо оно открывается только тому, кто знает, что Он приходит от Бога и идет к Богу. Истинное знание Иисуса включает в себя знание о Его особых отношениях с Отцом. Кто не знает Отца, не знает и Сына. Как и наоборот, кто не знает Сына, тот не знает и Отца. Ибо Спаситель сам говорит о себе: «Видевший Меня, видел Отца». Увидеть или узнать Отца можно только через Сына, через самого Иисуса Христа. Отец открывается в Сыне, и другого пути к познанию истинного Бога не существует. Это очень радикальный вывод, и этот вывод, собственно, отличает христианство от всех других религий. В самом деле, разве ветхозаветная или иудейская религия не претендовала или не претендует на знание Бога Отца и Творца? И кто посмеет сказать последователям ислама, что они не знают Всевышнего Бога? Разумеется, никто так не скажет. Но ведь знание-то знанию рознь. Великие откровения были даны многим пророкам. Как сказано в другом месте Нового Завета, Бог многократно и многообразно говорил в древности отцам в пророках. Но кто из этих великих пророков мог сказать о себе: «Видевший Меня, видел Бога»? Никто. Так сказал о себе не просто пророк, не просто учитель, но Сын Божий, Спаситель. Кто из неверовавших в Сына Божия Иисуса Христа мог сказать о себе, что он своими глазами видел, своими ушами слышал и своими руками осязал Бога? Никто. Но исповедание апостола Фомы гласило: «Господь мой и Бог мой». И если мы зададимся вопросом, почему такое исповедание было возможным, то ответ будет прост и ясен. Подлинное знание Бога стало возможным во Христе только благодаря тому, что Он воскрес. В Своем воскресении Он явил миру свет истины. Сквозь тучи и мрак греха пробился луч света подлинно божественной святости. Во тьме и тени смерти воссиял свет божественной жизни и славы Божией. Освещенные этим светом, мы призваны отражать его во внешний мир, дабы он вслед за нами мог познать Бога во Христе воскресшем и вместе с нами радостно благовествовать: «Воистину воскресе Христос». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 7 мая 24 апреля по старому стилю в православной церкви прославляется множество мучеников III века. Сегодня память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Мученик Савва происходил из готов и служил в римском войске при императоре Аврелиане. Он занимал высокий военный чин Стратилата и при этом был благочестивым христианином, творил дела милосердия, помогал неимущим и посещал заключенных в темницах христиан. В 272 году он претерпел мученическую кончину вместе с 70 своими воинами. Сегодня вспоминаются мученики Пасикрат и Валентин, которые также были воинами и приняли смерть за Христа в 228 году. Мученики Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и 40 иных в 303 году присутствовали при страданиях великомученика Георгия, тогда и уверовали во Христа. В том же году все они были мучимы и убиты. 7 мая в Православной Церкви вспоминаются несколько преподобных: Фома Юродивый, в VI веке подвязавшийся в Кесарии Каппадокийской, игуменья Елизавета Константинопольская, чудотворица, жившая в то же время, и святые XIII века, преподобные Савва Киево-Печерский чудотворец и Алексий Печерский затворник. Память их совершается в один день, так как мощи этих святых почивают рядом друг с другом. В этот день чтится память Молчинской иконы Божией Матери, явленной в 1405 году на болоте недалеко от Путивля. Ровно через 200 лет она была перенесена из Молчинской Сафрониевой пустыни в Путивльский монастырь, в честь чего и было установлено сегодняшнее празднование этого чудотворного образа. Особенностью Молчинской иконы является изображение Богородицы, держащей в правой руке маленькую лестницу, так как Дева Мария, став матерью Бога-человека Христа, соединила небо и землю, сделав для всякого верующего Христа возможным подняться по этой лестнице в Царство Небесное. Лестницу, как символ Богородицы, можно встретить еще в Ветхом Завете. В книге «Бытия» рассказывается о видении Иакова, сына Исаака, в котором он видел лестницу, соединяющую небо и землю, и ангелов, восходящих и нисходящих по ней, и слышал голос Бога, благословляющий его и его потомство. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется мученик Сергий Архангельский, служивший псаломщиком Московской области и погибший в 1938 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Фомы Юродивого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Фома был иноком одного из монастырей в Кесарии Каппадокийской в Малой Азии. Он нес послушание по сбору милостыни на нужды монастыря. Когда преподобный Фома приходил в город Антиохию Сирийскую, то принимал на себя и родство. Эконом одной из церквей Анастасий, которому надоели просьбы преподобного Фомы, ударил его по щеке. Присутствовавшие упрекали Анастасия за грубое обращение с Юродивым, но преподобный Фома успокоил их, говоря: «С этого времени ни я от Анастасия ничего не приму, ни Анастасий не сможет мне ничего подать». Эти слова оказались пророческими. На другой день Анастасий скончался, а преподобный приставился по дороге в свой монастырь в церкви святой Ефимии в пригороде Дафни. Его погребли на том месте, где хоронили странников. Через некоторое время над гробом преподобного погребли некую странницу. Через 4 часа земля извергла гроб странницы. Ее снова погребли здесь же, но утром гроб опять оказался поверх земли. Тогда ее захоронили в другом месте. То же повторилось и при погребении другой женщины. Все тогда поняли, что преподобный Фома не желает, чтобы над ним была погребена женщина. О случившемся сообщили антиохийскому патриарху Домну. По его повелению, мощи преподобного Фомы были перенесены в Антиохию и поставлены в гробнице, где почивали мощи многих святых мучеников. Над этими мощами, источающими многие исцеления, построили небольшую церковь. По молитвам преподобного Фомы в Антиохии прекратилась моровая язва. С того времени жители начали ежегодно чтить память преподобного Фомы.

0: Наш церковный календарь завершит житие преподобной Елисаветы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Елисавета Константинопольская жила в VI веке и была избрана на служение Богу еще до рождения. Ее мать получила от Бога откровение, что Траковица будет избранным сосудом Святого Духа. С детства родители отдали девочку в монастырь. Она выросла в посте и трудах и получила дар исцелять не только телесные недуги, но и душевные. Сестры избрали ее игуменей. Преподобная носила одежду из острой волосиницы. Тело ее мерзло, но дух горел пламенем божественной любви. Воздержание святой было безмерно. Многие годы она питалась лишь травами и овощами без хлеба, а вина и масла не принимала никогда. Подражая мытареву смирению, она 3 года не поднимала глаз на небо, но духовными очами всегда взирала к Богу. В полуночных молитвах преподобную осиевал и просвещал небесный свет. Много чудес сотворила преподобная. Лютого змея умертвила молитвой, исцелила кровоточивую женщину, которая болела много лет, отгоняла от людей нечистых духов. По смерти гроб преподобной Елисаветы также подавал исцеление от болезней. Даже самый прах, взятый от ее мощей, даровал слепым прозрение.

0: Стихира «Воскресные утренни» Киевского распева в гармонизации Павла Чеснокова прозвучала в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавины от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги и плотские, и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Тыси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам, целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки тайжде творю, ведущийся я, владычица моя, госпоже Богородице, молю, да помилуеше, да укрепише и благая творите да вода семи, весь его, владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего». Но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отселе пристал сквернодейства, и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего». Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим.

Едина чистая и благословенная, ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

0: ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества Твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». «Вем, уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаньей благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих. Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею

и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Эта книга адресована читателю, который, не удовлетворяясь общими рассуждениями, стремится понять, что же такое православие применительно к его жизни, что оно может дать ему лично, от чего защитить, в чем помочь. Автор открыто ставит эти вопросы, которые мучают множество искренне ищущих и часто уже верующих людей. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» страница книги Александра Ткаченко «Бабочка в ладони» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Пути Господни неисповедимы. В этом мы убеждаемся еще раз, узнав истории трех удивительных женщин-современниц — Надежды Андреевны Соболевой, Марии Ефимовны Сергиенко и Ольги Николаевны Вышеславцевой. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в передачах по книге «Три встречи» — воспоминания, рассказы, письма, дневниковые записи этих замечательных русских женщин звучат в исполнении Ольги Волынкиной. Составитель и автор предисловия – Александр Трофимов.
3: У войны не женское лицо. И все же женщины в самые трагические для страны годы вставали на защиту Отечества наравне с мужчинами. Они шли добровольно и по призыву, служили на линии фронта медиками, снайперами, связистами, топографами, репортерами, разведчицами. Героиня нашего рассказа Наталья Малышева всю войну прослужила разведчицей в штабе маршала Рокоссовского. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманная» страницы книги Анны Даниловой «Монахини из разведки» читает Ольга Волынкина.
2: 7 мая. День радио. В этот день мы вспоминаем двух людей, тесно связанных с работой радиостанции «Голос православия». Это Валентин Анатольевич Карельский, ушедший из жизни в 2014 году, и Никита Алексеевич Струве, скончавшийся также в этот день в 2016 году. Отдавая дань светлой памяти этих замечательных людей, мы предлагаем вашему вниманию некоторые передачи из архива «Радио Град Петров». В 11 часов вы услышите интервью с Никитой Алексеевичем Струве и его супругой Марией Александровной Ельчининовой, записанное во Франции в 2011 году. В 14 часов 30 минут в нашем эфире прозвучит небольшое интервью с Валентином Анатольевичем Карельским, которое было записано на нашем радио в 2005 году.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Как научить ребенка вере? Как говорить о Боге так, чтобы юная душа не просто слушала, а жила услышанным, открывала для себя живого Христа? Эти вопросы стоят перед каждым, кто решается стать катехизатором, родителем, преподавателем, священником. В цикле передач «Методика катехизации» протоиерей Константин Пархоменко, опираясь на личный опыт, делится размышления о том, как устроить живой и действенный процесс церковного просвещения детей и подростков. Передача выходит в эфир ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 13 часов 30 минут.
1: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Александр Ткаченко. «Бабочка в ладони». Часть третья. «Не мститель за зло, но исправитель зла». Глава четвертая. «Исправитель зла. Два пути». Но, может быть, Господь слишком уж развязал человеку руки. Может быть, некоторых Буратино, таких как Гитлер или Чикатило, все же стоило бы прибить к полу и лишить возможности реализовывать свою свободу полюбившимися им способами. Но Господь не спешит останавливать человека на его путанных житейских дорогах. Он ждет нашего покаяния. Ждет, когда каждый из нас просто не сможет без отвращения смотреть на следы зла в своей душе. У Шекспира Гамлет повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты. Увидав эту греховную черноту в своем сердце, человек, опять же, свободен в выборе своего отношения к увиденному. Он может ужаснуться и сказать: «Господи, неужели это я? Какой кошмар! Но я не желаю быть таким. Я хочу измениться. Боже, приди и помоги мне». Бог терпеливо ожидает этого приглашения от каждого из нас. Удивительное дело. Всемогущий Бог смиренно просит разрешения войти в наше запятнанное грязью сердце, чтобы не нарушить нашей свободы. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И если эта встреча человека с Богом состоялась, начинается их совместная работа по восстановлению всех разрушений, которые зло произвело в человеческом естестве. Это путь покаяния. Но свобода выбора предполагает также и другой путь. Черные пятна видны только на светлом фоне. Если же вся душа станет черной, пятна перестанут бросаться в глаза. Поэтому, увидав в себе зло, человек может полностью подчиниться ему, утешая себя мыслью о том, будто это и не зло вовсе. И тогда окажется, что обиженные были сами виноваты, пострадавшие заслужили свои страдания, а целые народы будут записаны в недочеловеки, с которыми можно делать все, что только придет в больную голову. До такого почерневшего сердца уже не достучаться. Но что же после смерти происходит с душой, изуродованной злом до такой степени? –

Роковой перевертыш. Церковь говорит, что непокаявшийся грешник спасения не наследует и идет в муку вечную. Тут очень важно понимать, что спасение не подарок Деда Мороза, не путевка в привилегированный дом отдыха и не выигрыш в лотерею. Это единение духа человеческого с Духом Божиим, взаимопроникновение Творца и сотворенного им человека, вселение Бога в наши сердца как следствие взаимной любви. Но сможет ли после смерти полюбить Бога тот, кто всю жизнь его ненавидел? Страдание — результат соприкосновения зла с добром. Но если сама душа стала злой, любое прикосновение добра будет для нее мучительным. В этом чудовищном перевертыше естества грешника причина всех его страданий. После его смерти Бог, конечно же, не лишает его своей любви. Но вся беда в том, что почерневшая, пропитанная злом душа воспринимает любовь Божию как мучение. Преподобный Исаак Сирин говорит об этом так: «Говорю, что мучимые в гиенне поражаются бичом любви, и как горько и жестоко это мучение любви, ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение больше всякого приводящего в страх мучения. Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания». Церковь учит, что Бог каждому человеку в его жизни попускает ровно столько страданий, сколько тот способен вынести. Иными словами, страдания используются Богом как горькое, но необходимое и строго дозированное лекарство. Но что же происходит со страдающими от любви Божией после смерти? Преподобный Исаак Сирин говорит: «Бог не мститель за зло, но исправитель зла». Первое — свойственно злым людям. Второе — свойственно Отцу. И если грешники в аду будут мучаться бесконечно, то в чем же заключается исправление зла, которым они поражены? Стоп! А откуда, собственно, может быть известно, что зло мучимых в аду грешников никогда не будет исправлено? Апостол Павел пишет, что Христос — Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Бог всем желает спастись. И кто же возьмет на себя ответственность заявить, что Бог никогда не осуществит это свое желание — спасти всех? Иногда можно услышать: «Так учит Церковь». Что ж, давайте посмотрим, что Церковь говорит по этому поводу.

там Киева нет. Со всей определенностью можно заявить, что в церкви нет догмата, который говорил бы о бесконечности адских мучений. Ни на одном Вселенском соборе такой вопрос даже не обсуждался, потому что спасение грешников – дело Бога, и никто не может диктовать ему условия этого спасения или предсказывать результаты его действий. Наш символ веры говорит о бесконечности грядущего Царства Христова, Его же Царствию не будет конца. Но о бесконечности адских мук там нет ни слова. Догмата такого нет. Есть один из анафематизмов, принятых на Константинопольском соборе 543 года и впоследствии подтвержденных Пятым Вселенским собором, который гласит: «Если кто говорит, что наказание демонов и нечестивых временное и будет иметь после некоторого срока свой конец, то есть, что будет восстановление, апокатастасис демонов и нечестивых людей, анафема». Вот из этой формулы, на первый взгляд, действительно можно сделать вывод, будто Церковь утверждает бесконечность страдания грешников. Но этот вывод будет неверным, потому что истинные веры Церковь формулирует не в анафематизмах, а в догматах, в символе веры. Анафематизм же лишь свидетельствует, что некая идея или учение не соответствует учению Церкви. И простое рассуждение от противного здесь неуместно. Представьте, что вы едете, скажем, в город Киев, и на одном из перекрестков вдруг обнаруживаете табличку с указанием направления и надписью «Там Киева нет». Означает ли это, что Киев находится в направлении строго противоположном указанному? Очевидно, нет. Также и анафематизм свидетельствует лишь об искажении истины. Но найти саму истину, исходя из анафематизма, невозможно. Смысл упомянутого соборного решения нельзя понять правильно, вырвав его из контекста, в котором он был употреблен. Дело в том, что на Пятом Вселенском соборе Церковь осудила ересь оригенистов. Это учение представляло собой жуткую смесь античных философских концепций с откровенной нелепостью. Чтобы понять всю дикость этой ереси, имеет смысл ознакомиться с некоторыми анафематизмами в адрес оригенистов. «Если кто говорит, что в воскресении тела людей воскреснут в шарообразной форме и не исповедует, что мы воскреснем прямыми, анафема. Если кто говорит, что Господь Христос будет распят в будущем веке за демонов, так же, как за людей, анафема. Если кто говорит или придерживается мнения, что человеческие души предсуществуют, будучи как бы идеями или священными силами, что они отпали от божественного созерцания и обратились к худшему, и вследствие этого лишились божественной любви и для наказания посланы в тела, тот да будет анафема». В этом ряду находится и анафематизм, интересующий нас. У оригенистов учение о всеобщем восстановлении падших людей и ангелов основывалось на вере в то, что до сотворения мира существовал некий другой мир, и что после восстановления падшей твари Бог сотворит бесконечное множество иных миров, в каждом из которых от падения людей от Бога и возвращения к Богу будет вновь и вновь совершаться. И Бог еще много раз воплотится, чтобы взять на себя грехи людей и искупить их через распятие. Именно эту дурную бесконечность сотворений, грехопадений и восстановлений Пятый Вселенский Собор признал ересью.

Надежда и свобода. Христос говорит о нераскаянных грешниках, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Здесь очень важно понимать, что вечность не синоним бесконечности. Между этими двумя понятиями существует принципиальное отличие. Бесконечность мучений подразумевает неограниченный во времени процесс. Вечность же — отсутствие самого времени вообще. Вечные мучения — это мучения, происходящие в вечности, а не во времени. Но это совсем не означает невозможности их окончания. Категории «прошлое», «настоящее», «будущее» или «начало», «окончание» к вечности вообще применить нельзя, поскольку все это характеристики временных процессов. Григорий Богослов говорил об этом так: «Вечность есть протяжение, непрестанно протекающее не во времени, а время — мера солнечного движения». Нам, живущим во времени, трудно представить, что это такое. У нас отсутствует опыт такого вневременного бытия. Нет даже понятий и слов для описания вечности. Но мы имеем грозное предупреждение Христа о том, что в вечности любовь Божия окажется мучением для тех, кто сознательно отвергал эту любовь в своей временной жизни. Бог вечно любит человека, а человек свободен вечно отвергать эту любовь, воспринимать ее как мучение, в котором окажется повинен только он сам. Логически тут все сходится. Но Бог есть любовь, а любовь выше логики. И это не аксиома, а результат личного опыта живого общения с Богом многих и многих поколений христиан. Некоторые из них, подобно преподобному Исааку Сирину, были переполнены этой Божией любовью настолько, что верили, такая любовь преодолеет все преграды, ведь для Бога нет ничего невозможного, и Он способен спасти, в конце концов, всех. Это не догматическое учение Церкви, которое на соборах оставило данный вопрос открытым, хотя и никогда не подвергало сомнению слова Христа о муке вечной. Но это выражение надежды христиан на то, что вопреки всякой справедливости, логике и законам природы, каждый человек получит возможность спасения по милости всеблагого Бога. Бог уготовал нам вечную радость, а не вечные мучения. Но великий дар свободы требует от человека предельно ответственного обращения с Ним, потому что только над нашим сердцем невластен всемогущий Господь. А если мы не наполним Его любовью к Богу, там обязательно появится зло, рождающее страдания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги Александра Ткаченко «Бабочка в ладони». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ми бемоль мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная. Из журнала «Вечная» за 1995 год. Неделя расслаблена. Ветхозаветная Пятидесятница, заключавшая собой время от Пасхи до Синайского законодательства, была лишь прообразом новозаветной, установленной благодатью Святого Духа, пришедшего в мир. Три воскресения следующей недели Жен-Мироносец посвящены воспоминаниям событий жизни Спасителя, имевших место во дни прообразовательного праздника и открывших людям его божественное могущество, как истинного Мессии, предвозвещенного пророками. В четвертое воскресенье по Пасхе вспоминается чудо исцеления расслабленного. В Иерусалиме, у врат, называемых овчими, потому что через них прогоняли скот, назначенный для жертвоприношений, находился водяной бассейн, где мыли внутренности овец, заколавшихся в святилище. По временам ангел Господень возмущал эту воду, и она получала целительную силу. Кто первый сходил в купальню по возмущении воды, выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Соломон построил при этой купальне притвор, имевший 5 крытых ходов, галерей, где множество больных ожидало движения воды. Господь наш Иисус Христос, придя в Иерусалим во вторую Пасху своего общественного служения, посетил притвор Соломонов. Здесь он увидел расслабленного, 38 лет лежавшего в болезни и не могущего ходить. Прозрев в этом несчастном семя веры, Господь спросил его, хочет ли он быть здоровым. Больной ответил утвердительно, но горько заметил, что не имеет человека, могущего помочь ему сойти в воду по ее возмущении. «Встань, возьми постель твою и ходи», — прозвучал властный и сладчайший глас Всеблагого Иисуса. Не усомнился болящий в словах Христовых. Он встал, взял свою постель и ушел с места, где так долго томился и страдал. Иудеи же, потерявшие искренние религиозные чувства и слепо державшиеся только за исполнение обрядового закона, стали упрекать исцеленного, что несением постели он нарушает субботу. Исцеленный возразил, что делает это по слову исцелившего его, хотя и не знал, кто его благодетель, так как Христос скрылся в толпе. Через некоторое время Господь встретил бывшего расслабленного в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего худшего». Болезни являются следствием греховного повреждения человека в раю, а иногда посылаются Богом для испытания человека или в наказание за личный грех. Можно полагать, что сей расслабленный терпел тяжкую болезнь за какой-либо свой грех. Апостол Павел указывает, что недостойное принятие святых тайн вызывает у многих преждевременную смерть, как последствия болезней, приобретенных этим грехом. Вообще же мы не должны обязательно доискиваться причины посланных Богом страданий, так как судьбы Господни неисповедимы. Но мы знаем и веруем, что Христос пришел в мир и воплотился, чтобы исцелить человека от всех его душевных и телесных недугов. Господу угодны молитвы верующих о даровании здравия болящим, и по молитве церкви им часто посылаются исцеления. Бывший расслабленный, узнав, что его целитель есть Христос, смело открыл это иудеям. Они же, снедаемые завистью, стали искать, как бы убить его.
1: Статью из журнала «Вечная» за май 1995 года «Неделя о расслабленном» для вас читала Ольга Суровегина.

Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Мария Ефимовна Сергиенко. Инокиня Мария.

Воспоминания «Блокадный Ленинград». 1942. Февраль-апрель. Филологический факультет Ленинградского государственного университета. Маленькая комнатка, раньше принадлежавшая кабинету искусств, а с начала войны превращенная в санитарный пост. Санзвено. Она выходит в совершенно темный коридор, и ее можно найти по узенькой полоске света, пробивающейся в щель двери. В коридоре стоит удушливый, сладковатый трупный запах. Откуда он идет, определить не могу. Толкаю дверь и вхожу в санзвено. Грязь оглушающая. Даже в осажденном Ленинграде 1942 года такая грязь несколько удивляет. Пыль, густо устилающая пол, сор всякого вида и качества. Три кровати. На одной, под одеялом, натянутом до подбородка, женщина, умершая от голода. На кровати рядом, уткнувшись в подушку, в состоянии полубреда, другая, дизентерии. В головах у нее, отвернувшись в сторону, сидит изможденная молодая девушка, когда-то, месяца три назад, бывшая, несомненно, очень красивой. Сейчас это живой труп, с мертвенным равнодушием, отщипывающий маленькими кусочками хлеб от своей жалкой порции. В глубине около окна, положив ноги на стул и наклонившись над жестянкой, что-то выгребает из нее, ни на кого не глядя и ничего не видя, страшное скелетообразное существо, завернутое в какие-то невообразимые лохмотья, отекшее и опухшее. Все четверо члены факультета — университетские преподаватели. Мальчишка лет 12 быстро идет серединой улицы. По тротуарам сейчас не ходит, они завалены снегом. Нос, рот и щеки вымазаны чем-то красным. На ходу он все время наклоняется и тыкается носом к себе в пригоршни, несет сырое мясо и рвет его зубами. Университет эвакуируется. Мы едем, вероятно, в Саратов. Те, кто не хочет или не может ехать, увольняются. Так, по крайней мере, им объявлено. В канцелярии толчия. Студенты, служащие, преподаватели толпятся около декана, записываясь на отъезд. Люди не приходят, а приползают. Опухшие, белые, едва переставляющие ноги. Как перенесут они месячное путешествие в теплушке, путь пешком до вокзала с вещами, 5 пересадок. Декан заботливо советует запастись продовольствием. Даже если бы его можно было купить, то покупать не на что. Ни за январь, ни за февраль зарплата не выдана. Библиотека истфака, а она богатая и превосходная, брошена на произвол судьбы. Около буржуйки, подогревая ее карточками, возможно, порой и книгами, сидит Екатерина Макаровна, сторожиха, женщина почтенная, несколько приверженная к выпивке и презирающая книги. Ей как раз и поручена их приемка. Библиотекарши эвакуируются. Студенты приходят, роются в своих карточках, что-то кладут в свои портфели. При желании можно уйти с мешками ценнейших книг. Яркое солнце, сверкающий снег, голубое небо. Весна еще не наступила, но она уже близка. Зима еще не кончилась, но уже не страшна. Улица полупуста. Вчера здесь было не пройти. По бревнышку растаскивали деревянный дом, стараясь каждый в меру своих сил и возможностей. Старушки везли на саночках охапки щепок и обломки досочек. Молодые женщины посильнее волокли доски и балки. Мужчины неуверенно и большей частью безрезультатно тюкали топорами, куда попало, и, тюкнув раза два, сонно застывали на месте. Сейчас через место, где стоял дом, можно идти, как по площади. Меня догоняет немолодая женщина. Здесь можно скосить. Мне надо на Зверинскую. Тороплюсь. Скосить можно. А чего торопиться-то? Кто сейчас торопится? Вот я тороплюсь. Мужа покормила и вымыла. Опух лежит. Воды натаскала, помойные ведра вынесла, суп сварила, хлеб выстояла. Сейчас на службу в очаг бегу. Оттуда к матери надо пройти, ей печь вытопить, воды принести. Потом старушку-тетку навестить, ей поработать. Не бросишь ведь стареньких-то, жалко. И все, знаете, думаю, выбрать бы минутку, сесть, написать свои воспоминания. Я ведь писательница, пишу для детей.
Несколько книжек у меня напечатаны. Время такое, как его упустить? Только слабее что-то. А уж есть-то, как все время хочется. Хоть бы первую категорию дали. 17 марта. Каждое утро, взяв детские саночки, я иду за водой. Путешествие это для меня значительно облегчено тем, что в огромном доме, отстоящем от нас только за один квартал, у меня есть блат, и я получаю воду только там. Весь же наш двор ездит на Неву, добрых километра полтора в один конец, ухабистая, раскатанная дорога, крутой спуск, с которого мальчишки съезжают на собственном сидении, а взрослые либо как-то сползают, цепляясь руками и палками, либо просто сваливаются, довольно быстро докатываясь таким образом до цели, до проруби, откуда берется вода. Проруби две, около каждой маленький хвост, обязательная ругань, грязная вода, которая не становится чище от закопченной в саже и пепле посуды, приносимой людьми. Все торопятся, каждый норовит обогнать соседа хотя бы на минуту и оттереть его, и каждый занят только собой. Когда, выбравшись на ровное место, какой-то мужчина оглянулся и, взяв из рук шатавшейся старушки кувшинчик, помог ей выкарабкаться на берег, она взглянула на него с таким изумлением и благодарностью, с каким естественно было бы глядеть на существо уже не человеческой породы. Итак, я езжу за водой в дом Свирьстроя. 12 лет назад на его месте был чудесный пустырь, где цвели дуванчики, паслись стреноженные лошади, а под выходной сиживали люди с кирпичиком хлеба, колбасой и маленькой. Дом строился долго, лет 5 или 6, но выстроился на славу, большой, удобный внутри и неуродливый снаружи. Снабдили его всей современной техникой. Электричество, паровое отопление, радио, солярий. С осени электричество выключили, уголь, запасенный на зиму, увезли, то ли для каких-то заводов, то ли для госпиталей. Радио замолчало, а солярием в петербургскую зиму обычно не пользуются. Перестала идти вода и действовать уборные. Стараниями энергичного управдома после двухмесячного перерыва воду наладили, не по квартирам, конечно, а в подвале. Жильцам раздавали жестяные круглые жетоны, как марки на право пользования водой. Отпускать воду приставили дворничиху Лизу и разрешили свирьстроевским жильцам и только им брать воду 2 раза в день – с 9 до 11 утра и от 4 до 6 вечера. В подвал, где идет вода, надо спускаться по небольшой, всего 10 ступенек, лестнице, крутой и всегда оледенелой от неизменно проливаемой воды. Люди жадно стремятся наполнить этой редкой драгоценной влагой ведро доверху, но у них обычно не хватает сил донести, и какая-то часть расплескивается на лестницу, на валенки, ботинки и пальто стоящих в очереди и свирепо лающихся людей. Лиза, ведущая раздачей воды, знает чуть ли не весь дом в лицо и от каждой подозрительной фигуры требует предъявления жетона. Я неизменно показываю его, он у меня зажат в кулаке, и неизменно слышу. «К ведру надо привязывать, дурья башка! Сколько раз говорю, ничего не слухают! Что тетеревам глухим объясняешь?» Не знаю, как справлялась Лиза, коренастая, плотная баба, сильная до сих пор, с несомненной подместью добродушия к своему круто замешанному нраву, с дворническими обязанностями, но, отпуская воду, она в своей стихии. Она никогда, конечно, не слыхала о Кире или о Саргоне, ни о прочих восточных деспотах, но властью своей она упивается не меньше, чем они, а надо признать, что могущество ее, пожалуй, превосходит то, которое выпало на долю древним владыкам мира. Вряд ли во власти Кира было не дать кому-либо из своих подданных ведра воды, жизненно необходимой. Лиза может это сделать и делает. Каждое утро в подвале, на лестнице и у входа толчется кучка чужаков, которые не имеют права на воду, и приходят вымаливать себе кто кастрюльку, кто чайничек. Обычно их выгоняют. В редких случаях Лиза проявляет милосердие. «Ну уж бери, сволочь, в последний раз шляетесь, провала на вас нет». Жильцы-счастливцы, получающие воду на законном основании,
обычно приветствует грозный аспект Лизы. Бесправные пришельцы, дерзко желающие вскипятить себе чашку кипятку, представляются им нахальными узурпаторами, посягающими на чужие права. Если бы в городе еще оставались собаки, они науськивали бы их на этих злодеев, которым тоже хочется воды. Под ругань и неумолкаемую воркотню жмутся к стене и робко тянутся к крану какие-то оборванные старушки, закутанные в пестрые лоскутные одеяла или древние засаленные платки, неестественно молчаливые, преждевременно состарившиеся женщины, на лицах которых лежит несмываемая, отмыть-то нечем, копоть от буржуек, угрюмые мальчишки с провалившимися висками, в странных кофтах далеко ниже колен. Однажды внизу лестницы я застала женщину с маленьким бидончиком в руках. Самодержавная Лиза не отпустила ей воды. Бедняга еле выбралась наверх, умоляя осыпанных милостыми водяной владычицы налить ей хоть полбидона. Никто не дал. Хлев в Ленинграде 1941-1942 годов называли «хлебушка» и склоняли в женском роде «стою за хлебушкой». Ем хлебушку.

19 апреля. В зиму 1941-42 годов жители Ленинграда держали экзамен на человеческое достоинство и экзаменовались у голода. Экзаменатор оказался беспощаден, а ученики оказались плохо подготовлены. Я не буду говорить о людоедстве и поедании трупов. Сама я видела тела людей, из которых были вырезаны или вырублены большие куски. Слышала рассказы о разрытых могилах, человеческих телах, разделанных как туши, об изготовлении и продаже кушаний и человеческого мяса. В моей академически интеллигентной среде, о которой я только и буду говорить, не ели трупов и не убивали людей на котлеты. Но сдвиги, произошедшие в эти страшные месяцы в душах тех, кто принадлежал к этой среде, были, вероятно, отнюдь не меньше, чем то ужасное душевное помутнение, которое превращает добропорядочного, тихого и незлого растяпу в хитрого и хищного людоеда. Голод начался в Ленинграде уже с осени. В сентябре служащие стали получать по 200 грамм хлеба, и встречен был нами стойко. Люди недоедали и помнили, что рядом с ними такие же люди, которые недоедают так же, как и они, а может быть, еще и больше. Даже соседам, не говоря уже о близком знакомом или друге, делились всем, чем могли. Последним сахаром, скудной порцией каши, кусочком случайно полученного белого хлеба. Было немыслимо есть самому и видеть рядом голодного. Если на чью-нибудь долю случайно попадали крохи чего-то вкусного, его микроскопическими порциями делили в дружеском кругу, сплошь и рядом обделяя себя. Желудку было голодно, но сердцу было сыто. Время шло, принося с собой только ухудшение. 200 граммов хлеба давно были заменены голодной нормой – 125 грамм. По карточкам почти ничего не давали. Голод не грозил. Он, как хозяин, распоряжался людьми, тысячами выводя из строя слабых и нежизнеспособных, укладывая в постель тех, кто еще боролся за жизнь, ожесточая самых крепких, хотевших выжить во что бы то ни стало. Люди вдруг догадались, что они будут более сыты, если никому не будут уделять от своего, а кое-что прихватят у соседа. Кончилась совместная еда и угощение друг друга. Каждый норовил теперь есть в одиночку, таясь от соседей. Тут был и человеческий стыд за себя, и животное озлобление на того, кто может захотеть кусочек от твоей порции. Каждый кусок съестного превратился в бесценное сокровище. Это сокровище начали прятать и не спускать с него глаз, боясь, чтобы им не завладел сосед. Люди, от века ничего не запиравшие, убирали хлеб под замок или всюду носили его с собой. Если мало осталось в Ленинграде таких, кто не таскал, в большей или меньшей степени, съестного у соседей и близких, то, ручаюсь, не было ни одного человека, который никого не заподозрил бы в том, что его обкрадывают. В одной своей юношеской драме Клейст назвал подозрение душевной проказой. Ленинград в эту жестокую зиму был сплошной колонией прокаженных. Старая и длительная дружба, давнишнее знакомство с человеком, в нравственных качествах которого вы были уверены, ничто не спасало от подозрения в том, что ты украл. Рвались и рушились старые, казалось бы, такие прочные отношения, приносившие когда-то мир и радость. В страшной борьбе за жизнь каждый почувствовал себя одним и одиноким. Рядом стояли враги, гибель которых была лишним шансом на собственную жизнь и победу. В эти зимние месяцы с раннего утра и до вечера торопливо и деловито сновали по улицам саночки с привязанными к ним, закутанными в одеяло, а то и просто какое-то тряпье мертвецами, которых близкие обычно с выражением спешки и некоторой досады растаскивали по кладбищам и моргам. Чем больше было этих мертвецов, тем больше было надежды выжить тем, кто хотел выжить. После умерших оставался их паёк, какие-то запасы продовольствия в общегородском запасе провианта. За их счет могли прибавить и действительно прибавляли хлеба,
и люди, отнюдь не представлявшие собой исчадие ада, с дрожью горького стыда и непреоборимым удовлетворением считали, шагая по улицам, 19-й, 25-й, 31-й. Человеческое, оказывается, наведено очень тонким слоем в человеке. Когда этот лак сходит, то в соответствии с изменением самого существа происходит и изменение в языке. В Ленинграде зимой 1941-42 годов не разговаривали, а лаяли, не ели, а жрали, не умирали, а дохли, не жили, а выживали, не останавливаясь ни перед чем. Смерть внушала к себе уважение. Люди старого покроя при встрече с покойником снимали шапки, верующие крестились. Последние минуты, которые человеческое тело пребывало здесь, на земле, окружали некоторым декорумом. Того, кто уходил в неведомый холод, согревали печалью, жаркой памятью, слезами, воспоминаниями и молитвой. В эту зиму смерть превратилась в одно из простых ежедневных отправлений человеческого организма, внушавшее такую же досаду и брезгливость, как неуместные и слишком отвратительные действия желудка. Издохшего убирали из дому, как убирают ведро с помоями, с такой торопливой брезгливостью и досадливым сокрушением. Вот еще хлопоты навалились. Свезу гроб, похороню покойника. Продается гроб из фанеры. Там и здесь белели на стенках маленькие бумажки, и среди них объявления. Продается мебель красного дерева, 2 заграничных кожаных пальто, техническая библиотека. Все это за хлеб или крупу, часть можно дурандою. 1943. ВМ. Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Ряд новеньких, небольших щеголеватых домиков среди деревьев, на лужайках, покрытых летом превосходным газоном или цветами. В мирное время проникнуть в ВМ было делом сложным. В проходной вас останавливало несколько дюжих молодцов, подробно вас допрашивающих, переглядывавших ваши документы на свет и на ощупь, куда-то звонивших и, наконец, выпускавших вас на заветную территорию. Но с таким видом, который ясно говорил, что кого-кого, но их-то вы не проведете, и они насквозь видят ваше намерение унести в кармане собственного костюма, по крайней мере, памятник собаке. Дорожки были не выметены, а вылизаны, все сверкало чистотой, внутренность здания не уступала двору в саду. За осенние и зимние месяцы охрана, жившая на второй категории, перемерла. Проходную закрыли и открыли боковой вход, на страже которого поместили какую-то довольно румяную, широкорожую девицу, коротавшую свои вынужденные досуги за флиртом с ранеными из соседнего госпиталя. Документов она ни у кого не спрашивает, справок и объяснений не дает, так как сама ничего не знает. Имена сотрудников, всю жизнь проработавших в ЕМИ, ей ничего не говорят. Разыскивайте их, как знаете. Так как запрета войти нет, вхожу в ВМовский сад. Широкая дорога, по которой ездят автомобили и сани, расчищена. От нее протоптаны дорожки к прежним щеголеватым домикам. Вокруг них куча снега какого-то странного бурого и желтого цвета. Это помои и нечистоты, которые выливают прямо на двор. Уборные не действуют. У некоторых все крыльцо завалено навозом. В коридорах и перилах замерзшие желто-бурые лужи. Запах такой, что в первую минуту начинает кружиться голова. Мне нужен стационар, и все встречные, то есть те, кто из них разговаривает, посылают меня

не поворачивается, не шевелится. От плиты отрывается мальчик лет 15 с черепом, а не лицом, туго-туго обтянутым белой, как бумага, кожей, и медленной, неживой походкой проходит мимо меня. Я спрашиваю его в упор, в лоб. Он молчит, как молчат у плиты, как молчат стены, дверь, потолок. И только столяр, сжалившись надо мной, произносит: «Ступайте тут вот направо или налево». 15 февраля, последний день Масленицы, оказался для меня действительно масленичным. Вечером в очаге мне подали 3 толстых больших блина, густо смазанных повидлом и еще присыпанных сахаром. И я не могу забыть этот день, как помню день последнего экзамена на бестужевских курсах, день получения стипендии, дни своих удачных докладов, как день, мне страшно и стыдно это сказать, как день смерти моей матери. 1943. Апрель. На днях прохожу по-малому мимо бывшего дровяного склада, и вдруг из-под ворот густой басовитый собачий лай. Кажется, ни Моцарта, ни Баха не слушала я с таким наслаждением, как этого злющего пса, заливавшегося на все лады, видимо, сытого и довольного жизнью. Даже в забор постучала, чтоб еще полаял. «Авдотья Степановна, здравствуйте! Живы? А как Иван?» «Помер Иван. За 5 граммов крупы помер». «То есть как?» «А так, в эти заведения, где подкармливают, надо карточки сдавать. Я и понесла. А у меня 5 граммов было вырезано. Вот и не взяли Ивана». «А вы ни у кого?» «Да кто бы дал». В зиму 1941-42 годов люди, бравшие в руки перо только тогда, когда расписывались в получении зарплаты, вели дневники, записывали каждый день, что они ели. 26 апреля. Рано утром услышала петуха. Три встречи. Рассказы о 3 подвижницах, наших современницах. Мария Ефимовна Сергиенко. Инокиня Мария.

0: Составитель книги «Три встречи» Александр Трофимов.
1: Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Иоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи в эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в годовщину открытия Зачатевского монастыря председатель синодального отдела по монастырям и монашеству совершил литургию в обители. В Вильнюсе прошла конференция, приуроченная к 680-летию Пречистенского кафедрального собора. Состоялся архиерейский собор Русской зарубежной церкви. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 5 мая, в годовщину открытия Зачатевского ставропигиального женского монастыря города Москвы, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил божественную литургию в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Зачатевской обители. Его высокопреосвященству сослужили клирики монастыря. За литургией молились заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатевского монастыря игуменья Юлиания Коляда, настоятельница Богородицы Рождественского ставропигиального женского монастыря города Москвы игуменья Викторина Перминова, настоятельница Никитского женского монастыря в деревне Бывалино Московской области игуменья Капитолина Филипенко, сестры и прихожане обители. Богослужебные песнопения исполнил хор Зачатевского монастыря. По окончании литургии митрополит Феогност обратился к верующим с архипастырским словом. Презентация полной Библии на марийском языке, итог 34-летнего труда, состоялась 28 апреля в Вишкар-Оле и селе Великополе Оршанского района у республики Мариэл. Общий тираж нового издания составил 5000 экземпляров. Это уже третье полное издание в финно-угорских языках наряду с удмуртским и коми, подготовленное Институтом перевода Библии в Хельсинки. На презентации присутствовали митрополит Вишкар-Олинский и Марийский Иоанн, представители администрации, культурной общественности, а также сотрудники российского, финского и шведского отделений Института перевода Библии. Артисты Марийского национального театра прочли отрывки из книги «Бытия», первого послания к Коринфянам и Евангелия от Матфея, а хор исполнил псалмы на марийском языке. Представитель Института перевода Библии в Москве Виктор Алиев поздравил финских коллег с успешным завершением многолетнего труда и вместе с участниками Марийского проекта рассказал о методике перевода Библии, лежащей в основе работы Института. Всего при содействии Института перевода Библии выпущено 18 полных переводов Библии. 26 апреля в Вильнюсе состоялась международная конференция «680 лет Пречистенскому кафедральному собору православия в Литве. Преемственность канонического строя», приуроченная к юбилею собора и Дню памяти святых виленских мучеников. Накануне конференции 25 апреля в Вильнюсе был организован большой крестный ход с мощами святых виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Мощи виленских мучеников были принесены в Пречистенский собор впервые. Шествие началось от Свято-Духового монастыря и прошло к собору через Старый город. В торжествах приняли участие множество верующих со всей Литвы, а также паломники из-за рубежа. В крестном ходе и последующем богослужении участвовали более 70 священнослужителей. Работу конференции открыл митрополит Виленский Литовский Иннокентий. По его словам, участие представителей разных поместных православных церквей стало возможностью для совместного обсуждения как исторических аспектов присутствия православия на литовской земле и в Европе, так и современных вызовов. С 29 апреля по 5 мая в женском монастыре преподобной мученицы великой княгини Елизаветы в Бухендорфе, Германия, состоялся архиерейский собор Русской зарубежной церкви, приуроченный к празднованию столетия германской епархии зарубежной церкви. На заседании собора 30 апреля было постановлено предложить священноначалию Русской православной церкви внести в общецерковный календарь день памяти перенесения в Иерусалим мощей преподобно-мучениц Алапаевских 17-30 января. В тот же день была создана комиссия по вопросам биоэтики, в которую вошли епископ Штутгартский Иов и епископ Сиракузский Лука, с правом включать в нее церковных деятелей и ученых из православных мирян. 1 мая Германская епархия торжественной божественной литургии в Кафедральном соборе новомучеников и исповедников российских и святителя Николая в Мюнхене отметила столетие со дня своего основания. Богослужение возглавил митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Николай. 2 мая Архиерейский собор ознакомился с докладом епископа Сонорского Иакова, председателя комиссии по изучению жизни, наследия и почитания преснопамятного иеромонаха Серафима Роуза. Совет постановил, признав праведность жизненного пути преснопамятного иеромонаха Серафима, благословить процесс подготовки его церковного прославления в лике преподобных отцов. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Начало утренней Святой Пасхи прозвучало в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: «Неделя православного донора». Программа выходит при поддержке Фонда президентских грантов.
1: Дорогие друзья, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Неделя православного донора пройдет в нашем городе с 22 по 29 мая. А инициатором этой недели выступило радио «Град Петров», о чем мы вам говорим вот в наших передачах, посвященных этой акции. Мы эту инициативу будем проводить при поддержке фонда президентских грантов, за что мы очень благодарны. И открывается неделя православного донора 22 мая на территории Александра Невской лавры. А все последующие встречи с нашими донорами будут проходить на станции переливания крови на Московском проспекте. И адреса мы в следующих передачах обязательно вам скажем. Можно приходить уже 22 мая без предварительной записи, и вас встретят наши сотрудники и вручат вам небольшие подарки от радио за поддержку этого милосердного акта и за ваше неравнодушие к жизни других людей. Но я хочу еще напомнить, что в эту среду, 13 мая, в 19 часов, всех вас приглашает Федоровский собор на встречу с врачами-специалистами, и они подробно вам расскажут, и очень увлекательно, люди очень интересно расскажут о донорском движении, о том, как присоединиться к этому движению, что для этого нужно, и ответят на любые ваши вопросы, связанные с донорством. Я советую не пропустить этот день. Среда, 19 часов, Федоровский собор. И эти же врачи являются и сами донорами, поэтому они расскажут еще и о своем опыте. Желающие могут даже в этот вечер вступить в регистр доноров костного мозга. И что это такое, и что от вас требуется, об этом тоже вам подробно расскажут на встрече. Будьте, пожалуйста, внимательны, не пропустите это событие. Ну, а мы в нашем цикле передач продолжаем беседы о донорстве, о донорах. И я хочу сказать, но это и так известно, что каждый донор имеет свои причины, свои истории вступления в донорское движение. И вот я представлю наших сегодняшних гостей. Это те доноры, которые согласились поделиться своими историями. У нас в гостях сегодня Анна Афанасьева, по специальности врач-нефролог, прихожанка храма священномученика Исидора Юрьевского. Анна уже 6 раз участвовала в процедуре сдачи крови. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Правильно я вас представила,
2: да.
1: Так? И Александр Овечкин, он сотрудник Обуховского завода. Александр успел стать уже почетным донором Санкт-Петербурга, да, Александр?
3: Да, все верно.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, да.
1: 25 донаций у вас
3: уже было. 26.
1: 26 донаций. 26-й год, 26 донаций.
3: Кстати,
1: это
3: да.
1: Вот,
3: интересное совпадение.
1: Вот. И Александр тоже человек православный, он является прихожанином храма Сошествия Святого Духа, который у станции метро Ломоносовской,
3: да? Занятской заставы, да.
1: Да, очень интересный храм тоже.
3: Восстанавливают его через несколько лет. Восстановят, я
1: думаю, несколько лет. Мы надеемся, мы уже делали передачу о вашем храме и ждем все-таки, когда он начнет полноценное свое действие и служение. Итак, дорогие друзья, мы выходим в режиме прямого эфира. Наш телефон 328-29-32. У нас включена видеотрансляция. Наши гости рады будут познакомиться с вами и с экранов, если вы ВКонтакте обратитесь и включите нас сегодня вот ВКонтакте на видеотрансляцию. Здесь же мы сможем принимать ваши сообщения. И также телефон тоже будет к вашим услугам. Наш звукооператор Арина Верстова будет рада и вашим звонкам, и она обеспечивает выход нашей передачи в эфир и прием ваших сообщений. Для начала я хотела бы вот начать нашу передачу с коротких высказываний других доноров, которые не пришли к нам сегодня в гости, но, тем не менее, они решили поделиться мотивацией, почему они стали донорами. И я вот сейчас прочитаю некоторые сообщения, а потом гостей попрошу прокомментировать, может быть, согласие или несогласие высказать. Итак, короткие высказывания. Очень близкому человеку переливание крови продлило жизнь, и я дал себе слово, что буду сдавать, пока будут ее у меня еще принимать. Хотя мне выходные и выходных не дают, до поля того меня еще штрафуют на работе за опоздание. Следующее.
3: Герой.
1: Да. Мама, брат и я. Мама, брат доноры, и я стал донорами. Следующее. Папа, донор крови с 18 лет. Я в 10 лет лежала в больнице, и мне делали переливание донорской крови. После этого я мечтала вырасти и тоже помогать людям, даря им свою кровь. Теперь я донор крови и ее компонентов. 154 донация. Муж был донором, дочь и старший сын доноры, двое сыновей в регистре доноров костного мозга. Хочу сказать всем, кто еще в раздумьях, сделайте благородный добрый поступок. Вступите в ряды доноров крови и в регистр доноров костного мозга. Спасите жизни людей, оставьте о себе добрый след в жизни. Еще несколько высказываний, они мне просто очень интересны, кажется. Следующее. Задумался, когда в анализах крови выявили высокий гемоглобин. Сказалась, наверное, работа на металлургическом заводе. А решился стать донором, когда потребовались дни отдыха. Честно. Только для себя.
2: Зато честно.
1: Да, честно. Следующее. Очень долго от донорства меня отговаривала мама. Мое состояние здоровья не позволяет. Аргументировала, что я очень худая, буду плохо себя чувствовать, болеть, терять сознание и прочее. Однако, по воле случая, я сама решилась сдать кровь как донор впервые в 2017 году близкому другу. Переливали кровь после операции. Нас собралось около 15 человек, чтобы помочь. К сожалению, ввиду тяжелого состояния, друг не пережил всех медицинских процедур, но этот случай показал мне, что все страхи о процедуре донорства преувеличены, и мне захотелось продолжать, чтобы еще кому-нибудь когда-нибудь помочь. Еще отзыв последовало примеру коллеги. Следующее. Да просто захотела. Ждала совершеннолетия и сразу пошла сдавать. Еще увидела крик о помощи в интернете. Попалось объявление на глаза несколько раз. Захотела помочь больному человеку, видимо, судьба. Ну и последнее. В детстве взяла у бабушки донорский значок. Сперва посмотреть, потом поносить, ну и потеряла. Мне запало в память, мол, бабушка кровью своей заработала значок, а я по глупости потеряла. Все забылось на десятилетие, а потом приятель попросил о помощи. Я решила, что шанс начать. Потом, после перерыва, я стала постоянным донором. Теперь у меня свои донорские значки, не такие, как у бабушки был, но это уже не важно. Раз пока универсальный кровезаменитель не изобрели, значит, наша кровушка и плазма пригодится для того, чтобы кому-то вернуть здоровье. Можно? Да, ну вот такие вот сообщения. У вас есть какие-то комментарии? Что-то вас задело, затронуло?
3: Прекрасно.
1: Все, да?
3: Как бы подписываюсь.
2: Вообще люди часто приходят к этому, когда вот как-то в страхе или просто. Но когда их касается лично, все очень быстро. И даже из моего опыта врачебного, все хотят, чтобы группа крови, кровь была достана тут же, несмотря есть ли эта группа, нету. И когда людей просишь, сдайте кровь, потому что мы изымаем из банка, например, а за место этого там же кровь проходит, ну, знаете, все этапы, прежде чем она поступит.
1: Да.
2: Вот. А люди как-то так удивляются, что как бы мы боимся сдавать, это все не то. А когда нам надо, так вот выньте и положите.
1: Да.
2: К сожалению, это в жизни не всегда так работает. Поэтому люди большие молодцы, это правда.
1: Да, и вот нам можно, наверное, разделить все вот эти вот комментарии, которые я сейчас прочитала, на группы. Ну, во-первых, помощь близким и друзьям стали мотивом для того, чтобы стать донором. А потом пример родных и друзей.
3: Ну,
1: и
3: да,
1: какая-то личная заинтересованность тоже, правда?
3: Ну да, конечно.
1: Вот. Ну вот это то, что я вот решила, с чего начать нашу передачу, а теперь нам хотелось бы услышать вашу историю. Анна, вам, как девушке, первое слово. Почему вы стали донором?
2: У меня больше 6, я просто длительное время, когда стала считать, но это не суть важно. 18 лет как раз мне исполнилось в июле, я поехала прекрасно отдохнула в Греции, а в августе, нет, наверное, ближе к сентябрю пошла сдавать первый раз кровь.
1: Почему?
2: У меня никогда не состояло вопросов, почему, не знаю, как это. У меня, как я донорство костного мозга вошла в регистр и в свое время провела акцию, 15 человек туда привела. Это было, правда, давно уже и неправда, но они есть. Правда, кого знаю, ни разу еще не вызвали.
1: Да,
2: ну и слава богу, что наш генетический как бы близнец.
3: Здоров.
2: Ну, не совсем близнец, но не суть.
1: Да.
2: Никогда не возникало вопросов. Людям всегда нужна кровь. Я прекрасно знала еще с биологии. Поэтому...
1: То есть вы со школьных лет уже знали, что кровь нужна, и для себя решили еще в школе этот вопрос, что
2: не
1: будете?
2: Не думала, я задумывалась на такие сложные материи 18 лет.
1: Много
2: читала и была развитой девочкой, скажем так. Я, в принципе, знала, что нет, что кровь нужна, потому что при любом потере объема нужно восполнять. И как бы чем быстрее и лучше, тем шансы, что человек восстановится, дальше будут. Плюс знакомые были с онкологией, а там очень кровавые операции, там всегда большие. У них большой объем, соответственно, они, есть большой риск кровопотери. Соответственно, они просят людей приходить. И когда кто-то опять возмущался, как так? Я говорю, ну они кровь из банка заберут, а следующему как? Там же кровь, прямое переливание сейчас не проводится, да, скажем так. Не суть, в общем, не проводится. Ну, иногда проводится, но это никто об этом не знает. Да, потом людям, соответственно, нужна кровь. Поэтому нет, я сразу знала. И второе, у меня была донация. Через 2 месяца меня, правда, не допустили, у меня еще гемоглобин не поднялся. Да, там был 125, и мне врачи сказали, в ней Петрова. Поехала для знакомой сдавать. Ну, сдать не получилось, но потом я вернулась достаточно.
1: А разве не от 120 разрешают?
2: Ну, они, врач как посчитал, что для молодой девушки 125. Причем у меня донация там была за 2 месяца до, поэтому типа 2 месяца прошло еще мало, поэтому плюс молодым девушкам, плюс молоденькая.
3: Плюс вес, наверное.
2: Врачом я тогда еще не была, я училась вообще на биологическом, я в медицину пришла позже, поэтому... Вот, они там не посмотрели. Потом перерыв был, потом снова вернулась, да, сейчас у меня там был перерыв, поэтому сейчас планирую сняться, надо на учете в ВИЧ-центре. Как снимусь, так сразу и пойду. Я наукололась от пациента неблагонадежного, поэтому все хорошо по здоровью, но формальные бумажки надо соблюсти. И мне никак не дойти.
3: Чтобы допуск был, да?
2: Ну, формально нет. Я знаю, нас проверяют. Я работаю уже врачом, еще во времена ординатуры накололась иглой, так сказать, случайно от неблагонадежного. Ну, поэтому я сразу настояла на регистрации случая, и, соответственно, все чистенько. Но справочку нужно, потому что...
1: Ваше первое ощущение от первой донации. Вот вы пришли, вы никогда, ну, вы знали, что это полезно что для каких-то людей, что это все нужно. Вот сколько крови сразу у вас первый раз?
2: У меня 350, по-моему, забрали.
1: 350, да?
2: 350 миллилитров.
1: И никаких ощущений не было ни до, ни после, ни во время.
2: Ни до, ни после, ни во время. А, помню, нам мне дали талончик, тогда деньги какое-то время перестали платить. Я вообще считала, что кровь продавать это не очень, и сейчас так считаю, но если заплатят, я как бы не откажусь. Дали талончик, тогда это была станция переливания крови, она сейчас есть, ее со временем собираются переводить около монастыря, в гостиницу на шведский стол. И вот потом я после этого пошла, как наелась, это я помню.
1: Нет. Это было приятное ощущение.
3: Один из позитивных моментов тоже, да. После донации всегда идешь.
2: У меня как-то по здоровью, слава богу, ничего, поэтому никогда никаких проблем и страхов не было. Очень много людей все в голове придумают. Ты как настроишься, так и пройдет. Поэтому вот меньше читать надо в интернете. Если бы я тогда читала, может быть, были бы так.
1: Да. Вот вы еще молодая девушка, 18 лет. А родители как вот отнеслись к вашему этому шагу?
2: Да? У меня папа, к сожалению, погиб еще, когда мне было 10, а мама у меня вообще самая лучшая мамочка, она всегда поддерживала все мои идеи, от безумной поездки волонтером в Индонезию до вот донации крови и донорства костного мозга. Причем я для себя в костном мозге решила, что я буду через пункцию костей, это лучше для реципиента. Но это вам потом, если когда-нибудь...
1: Мы говорили об этом,
2: да, уже говорили, поэтому передачи, я знаю, да, что это более... Люди боятся через кровь, я считаю, что 4 часа лежать на аппарате, это мне было бы...
3: А быстрее через...
2: Конечно. Там пункция занимает 10-15 минут. А тут 4 знаю, часа лежишь, и как лежишь. Да, да. И это лучше для реципиента, меньше нацепляет. Потому что все-таки тут тебя берут прямое, как бы, из костного...
3: А реабилитация
2: мозга. Умоляю, легче? Спину заклеили пластырем и шагай. Через 8.
1: То есть тоже не страшная процедура, и бояться тоже этого не следует.
2: Да, ты что там бояться? Тебя же это дадут чудесное лекарство, ты ничего не почувствуешь.
1: Еще такой момент. Как вы готовились вот к этому своему первой донации? Там какая-то диета специальная или...
2: Ну, слава богу, что препаратов я как не пила, так и не пью. Поэтому со здоровьем у меня проблем не было. Алкоголь не пью, не курю. Поэтому так, жирного, жиренного, жареного тоже ничего такого. Поэтому у меня, в общем... Я там что-то про молочку почитала.
1: Да, вы говорите, что молочную нельзя. Это действительно так?
2: Это лучше, понимаете, я всегда помнить надо один момент. Кровь здоровым людям, которые чувствуют себя прекрасно, им не переливают. И чем изначально
3: чище
2: ты подойдешь
3: кровь
2: лучше. Ну, чище кровь, в кавычках, да, конечно. Да, да. Чище кровь, тем твоему потенциальному реципиенту. Понимаете, все хотят, чтобы его родственнику перелили лучшую кровь. Мужу, любимому человеку лучшую кровь, самого вообще просто здорового, здорового донора, который... А сами при этом не хотят это соблюдать? Так не бывает, знаете. Либо саночки, либо горочка. Вот.
1: Вы решили стать донором постоянно, да?
2: Да. Вот, ну, у меня, как обычно, в жизни были другие интересы, поэтому периодически я выпадала, но более-менее всегда один раз в год, да, два раза в год было. Сейчас у меня перерыв был, но вот надо документальный вопрос решить и, как говорится, формально.
1: И дальше вы намерены продолжать это донорство? Это вам нужно, да?
4: Да.
1: Еще какая у вас группа крови?
4: Вторая положительная, самая популярная на Северо-Западе.
1: Да, из... самая популярная.
4: Ну, одна из там. Вторая.
1: Она востребована, да, у нас наиболее?
4: Да, но у нас самое большое количество доноров этой группы, соответственно. Поэтому не всегда. Mm-hmm. Еще есть такая фишка, как светофоры, я его тоже отсматриваю. Соответственно, mm-hmm. стационары, они светят.
1: Ну, то есть вы придерживаетесь?
4: Да, потому что, что четвертый вообще, я считаю, самое у нас первое отрицательное, четвертое отрицательное, это самые востребованные. Да. И как бы эти люди, если у них что-то случается, им тяжело. Им mm-hmm. тяжело найти заказ крови, а пойти, если он стекает кровью, пока кровь приедет, пока ее подготовят, ну, шансы на благополучный исход несколько хуже.
1: Снижаются,
4: ну, конечно.
1: Да. Да. Спасибо. Александр, к вам такой же вопрос. Ваша история, почему вы стали донором и как вы стали почетным донором? Расскажите свою историю.
3: Ну, начал я сдавать в 2020 году, 5 января, недавно архивы свои посмотрел. Не, на самом деле, причем я их посмотрел сейчас в приложении «Служба крови». И в этом приложении все отмечается, в том числе статистика ваша, когда вы проходите донацию. Вот. И вот 5 января 2020 года, ну, просто как-то, по-моему, у коллег, узнал, что коллеги сдают, ну, надо тоже попробовать. Причем первый раз я, скажем так, захотел сдавать, думал, сразу сходу раз куда-то в любую станцию сдам, и все, ага. выходной, все, да. все в шоколаде.
1: То есть будет. Тоже такие личные немножко вот, мотивы
3: что,
1: были.
3: Да, что интересно, я, это я сейчас прям... Эту историю я не готовил. Вот, и что интересно, я, значит, еду, а там как раз то ли понедельник, то ли какой-то день был, и они, ну, приезжаю или начинают звонить, они говорят, как бы выходной у нас, мы не принимаем. Вот, я такой, пришлось ехать на работу, как бы тоже извиняться, что фальш-старт, как говорится. Да, ну, слава богу, говорится, простили, приняли мою... бумагу, вот. Ну, и все равно я как бы добился своего. В то время я работал пятидневку, и вот единственная станция как раз вот на Московском проспекте, они по субботам раз в месяц принимали, и сейчас, по-моему, принимают по записи на госуслугах. И у меня был один шанс именно раз в месяц в субботу как бы сдать первый раз. И причем я мониторил, еще смотрел, там не каждый раз они принимают первичных доноров. То есть я был первичный, там как бы постоянных, регулярных принимают, а вот первичных они как-то... Ну, не так часто, как всех. Uh-huh. Вот. И поэтому все-таки я дождался своего, как говорится, той субботы, дождался этого момента, приехал, первый раз вот, ну, сдал. Ну, как бы я понимал, что какие-то риски бывают у кого-то там как помутнение сознания, что-то и так далее бывает. Ну, как бы я человек здоровый, у меня рост, вес все позволяло. И поэтому, как бы, была уверенность, угу. что все, будет, все
1: да?
3: будет хорошо, да. да. И в принципе все так и сложилось, и все в порядке. Спустился в метро, доехал до дома, жена тоже переживала. Ребенку было полгода, кстати.
4: А, да. да.
1: Жена не возражала, что вы.
3: Не хотите? Возражала, но, ну, как это, опасалась. Ага. Но она как так ты. Повнимательнее, там, посиди, может, на метро, может, на такси тебе домой доехать. Вот я такой, так, я зашел, проехал, все, пишу, все, я иду домой уже, подхожу.
4: Я проехал первую станцию, я проехал вторую станцию.
3: Полет нормальный.
1: Тоже 350 грамм, да?
3: Ну, 450, 0,45, да. Ну, я цельную кровь всегда вот сдавал, чтобы, я не знаю, я другие никогда, там как-то более сложные варианты какие-то.
4: Тромбоциты?
3: Ну, тромбоциты, плазму, да, там разные варианты есть. Я всегда прихожу, чтобы пришел, отдал и ушел.
1: Так, вот интересный вам момент сказали. То есть надо сначала зарегистрироваться на госуслугах, да?
3: Ну, это для...
1: Или для первичных?
3: Да, по крайней мере, для первичных доноров. Или,
1: то есть,
3: ну, по крайней мере, на субботу. На субботу, я знаю, по-прежнему только одна вот станция. Их у нас около 15, по-моему, по городу. Там у каждой свои светофоры, у каждой свои потребности. Но именно вот на Московском проспекте у них, они, по-моему, также раз в месяц, по-моему, как, по-моему, сейчас скажу, даже, по-моему, 2 числа как раз, если не ошибаюсь, они принимали как раз в субботу, вот принимали, можно сказать, в праздничный день, и у них все равно была донорская суббота, и люди приходили. И...
4: Ну, тут я считаю минус, потому что когда кровь надо, надо принимать ее, когда удобно людям, а
1: да.
4: не когда удобно станции.
1: Это да. Да. А вот вы шли первый раз. Как вы готовились? Вы вообще вот знали, что там
3: не,
1: что
3: ну, почитал,
1: есть, что есть?
3: Конечно, почитал, да? что есть. там, да, свеку, то есть какую-то диету есть, чтобы жирного острова. Ага. Там,
1: то есть какие-то вы требования вот эти, ну, соблюдали,
3: ну, такие, да, да.
1: Перед этим, да?
3: Да, да. Я не курю, алкоголь не принимаю тоже, но ага. чисто вот гастрономически.
1: А вот, вы знаете, вот, мне кажется, у каждого человека, ну, если вот так хорошо покопаться, как, что называется, находится какое-нибудь заболевание. Там, у кого-то, может быть, зрение, вот сказали, что даже со зрением могут быть проблемы. У кого-то, может быть, там, ну, давление чуть-чуть пониженное или чуть повышенное, несмотря на молодой возраст, такое mm-hmm. тоже бывает. Или какие-то вот такие незаметные, там, зуб болит. Mm-hmm. Вот какие-то такие обследования вам делали? Вот вы пришли, что, в чем, как вас обследовали?
3: Не, ну первый раз, конечно, максимально внимательно осматривают. Врач-трансфузиолог. Ну, да. Померил давление, спросил, там операции какие были, нет, заболевания, ага. там гепатиты и так далее.
1: И у вас ничего не было?
3: Ну, ничего не было.
1: Вот просто вот...
3: Ну, слава богу, все целый, здоровый, невредимый.
1: Так, измерили рост, вес.
3: Ну да, рост, вес, давление померили, опросили там про татуировки, пирсинг, как это принято, что на кровь то, что может повлиять, вот эти вмешательства такие микро... Вот, у меня ничего такого, соответственно, не было.
1: То есть вы идеальный.
3: Все, да.
1: Донор были. А какая у вас группа крови?
3: Вторая положительная резус.
1: А, так вы одинаковые.
3: Мы, как я сказал, братство по крови, да.
1: Да, братство. Вот, ну и как вы... Значит, это был первый ваш случай.
3: Ну да.
1: То есть можно сказать, что мотивом...
3: Я настойчиво все-таки шел, как-то все-таки...
1: Вы решили не останавливаться на этом.
3: Да, ну в том смысле, что, говорю, были какие-то препятствия, но все равно это надо. И дошел вот уже 26-12.
1: Вот смотрите, Александр, первый ваш мотив был такой, ну, личная заинтересованность. Во-первых, там, отгулы.
3: Ну да, еще благодарность посмотрели... руководству, которое дает отгулы, вот. Оплачивает. Да.
1: Да, коллега тут рядышком.
3: Коллега,
1: да,
3: тоже. Вот он, кстати, почетный донор России уже. Тоже мы...
1: То есть он примером вам послужил.
3: Даже, да. И сейчас, кстати, вот сейчас скажу, последнее время, чуть ли не раз там в 3 месяца, по-моему, к нам именно на Буховский завод приезжает именно вот, вот эта станция переливания крови с Московского проспекта.
1: Выездная.
3: Они у нас,
1: такая опция,
3: да, выездная, да-да-да. И последний, вот летом я в августе, последний раз прошлого года, и вот в феврале, по-моему, тоже, ну, получилось так, что выходной, и как раз... Пришел, собственно, на свой завод и прошел в место, где принимали. И очень удобно и очень классно.
1: То есть, у вас получается, вы
3: и
1: в основном ездите
3: сдают.
1: На станцию, но если к вам приезжает станция, вы уж в первых рядах там где-нибудь.
3: Ну, да.
1: Да. Вот если первая была такая личная заинтересованность первого шага, потом у вас изменилась мотивация? Или все-таки мотивация остается? Ну, 2 выходных там дают, там какие-то...
3: Не, ну, параллельно могу сказать, это как бы не то, что изменилось, это параллельно все равно вместе с материальной мотивацией.
1: Да.
3: Есть такая вот, просто жена рожала первого ребенка, второго ребенка, были стремительные роды, была кровопотеря большая, но до переливания не дошло, но так организм устроен, что была кровопотеря. И вот я знаю, скорее всего, таким как раз людям тоже переливают. То есть нужда в любом случае, как бы, возможно, и нужна была бы моя кровь или чья-то кровь, по крайней мере. То есть это как бы необходимость, как бы, очевидная.
1: То есть вы чувствуете, что это такой шаг? Вот,
3: это да.
1: Это, людям,
3: ну, это не,
1: да?
3: Да, это не просто. Ну, как бы это можно сказать, ой, ну ты там такой, как это говорят... Ну, как говорят, что, типа, как страх? Альтруист, там, что, типа, всем помощник такой, радость всем вокруг несёшь, здоровье. Ну, как-то это, может быть, пафосно звучит, но, тем не менее, это, как бы, помощь реальная есть.
1: У нас есть сообщение ВКонтакте от Марины. Добрый вечер, дорогие друзья. Людмила, спасибо за таких интересных собеседников, благодарности и наилучшие пожелания. Вашим, ой, а у меня тут надо дальше посмотреть, нашим кому?
3: Желаем.
1: Да.
3: Здоровья всем.
1: Вашим обязательным гостям. Вот. Марин, спасибо большое, что вы нас слушаете, спасибо, что вам это... интересна эта тема, и всех наших радиослушателей также призываю, может быть, задавать вопросы нашим гостям, может быть, какая-то у вас есть заинтересованность, но вы чего-то опасаетесь. Вот вы можете прямо спросить у людей, которые когда-то сделали этот первый шаг и теперь не останавливаются. Александр, вы почетный донор Санкт-Петербурга. Сколько донаций надо?
3: 20.
1: 20 после 20 вы стали почетным донором.
3: Ну, вот, да, получается, в 24-м, да, в декабре стал, ну, там. Жалко, что не попал на торжественное вручение там. Кстати, да, в разных местах, когда ты попадаешь в список на уже на вручение этой знака отличия, и в музее блокады Ленинграда, и, по-моему, в зоопарке, я слышал, даже вручение проводят, и в других, в разных таких знаках в петербургских местах. Да.
1: А вам как вручили?
3: Не, мне, у меня просто был рабочий день, когда было торжественно, я не смог. И у меня текущий график, да. И я приехал, просто получил, но все равно там баннер, сфотографировались, фотография у меня задокументирована, да. На память обязательно.
4: Доказательство налицо.
3: Да.
1: И как раз, а вы пришли без значка сегодня.
3: Ну, я его принес там, он с собой, если что.
1: А вы его носите вообще? Вот вам приятно ходить с таким значком?
3: Ну, на некоторые мероприятия одеваю. Скажем, на публичный, ну, чтобы как свидетельствовать, что так, что это, ну, это почетный, все-таки почетный знак. Да, и жив-здоров.
1: Да, ну, это здорово. У вас еще нет, да,
4: значка? Я не очень большой любитель всех формальностей. Надо куда-то регистрироваться.
3: Не надо, надо справки просто
4: надо
3: собрать.
4: Надо справки собрать. Вот у меня слово «собрать справки», вот я тоже не могу больше попасть, мне слово «справку» надо получить.
1: А какие справки надо собирать?
3: Нет, там, ну, справки, а донации просто люди.
4: Да, что это было донации.
3: Люди просто, особенно, допустим, почетные доноры России, они начинают сдавать там в другом, может быть, регионе, потом в одно, в другое место где-то переезжают, продолжают сдавать. И чтобы это все это собрать, сейчас, вот я не знаю, это в одну базу ввели или нет, по-моему, так и не ввели до сих пор, что это во всех разных базах, нужно лично ехать и изымать из архива.
4: Мне на работе бумаг хватает выше крыши, поэтому все, что касается меня, у меня такое немножко к бумажкам отношение сдало, и слава богу. Да.
3: Ну, я вот на Московский проспект, на эту станцию переливания крови, и вторая точка у меня, когда там мне нужна на другую станцию, это центр Алмазова.
1: А,
3: вот тоже это моя вторая база донорская.
1: Да, отлично. А, кроме значка, что дает вам это звание? Есть у вас какие-то льготы?
4: Нет?
3: Это не дает, но это, как это описывает, это общественная награда, общественно значимая награда. Вот.
4: Ну, а там бесплатно? России, по-моему,
3: дает.
1: А наш Петербург не дает даже бесплатного проезда.
3: Это просто общественно значимая награда. Ну, это как...
1: Признание вашего. Вашего
3: ну, такого... там подписывает какой-то, по-моему, комитет здравоохранения или что-то такое, там руководители. И, соответственно...
1: Понятно.
4: Вообще зря. Вообще человеку надо.
1: Да, да, как-то поощрять надо.
4: Главное, чтобы у пациентов была кровь. А какие... И достойная, хорошая кровь, парень, по качеству. А уж как человек сдает и как его туда заманить? Пиар, как говорится, наше все. Реклама двигатель прогресса.
1: Да. Александр, а как ваша жена вот реагирует на то, что вы стали таким систематически сдавать свою кровь?
3: Нет, не, она периодически при очередной донации переживает, там гемоглобин, более глубокий, там ферритин, еще что-то, вот, когда анализы...
1: Она врач у вас?
3: А, нет, она не врач. Но интересующийся здоровьем человек, более глубже, чем я. Для меня, как это, опыт жизненный, он мне говорит о моем здоровье. Она более так подходит.
1: Понятно. А она сама не хочет присоединиться? То есть
3: нет, она поддерживает, но присоединиться
1: нет. А почему? Какие у нее страхи у нее какие-то? И вы не смогли развеять?
3: Она вот, в принципе, у нее по жизни как пониженное давление, наверное, вряд ли таких, наверное, возьму, да?
4: Ну, там с рожавшими женщинами, с антителами еще вопрос. Ну, там как бы есть нюансы.
1: Это
4: с анестезиологом надо пускать, они обсуждают.
3: И там, кстати, вот историю одну как раз я в одну из донаций, когда был, сидел там в очереди, ну, естественно, небольшая очередь на донацию, люди, желающих много. Вот, и там молодые люди, кстати, тоже два парня, один привел другого, и они такие грустные, уходят такие... И получается, как бы у него противопоказаний нету, заболеваний нету, но получается так, что у него просто не идет кровь. Просто как-то то ли как-то так вены бывает, такие, ну, да. Так бывает, то есть он здоровый человек, но чисто физически, или как физические процессы перекачки крови, чисто вот кровь не идет. И причем он говорит, то ли он. Это не первая станция была, то ли он сказал, еще в одну съезжу, попробую на другой станции, чтобы взяли кровь. Ну вот. не получается, да.
2: Я вот уважаю таких упорных людей. Я сдам это, я здоров, там гепатитов, ВИЧей нет, хронических заболеваний нет, я вот это сдам. Это прям достойно уважения.
3: Ну, я прям реально столкнулся, что раз, а кровь просто не идет.
2: Да. Ну, все бывает, это же организм, он же очень индивидуальный.
3: Ну, у меня, кстати, быстро, у меня буквально 5, там, не больше 10 минут идет кровь, донация, и все, ты уже здоров.
5: То есть через 10 минут уже
3: все? У меня 10 минут.
2: Да не может быть, не 400 миллилитров, там 30-40 минут показано, 20 максимум, это быстро.
3: Нет, ну ты можешь от крови, от у всех по-разному давление...
2: Ну, там понятно, что это люди, как бы, в чем я говорю всем миф, что вы находитесь под наблюдением врачей, и самое главное... Не врать.
3: Во время донации.
2: Да вообще не врать. Пришел к трансфузиологу, на все вопросы отвечай как есть. Это самое главное. Потому что вот здесь вы же, знаете, врачу как священнику на исповеди. Смысла врать нет. Тут не надо врать Богу, он лучше тебя знает. А врачу ты будешь врать, он не Господь Бог, он всего не знает. Это слава Богу, наверное. Но придет к печальным последствиям. Здесь плохо стало? Подними руку, позови медсестру. Не жди, пока тебе прям захужает. Там врача что-то сомневаешься, спроси трансфузиолога. Я вот там вот год назад что-то делал, может ли это повлиять? Глупых вопросов тоже не бывает. Лучше спросить глупый ответ и задать глупый вопрос и получить умный ответ, чем не задать.
5: А бывает так, что людям действительно становится плохо?
2: Ну, конечно.
3: Особенно потом...
2: Да, бывает. Встречал. Но это они приходят в себя. Как бы. Там знают, что делать с этим. Там вот париться на эту тему не надо. Там знают, что делать. Там работают люди, они на этой теме годами.
5: И прекращают они сразу забор крови,
2: да? Ну, они могут прекратить донации, могут там, в семье человеку просто по-разному. Это же
3: сесть, посидеть, вот это же просто сядьте, посидите, успокойтесь, дышите, там, на свежий воздух,
2: да,
3: там, сядьте.
2: Печенюшку съешьте.
5: А потом продолжают или нет?
3: Нет,
5: уже
3: нет.
2: Врачи обычно этот раз они уже заканчивают, потому что, знаете, они же, там же пакет крови набор, они же не могут его все. Если они набрали нужный объем хотя бы для чего-то, все, а потом, значит, это будет, ну, а как? Это же все механически оно потом в машину поступает, они же разделяют кровь и плазму, форменные элементы, поэтому это так не работает. Ну, сам у нас курильщики самые первые всегда лезли вперед, им же курить до донации нельзя, а очень хочется. И они всех, так, нам быстрее, у нас уже там потом бегом плохо, неплохо, надо срочно.
3: Никотин принять.
2: Да, надо никотин принять, а то сейчас...
3: Витамин никотин, да.
5: То есть врачи, трансфузиологи, они во многом верят словам, да, которые...
2: Да.
5: Потому что не все возможно проверить.
2: Ну, да, конечно.
3: Ну, да.
2: Как еще операции были, может быть, тебе вчера зуб удалили.
3: Особенно...
2: Во рту, может, ну там, рот еще, ладно, открыли,
3: особенно первая, послеперичная донация, то
2: да.
3: Татуировки были. От пяток до головы.
2: Ну, то есть, конечно, говорю, нельзя врать, а нужно все спросить, все сказать. Поэтому и тогда никаких проблем нет.
5: Ну, ничего упустить человек не сможет. Может быть, он забыл о чем-то и не знает, что...
2: Нет, для этого врач его спрашивает.
5: Врач должен сам все.
3: А, про больничное спрашивают? Да. Давно ли вы болели, там, ОРЗ или что-то
2: тоже? У нас же есть хитрости, знаете, как тебе
3: говорят? Неделя или две недели.
2: Если хронические, из моей практики, если хронические заболевания? Нет. Аж какие лекарства? Я инсулин колю. Я говорю, у вас диабет? А диабет, доктор, вы не знали. Это не заболевание, это образ жизни. Вопрос, хронические заболевания есть? Нет. Что, у вас сахарный диабет?
3: Образ жизни.
2: Это образ жизни, а не болезнь. Ну, это такие истории.
5: Да. Вот мне такой еще вопрос. Ваши друзья, знакомые, родственники, там, может быть, в храме, может быть, на работе, последовали вашему примеру? Вот вы, Александр, последовали примеру вашему коллеге? Mm-hmm. За вами кто-то пошел где-нибудь?
3: Ну, конкретно за мной не пошел, но рядом со мной вот коллеги некоторые приходят новые там в цех, и они уже тоже с 18 лет, там, вторая или третья донация, у меня такой, о, говорю... Красавчик, уже с 18 лет, у него уже третья донация, и он уже в теме.
5: А вы вступили в регистр костного мозга?
3: Да, вступил, тоже года два назад вступил.
5: Пока нет вашего...
3: Ну, слава богу, нет.
5: Человек, который нуждается в этом. Анна, за вами кто-нибудь пошел?
2: Два человека. 15 привела в регистр, правда, никто не стал, но они есть, главное.
3: Это же медик, она, наверное, медицинскими терминами
2: завлекла. Ну, у нас медики, они там...
3: Сами врачи... А или ты же медиков тоже завлекала?
2: Завлекала, но это менее успешный.
5: А пациентов?
2: Реаниматологи очень молодцы. Вот знакомые
3: реаниматологи,
2: да. Они ходят, да. Когда четверки нет отрицательной, надо, что делать, надо.
5: А ваша мама не пошла за вами?
2: Нет, моя мама уже была не в том возрасте для первой донации, поэтому...
5: Да, но ведь возраст вроде бы не ограничивается, верхний предел.
3: Ну, моя мама, вот она сдавала, тоже недавно спросила, она... Ну, студенткой, когда была, говорит, там да. Несколько, 3-4, говорит, донации помню, как бы так, там, выходной давали, там, можно в праздник, как там, куда-то уйти.
4: Да-да-да. Но у нас еще, например, в отличие от европейских рекомендаций, некоторые отсталости, скажем так, наблюдаются. Ну, которые уже во всем мире жились, а мы, помня советское прошлое в этом плане, продолжаем. Например, с тем же гепатитом А перенесенным есть вопросы. Например, вот у моей мамы был бы гепатит А, ей как бы формально нельзя по... Да, в далеком детстве. А взгляд, допустим, коллег из Европы, он от этого момента уже потихонечку... Они тоже начинают от этого уходить. Там есть нюансы в зависимости от стран, там надо индивидуально разговаривать. Но это в целом. У нас доноры ощущение, что иногда в космос хотят отправить. Поэтому...
5: То есть подход такой.
3: То есть
5: такой,
3: даже много-много лет назад было заболевание,
4: да,
3: уже
4: формально.
3: Ты
4: там с гипотиреозом, например. Вот, ну, когда щитовидка работает хуже, чем надо. С гипер понятно, им не стоит, потому что у них своя история. Тоже вопрос. И как бы иногда так люди... Почему, мне еще кажется, люди, они противопоказания почитают, и такие, о боже, я по пункту первому, второму, пятому все не подхожу.
5: Да.
4: Но нет, на самом деле, это надо все равно все пересматривать потихонечку.
5: То есть не надо читать перед этим, просто
4: надо
5: прийти...
4: Нет, понятно, что если как бы базовый принцип, все гемоконтактные инфекции, даже в анамнезе, пролеченный гепатит С нет, туберкулез нет, сифилис нет, там оперативные вмешательства, удаление органов, кроме аппендикса, если там вам полжелудка нету, не надо. То есть нет, почитать базовый надо, а дальше все обсуждать с врачом.
5: То есть стоит попробовать все-таки.
4: Попробовать стоит или хотя бы вот... прийти на консультацию, такое тоже практикуется. То есть как бы спросить. И спросить не интернет, окей, Google, да, или окей, Яндекс, подскажи мне.
5: А на станцию переливания крови, да?
4: Ну, например, или? Да. Они, я видела людей, они приходили. При мне была одна женщина, упорно молодая, в средних лет, пришла. И так она упорно, доктор. Ей все равно, видимо, нельзя было, но она зашла к трансфузиологу в кабинет и прям молодец. Она решила все-таки, говорит, я у доктора спрошу, а то я в интернете почитала, вроде как нет. Он сказал, ей сказали, что нет, но...
5: Вот, дорогие друзья, сейчас я хочу сказать нашим слушателям, что как раз у вас будет возможность спросить у врачей. И в среду, 13 мая в 19 часов в Федоровском соборе вы можете задать все свои вопросы. И 22 мая на территории Александра Невской лавры, у нас первый день нашей акции, тоже можете прийти и хотя бы спросить, а вдруг у вас все хорошо и можно будет... Да, вы
3: сказали. Людмила, да, хотела добавить. А еще кого я привел или нет, я вот за эти 26 донаций пару раз был с детьми, со своими,
5: да,
3: на донации как раз.
4: Растит вот будущее,
3: да,
4: страны.
3: Да,
4: донора,
3: да, да.
5: Вот про вас мальчики или девочки?
3: Со старше, две дочки у меня. Один раз со старше был пару или тройку лет назад. Ну, причем это хорошо то, что стараются без очереди пропустить с ребенком. Не, на самом деле просто был вариант, жена с младшей осталась, а донацию хочется, она говорит, ну, бери старшую, езжайте.
4: Еще и без очереди, глядишь, пропустят
3: новые люди. Приехали, зашли, там как раз врач-трансфузиолог такая приветливая, там ей брелочек с сердечком подарила, и такая тоже там, вот у меня внучка такого же возраста, там что-то с ней поговорила так по-добросердечному.
5: Это первый шаг детей ваших.
3: Да, да, да, да, да. А второй раз я брал уже обоих, когда была выездная донация в музее РЖД.
5: Ага.
3: Тоже была донация. Как раз мы как раз и в музей пошли. И как раз уже, кстати, в музей РЖД бесплатный вход почетным донорам Петербурга.
4: Плюсы сплошные.
3: Плюсы. Вот, кстати, спрашивали материальные. Музей РЖД.
4: Классный музей, кстати говоря.
3: И причем он самый крупный то ли в Европе, то ли в мире, если не ошибаюсь.
4: Один из, скажем.
3: Ну да, да, да. И его за один день не обойти, то есть можно несколько раз ходить и, соответственно,
5: пожалуйста, плюс, да.
3: Изучать.
5: Владимир нам написал, доброго вам вечера и Бог вам помощь. Владимир, спасибо. Вот раз нам Божьей помощи желают, у меня сразу вопрос к вам. Православие и донорство. Как, каким-то образом...
4: Очень много мифов. Но я не буду связывать это только с православием, это скорее с незнанием. Я сторонник того, что я с пациентами стараюсь, ну, по своей специальности. С людьми надо разговаривать. Это базовое, что я всем желаю. Родителям, с детьми своими, я и в детстве работаю, просто и во взрослой, разговаривать. И людям... Но в православии много диких мифов. Но не только в православии, просто, возможно, я больше вращаюсь в этой среде, да, что у нас... Благо, что, конечно, не как свидетели Иеговы, которые запрещены на кровь переливать. Но
5: ну вот что, например, хватает... самое такое, что вы очевидное можете...
4: Очевидно то, что я встречала среди православных. А как же, это частичка души. Частичка души, это что, вот ты грехами поделишься, сказала мне одна женщина. Я говорю, да вы знаете, своих как-то хватает. Ну ладно, я готова скинуть часть ответственности с себя. Ну то есть, я просто после того, как я стала уже работать врачом, я поняла, что вот эти все мифы и все. А в ординатуре я еще была... Не, 4 месяца. Чуть больше на отделении трансплантации с органов. И вот там, конечно, да, там я прочуяла весь пациент. Ну, когда дело касается конкретного человека, это все отваливается, да. Но мифы, да, что... Ну, про медицинскую часть нет, а про духовную, да, что как это вообще.
3: Не знаю, меня батюшки поддерживали.
4: Ну, вот да, он и священники, да, но у нас же не все священники,
3: ну, особенно молодые,
4: образованные, молодые, прогрессивные священники.
5: Вы просили благословения, советовались, да?
3: Нет, я просто как-то... То ли он у меня на страничке увидел, я после каждой нации стараюсь сделать... И он как-то, ну, просто не получился, но как-то даже, по-моему, в группе храма писал, что вот там Александр вот ходит...
4: Почетный донор Санкт-Петербурга.
3: Нет, это было чуть раньше. Писал, что вот, ну, даже призывал, что как бы вот Александр ходит, присоединяйтесь к Александру и идите на донацию.
4: Это вот молодцы, это вот священники. Я говорю, это тоже отсутствие образования. Я считаю, что все эти мифы, которые гуляют по сети, это... Ну, отсутствие базовых принципов знаний биологии, физиологии и всего прочего. А кто знает...
5: Да. Вот вам в ваших приходах, в ваших храмах, вот тоже бы такие встречи, наверное, общины-то собираются какие-то, бывают встречи, рассказать, а я вот так. И, может быть, к вам присоединилась бы половина ваших прихожан.
3: Ну, бакуриан, да, в принципе, да.
4: Ну, у нас еще возрастные очень приходят. У нас были, чтобы присоединиться, у нас 70 там плюс, потому что присоединиться.
5: Может быть, они своих детей отправят тогда.
4: Ну, это тоже верно, да.
5: Все-таки так рассказывать надо.
3: Да, православие и донорство хотел бы еще рассказать, что, ну, как, ну, наверное, для православного человека жизнь, она как-то, ну, с Богом должна быть связана, и не только там в молитве и так далее, но и через дела. И вот для меня, как для православного, важно дело в своей жизни дела. И одно из дел, вот, донация, да?
5: Да.
3: То есть, ну, наравне с донацией я также, ну, там, по молодости, сейчас меньше, когда семья, дети, тоже участвовал в разных, соответственно, вот там помощи бездомным и в образовательных, просветительских проектах, да, вот такое есть понимание, что как-то нужно делиться, как-то нужно с людьми добрыми делами, поступками и так далее. И это вот как раз как бы донорство мое, это

0: Почетного в том числе.
1: Санкт-Петербурга пока не растет.
0: Санкт-Петербурга, да. Просто наряду с донорством со своим есть еще организация «Доноры России», которая регулярно проводит донорские забеги. И вот я принимал участие в прошлом году, в этом году не получилось. Вот и призываю всех доноров, в том числе, участвовать, так как здоровый образ жизни, он всегда, и в том числе эти забеги, будут способствовать вашему донорству и объединительному такому атмосфере. Объединительной атмосфере, да-да-да.
2: Да. Вот интересно, среди наших слушателей есть доноры или есть ли те, кто хотят стать донорами?
1: Не
2: вот
1: сомневайтесь, идите, кровь очень нужна в городе. У нас много онкобольных, у нас много операций, у нас травматизм очень высокий, поэтому кровь нужна.
2: Да, ну вот никто не пишет нам, к сожалению, не звонит.
1: Стесняется, ничего страшного.
2: Будем надеяться, что все-таки есть такие люди, и для православного человека это тоже действительно очень важно. Теперь о мифах. Так, значит... Первая группа крови не нужна, так как слишком много людей обладает этой первой группой.
1: Нет, у нас в Северо-Западе самая популярная вторая положительная.
2: Первая нужна?
1: Нужна.
2: Нужна.
1: Нужна кровь вся.
2: Если ты вегетарианец, то у тебя недостаток железа в крови, и невозможно быть донором. Ответ.
1: Надо сдать анализы и посмотреть. Но в целом, да, у них чуть бывает снижен ферритин или гемоглобин. В целом, не всегда, но там индивидуально...
2: То есть может это такое быть?
1: Может, бывает. У них специфика образа жизни. Так. Не всегда, но я опять же говорю, это 100% никогда. Но может быть. Не всегда.
0: Да, следующий, путем, да?
2: Следующий миф. Сдавать кровь больно.
1: Нет.
0: Нет, вообще.
1: Вообще нет.
0: Облегчение. Вот как раз про ощущения. Вы Анну спрашивали. Ощущения во время донации, до и после. Облегчение. Многие доноры говорят, какая-то легкость. Вот ты... облегчился,
1: мне,
0: идёшь.
1: Мне определённо больно, мне как-то...
0: Ну, просто у меня 100 килограмм, мне 0,45 литра облегчает.
2: Облегчает. Так, от Владимира...
0: Не, правда, ощущение именно в организме лёгкости.
2: От Владимира за сообщение большое вам спасибо. Хорошо, продолжаем о мифах. Донор может быть заражён ВИЧ или другими инфекциями при сдаче крови.
1: Ложь, провокация, и не буду говорить слово, которое нельзя говорить в эфире, следует.
2: Так.
1: Сейчас всё индивидуально, сугубо.
2: Это одноразовые все.
1: У них одноразовые перчатки, у них одноразовые иглы, одноразовые наборы. Нет. Ищите причину в другом месте.
2: Сдача крови отнимает много времени.
1: Нет.
2: Мы с вами говорили, ну, примерно сколько? Ну, то есть прийти, документы
1: минут.
2: Заполнить.
0: Ну, ну от входа до выхода...
1: Ну, 40 минут.
0: Ну, 40 минут, час, да.
2: Час максимум.
1: Чаще копаем, да. Занимает, если почесать языком, чаще копаем, это час. Она на работу сильно торопиться не надо.
0: Кстати, чаёк, чекопай, да, это тоже одна из...
1: Я просто люблю чекопай. На Павлово, это где я ординатуру проходила, там чекопай это прям был. Им, видимо, поставляли. Подарили чекопай.
2: Хорошо, следующее. В организме изначально находится определенное ограниченное количество крови, отдавать кровь – это ненормально.
1: Нормально, почему нет?
2: Вот
1: ну, понятно, что объем крови он ограничен. Мы же не шарики, иначе бы нас раздувало бы.
2: Ну, то есть организм способен
0: восстанавливать
1: это количество. Никогда никто, я бы хотела сказать, никогда никто не навредит. Забирает тот объем и подбирается тот объем, который только физиологически без ущерба.
2: Полные люди более здоровые, следовательно, могут сдавать большее количество крови.
1: Нет. У них стандартные они заборы. Ну, с хрупких возьмут там 350, с побольше 450.
2: Да.
0: То есть... А ты всегда 350 сдаёшь?
1: Ну, видишь, я не...
0: Не, я просто 40... Я всегда 0,45.
1: Ну, нас сравнивать
0: по возрасту... Я думал, все 0,45.
1: С меня, как говорится, не берут 0,45. Говорят, что я...
0: А, я понял. Я вот первый раз столкнулся.
2: Не доросла. Не доросла.
1: Вообще не хотелось бы.
2: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях были два человека, православных человека, доноры, которым мы очень благодарны за что вы поделились, за то, что вы поделились своими историями, своим опытом. И я напомню, что Анна Афанасьева – это врач по профессии и постоянный донор. Александр Овечкин – специалист Обуховского завода, почетный донор Санкт-Петербурга. И мы призываем вас присоединяться к этим замечательным людям, которые вот таким образом помогают своим ближним.
1: Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.

Быть донором значит дарить жизнь. Неделя православного донора. Цикл программ на радио «Град Петров».

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Алиманда» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В декабре, когда почти весь месяц проходит Дни Эрмитажа, в разных залах музея открывается много выставок, больших и маленьких, посвященных какой-то одной теме или целой эпохе, только из экспонатов Эрмитажного собрания или многосоставных, привозимых из крупнейших музеев мира. Сегодня мы поговорим о двух таких выставках, в которых представлены редкие, уникальные памятники из византийской коллекции Эрмитажа. О выставке Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджия» мы рассказывали в наших передачах. Но эта выставка состоит из двух частей. Ранние работы флорентийского мастера из галереи Уффици, написанные по византийскому типу умиления, и, собственно, греческая икона Богоматери Леуса, то есть умиления, из собрания Эрмитажа. Сегодня мы беседуем с хранителем византийской коллекции Государственного Эрмитажа, старшим научным сотрудником отдела Востока Юрием Александровичем Пятницким. В Эрмитаже такая выставка, ну, уже, наверное, когда передача выйдет, она будет проходить. Две иконы будут представлены. Как я поняла, взамен, ну, или что ли, вот, так сказать, заполнить отсутствующие две иконы из Эрмитажного собрания, которые уехали на экспозицию. Будет представлена одна из, даже не могу сказать икон, да, живописное изображение Мадонны с младенцем, приписываемое кисти Боттичелли. И параллельно из Эрмитажного собрания тоже икона... Вот какая? И почему?
1: Ну, на самом деле...
0: Именно икону.
1: Совместить вот итальянское искусство и византийскую древнерусскую традицию – это давняя была идея нашего директора Михаила Борисовича Петровского, который всего вот хотел соединить, чтобы была видна и разница, и схожесть. Чем же это и объединяет, и в чем они расходятся друг с другом. А вот поэтому, когда случилась такая ситуация, что два полотна Леонардо да Винчи из Эрмитажа одновременно какое-то время будут отсутствовать, то вместо Мадонны Бенуа это место будет занято Богоматерью с младенцем, которую считают работы Боттичелли из Флоренции. К нам она уже приедет после того, как экспонировалась во Владивостоке. А вот для второй витрины мы довольно долго подыскивали разные варианты, разные вещи, и остановились именно на вот греческой иконе второй половины XV века «Богоматерь с младенцем в типе умиления». Это классическая, традиционная византийская иконография, известная по чудотворным иконам, особенно распространенная с XI века, особенно XII век. Самые яркие примеры – это, конечно, Богоматерь Владимирская, которая была привезена на Русь и стала палладиумом, святым покровителем России. Есть замечательная икона на Мальте, которая принадлежит родосским рыцарям. Они ее вывезли с Родоса на где-то 1,50 м на 1,50 м, почти квадрат, тоже XII века, и имеет очень интересное название «Богоматерь Дамаскинос». То есть дамасская Богоматерь, то есть связь, что она вот византийская из Сирии, как-то связанная с Сирией. И третья, приблизительно того же времени, может быть, самого начала там, 13 века, это мозаичная икона, большая крупная мозаичная икона Богоматери Эпискепсис, та, которая у нас в Эрмитаже на выставке. Сейчас она хранится в Византийском музее в Афинах. Это как раз вот такие наиболее крупные и важные иконографические параллели, которые, конечно, оказали большое влияние на развитие темы умиления в итальянском искусстве.
0: Я, можно, перебью. Это она была в центре зала, да? Такая,
1: да,
0: вот
1: она была в центре
0: сторону,
1: зала.
0: В сторону аванзала.
1: Если... С другой стороны от Эль Греко.
0: Да.
1: Поскольку Мы попытались сравнить, показать, как будет выглядеть, например, Боттичелли вместе с Богоматерью Владимирской 17 века, Строгановской школы. Ну, конечно, это несовместимые вещи вот по культуре, по эстетике. И несколько перепробовали разных икон из нашего хранения, связанных с Византией и Критом, и Грецией. И вот так случайно получилось, что в реставрации Михаил Борисович углядел вот как раз ту икону, которая будет представлена. И действительно, она сохранила в себе вот истинный дух вот этой византийской иконографии. Ее нельзя назвать вот критской школой, хотя по времени она уже относится к поствизантийскому как бы искусству, и огромное влияние, вот это уже повторное влияние Италии на греческую живопись. Но именно в этой иконе и сохраняется вот эта классическая византийская основа. И это очень интересно сравнить и показать, насколько тонкое, насколько вот это личное письмо разработанное, какие-то стандартные приемы, которые продолжают жить. И, конечно, они разнятся от того, что представил Боттичелли или итальянские художники представляли. Конечно, в них, в греческих иконах нет вот такой натурализма, элементов натуры, какого-нибудь пейзажа, лоджии, вот красивых одеяний. Все более стандартно в греческой иконописи. Но, как ни странно, вот отсутствие такого повышенного интереса к деталям, оно привело к усилению эмоционально-психологического момента. И с точки зрения эмоциональности, воздействия эмоционального, духовности, вот этой скрытой духовности, когда вы понимаете, что перед вами действительно вот образ Богоматери, а не такая сценка, снятая с натуры, общение Марии, женщины и...
0: Женщины с младенцем.
1: Да, женщины с ребенком. Ну вот нам интересно посмотреть, как это будет выглядеть, насколько это будет воспринято публикой, насколько поймут. У нас две экспликации обширные. Ну, конечно, в какой-то степени это эксперимент, тем более это такой рискованный эксперимент, потому что мы помещаем вещи не шедевра, не уровня шедевра, на место Леонардо да Винчи. И это, наверное, вызовет какое-то вот невосприятие, может, у какой-то части публики. Но, с другой стороны, надо понимать, что очень много вещей достойны того, чтобы быть экспонированными. И как раз вот икона, которая у нас выставлена, она никогда не экспонировалась, никогда не участвовала ни в каких выставках. Ну, там по разным совершенно обстоятельствам, в том числе из-за своего состояния сохранности. Почему она и попала в реставрационную мастерскую, где вот Михаил Борисович глаз его и выхватил, и как-то вот он загорелся, что она очень хорошо может пойти. Вот, ну, поскольку климатические витрины, и потом мы никуда не везем, мы оставляем здесь у нас, только в другом зале, в другом помещении. Будет интересно посмотреть и реакцию публики, и, да и самим, честно говоря, взглянуть, вот как среди итальянской живописи, ренессансной живописи будет выглядеть вот включение греческих икон.
0: Юрий Александрович, а вот после выставки предполагается, что вот эта икона эрмитажная будет где-то дальше продолжать на постоянной экспозиции или там временно выставляться?
1: Нет возможности. Я уже говорю, что состояние сохранности такое, что, к сожалению, она опять вернется в реставрационную мастерскую. Нет, она не может находиться пока что в хранении из-за состояния самой доски.
0: Понятно, понятно. То есть просто это сейчас к выставке ее вот подготовят, и дальше потом с ней будут продолжать после выставки работать, да?
1: Продолжать будут работать, да. там есть не то чтобы специально с ней что-то делать, но там есть определенные моменты, которые требуют так называемой превентивной реставрации. То есть опасные участки, за которыми надо постоянно наблюдение, и уже не хранительское, а именно реставрационное глаз, потому что в любой момент могут идти подвижки досок, и живопись может просто рвануть или либо разорвать дерево и разрушить живопись. То есть вот такая опасность бывает. И вообще, конечно, хранение живописи на дереве – это одно из самых сложных в музее. Почему обычно это не исчисляется тысячами, многими тысячами, там, как в нумизматике или в археологии? Потому что эти вещи требуют постоянного надзора, постоянной проверки, постоянного реставрации, постоянного внимания. И, ну, это занимает, вот такая хранительская работа, она на самом деле занимает 2/3 нашего времени. И когда раздаются упреки, там, что вот не создают каталог, не публикуют, не делают, то люди, ну, обычно это идут такие критические замечания со стороны университетской или институтской публики, у которых больше свободного времени, которые более свободны, да и не связаны с памятниками, собственно говоря. И, конечно, им хочется иметь постоянно приток нового материала, который можно использовать. Но для того, чтобы этот материал был введен в научный оборот, требуется очень большая кропотливая работа. Не только исследовательская, но и хранительская, и реставрационная. И часто требуется раскрытие вещей. Часто мы не раскрываем вещи, не реставрируем по разным причинам. В том числе и мы в Эрмитаже, по крайней мере, мы строго придерживаемся принципа, что специалист должен видеть и понимать, где записи, а где оригинальная живопись. А для посетителя, который просто пришел в музей, или для православного посетителя, для него важно сохранить образ и сознательно убирать записи там, или реставрации для того, чтобы превратить голову Иисуса Христа в некую руину, оставив только глаз, но вот он подлинный. Но это не тот путь. Когда приходит икона уже в разрушенном состоянии, да, мы можем и не восполнять утраты, мы оставить, законсервировать ее вот в таком фрагментарном состоянии. Но когда это уже реставрация, тонировки, некая такая реконструкция сюжета были сделаны в разное время, может быть, и в 16-м, и в 17-м, и в 19 веке, то мы каждый раз решаем индивидуально, стоит ли разрушать это, для чего это нужно. Потому что заниматься экспериментами с памятниками ради праздного любопытства – это не музейный подход.
0: Ну да, тем более, что сейчас все компьютерные технологии позволяют это, так сказать, виртуально сделать, да, допустим, если нужно, ну, увидеть, как это, допустим, было без последующих добавлений, то, ну, мне кажется, это вполне возможно реконструировать и, ну, что-то
1: возможно,
0: увидеть.
1: Возможно, что-то нет, но надо понимать, что каждое произведение, оно живет, у нее есть вот период ее жизни, и он продолжается, и невозможно сохранить вот как бы в первоначальное, или вернуть в первоначальное состояние. Ну, по разным причинам это невозможно. В том числе там идут изменения красочного слоя. Все слои и краски, и лаков, и все пигменты, они взаимодействуют друг с другом в течение времени. На них оказывают какое-то влияние внешние факторы. И это вот такое вот, это жизнь памятника. И часто, когда не продумано, мы начинаем вмешиваться в эту жизнь, это кончается большими проблемами.

0: Экспонирование памятников – это и правда очень большая проблема. С одной стороны, то наследие, которое мы имеем, все-таки хотелось бы видеть. С другой стороны, огромная ответственность лежит на хранителях, чтобы наследие это все-таки не было потеряно из-за действия внешних факторов. Но это отдельная тема, и мы еще к ней вернемся в наших беседах с Юрием Александровичем. А сейчас перейдем в другой зал Эрмитажа, где в настоящий момент можно увидеть другие уникальные иконы. В Георгиевском зале Зимнего дворца открылась выставка «За службу и храбрость. 250 лет со дня учреждения Ордена Святого Георгия». О самой выставке мы поговорим в другой передаче, а сегодня Юрий Александрович рассказывает о двух иконах, непосредственным образом связанных с этим славным российским орденом.
1: Ну, это очень редкое изображение в византийском искусстве. Святой Георгий, его еще называют Святой Георгий на параде. То есть нетрадиционно, когда Георгий поражает змея, и такая борьба очень такая активная, энергичная изображена. А здесь наоборот, здесь присутствует змей под ногами у коня, принцесса, которая ведет змея на своем пояске от своего платья. И святой Георгий, он сидит на коне, икон такой марширует, как на параде, таким размеренным шагом. Это особый такой вот императорский репрезентативный тип. Восходит он к той самой знаменитой конной статуе императора Юстиниана, которая стояла на колонне около входа в храм Святой Софии в Константинополе. Но конкретно мастер середины 15 века, а эта икона приписывается такому поздневизантийскому, раннекритскому мастеру Ангелосу Катантосу. Так вот, этот мастер скопировал коня, его позу, пропорции с знаменитых лисиповых коней, которые были венецианцами вывезены из Константинополя и сейчас украшают собор Святого Марка в Венеции, перед входом в собор Святого Марка. Вот оттуда, из этих античностей с лисиповых коней, скопировал иконописец и позу, и положение, и пропорции коня под Святым Георгием. Это очень замечательная, редкая вещь, которую мы показываем вот только на выставках. Она находится в процессе реставрации. Об этом свидетельствуют вот начатые расчистки. Ну, первоначальная расчистка была еще в 60-е годы сделана пробная. Но мы сейчас постепенно расширяем ее. И, возможно, она вернется опять для полной реставрации. Это замечательный такой, очень редкий памятник.
0: То есть на постоянной экспозиции ее нет? И нет, вот только выставки, то есть, в общем, опять нет, же, прийти она, посмотреть и да, долго не увидеть.
1: Да, но, к сожалению, ее не увидим не именно из-за того, что она будет подвергнута реставрации. Здесь довольно сложная реставрация, потому что видна такая пятнистость. Это и поздние записи, и просевший лак, и тонировки. И с этим надо как бы очень длительно работать под микроскопом.
0: Юрий Александрович, а только святого Георгия вот могли изображать вот в таком как бы парадном, да, виде? Или, в принципе, же были другие войны?
1: Почему очень вот редко есть несколько изображений, когда также парадно изображается святой Димитрий, но он изображается на фоне стен Фессалоник. То есть там совсем местный как бы сюжет. Но святой Георгий именно как покровитель императорской фамилии.
0: И еще икона, про которую вы рассказывали в одной из наших бесед, но я не очень поняла, вы говорили, что оклад сняли, здесь оклад как бы представлен отдельно, на копии или как?
1: Да, это вот очень такой интересный эксперимент, который мы провели, специально готовили вещи для данной выставки. Это икона Богоматери Портаитиса Иверская с двумя избранными святыми. она написана в 1765 году, как следует из даты на живописи. Но уже в 18 веке, чуть-чуть, наверное, попозже, после создания живописи, икона была закрыта замечательным серебряным окладом, который тоже имеет надпись о том, что оклад был сделан хранителем собора Паисием Иверитом. То есть это икона из Иверского монастыря на Афоне. Но, к сожалению, оклад был прибит прямо на живопись гвоздиками прямо по живописи. И от времени доска стала выгибаться чуть-чуть. Живопись прикасалась к вырезам под лики и стала разрушаться. Поэтому она попала в реставрацию. Вот когда мы все демонтировали, то оказалась очень интересная техника. Под оклад, под поля подложен был шелк специально для того, чтобы металл не соприкасался с самой живописью. Но, к сожалению, гвоздики были пробиты, вот и шелк, и прямо живопись. Мы реставрировали этот шелк, и сейчас он сдублирован на новый. Но сделано так, что мы как бы обернули икону, и та часть, которая соприкасалась в свое время с окладом, она вновь соприкасается, старый шелк, и он закрыт вот этим окладом. Но обычно набивают, когда оклад снимают, то серебряную пластину набивают либо на реставрационную доску, либо на черный бархат, и вместо ликов видны черные такие пятна или пустые белые пятна. Но мы решили провести эксперимент. Наши реставраторы сделали копию, причем не только ликов, они повторили всю композицию. Единственное, не все разделки, не все орнаменты, они вот такую уже мелочную работу не выполняли, но лики сделаны полностью, как бы так, как полагается. И на этот, получается, список уже,
2: да.
1: Вот по церковным канонам мы сделали список с иконы, и на этот список перенесли оклад. То есть повторили так, как это делали в древнерусской и византийской традиции. Мы знаем, вот знаменитая Богоматерь Владимирского Успенского собора, она несколько раз, оклад переносился на другую икону, которую специально писали под оклад. Вот точно так же мы сделали здесь. Сейчас ленточка, которую император Николай I перевязал эту икону, а икону ему подарили во время падения Варны, когда город Варна сдалась, пришла делегация, и греческий митрополит благословил императора русского вот иконой Богоматери Иверской и попросил его взять ее себе в личное пользование. И вот император в этот момент, как бы в знак уважения, что и святой Георгий помог победить русскому воинству, и Богоматерь Иверская, которую всегда брали русские цари с собой в военные походы, помогла победе русского оружия, он обвязал икону, перевязал ее георгиевской ленточкой. Потому что позднее, после этой церемонии, он отправился на смотр войск, и там наиболее отличившимся полкам или подразделениям он повязывал на знамена георгиевскую ленточку с георгиевским крестом, что означало, что уже саперный батальон, например, они стали гвардейским, то есть получили новый статус. Но уже позднее, через какой-то там месяц-два, присылалась и грамота, и гвардейское знамя. Это был такой вот очень естественный момент, очень личный, когда император сам повязывал. Как он повязывал на знамена русских войск, также он обвязал и икону Богоматери. Потом она хранилась в Гатчине, в Гатчинской церкви, перешла в Гатчинский дворец-музей, пережила эвакуацию, вернулась. И в 56-м году попала в Эрмитаж. И вот, наконец, она впервые и была раскрыта вот оклада, ее живопись, определена дата, и сделана копия, и оклад вычищенный, и такой великолепно блестит. Ну и вся эта история, она стала известна, и могут все с ней ознакомиться и прочитать ее в каталоге. Ну, конечно, вещи посмотреть на выставке.
2: Да. Ну, оклад ведь, наверное, немножко защитил икону, потому что она так вот выглядит,
1: да,
2: в общем, она достаточно ярко.
1: Живопись хорошо. Достаточно хорошо сохранилась. Там есть небольшие, конечно, реставрационные тонировки 19 века, но в целом, конечно, это замечательная живопись, афонская живопись. Как бы очень важно для нас, мы имеем образец афонской живописи, точно датированный. То есть это как эталонное произведение, с которым мы можем сравнивать неподписные, недатированные иконы и правильно их атрибутировать.
2: Понятно. Спасибо, Юрий Александрович. И ее тоже можно только на выставке увидеть. Ну и, наверное,
1: к сожалению,
2: на сайте Эрмитажа.
1: На выставке, да, можно будет увидеть, а после выставки ленточка вернется к окладу. Они будут соединены опять вместе, как и положено. И оклад серебряный мы планируем экспонировать у нас в особой кладовой. Потому что там условия такие, что оклад можно экспонировать, а вот живопись нежелательно. Но в данном случае это сделано для того, чтобы можно было увеличить как бы нашу кладовую более интересными памятниками с историей.
2: А икона будет в хранении?
1: А икона пока будет, да, в хранении.
2: Ладно, ну на сайте посмотрим, если что, слушатели могут.
1: Ну, на сайте, в каталоге, да, да, да, она будет.
2: Спасибо большое, Юрий Александрович.
1: Ну и еще бы я хотел сказать одну замечательную вещь, что и копию под оклад, и расчистку сделал наш замечательный реставратор. Вот очень скромно, я поэтому не буду называть его фамилию, но это действительно была вот замечательная работа, которую он делал и с душой, и с религиозным чувством, поскольку сам он происходит из семьи потомственных иконописцев и реставраторов. Это список с иконы, которую он сделал. Он ее расчищал, он с ней работал, и он же сделал в мастерской с нее список. То есть он повторил, как бы. И практически по церковным канонам, если осветить этот новый список с окладом, он приобретает всю святость оригинала.
2: Угу. Спасибо большое, Юрий Александрович.
0: Зачем в музее временные выставки? Ну, кроме как показать какой-нибудь шедевр из-за рубежа или другого российского музея. Ведь есть постоянная экспозиция, да и вообще все можно выставить и показывать. Но как раз временные выставки, помимо других задач, в некоторой степени решают проблему доступности хрупких, нежных, легко поддающихся разрушительному воздействию внешних факторов экспонатов. Есть материалы, которые не выносят воздействия дневного света более 2-3 месяцев. Мы их просто потеряем навсегда. А вот временные выставки позволяют на короткое время в специальных сложных витринах явить миру все богатство человеческого творчества. Так что не упустите момент, посмотрите византийские иконы, которые, может быть, еще многие десятилетия не будут доступны для широкого обозрения, но зато сохранятся для потомков. Итак, икона Божией Матери Люуса будет представлена в зале Леонардо да Винчи до 16 февраля 2020 года. А икона Святой Георгий и афонская икона Божией Матери Иверская в Георгиевском зале до 3 марта 2020 года. О редких и уникальных иконах из собрания Государственного Эрмитажа рассказывал хранитель византийской коллекции, старший научный сотрудник отдела Востока Юрий Александрович Пятницкий. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В прошлой передаче мы говорили, что проповедь Господа в Галилее привлекала к Нему большие толпы народа. Но книжники и фарисеи не хотели и не были способны принять проповедь Христа, так как, по их мнению, Он нарушал предписания закона. Христос же в Своей проповеди не отменял ветхозаветного закона, однако, объясняя истинный смысл Писания, Он становился выше буквы закона, отрицая тем самым всякий формализм в подходе к вере. В Евангелии упоминаются еще другие случаи, вызывающие обвинение Господа в том, что Он Сам и Его ученики нарушают субботу, то есть занимаются в субботу неподобающим трудом. В то время, повествует евангелист Матфей, проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве Вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновные? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невинных, ибо Сын Человеческий есть Господь и субботы».
1: Этими словами Господь приводит фарисеям на память пример весьма почитаемого всеми иудеями царя и пророка Давида. В скорбные дни бегства Давида от преследовавшего его Саула сам первосвященник предложил Давиду подкрепиться священными хлебами, несмотря на то, что эти хлебы могли есть только одни священники. Правда, Давид не нарушил в этом случае субботы, но его поступок был более важен, чем нарушение субботы. Если же Давид, этот великий царь и пророк, не был осужден так, как сделал он это ради великой нужды, то и фарисеям не следовало осуждать учеников Христовых, сорвавших в субботу несколько колосьев для того, чтобы утолить голод. А упоминая далее, что священники в храме также нарушают субботний покой, хотя никто их за это не осуждает, Господь хотел показать фарисеям, что нельзя буквально понимать закон. Если в поступке Давида можно еще видеть невольное нарушение буквы закона, которое потому и заслуживает снисхождения и прощения, то в действии священников, которые сознательно нарушают субботу, если никто не видит греха, то это потому, что они исполняют повеления Божии. А если это так, то не могут быть виновными и ученики Христовы, потому что если слуги храма, нарушая субботу, невиновны, то тем более невиновны слуги того, кто больше храма, то есть слуги самого Господа. Господь обращает внимание фарисеев на то, что они сосредоточили свое внимание на букве закона, а не на его внутреннем смысле, который остался для них сокрытым, отчего и происходит их бессердечность по отношению к ближним. Противопоставляя букве закона нравственные ценности, Христос облекает свое суждение в слова ветхозаветного пророка Осии и говорит: «Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных». Господь прямо говорит фарисеям, что «суббота для человека, а не человек для субботы». Этим самым Христос подчеркивает, что духовная свобода предоставлена каждому человеку, свобода, для которой не существует непроходимых границ закона, кроме велений собственной совести.
0: В следующую субботу Господь вошел в синагогу, где был человек, имеющий сухую руку, и наблюдали за Христом, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Книжники и фарисеи искали новый повод, чтобы обвинить его в нарушении закона о субботе. По мнению фарисеев и книжников, лечение болезней в субботу допускалось только тогда, когда промедление грозило смертельным исходом. Сухая же рука смертью не грозила, следовательно, исцелять Сухорукова в субботу не следовало. И спросили Иисуса, можно ли исцелять в субботу? По словам евангелиста Марка, Христос ответил им, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. А евангелист Матфей вспоминает при этом еще притчу, с помощью которой Спаситель хочет показать фарисеям наглядным образом, что следует понимать под словом «добро». «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро». Тогда говорит человеку тому «протяни руку твою», и он протянул, и стала она здорова, как другая. Исцеление Сухорукова привело фарисеев в такую ярость, что они, вышедшие из синагоги, немедленно составили с иродианами совещание против Спасителя, как бы погубить его. Наименование этих иродиан, которые упоминаются здесь, происходит от имени четверовластника Галилеи Ирода Антипы. Они, очевидно, были людьми правительственного круга. Ирод Антипа вошел в историю как виновник смерти Иоанна Крестителя, и поэтому трудно думать, чтобы он относился к Иисусу Христу благожелательно.
1: Конфликт Господа с фарисеями не прекращался и в дальнейшем. Евангелисты Матфей и Марк рассказывают, что пришедшие из Иерусалима фарисеи и книжники снова укоряли Христа в том, что он нарушает предание. В этом случае они имели в виду то, что Христос позволяет своим ученикам есть хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками. Христос, укоряя их за лицемерие и заблуждение, объясняет им, что ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Этим Христос дает понять, что оскверняет человека не та или иная пища, будь то чистая или нечистая, а побуждение сердца, рождающее грех. Но фарисеи-книжники не могут преодолеть себя и не хотят признаться в своей неправоте. Наоборот, их враждебное отношение к Господу все время нарастает и представляет все большую и большую опасность для Спасителя. Господь же продолжает свое служение, противопоставляя костному ритуализму закон любви и духовную свободу. Галилейский период евангельской истории приходит к своему логическому завершению, когда ученики устами апостола Петра исповедуют в лице своего учителя, обетованного и издавна ожидаемого Мессию. В общественном служении Христовом это исповедание имеет значение переломной точки. Однако это признание наступило не сразу. Два раза отмечается в Евангелии растерянность учеников и непонимание того, кто же, собственно, их учитель. Первый раз это случилось тогда, когда апостолы увидели Спасителя, шествовавшего по водам, и вместо того, чтобы принять и уверовать, испугались. Второй случай произошел совсем незадолго до исповедания учениками Иисуса Мессией. В разговоре с учениками Господь почти прямо указывает им на свое божественное происхождение, но они по-прежнему не способны понять это. По словам евангелиста Марка, это произошло следующим образом.
0: Фарисеи начали с Иисусом спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и ничего с собой не имели в лодке, кроме одного хлеба. А он заповедовал им, говоря, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И ученики говорили, рассуждая между собой, «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Явное и поразительное двукратное насыщение 1000 людей несколькими хлебами не дошло еще до сознания учеников, и поэтому они не могли понять слова Господа о закваске. Они подумали о закваске хлебной, необходимой для утоления голода. А Господь говорил о закваске духовной, необходимой для вступления в Царство Небесное. Но пришел час, и очи учеников открылись. Перелом совершился у Кесарии Филипповой. Название этого места упущено у евангелиста Луки, но упомянуто у евангелистов Матфея и Марка. Кесария Филиппова лежала на север от Галилеи, вне иудейских поселений. Главным побуждением, заставлявшим Господа уходить в языческие области и уединяться вместе с учениками, было их воспитание. Евангелист Лука, вообще уделявший большое внимание молитвенной жизни Господа, отмечает, что перед этим ответственным моментом Господь долго молился. Вопрос, с которым Господь обратился затем к ученикам, имеет у всех 3 синоптиков одно и то же содержание. «За кого почитают меня люди?» Ученики сказали, что одни люди принимают Господа за воскресшего из мертвых Иоанна Крестителя, другие – за сошедшего с небес Илию, иные – за Иеремию или одного из пророков. Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Ученики признали в Иисусе Христа. Они поверили, что их Учитель – Сын Божий, что Иисус – Сын Человеческий и есть Мессия. На вопрос, обращенный ко всем ученикам, отвечает за всех один апостол Петр. При этом он выражает не только свое, но и общее убеждение всех апостолов. У евангелиста Иоанна это ясно выражено: «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Мессианство Иисуса Христа, исповеданное уверовавшими в Него учениками, есть божественное основание Церкви Христовой как пути в Царство Небесное. Тогда, пишет евангелист Матфей, Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Слово «Христос» – «Мессия» совпадало в те времена с представлением царя-мессии, который должен освободить Израиль от порабощения римлянам и объединить народы вокруг Иерусалима. И чтобы не быть уподобленным воинствующему мессию, Христос продолжает в Кесарии Филипповой именовать себя в своих беседах с учениками сыном человеческим.

0: Исповедание веры Петра в мессианское достоинство Христа – важный этап в отношениях Спасителя с его учениками. «С того времени, – пишет евангелист Матфей, – Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Мысль о страданиях Мессии, хотя и предсказанная ранее пророком Исаией, находилась в полном противоречии с ходячим в те времена представлением о Мессии как о земном царе. Оттого слова Господа невыносимы для Петра, который начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Господь в словах Петра вспомнил как бы эхо слов Искусителя в пустыне, который предлагал ему все царства земли, если только он поклонится ему. И, обратившись к Петру, сказал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Еще два раза до торжественного входа в Иерусалим Христос возобновит предсказание о своих страданиях, смерти и воскресении. Господь объясняет ученикам, что путь Мессии есть путь страданий, и Он поощряет учеников следовать за Ним, и не только учеников, а вообще всех христиан. «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Образ креста был взят прямо из жизни, так как распятие на кресте было в те времена обычной позорной казнью. Осужденный на смерть нес крест на своих плечах. Только впоследствии, под влиянием неизгладимого впечатления страстей Господних, образ этот приобрел особое значение – страдание Бога ради, страдание правды ради. Путь такого страдания приводит к славе. В словах Христовых есть не только предупреждение о предстоящих страданиях, но и обещание будущего воскресения. Страдальческий путь учеников получит свое славное завершение, когда Сын Человеческий придет в славе Отца Своего с ангелами Своими и воздаст каждому по делам Его. Стяжание славы в жизни будущего века, то есть после смерти, предвосхищается уже для некоторых и на земле. Господь кончает свое обращение к апостолам следующими словами: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Некоторые богословы сопоставляют это толкование со словами Господа о том, что Царство Божие внутри нас, и что все те, которые Христа ради оставят все уже в земной жизни, предвосхитят Царство Божие в Церкви Христовой. Другие толкователи, как в древности, так и в наше время, относят эти слова к явлению Христа ученикам во славе во время преображения. Повествование о преображении Господнем следует непосредственно за мессианским исповеданием апостолов. По времени преображение относится к тому же историческому моменту и имело место через 6-8 дней после того, как Петр признал во Христе Мессию.
1: Вот как в Евангелии от Марка это событие рассказано. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильчик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Притем Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три шатра, тебе один, Моисею один и один Илии», ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака шел голос, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И, внезапно посмотрев вокруг, никого больше с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». Только Петр, Иаков и Иоанн восходят на гору с Христом. Впечатление такое, что они были самыми близкими учениками Христа. Только они окружали его при воскрешении дочери Иаира. Только они во время преображения и при агонии в Гефсиманском саду. Место преображения в Евангелии не указывается. Мы знаем только, что оно совершилось на горе. В церкви утвердилось мнение, что эта гора была Фавор. В настоящее время это мнение вызывает возражения со стороны ученых. Фавор представляет собой небольшую возвышенность, находящуюся в Южной Галилее. В новозаветную эпоху на вершине Фавора находилась крепость, что делало это место неблагоприятным.

Преображение, как явление Мессии, было явление Господа во славе. Светоносная слава была видима в блистании света, в белых ризах, в осенянии облаком, указывающем на то, что преображение было явлением славы Божией. И в этом божественном свете было для учеников, хотя прикровенно еще, откровение троичного Бога, голос Отца, видение преображенного Сына и облако, которое по толкованию святых отцов есть присутствие Святого Духа. Но ударение в преображении лежит не только на славе, а и на предстоящих страстях. Учение Спасителя перед преображением было учением о Мессии страждущем. И во время преображения, по словам евангелиста Луки, Моисей и Илья беседовали с Господом и говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. А спускаясь с горы, Господь связал свидетелей Своего преображения молчанием до времени Своего воскресения из мертвых. Покуда они спускались с горы, ученики спросили Иисуса, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? И сказал Иисус в ответ, что Илия уже пришел и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.

Спустившись с горы и придя к остальным ученикам, Иисус увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Не могли они по недостатку веры. Какой представляет контраст с сиянием славы Божией на Фаворе вид этого мальчика в схватке с нечистым духом? По просьбе Иисуса привели отрока к нему. Отец его просил Господа сжалиться над ними, и Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И повелел Господь духу немому и глухому выйти из одержимого и впредь не входить в него. И дух, сильно вскрикнув, вышел. На вопрос учеников, почему они не могли изгнать его, Иисус ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Иисус еще остается некоторое время в Галилее. Евангелист Марк запечатлел некоторые поучения его: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Кто примет одно из детей сих во имя мое, принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Кто не против нас, тот за нас. Кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Иисус угрожает тем, кто соблазнит одного из малых сих: «Лучше отсечь руку или ногу, или вырвать глаз, если могут они быть причиной соблазна». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им: –

что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели этих слов, а спросить Его боялись. Это уже второй раз, как Иисус говорил ученикам о предстоящих страстях и о Своем воскресении.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы будем следовать за Господом по пути в Иерусалим. Апостолы исповедовали Иисуса Христом, то есть Мессией, видели Его явление в славе при преображении, но им надо еще понять и принять божественную истину, что слава не в превозношении и господстве, а в уничижении и страдании. Говорит Голос Православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, 39, Голос Православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святитель Кирилл Туровский. Слово о расслабленном в неделю четвертую по Пасхе. Неизмерима высота небес, неисследима глубина преисподней, непостижимо и таинство божественного смотрения. Ибо велика и неизреченна милость Божия к роду человеческому, коею мы помилованы. Посему, братия, мы должны хвалить и петь и прославлять Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, исповедуя сотворенные им великие чудеса, неисповедимые ни для ангелов, ни для человеков. Ныне же побеседуем о расслабленном, которого днесь сам Бог вспомнил, презрел и помиловал, но которого врачи оставили в небрежении. И ввергавшие болящих в купели презрели. Ибо когда вода была возмущаема, все, заботясь о здравии богатых, сего человека обходили. Но его-то ныне Христос благие человека любит, яко врач души телес наших исцелил словом, и слово его стало делом. Ибо евангелист говорит: «Взыди Иисус во Иерусалим в приполовение иудейского праздника», то есть когда из всех городов собралось